0: Гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий.
1: На свидание? Пожалуйста, сюда.
0: Брон вошел и неловко остановился среди камеры. В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно крепко пожал протянутую ему руку.
2: Ну вот, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, как, здорово?
0: Брон чувствовал, что предательски краснеет.
1: Прошу сесть, господа.
0: Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно с отчаянием придумывал тему для разговора.
3: Ну, говорите же что-нибудь. Ужасно это, как мало дают свидания. 5 минут. Вон в предварилке говорят больше.
2: Да, там больше. Там 10 минут дают.
0: И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы 5 минут уже кончились.
3: Я очень торопилась сюда. Мне надо еще поспеть в одно место, а здесь ждала час или нет, 1.5 часа.
2: Спасибо, что пришли. Очень скучно сидеть. Что же это я жалуюсь? А вы как?
3: Я? Да все так же.
0: Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга, и обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок и, с треском открыв огромные часы, поднялся.
1: «Свидание кончено!»
0: Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись, растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге обернулась.
3: «И я приду в четверг, а вы не скучаете?»
0: Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором. Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, сохранившей за железными прутьями столько прекрасных душ. Может быть, так же... Все может быть. Брон медленно поднимался по лестнице к своему коридору и своей камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, увлеченному в дурном поступке, хотя он и сам не знал, отчего это. И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания, двуликие, к как и все в мире. Смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого. Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий и возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона.

0: вы слушали спектакль «Апельсины» по одноименному рассказу Александра Грина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Снап, снурре. Снип, снап, снурре. Пурре, базилюрре. Разные люди бывают на свете. Кузнецы, повара, доктора, школьники, аптекари, учителя, кучера, актеры, сторожа. А я вот сказочник. И все мы, и актеры, и учителя, и кузнецы, и доктора, и повара, и сказочники, все мы работаем. И все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди. Вот не будь, например, меня, сказочника, никогда вы не узнали бы, что случилось с одним мальчиком по имени Кей, который... Нот, молчание. Ах, как много сказок я знаю. И если рассказывать каждый день просто сказок, то за 100 лет я успею выложить только 100-ю долю моего запаса. Сегодня вы узнаете сказку о снежной королеве. Это сказка и веселая. И грустная. И веселая, и грустная. В ней участвует мальчик и девочка, это мои ученики. Но не будем забегать вперед. Дайте мне рассказать все по порядку. Итак, я начинаю. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Да! Самое главное, я и забыл. Мне прискучило все рассказывать, да рассказывать. Сегодня я буду сам участвовать во всех приключениях. Как же это так? А очень просто. Моя сказка. Я в ней хозяин. И самое интересное то, что придумал я пока что только начало. Да кое-что из серединки, так что чем кончатся наши приключения, я и сам не знаю. Как же это так? А очень просто. Что будет, то будет. А когда мы дойдем до конца, то узнаем больше, чем знаем сейчас. Снип-снап, снурре, пурре, базилюрре. Идите за мною. Идите за мною смело. К концу моей сказки я доставлю вас обратно целыми и невредимыми. Как раз в то самое место, откуда мы с вами отправились. Войдем в этот старый город, который окутан вечерней зимней мглой. Снег покрывает крыши, карнизы, заборы и деревья пушистым одеялом. Тускло светят огоньки в окнах. Тихо и беззвучно опускаются на землю бесчисленные снежинки. Поднимемся на чердак этого старого дома по скрипучим ступенькам. Видите эту бедную и чистенькую комнатку? Большое окно, покрыто морозными узорами. А возле печки сидят дети. Мальчик, его зовут Кей, и девочка, ее зовут Герда. Это мои ученики. А в углу за печкой стоит розовый куст. Розовый куст в цвету? Зимой? Вы удивлены? Но с этого как раз и начинается моя сказка. Снип-снап-снурре, пурре, базилюрре.

0: Герда, слышишь, ступеньки скрипят. Погоди, погоди. Да. И как весело они скрипят. А когда соседка шла жаловаться, что я разбил снежком окно, они скрипели совсем не так.
1: Да уж. Тогда они ворчали, как собаки.
0: А теперь, когда идет наша бабушка, ступеньки поскрипывают, как скрипочки. Ну, ну, бабушка, живей!
2: Ну, ну, бабушка, скорей!
0: Бабушку же чайник зашумел!
1: Вот, вытирает ноги о коврик.
0: Да. Раздевается у вешалки.
1: Ой, Кей, а зачем она стучит? Она же знает, что мы не запираемся.
0: Она нарочно. Она хочет нас напугать.
1: А мы давай ее напугаем.
2: Давай,
1: не отвечай.
2: Молчи.
0: Давай спрячемся.
1: Давай.
3: Как испугается бабушка. Но глядите, это вовсе не бабушка. Это какой-то незнакомый человек в черном сюртуке, цилиндре и с тростью в руках. На груди у него блестит медаль.
4: Что это за бессмыслица, невоспитанные дети? Я вас спрашиваю, что это за бессмыслица? Почему же вы не отвечаете, невоспитанные дети?
0: Потому что мы воспитанные.
1: Мы очень воспитанные. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста.
4: Воспитанные дети, а? Не бегают на четвереньках. Б. Не вопят бубу. В. Не кричат гав-гав. И, наконец, Г. Не бросаются на незнакомых людей.
0: Да, но вы думали, что вы бабушка.
4: Вздор. Какая я бабушка? Где розы?
1: Вот они.
0: А зачем они вам?
4: Ага. А действительно ли это живые розы? А. Издают запах, свойственный данному растению. Б. Обладают соответствующей раскраской. И, наконец, В. Растут из подобающей почвы. А, живые розы! А?
1: Слушай, Кей, я его боюсь. Кто это? Зачем он к нам пришел? Чего он хочет от нас?
0: Не бойся, я его сейчас спрошу. Кто вы? Что вы хотите от нас? Зачем вы к нам пришли? А?
4: Воспитанные дети не задают вопросов старшим. Они ждут, пока старшие сами зададут им вопрос.
1: Будьте так добры. Задайте нам вопрос. Не хотим ли мы узнать, кто вы такой?
4: А, вздор.
1: Кей, я даю тебе честное слово, что это злой волшебник.
0: Герда, ну вот честное слово нет.
1: Давай убежим. Ну, стыдно.
5: Дети, дети, чья это меховая шуба висит на вешалке?
1: Бабушка.
0: Бабушка. Бабушка, бабушка, иди сюда, старик.
5: Случились, не выбегайте, не выбегайте. Я с мороза сейчас иду, только сниму пальто вот так. Теперь шапочку, ну,
1: бабушка.
4: Здравствуйте, хозяйка.
0: Здравствуйте, господин.
4: Коммерции советник. Долго же вы заставляете себя ждать, хозяйка.
0: Но, господин коммерции советник, я ведь не знала, что вы придете к нам.
4: Неважно, неважно, не оправдывайтесь. Ну-с, вам повезло, хозяйка. Вы бедны, разумеется.
5: И да, и нет. Деньгами не богата.
4: А остальное вздор. Перейдем к делу. Я узнал, что у вас расцвел среди зимы розовый куст. Я его покупаю.
1: Но он не продается.
0: Он не продается.
1: Не продается.
4: Вздор.
5: Уверяю вас, этот куст все равно, что подарок. А подарки не продаются.
0: Подарки не продаются.
1: Не продаются.
4: Вздор.
6: Поверьте мне, наш друг, студент-сказочник, учитель моих ребятишек, уж так ухаживал за этим кустом. Он перекапывал его, посыпал землю какими-то порошками. Он даже пел ему песню.
4: Вздор.
6: Спросите соседей. И вот, после всех его забот, благодарный куст расцвел среди зимы. И этот куст продавать.
4: Ах, какая вы хитрая старуха-хозяйка. Молодец, набиваете цену. Так, так, сколько?
6: Куст не продается.
4: Вздор, ну вздор, вздор. Начнем сначала. Быть может, вы не знаете, кто я такой? Я богатый человек, хозяйка. Я очень богатый человек. Сам король знает, как я богат. Он наградил меня медалью за это. Вы видели большие фургоны с надписью «Лед»? Видели, хозяйка? Лед, ледники, холодильники, подвалы, набитые льдом. Все это мое, хозяйка. Я все могу купить. Лед сделал меня богачом. Вот вам 10 талеров. Берите, живо.
6: Не возьму.
4: 30, 50.
6: Нет.
4: 100. И 100 мало. Хорошо, 200. Это на целый год хватит и вам, и этим вот гадким детям.
6: Это очень хорошие дети.
4: Вздор, вы подумайте только, 200 талеров за самый обыкновенный розовый куст.
6: Господин советник, эти розы не продаются ни за какие деньги.
4: В таком случае вы сумасшедшая старуха.
6: А вы?
4: Вот-то вы.
6: Вы невоспитанный старик. Вот кто вы. Эти дети не
4: да
6: надо.
4: Да я... Заморожу вас.
6: Да, мы не дадимся.
4: Увидим.
6: Бабушку все уважают. А вы рыщите на нее, как...
7: Кей,
6: какой
7: Кей.
6: Нехороший человек.
4: Ладно. Ладно. А. Я отомщу. Б. Я скоро отомщу. И В. Я страшно отомщу. Я дойду до самой королевы.
8: Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, дети.
4: А, господин сказочник, сочинитель сказок, над которыми все издеваются, это все ваши штуки. Увидите, вам это не пройдет даром.
8: Снип-снап-снурре, пурре, базелюрре.
4: Стор! Стор! Стор! Стор!
9: Бабушка, дети, ну что с вами? Вас огорчил коммерции советник?
10: Да.
9: Не обращайте на него внимания. Но что он нам может сделать? Ну, посмотрите. Посмотрите, как весело розы кивают нам головками. Они говорят, все идет хорошо. Вы с нами, мы с вами, все мы вместе.
10: Да, он хотел унести наши розы. О. Да, но мы не дали.
9: Ах, какие вы молодцы. Но за что вы обидели чайник? Вы слышите? Он говорит. Я шумел, а вы забыли. Я шумел, а вы забыли обо мне. Я зол, зол, зол. Попробуйте-ка, троньте меня. Ой! Действительно, его не троньте.
6: Ой, давай опять обожжетесь, я вам дам полотенце.
9: Ничего, ничего, ничего, ничего. Все эти чайники, чашки, столы и стулья, сюртуки и башмаки... Из-за того, что я говорю на их языке и часто болтаю с ними, считают меня своим человеком и совершенно меня не уважают. Вот сегодня утром пропали мои башмаки.
10: Вот эти?
9: Да. Нашел я их в прихожей, под шкафом. Оказывается, они отправились в гости к старой сапожной щетке. Заговорились там и... Что с вами, дети?
10: Ничего.
9: Ну, говорите правду.
10: Ну, хорошо, я скажу. Знаете что? Мне все-таки немножко страшно.
6: Нет.
10: Да.
6: Этот советник,
10: Сказал, что он дойдет до самой королевы. Это о какой королеве он говорил?
8: Я думаю, что о снежной королеве. Он с ней в большой дружбе. Ведь она ему поставляет лед.
1: Ой, ой, бабушка, кто это стучит в окно?
8: Эх ты, трусиха.
1: А я не боюсь, я и не боюсь. Только скажите, кто это стучит в окно?
10: Да это просто снег, девочка. Метель разыгралась.
7: Так пусть снежная королева только попробует сюда войти. Я как ее посажу на печку, она и растает.
9: Верно. Верно, мальчик. Снежная королева не посмеет сюда войти. С тем, у кого горячее сердце, ей ничего не поделать.
1: Да. А где она живет?
9: Летом далеко-далеко на севере. А зимой она летает высоко в небе, на черном облаке.
1: Ой.
9: Да. Только поздно ночью, когда все спят, она проносится по улицам города и взглядывает на окна. Тогда стекла покрываются ледяными узорами и цветами.
1: Бабушка! Значит, она все-таки смотрела на наши окна. Вы видите, они все в узорах.
7: Ну и пусть посмотрела и улетела.
1: А вы видели снежную королеву?
9: Видел.
1: Ой, когда?
9: Когда тебе еще на свете не было, вот когда.
10: Расскажите, а?
7: Расскажите.
10: Расскажите.
7: Ну, расскажите, ну, расскажите.
9: Ну, это... хорошо. Было это давно, очень давно. Моя мама, так же, как и ваша бабушка, уходила каждый день работать к чужим людям. И вот однажды вечером она задержалась больше, чем всегда. Мне стало как-то не по себе одному в темной комнате. Я оделся и вышел из дому, чтобы подождать маму на улице. На улице было тихо-тихо, как бывает только зимой. Я присел на ступеньки и стал ждать. И вдруг...
1: Ой!
9: Ой! Засвистит ветер. Как полетит снег. Казалось, что он падает не только с неба, а летит от стен, с земли, из-под ворот, отовсюду. Я побежал обратно к дверям, но тут одна маленькая снежинка стала расти. Расти, расти, расти, расти, и превратилась в прекрасную женщину.
1: Это была она? А как она была одета?
9: Она была вся в белом с головы до ног. Огромный бриллиант сверкал у нее на груди.
1: Ой.
9: Она сказала: «Хочешь, я возьму тебя к себе, мальчик мой? Ну, поцелуй меня, не бойся».
1: Ой.
9: Я спросил: «А кто вы?» Она ответила: «Я снежная королева».
1: Бабушка! Бабушка, почему распахнулось окно?
7: И свет погас.
10: Спокойно, спокойно, спокойно, дети.
9: Спокойно, спокойно. Сейчас я зажгу свет. Тихо, тихо. Ну, вот и готово.
1: Ой. Ой. Кто это? Дама.
11: Простите, я стучала, но меня никто не слышал.
1: А бабушка сказала, это снег?
11: Нет, это я стучала. Как раз тогда, когда у вас потух свет. Я испугала вас.
1: Ну вот, ни капельки.
11: О, я очень рада. ты смелый мальчик. Здравствуйте, господа.
10: Здравствуйте, госпожа.
11: Можете звать меня баронессой.
10: Здравствуйте, госпожа. Здравствуйте. Баронесса. Садитесь, пожалуйста.
11: Благодарю вас. Я пришла к вам по делу. Мне рассказывали о вас. Говорят, что вы очень хорошая женщина. Честная, работящая, добрая, но бедная.
10: Неугодный ли чаю, госпожа баронесса?
11: Нет, нет, ни за что, ведь он горячий. Мне говорили, что, несмотря на свою бедность, вы держите приемыша.
10: Я не приемыш. Он говорит правду, госпожа баронесса?
11: Но мне говорили так. Девочка ваша внучка, а мальчик...
10: Да, мальчик не внук мне. Но ему не было и года, когда его родители умерли. Он остался совсем один на свете, госпожа баронесса. Я взяла его к себе. Он вырос у меня на руках. Он такой же мне родной, как мои покойные дети и как моя единственная внучка.
11: Эти чувства делают вам честь, но вы совсем старые. Вы можете умереть.
7: Бабушка вовсе не старая.
1: Бабушка не может умереть.
11: Тише, тише. Когда я говорю, то все должно умолкнуть. Поняли? Итак, я беру у вас мальчика.
10: Что?
11: Я одинока, богата. Детей у меня нет. Этот мальчик будет у меня вместо сына. Вы, конечно, согласитесь, хозяйка. Это выгодно нам всем.
10: Бабушка, бабушка, не отдавай меня, дорогая. Я ее не люблю, а тебя очень люблю. Розы ты и то пожалела, я и целый мальчик. Я умру, если она меня возьмет к себе. Бабушка, если тебе трудно, я тебе буду помогать. Я буду продавать газеты, носить воду, колоть дрова, сгребать снег, за это все платят. Бабушка, когда ты состаришься, я куплю тебе мягкое кресло, очки, интересные книжки. Ты будешь сидеть, отдыхать, читать, а мы с Гердой будем заботиться о тебе, бабушка.
1: Ну, честное слово, пожалуйста, не отдавай его, бабушка.
10: Ну, что вы, дети, я, конечно, ни за что не отдам. Вот, вы слышите?
11: Не нужно так спешить. Подумай-ка. Ты будешь жить во дворце. Сотни верных слуг будут подчиняться каждому твоему слову. Эй, там будет...
10: Там не будет Герды, там не будет бабушки, я не пойду к вам.
8: Молодец, Кей.
11: Молчите, сказочник.
10: Простите меня, баронесса, но так и будет, как сказал мальчик.
11: Ну что же, пусть будет по-вашему. Эти чувства делают вам честь. Оставайся здесь, мальчик, если ты так этого хочешь. Ну, поцелуй меня на прощание.
10: Не надо, Кей, не надо. Но я вовсе не хочу, чтобы она думала, что я боюсь каких-то баронесс. Всего хорошего.
8: Она поцеловала его. Что же теперь будет?
11: Молодец. До свидания, господа. До скорого свидания, мальчик.

0: Ой, что с тобой, Кей?
1: Это была она. Она, Снежная Королева.
0: Полно вам рассказывать сказки.
2: Смотрите, как смешно! Наши розы завяли! Ой, какие они стали некрасивые, гадкие!
0: Розы завяли, какое несчастье!
2: Ой, как смешно! Бабушка переваливается на ходу, словно утка. Это не бабушка, это утка.
0: Кей, Кей!
2: Если ты заревешь, я дерну тебя за косу.
0: Кей, я не узнаю тебя.
2: Ой, как вы мне все надоели. Оно и понятно. Живем втроем в такой конуре.
0: Бабушка, что с ним?
1: Это была Снежная Королева. Это она.
0: Да почему ж вы раньше-то не сказали?
1: Не мог. Она протягивала ко мне руку, и холод пронизывал меня с головы до ног, и язык отнимался, и...
2: Вздор!
0: Кей, Кей, ты говоришь как советник.
2: Ну и очень рад.
0: Бабушка.
2: Ой, какая ты некрасивая, когда плачешь.
0: Дети, ложитесь спать. Уже поздно, вы начинаете капризничать.
2: Бабушка.
0: Спать, спать, иди ты, Кей.
2: А я не пойду. Я ухожу гулять.
0: Кей, Кей.
1: Вы знаете, что с ним? Когда я рассказал своей маме, что меня хотела поцеловать Снежная Королева, мама ответила: хорошо, что ты не позволил ей этого. У человека, которого поцелует Снежная Королева, сердце застывает и превращается в кусок льда. Теперь у нашего Кея ледяное сердце. Что же делать? Быть дальше. Нет, Снежная Королева, я не отдам тебе мальчика. Мы спасем его, спасем. Не испугаемся. Вой, вой, колоти в окна. Мы еще поборемся с тобой, Снежная Королева.

Прошла зима, и весна, и лето, и наступила осень. А Кей так и не вернулся в свою маленькую уютную комнатку на чердаке. Идемте со мною. Будем вместе искать его.

0: И вот мы с вами в дремучем лесу. Осень окрасила листья деревьев в яркие краски. И желтые, розовые, пурпурные, золотые. Тихо кружатся в воздухе листья и падают на сидящую под большим деревом у самой дороги маленькую одинокую девочку. Вам она уже знакома. Это наша маленькая Герда. Потерпите немного, и вы узнаете, как она сюда попала. Об этом давно хочет спросить ее старый любопытный ворон, сидящий неподалеку на пеньке.
1: Вот теперь я понимаю, что такое одна. Никто мне не скажет: Герда, хочешь есть? Никто мне не скажет: Герда, дай-ка лоб, кажется, у тебя жар. Никто у меня не спросит, что с тобой, почему ты сегодня такая грустная.
2: Здравствуйте, барышня.
1: Ой, здравствуйте, сударь.
2: Простите, вы не швырнете в меня палкой?
1: Что вы, конечно, нет.
2: Позвольте почтительнейше поблагодарить вас за вашу удивительнейшую учтивость. Красиво я говорю?
1: О, очень, сударь.
2: Это от того, что я вырос в парке королевского дворца. Я почти придворный ворон. А невеста моя настоящая придворная ворона. Она питается объедками королевской кухни. Но прошу прощения, вы чем-то озабочены? Говорите, говорите, я добрый ворон. А вдруг я смогу помочь вам?
1: Ой, слушайте, если бы вы мне могли помочь найти одного мальчика.
2: Мальчика?
1: Да.
2: Говорите, говорите, это интересно, крайне интересно.
1: Вот видите ли, я ищу мальчика, с которым я вместе выросла. Имя этого мальчика...
2: Кей.
1: Да? Ну откуда вы знаете, что его зовут Кей?
2: А вас зовут Герда.
1: Да, меня зовут Герда, но откуда вы все это знаете?
2: Наша родственница сорока ужасная сплетница, между нами говоря, знает все, что делается на свете, и все новости приносит нам на хвосте. Так мы узнали и вашу историю.
1: Так вы, значит, знаете, где Кей? Говорите, говорите. Почему вы молчите?
2: 40 вечеров подряд мы рядили и судили, и гадали, и думали, где же он, где Кей.
1: Ну?
2: Так и не додумались, увы.
1: Вот и мы тоже. Целую зиму ждали мы Кея, а весной я ушла его искать. Бабушка спала еще. Я ее поцеловала потихоньку на прощание. И вот ищу. Бедная бабушка, наверное, там скучает одна. Я столько времени потеряла напрасно. Я его все ищу, ищу. И никто не знает, где он.
2: Прошу прощения.
1: Что?
2: Дайте послушать. Это летит сюда она. Я узнаю шум ее крыльев. Глубоко уважаемая Герда, сейчас я вас представлю моей невесте. Вот.
1: Что?
2: Дайте послушать. Это летит сюда она. Я узнаю шум ее крыльев. Глубоко уважаемая Герда, сейчас я вас представлю моей невесте.

0: Кто это, Карл?
1: Не пугайтесь, Клара. Позвольте представить вам эту девочку. Ее зовут Герда.
0: Герда?
2: Да.
0: Вот чудеса. Здравствуйте, Герда.
2: Здравствуйте, вы не мучайте меня. Скажите, где Кей? Что с ним? Он жив? Кто его нашел?
1: Расскажите, Клара.
0: Месяц назад принцесса, дочь короля, пришла к королю и говорит: папа, мне очень скучно. Подруги боятся меня, мне не с кем играть. Вы
2: простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. Но зачем же мне рассказывать о королевской дочери?
0: Дорогая Герда, иначе вы ничего не поймете.
2: А, ну?
0: Мне не с кем играть, сказала дочь короля. Я умру с тоски. Ну ладно, сказал король, я выдам тебя замуж. Устроим смотр женихов, сказала принцесса. Я выйду замуж только за того, кто меня не испугается. Устроили смотр. Все пугались, входя во дворец. Но один мальчик ни капельки не испугался.
2: Это был Кей.
0: Это был он.
2: Вы уверены, что это Кей?
0: Конечно. Я сегодня сама слышала, как принцесса кричала: Кей, Кей, поди сюда. Вы не побоитесь ночью пробраться во дворец?
2: Нет.
0: В таком случае вперед!
1: Ура! Ура!
3: И вот Герда уже в королевском дворце.

В лучах луны сверкают доспехи рыцарей, украшающие стены мрачного замка. Огромные пауки затянули паутиной разбитые окна. Как темно и страшно в этом большом замке.

0: Здесь никого нет. Неужели Кэй живет здесь, в этом страшном доме? Идемте же. Иду. А это что за шум? Я не понимаю.
1: Дорогая Клара, неблагоразумно ли будет удрать?
0: Спрячемся.
2: Я-то знаю, что это за шум. Это играют в лошадки принц и принцесса. Вот они мчатся сюда. Слышите, как весело звенят бубенцы и игрушечные сбруи?

0: Ну, хватит. Мне надоело быть лошадью. Давай другую игру.
1: Прятки.
0: Можно. Ты будешь прятаться, а я буду считать до 100. Ну, я начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что, крыса?
1: Нет, гораздо хуже. Там девочка и две вороны.
0: Ой, девочка. Ты как попала сюда? Почему ты пряталась от нас?
2: Я бы давно вышла. Но я заплакала. Я очень не люблю, когда видят, как я плачу. Я вовсе не плакса, поверьте мне.
0: Я верю. Ну, девочка, рассказывай, что такое случилось?

0: Да ты не думай, я ведь тоже просто мальчик как мальчик. Я пастух из деревни. Я в принц попал только потому, что ничего не боюсь. Эльза, поговори ты с ней ласково.
1: Сейчас. Любезная подданная.
0: Но зачем ты говоришь по-королевски? Здесь же все свои.
1: Ну, прости меня, я нечаянно. Девочка, миленькая, будь так добра, расскажи нам, что с тобой?
2: Вот в этой занавеске, за которую я пряталась, есть дырочка.
0: Ну и что?
2: И в эту дырочку я увидела ваше лицо, принц.
0: И поэтому ты заплакала?
2: Да. Вы вовсе не Кэй.
0: Конечно, нет. Меня зовут Клаус. А откуда ты взяла, что я Кэй?
3: Пусть простит меня всемилостивейший принц, но я лично слышала, как их высочество называло ваше высочество Кэй.
0: Когда это было?
3: После обеда.
1: После обеда? Я рассказала тебе историю Герды и Кея, которую рассказывала в кухне ворона, помнишь? И мы стали играть с тобой в Герду и Кея. И я называла тебя Кей.
0: Да-да. Так кто же ты, девочка?
2: Принц, ведь я Герда.
0: Да что ты? Вот обидно, действительно.
2: Мне так хотелось, чтобы вы были Кей.
0: Как же теперь быть, Герда?
2: Буду опять искать Кэя, пока не найду. Принц.
0: Молодец! Слушай, называй меня просто Клаус.
3: А меня Эльза.
2: Хорошо.
0: Эльза, мы должны что-нибудь сделать для Герды. Ты в какую сторону сейчас пойдешь, Герда?
2: На север. Я думаю, что Кэя унесла все-таки она. Снежная королева.
0: Ты думаешь идти к самой снежной королеве? Но ведь это очень далеко.
2: Что поделаешь?
0: Я знаю, как быть. Мы дадим Герде карету, четверку вороных коней. Эльза, ты дашь Герде шубу, перчатки, муфту и меховые сапожки. Вороны! Летите сейчас же в конюшню и прикажите там от моего имени взять четверку вороных и заложить в карету.
1: В золотую!
0: Что вы, зачем же в золотую?
1: Не спорь, так будет гораздо красивее.
0: А мы сейчас пойдем в гардеробную и принесем тебе шубы. Ты не будешь бояться здесь одна?
2: Нет, не буду, не буду. Спасибо вам.
0: А ты пока сиди и отдыхай.
4: Принц и принцесса ушли, и Герда осталась совсем одна в этом мрачном зале. Полночь. Подойдем к ней. Ей, наверное, все-таки страшно одной. Что это? Открывается потайная дверь. И из нее появляется советник. Он бросается к Герде. Хватает ее.
5: Наконец-то я поймал тебя, гадкая девчонка. Все.
4: Нет, это еще не все, советник.
5: Сказочник? Вы здесь?
4: Да. Я следил за каждым вашим шагом, советник. А когда вы уехали из города, я отправился за вами следом. Не двигайтесь, советник, иначе я застрелю вас.
5: Вздор, пистолет не выстрелит. Стража!
4: Не с места! А вдруг пистолет все-таки выстрелит?
6: Клаус, Эльза, идите сюда скорей!
0: Это что такое? Это что такое? Мы там задержались, не могли найти ключей, а вы тут обижаете нашу гостью?
1: Герда, мы принесли тебе шубу.
7: Карета подана!
0: Молодцы! Ты готова, Герда?
2: Готова!
0: Идем!
2: Идем!
0: А вы с нами?
4: Нет, я останусь здесь. И если советник вздумает пойти за Гердой, я шагу ему не дам ступить.

Крибли-крабли-бумс. Все идет отлично. Я свободен, я шагаю по дороге. Герда свободна. Советник испугался. Там, где верность, дружба, горячее сердце, ему ничего не поделать. Он отправился домой. Герда, маленькая Герда, едет в золотой карете на четверке вороных, и бедный мальчик будет спасен. Правда, карета золотая, а золото очень тяжелая вещь. Поэтому кони везут карету не так, чтобы уж очень быстро. Но зато я догнал ее. Девочка спит, а я не мог удержаться, побежал вперед пешком. Я шагаю без устали, левый, правый, только пыль летит из-под каблуков. Хоть и поздняя осень, но небо чистое, сухо. Деревья стоят в серебре. Это постарался первый морозец. Дорога идет лесом. Те птицы, которые опасаются простуды, давно уже улетели на юг. Но крибли-крабли-бумс, как весело, как бодро насвистывают те, что не боятся прохлады. Просто душа радуется. Одну минутку, прислушайтесь. Мне хочется, чтобы и вы вместе со мной услышали пение птиц. Слышите? Что такое? Это совсем не птицы. Разбойники. А карета едет одна, без всякой охраны. Как же быть? Мы должны спасти нашу Герду. Но как это сделать? Стойте! Я придумал одну штуку. Я проберусь тайком в разбойничий лагерь и постараюсь что-нибудь предпринять. Вас я оставлю у подножия этой скалы, на которой в развалинах старого замка живут разбойники. Они готовятся к ночному набегу и поют свою песню.

0: котята Маша.
1: Что тебе нужно, Йоханнес?
0: Какой-то человек хочет видеть вас, атаманша.
1: Ой, веди его сюда. Что вам угодно?
2: Здравствуйте, сударыня. Мне нужно видеть атамана разбойников.
1: Это я.
2: Вы?
1: Да. После того, как умер от простуды мой муж, дело в свои руки взяла я.
2: Вам не здоровится, сударыня?
1: Да, и я тоже простудилась. У меня зубы болят. Чего вы хотите?
2: Я хочу сказать вам несколько слов по секрету.
1: Йоганнес, вон.
0: Повинуюсь.
1: Ой. Если только вы меня обеспокоили по пустякам, ой, вам отсюда не уйти живым.
2: Вздор, мы с вами прекрасно сговоримся.
1: Валяйте, валяйте.
2: Я могу указать вам на великолепную добычу, сударыня.
1: Ну?
2: Сейчас по дороге проедет золотая карета, запряженная четверкой вороных коней из королевской конюшни.
1: Кто в карете?
2: Девчонка.
1: Есть охрана?
2: Нет.
1: Так. Ой. Однако карета в самом деле золотая.
2: Да, и поэтому едет она тихо. Им не удрать от вас. Она близко, я совсем недавно обогнал ее.
1: Так, какую долю добычи вы требуете?
2: Вы должны будете отдать мне девчонку. У меня есть причины ненавидеть ее.
1: Ладно, там видно будет. Карета близко?
2: Очень близко.
1: Ага. Йоханнес!
0: Что прикажете, атаманша?
1: Подзорную трубу!
0: Слушаюсь!
1: Где ж карета? Где ж карета?

0: Ну, я вижу, вы не соврали. Карета едет по дороге, и все так и сверкает.
1: Золото!
0: Золото!
2: Золото!
0: Труби сбор!
2: Повинуюсь!
0: Йоханнес, пришли сюда этого бородача, который пришел проситься в разбойники. Нужно стать на часах возле этого человека.
1: Зачем?
0: Нужно, любезный друг. Если вы нас обманули, если мы возле кареты встретим засаду, вам не выйти отсюда живым.
1: А, вздор! Торопитесь! Карета совсем близко.
2: Вы меня звали, атаман.
0: А, бородач, ты не поедешь с нами.
2: Атаманша, возьмите меня. В бою я зверь, крибли-крабли-бумс.
3: Что-что?
2: Крибли-крабли-бумс.
0: Ага, понятно. Там не будет боя. Кучер, лакей и девчонка.
2: Девчонка, возьмите меня, атаманша, я ее заколю.
0: Зачем?
2: С детства ненавижу детей.
0: Мало ли что. Ты останешься здесь, следи за этим человеком. И если он вздумает бежать, убей его. Не возражай, застрелю.
2: Ну ладно.
0: Смотри же.
2: Ни пуха вам, ни пера, крибли-крабли-бумс.
4: Ты давно в этой шайке, разбойник?
2: Не очень. С полчаса всего. Я тут долго не пробуду. Я все время перехожу из шайки в шайку. Ссорюсь. Я человек отчаянный.
4: Прекрасно. Ты мне можешь пригодиться для одного дельца.
2: За деньги?
4: Конечно. Послушай. Бородач, я хочу взглянуть в эту подзорную трубу, что там делается.
2: Валяй.
1: Это очень смешно. Кучер пытается погнать лошадей вскачь, но золото тяжелая вещь.
2: А наши, наши.
4: Окружают карету. Кучер бежит. Они схватили девчонку!
1: Дважды два – четыре, все идет как должно.
2: Надеюсь, девчонку-то они не убили.
4: Как будто бы нет. А что?
2: Мне хочется это сделать самому.
0: Незнакомец, ты не обманул нас, ты свободен.
1: Напоминаю вам о нашем условии, атаманша. Отдайте девчонку.
0: Можешь забрать ее с собой.
5: Нет, нет.
1: А у вас, атаманша, не найдется ли у вас веревочки? Надо связать девчонку по рукам и ногам.
0: Это можно. Йоханнес, свяжи ее.
2: Повинуюсь.
5: Подождите, подождите, милые разбойники. Подождите минуточку. Я вам вот что хотела сказать. Не отдавайте. Не отдавайте меня этому человеку. Вы не знаете его. Вы не понимаете, какой он страшный.
1: Стор! Мы с ними прекрасно понимаем друг друга. Бежите!
5: Отпустите меня! Без меня погибнет Кэй! Он очень хороший мальчик!
0: О-о-о-о-о-о-о-о-о! Здравствуй, дочь!
6: Здравствуй, мать!
0: Как поохотилась коза!
6: Ничего себе, козочка! Подстрелила зайца. А ты?
0: Неплохо. Добыла золотую карету, четверку вороных коней из королевской конюшни и маленькую девочку.
6: Девочку? Правда? Молодец, мать! Я беру девочку себе.
1: Я протестую.
6: Это что еще за старая жаба?
1: На-на-на-на!
6: Не смей мне говорить «но». Я тебе не лошадь. Идем, Девочка, не дрожи. Я этого терпеть не могу.
5: Я не от страху, я очень обрадовалась.
6: И я тоже. Мне ужасно надоели разбойники. Ночью они грабят, а днем сонные, как мухи. Начнешь с ними играть, а они засыпают. Приходится их колоть ножом, чтобы они бегали. Идем ко мне.
2: Я протестую, протестую, протестую.
5: Мама, застрели его.
6: Сейчас. Идем, девочка. Не бойся, не бойся, девочка. Пока я с тобой не поссорилась, тебя никто и пальцем не тронет. Ну, идем ко мне. Не дрожи, не дрожи. Мама, мы ушли. Стреляй.
3: Сейчас, сейчас.
2: А что это значит, атаманша? Вы нарушаете наши условия.
7: Да. Раз моя дочь взяла девочку себе, я ничего не могу поделать. Я дочери ни в чем не отказываю. Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Ага! Ага! Это звенит золотая карета! Разобьем ее на куски и поделим!
4: Не спеши, бородач.
2: Но ведь там будут делить золото.
4: Ты ничего не потеряешь. Ты должен будешь заколоть девчонку, вашу пленницу. Я заплачу тебе.
2: Сколько?
4: 10 талеров.
2: 1000.
4: 500.
2: 1000.
4: 700.
2: 1000. Кто-то идет, решай скорей.
4: Ладно, бери. Ага. И немедленно.
6: Да. Ты еще жив? Убирайся вон отсюда.
2: О, я протестую.
6: Ты, видно, только одно слово и знаешь. Протестую да протестую. Считаю до трех. Если после этого не уберешься, стреляю.
2: Да, раз, не шалиться,
6: два, три. Удрала. Видишь, я ведь говорила, пока я с тобой не поссорюсь, тебя никто не тронет. Да если мы даже и поссоримся, я тебя никому не дам в обиду. Я тебя сама убью. Ты мне очень-очень понравилась. Твою шубку, перчатки, муфту и меховые сапожки я возьму себе. Подруги должны делиться.
5: Ой, девочка,
6: может, тебе жалко?
5: Нет, нисколько не жалко. Просто я боюсь, что я замерзну насмерть, когда попаду в страну Снежной Королевы.
6: Ты туда не поедешь. Вот еще глупости. Только что подружились и вдруг уезжать.
5: О, нет, девочка.
6: Нет, да. У меня есть целый зверинец. Олени, голуби, собаки. Но ты мне нравишься больше.
5: Девочка.
6: Ух ты, моя мордашка. Собак я держу во дворе. А олень у меня тут. Мой олень умеет прекрасно говорить. Это редкий олень, северный.
5: Северный?
6: Ага, я сейчас тебе его покажу. Он живет за решеткой, чтоб не смог убежать. Эй, ты! Иди сюда! Живо! Видишь, какой он смешной.
5: Я хочу спросить его. Скажите, пожалуйста, северный олень, вы знаете, где страна Снежной Королевы? Знает! Он кивает головой!
6: Ах, знаешь? Убирайся тогда отсюда вон! Я все равно не пущу тебя туда, Герда.
7: Дочь, стемнело? Мы уезжаем на работу, ложись спать.
6: Ладно, мы ляжем спать, когда наговоримся.
7: Бородач останется сторожить вас. До свидания, дочь.
6: До свидания, мать.
5: Девочка, поговорим с оленем. Два слова, два, только два слова.
6: Ну уж ладно, будь по-твоему.
7: Олень! Сюда! Живей!
5: Скажите, пожалуйста, северный олень, вы видели Снежную Королеву? Видел? Скажите, пожалуйста, а не видели вы вместе с нею маленького мальчика? Видел!
6: Видел! Говори сейчас же, как это было!
8: Я прыгал по снежному полю. Было совсем светло, потому что сияло северное сияние. И вдруг я увидел, летит Снежная Королева. Она разговаривала с мальчиком. Он был совсем белый от холода, но улыбался. Большие белые птицы несли его санки.
5: Санки! Значит, это был Кей!
8: Это был Кей, так звала его королева.
5: Ох, белый от холода! Девочка! Девочка, отпусти меня!
8: Отпусти! Она сядет ко мне на спину, и я довезу ее до самой границы владений Снежной Королевы. Там моя родина.
6: Довольно наговорились. Пора спать. Ложись спать. Ни слова больше. Я привяжу тебя тройным секретным разбойничьим узлом к этому кольцу в стене. Веревка длинная. Она не помешает тебе спать. Вот и все.
5: Спи, моя крошечка. Спи, моя миленькая. Ну, я бы отпустила тебя. Но сама посуди, разве я в силах расстаться с тобой? Спокойной ночи.

0: выросла, поумнела, пока ищу тебя. А ты там, на морозе, наверное, все такое же.
1: Девочка.
0: Что, олень?
1: Давай убежим. Я увезу тебя на север.
0: Но я привязана.
1: Это ничего. Ты ведь счастливая. У тебя есть пальцы. Это я своими копытами не могу развязать узла.
0: Ой, ничего мне не сделать.
1: Тише, ложись.
0: А что?
1: У меня чуткие уши. Кто-то крадется по лестнице. Ложись.
0: Что вам надо, бородач?
2: Ты не узнаешь меня? Герда. Снип-снап-снур-же, пур-ры-базлюр-ры.
0: О, это вы, сказочник. Как вы попали сюда?
2: Я намного обогнал твою карету и услышал разбойничий свист. Ну что делать? Лакей, кучер, я. Нам не отстоять кареты от целой шайки разбойников. Тогда я переоделся разбойник.
0: Откуда же вы взяли нос и бороду?
2: Когда я в городе следил за советником, то всегда переодевался. Борода и нос остались у меня в кармане и сослужили мне чудесную службу. Герда, бежим.
0: Бежим.
2: Подожди.
0: Что?
2: Они возвращаются. Ложись. Сюда идут атаманш и Йоганс.
3: Дважды два, четыре, трупом берегись, прохожий.
4: Это еще кто?
5: Что за вопрос? Вы что, не узнаете меня, атаманш?
4: Нет.
2: Ах, черт возьми, я ж забыл надеть бороду.
5: А я побрился, атаманш.
6: Да ты никак и нос сбрил, приятель. Глядите, друзья, как изменился наш бородач.
7: Полицейский собака.
6: Ищейка.
0: Стойте. Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня. Кто посмел обидеть тебя? Это кто? Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня.
8: И ты хотела убежать? Вот ты какая.
0: Да, без меня погибнет Кей.
8: Вон! И ты, мама, уйди. Идите, делите добычу. Эх, Герда, Герда, я, может быть, нет, даже, наверное, сама тебя отпустила завтра. Возьми свою шубку, шапку, сапожки. Мой олень очень смешил меня, да, видно, ничего не поделаешь. Садись на него, поцелуй меня.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
8: А ты меня за что благодаришь? Герда, это твой друг, который знает много сказок?
0: Да.
8: Он останется со мной и будет развлекать меня, пока ты не вернешься.
2: Я?
8: Кончено! Скачи, скачи, олень, пока я не передумала!

0: что же ты стоишь? Говори, рассказывай сказку, да посмешнее. Если ты не рассмешишь меня, я застрелю тебя. Ну, раз, два,
1: ну, послушайте,
0: три.
1: Много лет тому назад жил-был снежный болван. Он стоял во дворе, как раз против кухонного окна. Когда в плите вспыхивал огонь, снежный болван вздрагивал от волнения. И вот однажды он сказал: «Бедная девочка, бедная Герда, там кругом льды, ветер ревет и ревет между ледяными горами, бродит снежная королева, а Герда...»

0: Слушай, ну не надо плакать. Нет, не надо. Все еще может быть окончится. Ничего себе.
1: Правда?
0: Честное слово.
2: А что же делать нам? Неужели мы так и не узнаем, что случилось с Гердой? Неужели мы не сможем ей помочь? Я чуть было не забыл про свои волшебные очки. Я их надену и увижу Герду.
0: Бесконечной снежной пустыни она мчится на северном олене. Голубые ели, ледяные скалы, снежные обвалы и пропасти преграждают ей дорогу. Скачи, скачи быстрее, северный олень. Помоги ей спасти Кея.
3: Вот здесь начинается страна снежной королевы. Дальше я не смею идти.
1: Не смеете? Тогда покажите мне, пожалуйста, дорогу.
3: Идти нужно прямо на север, никуда не сворачивая. Снежной королевы нет дома. Беги, пока она не вернулась. Беги, ты согреешься на бегу. До дворца отсюда всего 2 мили.

Вот он, ледяной дворец снежной королевы.

зелеными и голубыми огнями сверкает лед на бесчисленных колоннах. Серебром отливает зеркальная поверхность пола. А посреди зала, на огромном ледяном троне, маленькая детская фигурка. Неужели это Кей? Как он бледен! Льдом покрылась его одежда, а вокруг мелькают искрицы.

0: Тише, Герда, ты сбиваешь меня.
1: Кей, милый, это я.
0: Да.
1: Ты меня забыл?
0: Я никогда и ничего не забываю.
1: Ты подумай, Кей, я столько времени все иду, иду, иду. И я нашла тебя. А ты даже не сказал мне «Здравствуй, Герда».
0: Здравствуй, Герда.
1: Как ты это говоришь? Ты подумай. Ты даже не взглянул на меня.
0: Вздор.
1: Как ты смеешь так говорить? Как ты посмел замерзнуть до того, что даже не обрадовался мне?
0: Я занят.
1: Я не испугалась короля. Я ушла от разбойников. Я не побоялась замерзнуть. А с тобой мне страшно, Кей. Я боюсь подойти к тебе.
0: Тише, тише, тише.
1: Это ты?
0: Я.
1: А что ты делаешь?
0: Я должен сложить из этих льдинок слово «вечность».
1: Зачем?
0: Не знаю, так велела королева.
1: Но разве тебе нравится вот так сидеть и перебирать льдинки?
0: Да. Если я сложу из этих льдинок слово «вечность», королева подарит мне весь мир и пару коньков в придачу.
1: Ух, какой ты глупый, бедный, маленький Кей. Что ты делаешь, дурачок? Ты тут все забыл. Пойдем домой. Ты бедный, глупый Кей.
0: Нет, я разумный, право так.
1: Нет, это все советник, это все королева. А если бы я тоже начала перебирать эти льдинки, кто бы тогда спас тебя? А меня?
0: Вздор, вздор.
1: Не говори, пожалуйста, не говори так, Кей. Пойдем домой, пойдем. Ты только вспомни. Дома уже весна. Колеса стучат. Листья распускаются. Прилетели ласточки и вьют гнезда. Там небо чистое, Кей. Небо такое чистенькое, ну, как будто бы она умывалась. Ну, засмейся, Кей. Ведь я говорю глупости, небо не умывается, Кей.
0: Ты беспокоишь меня.
1: Да, там весна. Мы вернемся, когда у бабушки будет свободное время, пойдем на речку. Мы посадим ее на травку, мы разотрем ей руки. Ведь когда она не работает, у нее руки болят, помнишь? А бабушка все стоит у ворот и плачет. Дождик идет, а она все ждет и ждет и ждет.

0: Ai. Герта. Герта. Это ты.
1: Я Герта.
0: Герта. Милая моя Герта. Где ты была так долго? Где был я сам? Герда, что с тобой? Ты плачешь?
1: Нет, нет.
0: Кто посмел обидеть тебя? Как ты попала сюда? Как здесь страшно? Как мне холодно. Идем. Идем домой, Кей. Идем.
1: Не могу.
0: Можешь, можешь. Ты шагай. Ноги разойдутся. Мы дойдем. Кей.
1: Не могу.
0: Можешь, можешь. Шагай.
1: Не могу.
0: Можешь, можешь.

0: Крибли-крабли-бумс. Моя сказка подходит к концу, а я еще не знаю, что стало с Гердой, что стало с Кеем. Неужели они погибли в стране Снежной Королевы?
1: Как ты смеешь думать, что Герда погибла? Она, наверное, давно уже дома. Пойдем скорее к бабушке. Пойдем скорее. Она, наверное, там.
0: Вот мы уж и пришли. Вот ее дом, вот лестница, а вот ее комнатка.
1: Герда! Герда! Ну вот, я так и знала. Она еще не вернулась. Герда! Ого-го-го! Смотри, смотри. Записка. Дети в шкафу, булочки, масло и сливки, все свежее. Кушайте и не ждите меня, бабушка. Видишь, она не пришла еще.
0: Да, я этого и боялся.
1: Как ты смеешь думать, что она погибла?
0: Я не думаю.
1: Тогда улыбайся. Где было ее любимое место? Где она любила сидеть чаще всего?
0: Вот здесь, на скамеечке у очага.
1: Я сяду здесь и буду сидеть, пока она не вернется. Слышишь?
0: Слышу.
1: Я верно говорю?
0: В общем, да. Хорошие люди всегда побеждают, в конце концов.
1: Подойди и сядь рядом со мной. Ты мое единственное утешение. Только если ты хоть раз еще вздохнешь, прощайся с жизнью.
0: Темнеет. Скоро должна прийти бабушка.
2: Здравствуйте, господин сказочник.
0: Карл! Здравствуй, дорогой! Как я рад видеть тебя! Ты прилетел узнать, не вернулась ли Герда?
2: Простите, я не прилетел, я прибыл. И как раз именно с этой целью. Герда не вернулась домой?
0: Нет.
2: Клара! Клара! Они еще не вернулись, но господин сказочник присутствует тут. Доложи об этом их высочествам.
0: Как? Клаус и Эльза тоже здесь?
2: Да, их высочества прибыли сюда. Ведь я теперь настоящий придворный ученый ворон. Я женился на Кларе и состою при принце и при принцессе.
3: Здравствуй! Здравствуй, старый друг!
4: Клаус, Эльза, здравствуйте!
3: Здравствуй! Герда не приехала?
0: Нет.
3: А мы только о ней и говорим.
5: А когда не говорим, то думаем о ней.
1: А когда не думаем, то видим ее во сне. И мы решили приехать сюда узнать, не слышно ли чего-нибудь, не можем ли мы чем-нибудь помочь ей. Девочка, ты кто?
6: Я маленькая разбойница. Вы дали Герде 4 коней, а я ей подарила своего любимого оленя. Он понесся на север и до сих пор не вернулся.
0: Уже совсем стемнело. Надо зажечь лампу.
5: Вернули!
0: Бабушка!
5: Герда! Ах, нет! Кей! Опять нет? Что с детьми? Вы боитесь сказать? Каждый вечер, возвращаясь домой, я видела со двора темное окно нашей комнаты. Может быть, они пришли, легли спать, думал я. Я поднималась, бежала в спальню. Нет, постельки пустые. А сегодня, когда я увидала освещенное окно, у меня 30 лет слетело с плеч долой. Я взбежала наверх бегом, вошла. Годы мои упали опять мне на плечи. Дети еще не вернулись.
1: Сядьте, бабушка. Милая бабушка, не надрывайте мне сердце. Я этого терпеть не могу. Сядьте, родная, или я всех перестреляю из пистолета. рассказывай. Рассказывай сейчас же веселую сказку. Такую, чтобы мы улыбались, если придут Герда и Кей. Ну, раз, два, три.
0: Жили-были ступеньки. Их было много. Целая семья. И все они вместе назывались лестница. Жили ступеньки в большом доме. Между первым этажом и чердаком. Ступеньки первого этажа гордились перед ступеньками второго. Но и у тех было преимущество. Они ни в грош не ставили ступеньки третьего. Только ступенькам четвертого, ведущим на чердак, некого было презирать. Но зато мы ближе к небу, говорили они. Мы такие возвышенные. В общем, ступеньки жили дружно. И дружно скрипели, когда кто-нибудь поднимался по лестнице. Впрочем, скрип свой они называли пением. И нас очень охотно слушают, уверяли они. Мы сами слыхали, как докторша говорила мужу: когда ты задержался у больного, я всю ночь ждала, не запоют ли, наконец, ступеньки. Бабушка, дети, давайте и мы послушаем, не запоют ли, наконец, ступеньки.

0: Вы слышите? Кто-то идет. И ступеньки поют под ногами. Это идут хорошие люди. Потому что под ногами плохих людей ступеньки ворчат, как злые собаки. Все ближе, ближе идут сюда, сюда, сюда.
1: Смотрите, это Герда!
2: Бабушка, смотрите, это Кей!
1: Герда!
2: Бабушка!
1: Кей!
2: Бабушка!
0: Крибле-крабле-бумс! Вы пришли домой! И друзья ваши ждали вас, и розы расцвели к вашему приходу. Все идет отлично. Вы с нами, мы с вами, и все мы вместе. Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи? Да ничего, пусть только попробуют, и мы скажем им: «Эй, вы! Снип-снап-снурре! Пурре-базелюрре!»

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Амфитеатров. Домашние новости.
2: Гражданин североамериканских Соединенных Штатов Александр Николаевич Челюк лежал на диване и сам себе не верил. Неужели он опять в России, в захолустной деревушке своего отца, в том самом доме, откуда 12 лет назад он ушел в свое всесветное бродяжничество?
3: Да, а здесь даже не изменилось ничего. Те же кожаные диваны, те же темные поблекнувшие обои, те же портреты генералов по стенам. Все старо, точно и не уезжал. И достает только быстрых тяжелых шагов матери, да ее резкого бранчевого голоса.
2: Мать умерла в его отсутствии. Челюк поморщился, вспомнив, как здесь, в этой комнате, 12 лет назад разыгралась горькая тяжелая сцена. Мать его ненавидела. А уж если мать ненавидит свое дитя, то ненависть бывает ужасна и беспощадна. У Челюка мороз по коже пробежал при воспоминании о детстве, голодном, холодном, полном слез и бесчеловечных наказаний. Другой бы ребенок не вынес, но он точно назло матери унаследовал ее богатырское сложение и вырос молодцом. И головой его Бог не обидел. 6 классов гимназии прошел он в первом разряде, а тут и попутал грех. Как-то во время опроса переслал записку слабому товарищу. Вышла неприятность с педагогом, и юношу выгнали с волчьим паспортом. Узнав об этом, мать наговорила сыну столько злых слов, что Челюку до сих пор было жутко при воспоминании об этом. Отец тогда испуганно зажал уши и выбежал из комнаты.
3: Отец ничуть не изменился за 12 лет. По-прежнему слаб, женолюбив и не может жить без опеки. Кстати, как неприятно это его Александра Кузьминишна. Только у скверных людей бывают глаза, как у нее, злые, буравчиком. Отец, кажется, в полном у нее подчинении. Влюблен, как кот. И под башмаком, ясное дело. Каково-то уживается с ней Катюша. Вот уж не ожидал, что не повидаю ее. Уехал на целый месяц какой-то подруге, да еще бог знает куда, в Саратовскую губернию. Через месяц я за 3-9 земель буду. А как хотелось бы повидать.
2: Катя была младшая сестра Александра Николаевича. Когда против воли, порешив с гимназией, он с отчаяния решил уйти из дома, Катя одна искренне плакала о нем. Мать с ним и проститься не захотела, а отец благословил как-то наскоро и смущенно, словно втайне рад был, что отделался от мерзавца сына, с которым решительно не знал, что делать дальше.
3: Кате тогда было 12 лет. Теперь она уже взрослая девушка, вероятно, красавица. Белое румяное личико с большими темными глазами, ясными, чистыми и правдивыми. На душе теплеет, как ее вспомнил.
2: Это личико часто грезилось ему, как последний обломок немногих приятных воспоминаний о родине. И в грозные ночи на Алексинадских редутах, и когда он стоял вольным матросом на вахте парохода, уносившего его из Марселя в Соединенные Штаты, и в бараке, где он с десятками товарищей землекопов на линии Тихоокеанской железной дороги лежал в жестоких припадках малярии. Сколько он видел, испытал, пережил и перечувствовал в эти 12 лет. Чем только не был он в Америке: землекоп, разносчик газет, посыльный, мелкий бакалейщик, матрос, распорядитель общества похоронных процессий, адвокат, камевоежор и, наконец, сперва приказчик, а потом счастливый компаньон крупной мануфактуры, для которой он с чисто российской сметкой почти нечаянно изобрел приспособление, дорого оцененное на рынке.
4: Саша, можно к тебе?
5: Разумеется, папенька.
4: Дверь мы, пожалуй, запрем.
5: Что это, папенька? К чему такие предосторожности?
4: Видишь ли, друг мой, ты меня извини, пожалуйста, что потревожил твой сон.
5: Да я не спал.
4: Но тем лучше. Мне надо поговорить с тобой об очень важном деле и не секретно. Главное, чтобы она не слыхала.
5: Кто она? Александра Кузьминична, что ли?
4: Да.
5: Как вы, добрейший папа, перед ней трепещете.
4: Ну, как же иначе? Она не кто-нибудь, а девушка хорошей фамилии, с образованием, и притом, ну, в общем, очень мне дорога.
5: Что ж дальше?
4: Саша, признайся, очень ты меня презираешь.
5: Вас? За что? Вам только 50 лет, и вы не святой. Если ваш роман не приносит никому зла, никто не станет судить вас строго. А, кстати, как она уживается с Катей? Вот вам и судья, настоящий и компетентный. Что же вы нахмурились?
4: Я должен тебе признаться, Саша. Это, конечно...
5: 50 лет, и вы не святой. Если ваш роман не приносит никому зла, никто не станет судить вас строго. А, кстати, как она уживается с Катей? Вот вам и судья, настоящий и компетентный. Что же вы нахмурились?
4: Я должен тебе признаться, Саша.

0: Ты же знаешь теплую Слободу. Тут близко, под городом. Там ее кормилица Федосия живет. Кружевниц, помнишь? У Федосии поселилась.
1: Это бред какой-то. Да у вас в доме эпидемия, что ли? То сын сбежал в Сербию, теперь вот дочь. И потом я помню Катю с мирной, кроткой девочкой. Я думаю, надо было неистово оскорбить ее, чтобы она решилась на такую штуку.
0: Александра Кузьминична действительно была резка с нею.
1: А у вас не хватило характера вступиться за дочь.
0: Ты напрасно так думаешь, Саша. Я, конечно, не смею хвалиться. Я далеко не богатырь воли, но все-таки помню свои обязанности и не дал бы Катю в обиду. Но Катя сама была не права. Она возненавидела Шурочку, едва та вошла в дом. Сцены следовали за сценами. Я был мучеником между этими двумя женщинами.
1: Охотно верю. Дальше.
0: Ну, в одно прекрасное утро они поссорились сильнее обыкновенного, и Катя исчезла, оставив мне самую резкую записку, какую только можно вообразить. Вот она. Прочти.
1: Папа, мне тяжело в вашем доме.
2: Мне тяжело в вашем доме так, что больше терпеть я не в силах. Я буду жить одна, у добрых людей. Там, по крайней мере, меня обижать никто не посмеет. Мне ничего не надо, никаких денег. Но не требуйте меня домой. Выгнать Александру Кузьминичну вы не решитесь. А жить вместе с этой подлой женщиной я не стану. Лучше умру. Не сердитесь на меня за это. А я и не сержусь. Ваша Катя.
1: Ваша Катя? Позвольте, папа. В этой записке нет ни одного знака препинания. Мерзкий почерк, полно ошибок, грубых, непозволительных. Неужели ты Катя писала?
0: Друг мой, ты знаешь, как туга она была на науку, а последние годы она и книги в руки не брала.
1: Хорошо же вы ею занимались. Но что она может делать у этой Фросии? Фросия отличная женщина, я помню, но даром держать Катю не станет. Необразованная, воспитанная белоручкой, на что она ей?
0: Саша, мне передавали, будто Катюша наша ужасно опустилась, стала совсем как крестьянка, а главное, забыла всякий стыд и женственность.
1: Что?
0: Да, да, дорогой. И говорят, наконец, любовник. А? Каково это слышать?
1: Продолжайте.
0: И не один, а много. Я все сказал.
1: Действительно, вполне достаточно.
0: Что ты? Позволь, куда ты?
1: В теплую Слободу, разумеется. Надо мне взглянуть на Катю. Что ей сказать от вас?
0: Я не знаю. Так неожиданно. Я совсем не затем говорил.
1: Не могу же я оставить свою родную сестру в таком положении. Хотите, чтобы я вернул ее к вам?
0: Друг мой, знаешь ли, по-моему, это неудобно. Смеяться будут все.
1: А теперь над вами не смеются разве? Я думаю, хохочут по всей губернии.
0: Увы, увы, ты совершенно прав, мой друг. И вот поэтому-то я имею к тебе большую просьбу. Очень большую. Уговори ты Катю уехать.
1: Куда?
0: Да чем дальше, тем лучше. Чтобы забыли про нее в здешних местах. А то вечно под боком живой упрек, и всякий этот упрек видит.
1: Я вот что сделаю. Я предложу ей уехать со мной.
0: В Америку?
1: Зачем в Америку? Я могу ее устроить в Петербурге у моих друзей и денег ей дам.
0: Ах, Саша, если б ты это устроил, я бы тебе, хоть ты и сын мне, в ножки поклонился.
1: Эх, папа.
3: Александр Николаевич махнул рукой, взял шляпу и вышел. Скоро он уже шел узким пролеском между двух волнующихся морей желтой ржи.
1: Все-таки спасибо матери, что она родила меня похожим на себя, а не на отца. Распущенность, бесхарактерность, барство — это черт знает, что такое. Особенно, если долго их не видишь и потвыкнешь. Право, если подумаешь, что при другой, более нежной маменьке из меня, пожалуй, развелось бы что-нибудь этакое, расплывчатое. Можно извинить покойнице все ее порки за трещины и колотушки.

0: Александр Николаевич шел пешком, потому что не хотел брать в теплую слободу повозку, чтобы в лице кучера не сделать всю отцовскую прислугу свидетелем свидания, не совсем-то ловкого, как он ожидал. Короткую дорогу туда он помнил с детства. Теплая слобода была местом шумным и людным, народ здесь жил богатый, больше мастеровой и торговый, работящий и трезвый. Ее кавачи, бабы-кружевницы и огороды далеко славились. Слободская улица открывалась целым рядом ковален дымных и грязных, где кузнецы двигались, как черти в аду. Александр Николаевич обратился к самому дюжему мастеру.
1: «Бог в помощь!
2: Здравствуйте и вы!
1: А где здесь почтенный живет Федосья Ивановна, кружевница?»
2: А зачем вам тетку Федосьеву?
1: Милый, ведь тебя не теткой Федосьей зовут. Чего же я тебе буду рассказывать, что мне надо?
2: Нет, я ведь почему спросил? Федосья Ивановна-то родная тетка мне выходит. Вот она что. Я у нее за место сына сызмалу принят.
0: Челюк невольно залюбовался говорившим. Он и сам был крепыш, но таких богатырей-красавцев, как стоявший перед ним мастер, он и не видывал. Лицо мастера было запачкано сажей, только большие голубые глаза весело и ясно улыбались на этой темной маске. Рукава рубахи были засучены и обнажали огромные мускулы.
1: Здоров же ты, брат!
2: А что мне делается? А тетки-то нету. В город ушла плетеное продавать. Вы за кружевом, верно?
1: Да, за кружевом.
2: Тогда ничего. Пройдите. Там Катерина Николаевна принять может. Жилица у нас. И что готового есть, покажет. Я сейчас расскажу, как идти.
0: Федоськина усадебка была из самых исправных в Слободе. Во дворе чувствовалось то, что крестьяне называют полной чашей. Загремел замок, скрипнула калитка. Во двор вошла высокая девушка, потирая руки о передник. У челяка задрожало сердце.
3: Здравствуйте. Вам кружевов? Вы не осудите на ждание. Клубнику брала. Сходит она у нас.
1: Вы Катя Челюк?
3: А
1: я Александр Челюк. Ваш брат. Из-за границы.
3: Братец Саша.
0: Она, видимо, не знала, как поступить при такой неожиданной встрече. Александр Николаевич обнял ее и поцеловал. Он с любопытством всматривался в нее, напрасно стараясь найти в чертах стоявшей перед ним крестьянки черты Кати, так памятной и дорогой его воображению. Красавица, да, но красавица дикая, деревенская, большая, статная.
3: Войдите в хату, братец. Я самовар поставлю и приберусь, пока вскипит.
0: Когда они сели за стол, Челюк сразу решил обратиться к делу.
1: Да. Много воды утекло. Перемен в нашей семье не сосчитать. О себе я уже не говорю. Но вот ты... Признаюсь, никак я не ожидал тебя встретить здесь.
3: Вы не судите меня строго, братец. Я ведь долго терпела.
1: Это я понимаю, Катя. Но меня удивляет, зачем ты сюда ушла. Будь со мной откровенна. Прошу.
3: Да я и не скрываюсь, братец. Я только боюсь, что не сумею вам объяснить. Ведь я дурочка, не дурочка, а вроде того. Меня маменька аспидной доской по голове часто била. Сама про себя я много думаю, и что скажет мне, соображаю. А вот говорить смерть моя, тоже и памяти нет. Верите ли? Чему меня учили, все я забыла. Писать стану, буквы путаю. Вот, как видите.
0: Она подняла руку ко лбу, на котором мелкими каплями выступила легкая испарина. Большого напряжения стоила ей произнесенная речь.
1: Вот что... Это для меня новость.
3: Да это ничего. Мне один доктор сказал, что я в своем уме весь век доживу. Вот только способностей у меня никаких.
1: Ну хорошо, послушаем. Ручной труд я уважаю столько же, как и умственный. но люди нашего сословия берутся за него только в крайней необходимости, чтобы уйти от него при первой возможности, как и я вот теперь ушел. А ты никому не обратилась, ни к родным, ни к знакомым, а сразу сюда ушла. Отчего?
3: Видите ли, братец, долго думала я, куда уйти. Стала пытать себя, на что сгожусь, в гувернантке ли, в учительши ли. В акушерке вот очень хотелось. Нет, словно каменная у меня голова. Ничего-то к ней не пристает. Что сейчас выучу, через полчаса забуду. Один только туман остается. Тут мне доктор этот и подвернулся. На что, говорит, не надейтесь, у вас не все дома. И знаете, что дальше не лучше, а хуже будет. Насчет памяти, то есть. Ну, тогда я себя и порешила. Скажите, братец, ведь стыдно человеку без всякого дела жить на даровом хлебе.
1: Стыдно, Катя.
3: Ну вот я и подумала. Раз головой не могу своего хлеба найти, руками найду. А мама Федосия всегда мне нравилась. И ко мне всегда была добра.
1: Катя, ты молодец. Только этому конец положить надо. Я тебя увезу отсюда.
3: Что ты, братец, не надо. Я здесь при деле и привыкла. А в Петербурге дурочкой жить между людей не согласна. У меня же гордость имеется. Не обижайтесь, братец родной. Оставьте меня, как нашли. Не ворошите. Как мне будет у новых людей, еще бабушка надвое сказала. А здесь я люблю, и меня любят.
1: Позволь, Катя, я вижу, что ты честная девушка. Но отец намекал мне о каких-то дурных слухах.
3: Я знаю, что на усадьбе про меня говорят. Но вы не верьте, лгут. Никакого у меня любовника нет. Да и допустила бы матушка. Она у нас строгая, святая. Все знают. А я замуж я собираюсь.
1: За кого же? За здешнего?
3: Да, за Максима. Матушкина племянника.
1: Ты его любишь?
3: Люблю. Очень уж хороший он человек. Мало таких на свете. И меня крепко любит.
1: Ах, Катя, Катя, так не поедешь со мной?
3: Нет, братец, простите, не поеду. От добра добра не ищут.
1: Ну, как хочешь, дитя мое. Неволить я тебя не буду. Насильного счастья не бывает. Но я богат. Позволь хоть деньгами помочь тебе.
3: А вот за это спасибо. Мы от того и свадьбы не играем, что надо новую хату ставить, а не на что.
1: Вот и слава богу. Ой, а я ведь твоего Максима уже видел.
3: Ой.
1: Да, прав, видел. Он станок починял и дорогу мне показывал. Ведь это он идет по двору.
3: Он, точно.
0: Когда молодой кузнец показался на пороге хаты, в ней сразу стало как будто тесно. Вымытое лицо, чистые руки и мокрые волосы показывали, что по дороге из кузницы он забежал на пруд искупаться.
2: Еще раз здравствуйте.
3: Максим, это мой брат Александр Николаевич. Из-за границы приехал. Не забыл меня, спасибо ему. Пришел навестить.
0: Улыбка Кати отразилась на лице кузнеца так светло, быстро и широко, что, казалось, он весь засветился. Он низко поклонился и протянул руку Челюку.
2: Так вот вы кто! Что же, очень приятно.
0: Руки были пожаты крепко, приветствие сказано горячо, но затем наступило неловкое молчание. Пробормотав несколько шаблонных фраз, вялых и бесцветных о своей радости за сестру, Челюк резко оборвал речь и стал прощаться.
3: Дайте мне знать, когда будете уезжать. Я приду в город проводить вас.
1: Я уеду завтра вечером. Приходи, я тебе кое-что хорошее скажу.
0: Максим и Катя проводили Александра Николаевича далеко за околицу. Оглядываясь, он долго видел их стоящими на придорожном бугре над золотым потопом ржи. Едва ступив на порог дома, Челюк распорядился, чтобы ему готовили лошадей в город. Отцу он коротко передал подробности своего свидания с Катей.
1: Я буду помогать ей всем, чем потребуется. От вас, папа, прошу одного. Оставьте вы ее совсем в покое. Не мешайте ей быть счастливой. Мы с вами слишком мало сделали для нее, чтобы иметь право на вмешательство.
4: Воля твоя, я этого не понимаю. Ты сочти, сколько жертв она приносит. Выйти из сословия, выйти из семьи, из своего общества. И для чего же? Для добровольной каторжной работы, для удовольствия перебиваться с хлеба на квас. Что за люди на свет родиться стали? Не хотят покою.
1: Видите ли, папа, семья, в которой житья нет, общество, членом которого быть не имеешь возможности, и сословие, значение которого не понимаешь, вовсе не такие драгоценности, чтобы от них не отказался человек, когда его чутьем потянет к счастью за пределами этих перегородок. Катю потянуло, и она ушла. Вы говорите о покое. Покой хорош только как отдых. Его знают только те, кто устает. Люди, не работающие, знают не покой, но оцепенение. И живой душе в мире оцепенений жутко. И не пробуйте понять чужого счастья. Не поймете. Я сам Катиного счастья не понимаю. И мне ее как-то жалко. А между тем, я видел ее искренне счастливою. Она не наша, своя. Пусть же и счастлива будет по-своему.
0: Отец прослезился и пробормотал что-то невнятное. До Александра Николаевича не стал вслушиваться. Через час он уже ехал прочь от родной деревушки.

0: Вы слушали радиоспектакль «Домашние новости» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Челюк Сергей Габриэлян, отец Геннадий Фролов, Катя Ирина Киреева, кузнец Александр Быков. Автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Александр Трухан, композитор Шандор Калош.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Имя выдающегося немецкого писателя, режиссера, теоретика Бертольда Брехта знают во многих странах. Его пьесы идут в Советском Союзе и Франции, Англии и Венгрии, Вьетнаме и на Кубе. Разработанная им театральная эстетика до сих пор вызывает споры среди деятелей искусства. У нее много последователей и сторонников, и, вероятно, не меньше противников. Брехта на протяжении вот уже свыше 40 лет изучают. Ему посвящаются дискуссии и симпозиумы. А созданный им театр «Берлинский ансамбль», гастролирующий не только по Европе, а и по всему миру, постоянно вызывает интерес. Слава пришла к Бертольду Брехту после Второй мировой войны. Хотя популярность и первый заслуженный успех и признание он завоевал гораздо раньше, еще в 1928 году, когда создал свою знаменитую пьесу «Трехгрошовую оперу» и вместе с композитором Куртом Вайлем, написавшим для нее свою знаменитую музыку, осуществил ее постановку. Режиссерская деятельность Брехта была прервана эпохой фашизма в Германии, и он вынужден был покинуть свою родину. В эмиграции Брехт написал все свои лучшие антифашистские пьесы. Он их называл судебными разбирательствами, поскольку в их диалогах всегда присутствует полемическое начало. В конце 40-х годов, по существу до 1956 года, дня своей кончины, Брехт все свое основное внимание уделил детищу своему берлинскому ансамблю, в деятельности которого уже на практике воплощалось его революционное воззрение на театральное искусство. В основе его творчества всегда была пропаганда марксистских идей. И в соответствии с этим он стремился средствами театрального искусства переделывать мир. Он не боялся тенденциозности, поучая, агитируя. Он заботился о том, чтобы зритель получал удовольствие от представления. С полным правом Брехт мог бы повторить слова Маяковского, сказанные им по поводу бани. «Я хочу, чтобы агитация была веселая и со звоном». Для театра, прошедшего школу Маяковского, обращение к драматургии Брехта и, в частности, к трехгрошовой опере, закономерно. Нам хотелось разгадать тайну обаяния этой пьесы, секрет ее долголетия. И вот сейчас, когда миру грозят еще более страшной войной, пьеса его все так же современна. Предостерегающе звучат и циничные лозунги персонажей, выражающих буржуазную и мещанскую идеологию. Трехгрошовая опера построена по принципу площадного карнавального театра. Методом остроения или отчуждения, столь характерным для Брехта, он превращает знакомое и привычное в необычное, новое и неожиданное. Появляется какой-то совершенно новый угол зрения на явление жизни. А главные герои пьесы – люмпены, воры, бандиты, уличные женщины. Но Брехт через них раскрывает не только мир дна. Его сатира прежде всего направлена на респектабельное, буржуазное, так называемое порядочное общество. Ибо уголовный и беззаконный мир отражает мир высшего и делового круга, а уголовники живут по законам деловых людей, а деловые люди представлены как уголовники. В работе над трехгрошовой оперой мы убедились, насколько драматургия Брехта развивает актерскую технологию, многожанровая по своей структуре. Она учит постигать перевод восприятия из одного плана в другой, требует необычайно богатой палитры художника, какой-то, я бы сказал, элегантности стилевых переходов. И те песни, которые так щедро Куртвайль и Брехт вставляли в трехгрошовую оперу, эти песни по-немецкому называются зонгами. Эти немецкие зонги диктуют какую-то особую манеру исполнения. Это одновременно и беседа персонажа с самим собой и с залом. Актер должен оставаться персонажем и быть самим собой. Поэтому в постижении драматургии Брехта так важна личность актера, его интеллект, его гражданский темперамент. И мне кажется, что актер, прошедший школу театра Маяковского, театра Брехта, способен уже владеть бесконечно многими жанрами и средствами выразительности. Итак, трехгрошовая опера на сцене Московского театра сатиры.

0: Знаком вам автор Бертольд Брехт. Он прежде был вам мил, но докучал вопросом он, кто богача обогатил, и вы его прогнали вон. Как любознателен был Брехт, а толку что? Прошли года, и миру истина ясна, что любознательность — беда. Блажен, кому чужда она.
1: Предприимчивый коммерсант, делец Иеремия Иоаннафан Пичем открыл заведение, в котором вся нищая братья Лондона, все эти несчастнейшие из несчастных, смогли бы приобрести внешность, которая тронула бы все более и более ожесточающиеся сердца своих сограждан. Итак, заведение Иоаннафана Пичема.

0: Pichem и компании.
1: Пичем.
0: Вы владелец фирмы «Друг нищего». Значит, меня к вам послали. О! Не будь глух к чужой беде, да. Вот это лозунг, это же капитал. У вас, наверное, целая библиотека таких изречений. Вот, вот это я понимаю. Откуда у нашего брата возьмутся идеи? Образования у нас нет, а без него дело не поставишь.
1: Ваше имя?
0: Видите ли, господин Пичем, мне с юных лет не везло. Мать у меня была пьянчушка, отец игрок, предоставленный с детства самому себе, лишенный материнской ласки, отцовской заботы, семейного уюта. Я все глубже скатывался в болото большого города. И вот, вы видите перед собой человека без средств, жертву собственных страстей.
1: Разбитый о скалы корабль и так далее. Скажите мне, обломок крушения, в каком районе вы произносите эти детские сказки?
0: Не понимаю, господин Пичем.
1: Надеюсь, вы произносите эту речь публично.
0: Видите ли, господин Пичем, вчера как раз произошел неприятный эпизод на Хайленд-стрит.
1: Хайленд-стрит.
0: Я тихо и грустно со шляпой в руках
1: стою
0: себе на углу,
1: не предчувствуя ничего. Которого вчера застукали Хонни и Сэм. Ты имел наглость приставать к прохожим в 10-м районе. На первый случай мы ограничились небольшой взбучкой, предположив, что ты действуешь по неведению.
0: Я не предполагал.
1: Но если ты осколок крушения сунешься еще раз, мы пустим в ход пилу, ясно?
0: Так точно, господин Пичем. Но что же мне делать, господин Пичем? Эти господа избили меня до полусмерти, вручили мне вашу визитную карточку. Если я сниму пиджак, увидите, на мне живого места не осталось. Весь в синяках, как щука в пятнах.
1: Снимите.
0: Вот.
1: Но если вы еще не похожи на камбалу... Мои ребята были чертовски нерадивые. Оденьтесь. Что бы вы сказали, если бы лучшую форель из вашего пруда вылавливали соседи?
0: Видите ли, господин Пичем, у меня нет пруда. С юных лет не везло, мать такая печушка.
1: Так вот, лицензии выдаются только профессионалам. Лондон разделен на 14 районов. И всякий желающий нищенствовать в одном из районов должен выправить лицензию Анафана Иеремия Пичем и компания. Иначе отбоя не будет от всяких там жертв собственных страстей.
0: Господин Пичем, от полного разорения меня отделяют несколько шиллингов, имея при себе 2 шиллинга.
1: 20 шиллингов.
0: Господин Пичем, это же ваш лозунг. Не будь глух к чужой беде.
1: Дающему да воздастся.
0: 10 шиллингов.
1: 50% выручки еженедельно с экипировкой 75%.
0: Позвольте узнать, в чем состоит экипировка?
1: Это определяет фирма.
0: В каком районе я смогу приступить к работе?
1: Район Бекки-стрит 2-104. Это даже дешевле 50% с экипировкой.
0: Угу. Прошу вас.
1: Ваше имя?
0: С юных лет не везло, мать пьянчушка, отец игрок.
1: Ваше имя?
0: Чарльз Филч.
1: Правильно. Селия!
2: Да.
0: О,
1: госпожа Пичем. Это Филч. Номер 314 я сам зарегистрирую. Понимаю, почему вы приступаете к делу перед самой коронацией. Эти торжества – удобный случай более-менее прилично заработать.
0: Что это такое?
1: Основные типы убожества, способные тронуть человеческое сердце. При виде их человек приходит в то противоестественное состояние, в котором готов расстаться с частью своих денег. Показываю на манекенах. Итак, манекен номер 1, экипировка А.

0: культя руки. Манекен номер 2. Экипировка Б. Жертва контузии. Работает на отвращении, докучает прохожим. Манекен номер 3. Экипировка В. Жертва промышленного подъема. Несчастный слепой или высшая школа нищенства. Спокойно, Филч, спокойно. У вас есть сострадание. Из вас никогда не получится нищего. Быть прохожим для вас предел. Сели, ты опять пила.
1: Тихо.
0: Ни о чем не подумаешь, все приходится делать самому. 136-й жаловался на свой клифт. Нужно было зажечь свечку и горячим утюгом размазать стеарин по лацканам. Ни о чем не подумаешь, все приходится делать самому. Филч, раздевайся.
2: Ага.
0: Надевай это барахло. Только смотри, носи его аккуратно.
2: А что будет с моими вещами?
0: Они переходят в собственность фирмы. Итак, экипировка Г. Молодой человек, видавший лучшие дни, но не знавший родительского попечения.
2: Ах, вот как вы и это используете. Но почему мне самому не выступать с историей о лучших днях?
0: Потому что человеку никто не верит, сын мой, когда он жалуется на свои горести. Если ты будешь всем рассказывать, что у тебя болит живот, всем станет противно только и всего. И вообще тебе не положено задавать вопросов. Надевай это барахло и носи аккуратно.
2: По-моему, оно немного грязновато.
0: Эль, помоги ему.
2: Простите,
3: надевай эти брюки.
2: Спасибо.
3: Я не собираюсь стоять с твоими штанами до второго пришествия.
2: Имейте в виду, ботинок я не сниму ни в коем случае. Лучше я вообще откажусь. Это единственный подарок, да-да, подарок моей бедной матери. И как бы низко я не пал,
3: перестань болтать глупости. Я же знаю, что у тебя просто грязные ноги.
2: А где же мне мыть их? Зимой-то.
0: Пошел отсюда вон.
3: Вон.
0: Где твоя дочь?
3: Полли? Наверху.
0: Вчера этот человек снова приходил. Он всегда приходит, когда меня нет дома.
3: Не будь таким подозрительным, Иоаннафан. Лучшего джентльмена не найдешь. Господин капитан неравнодушен к нашей Полли.
0: Вот как?
3: Если у меня есть хоть на пенни ума, то Полли тоже находит его очень милым.
0: Сели, ты швыряешься дочерью, будто я миллионер. Жених. Вот кто нас приберет к рукам. Неужели ты думаешь, что твоя дочь может держать язык за зубами лучше, чем ты?
3: Ну, хорошенького же ты мнения о собственной дочери.
0: Самого скверного, самого гнусного, сплошная чувственность и больше ничего.
3: Ну, это уж у нее не от тебя.
0: Замуж захотела. Замужество вообще сплошное свинство. Это даже написано где-то в Библии. Я выбью замужество у нее из головы.
3: Иоаннафан! Ты просто неуч.
0: Неуч. Как же зовут этого господина?
3: Мы его называем Кэптон.
0: Кэптон. Вы даже не узнали его имени.
3: Что, разве мы невежи, чтобы требовать у него метрику, если он такой деликатный и приглашает нас в отель «Каракасица»? На небольшой танцевальный вечер.
0: Куда?
3: В отель «Каракатица». На небольшой танцевальный вечер. Иначе как в черных лайковых перчатках этот господин ни ко мне и ни к моей дочери не прикасался.
0: Черные лайковые перчатки.
3: Между прочим, он в самом деле никогда не снимает перчаток. Черных лайковых перчаток.
0: Черные лайковые перчатки. Трость с набалдашником слоновой кости. Настойчивый характер. И шрам.
3: На шее. Ну, откуда ты его знаешь?
2: Господин Пичем.
1: Опять этот
2: Пичем. Господин Пичем, нельзя ли мне подобрать какой-нибудь текст? Я всегда и во всем любил систему. Мало что попало, это не по мне.
4: Ну, скажите, пожалуйста, ему нужна система.
1: Он будет изображать идиота. Придешь в 6 часов, тебя подучат. Катись вон.
2: Большое спасибо, господин Пичем. 1000 благодарностей.
1: Не забудь 50%.
2: Да, миссис Пичем, до свидания.
1: Теперь я скажу тебе, кто этот господин в черных лайковых перчатках. Его называют величайшим преступником Лондона. Это Макинош!
4: Господи Иисусе! Господи Иисусе! Макинош! Полли!
1: Не приходила домой! Постель не смеет.

0: трущобах лондонского Сохо Мэгги Нош справляет свою свадьбу с Полли Питчем, дочерью короля нищих. Пустая конюшня, первым в нее входит Мэтью. Это один из участников банды Мэгги. Он освещает свой путь фонарем, в руках у него револьвер. За ним следует Мэгги в смокинге и Полли в подвенечном платье.
1: Эй! Руки вверх! Есть кто-нибудь? А? Кто? А?
2: Не души.
1: Здесь можно спокойно сыграть свадьбу.
3: Но ведь это же конюшня.
4: Присядь пока на ясли, Полли. Сегодня здесь, в этой конюшне, состоится моя свадьба с девицей Полли Питчем, которая выходит за меня по любви и согласна быть моей подругой всю жизнь.
1: В Лондоне будут говорить, что это самая смелая твоя выходка.
5: Ты увел из дома единственное дитя господина Питчем.
4: Да кто такой господин Питчем?
5: Послушайте его. Так это беднейший человек в Лондоне.
3: Не здесь же нам праздновать свадьбу. Ведь это же настоящая конюшня. Разве можно пригласить сюда господина пастора? К тому же и конюшня-то не наша. Нехорошо начинать новую жизнь со взлома, Мэг. Ведь это же лучший день в нашей жизни.
4: Ни о чем не беспокойся, дитя мое. Все будет так, как тебе захочется. Каменный пол не для твоих ножек. Обстановку мы создадим.
5: Вот и мебель привезли.
4: Явились. Красавцы. Рухлядь. Клавесин. Красного дерева. А диван в стиле Ренессанс. Это же непростительно. Стола вообще нет.
6: Стола?
3: Ах, Мэг, я так несчастна. Хоть бы уж господин пастор не приходил.
5: Придет как миленький. Мы ему хорошенько объяснили дорогу.
6: Вот и стол.
4: Моя жена вне себя. Ты совершенно права, что сердишься, Полли. И вообще, так ли уж часто я праздную свои свадьбы?
6: Ну, как тебе сказать, Мэг?
4: Заткнись. Я хотел сказать, так ли уж часто я на вас полагаюсь. И вот в первый же день огорчаете мою жену.
6: О, милая Полли.
4: Ну-ка встань, подонок. Милая Полли. Милая. Может быть, ты с ней...
3: Как тебе не стыдно, мать?
1: Клянусь вам я!
6: Сударыня! Если чего из мебели не хватает, мы живо наймем.
4: Но ты невеста. Как тебе нравится?
3: Да, по-моему, это не самое страшное.
4: Да нет, ну два стула и диван. А что, новобрачные? Пусть садятся на пол.
3: Выходит так.
4: Клавесин. Отпилить ножки у этого клавесина.

0: Ну вот, сударыня, в конце концов, получилась отличная скамья.
1: Ну, хватит. В конце концов, здесь не чья-нибудь свадьба, а моя. Расставьте мне как-нибудь эту рухлядь. А тебя, Полли, я попросил бы заняться жратвой. Она в корзинах. Я попросил бы джентльменов сбросить эти гнусные лохмотья и привести себя в пристойный вид.
0: Один момент, Каптон.
2: Мэг, что, неужели это все краденое?
1: Ну, разумеется, дитя мое, разумеется.
2: Хотела бы я знать, что ты станешь делать, если постучат в дверь и войдет шериф.
1: Ну, тогда ты увидишь, как себя ведет твой муж в подобных случаях.
3: Сегодня это совершенно исключено, сударыня. Вся конная полиция сейчас в Давентри. Констебли сопровождают королеву. Пятницу коронация.
2: Две вилки и 14 ножей. На каждый стул по вилке.
1: О, боже, боже, сапожники. Ну, разве это работа зрелых мастеров? Ученическая мазня. Понятия не имейте о стиле. Надо уметь отличать Чиппендейл от Людовика XIV.
3: Позвольте, капитан.
1: Попрошу тебя, Мэтью, попрошу.
3: Позвольте нам, капитан, в этот счастливейший для вас день... Знаменующий рассвет, то есть я хотел сказать, поворотный пункт вашей карьеры, принести вам самое это горячее и вместе с тем самые искренние поздравления и так далее.
0: Показывай лучше подарки, старик! Пожалуйста!
2: Подарок! Это очень мило с вашей стороны, господин Мэтью! Мэг, посмотри, какая чудная ночная рубашка!
0: Ну, а это Чиппендейл!
1: Это Людовик! Это начало, дитя мое. Лиха беда начала. Спасибо, Уолтер. Спасибо. Очень мило с твоей стороны.
3: Ужин!
4: Ну, я, конечно, опять пришел с пустыми руками. Поверьте, девушкам мне очень неприятно.
2: Да ну, это не имеет никакого значения, господин Джекоб.
1: Сегодня будешь кушать лучшие блюда, Полли. Прошу.
5: Красивые тарелки. Гостиница «Совой».
4: Яйца под майонезом от «Совой». Нет, предполагалась еще одна банка печеночного паштета, но Джимми сожрал по дороге.
3: А потому что в банке оказалась дырка.
0: В приличном обществе не говорят «дырка».
6: Не наваливайся на яйца, Эд, в такой-то день.
1: Хорошо бы спеть что-нибудь благолепное.
3: Благолепное? Шикарно сказано.
1: Но я еще не хотел приступать к ужину. А вы навалились на жратву. Хотелось бы как-то поднять настроение. Ведь людей в такие дни ведь что-то же устраивают.
4: Да что, что, например?
1: Ну,
4: что?
1: Ну я не знаю, я не требую от вас оперы. Но что-нибудь, кроме жратвы и похабщины, могли бы мне приготовить. В такие дни только и видишь, как ни в чем нельзя полагаться на друзей.
2: А лососина превосходная!
0: Конечно, давай! Саша.
5: А вот у Мэкки ножа она не переводится. Вы будете кататься, как сыр в масле. Я всегда говорил, что Мэк это лучшая партия для девушки, у которой есть... Высшие идеалы.
6: Я
5: об этом еще вчера говорил Люси.
2: Люси?
7: Я здесь, Мэтью.
2: Какая такая Люси, Мэг?
4: Девушка, не надо принимать это всерьез.
2: Вы хотели что-то сказать?
4: Нет. Если я что и хотел, то именно ничего не сказать. А то сболтнешь чего-нибудь лишнее.
1: Что у тебя в руках, Джекоб?
4: Нож, капитан.
1: А что у тебя на тарелке, Джекоб?
4: Форель, капитан.
1: Значит, режешь форель ножом? Это же непростительно, Джекоб. Полли, ты видела что-нибудь подобное? Режет форель ножом. Так поступают только хамы, Джекоб. Учись! Хорошим манерам. Значит, петь вы не желаете? Что вы готовы украсить этот день? Значит, день моей свадьбы будет такой же скучный, как и все остальные? И вообще, почему никто не стоит у дверей? Может, мне самому встать у дверей, чтобы могли спокойно жрать за мой счет?
0: Что значит за твой счет?
6: Ну, перестань, Уолтышек, ну кто сюда придет в такой-то день? Ну, хорошо, ну я выйду.
4: О, была потеха, если в такой-то день и всех гостей застукали.
6: Капитан Сухер!
0: Пантера Браун!
3: Глупости! Это его преподобие Кимбл. Добрый вечер, ваше преподобие!
2: Добрый вечер, ваше преподобие!
8: Наконец-то я вас нашел. Я нашел вас в скромной хижине, но зато вы сидите под собственной крышей.
1: Да, герцога Деванширского.
2: Добрый вечер, ваше преподобие. Я так счастлива, что в прекраснейший день моей жизни...
1: А я бы хотел отметить прибытие его преподобия небольшой кантатой.
3: Что вы скажете о Билли Лоджине и Мэри Сайер?
8: Билли Лоджин и Мэри Сайер подойдет.
1: На.
8: Ну, давайте, затяните, ребята.
3: Начнем!

0: Нет, верность ей хранить намерен.
1: Нет.
0: Дай Бог счастливым житья бытия. Билли Лоджин говорит,
1: она целиком мне вовсе не нужна.
2: Это все?
3: Убожество.
4: Ой. Убожество. Верное слово. Именно убожество.
3: Заткнись.
4: Я хотел сказать, что нету подъема.
3: Мэтью.
4: Нет огня.
3: Опять ты хотел сказать.
5: Господа, а что больше? Никто не собирается выступать?
6: О, нет.
5: Ну, тогда я сама попробую показать вам один пустячок. Я попробую изобразить девушку, которую мне случилось однажды видеть в небольшом кабачке. Знаете такие четырехпенсовые кабачки в Сохо?
3: Кто же их не знает?
5: Девушка эта была судомойкой. И понимаете, все над ней смеялись. А она в ответ говорила гостям такие вещи. Вот вы сейчас услышите какие. Представьте себе, что это стойка. Чертовски грязная стойка, за которой проходит весь ее день. Это ведро, в котором она полощет. А это тряпка, которой она вытирает стаканы. Там, где вы сидите, сидели мужчины, которые над ней смеялись. Вы тоже можете смеяться, чтобы было совсем похоже. Ну, а не сможете смеяться, то не надо. А теперь пусть кто-нибудь из вас, ну, например, вы, скажет... Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни?
7: Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни?
5: А кто-нибудь другой, ну, например, вы, скажет, ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста.
4: Ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста. Молодец, Дженни!
5: Ну, а теперь я начинаю. Господа, я сегодня мою стаканы и вам на ночь стелю постели. И вы пенни мне даете, вы в расчете со мной. И мои лохмотья видя, и такой трактир дрянной. Как вам знать, кто я на самом деле? Как вам знать, кто я на самом деле?

вытри стаканы, мне говорят, и пенни суют, подгоняя. И монетку беру я, и постели стелю. Вам в ту ночь на тех постелях не уснуть и в охмелю. Если б знали вы, кто я такая, если б знали вы, кто я такая.

0: вас обезглавить.
1: И кого ж мне из вас обезглавить? Будет в этот полдень тишина вблизи причала. Да, вблизи причала будет тишина. И тогда вперед я выйду и отвечу.

0: сейчас...
1: Что? Что значит мило? Идиот. Это же искусство. А ты лезешь со своим мило. Полли, у тебя это великолепно получилось. Ну разве все это швали? Это...
2: Ну зачем? Зачем это?
1: О, простите, я не вас имел в виду, ваше преподобие. Разве эти люди что-нибудь понимают? Мечешь бисер перед свиньями. И вообще мне не нравится твоя склонность к лицедейству. Запомни это на будущее.
3: Что у вас в руках, ваше преподобие?
4: Два ножа, капитан.
3: А что у вас на тарелке, ваше преподобие?
5: Лососина, с вашего позволения.
3: Значит, режете лососину ножом, ваше
4: преподобие? Слыхное дело, жрать лососину с ножа. Да кто так поступает, просто
3: хам.
6: Капитан, шухер, сам шериф.
7: Браун! Пантера Браун!
3: Да! Да, никто иной, как Пантера Браун! Главный шериф Лондона! Столб английской полиции! Войдет час! В бедную хижину капитана Макита! Учитесь!
4: Это верная виселица!
8: Hello, Mac!
1: Алло, Джеки.
8: Я на минуту, у меня мало времени. Неужели нельзя было обойтись без чужой конюшни? Это же снова взлом.
1: Ну, она очень удобно расположена, Джеки. Джеки Браун, а какой ты толстый стол, что такое? Алло, Джеки.
8: Я на минуту, у меня мало времени. Неужели нельзя было обойтись без чужой конюшни? Это же снова взлом.
1: Ну, она очень удобно расположена, Джеки. А?

0: а это под столом, это мои друзья. Ну, вылезайте, мальчик, вылезайте. Джекоб.
1: Джекоб Крючок, мерзавец.
0: Какой мордатый, да? Сердце радуется. Ну, здесь у нас Уолтер, Эд, Мэтью, Джимми. Садись, старая посудина, и бери курс на виски. Вы видите перед собой человеком, которого неисповедимая воля короля возвысила над остальными людьми.
2: А, Мэг.
0: И который, тем не менее, оставался моим другом среди всех бурь и треволнений. Ты понимаешь, Джекочка, о ком я говорю. Ну. И вы это тоже понимаете, господа.
3: Конечно.
0: За тебя, родной.
1: Благодарю. Джеки Браун. Мэг. Джеки, рад тебя видеть, Джеки.
0: Вспомни, как мы с тобой служили в Индии. Ты солдат, я солдат. Давай с тобой споем нашу солдатскую песню.

гася ураган жизни. Разметал друзей юности в разные стороны. И хотя наши профессиональные интересы различны, я бы даже сказал, диаметрально противоположны, наша дружба, Джеки, выдержала все испытания. Не было случая, чтобы я, простой грабитель, вернулся с добычей и не отдал части ее. Кстати, Джекочка, солидный, вполне достаточно, вполне, не зарывайся. Другу своей юности Джеки Брауну. Не было случая, чтобы он, всемогущий шериф Лондона, назначил облаву и не известил об этом предварительно друга своей юности, то есть меня. Браво!

0: Спасибо, родные. В конце концов, у нас все основано на взаимности. На взаимности. Я рад, Джеки, что ты не забываешь и пришел на свадьбу к старому другу. Что ты зыркаешь все время? Это ковер. Это ковер, да. Кстати, настоящий ширазский.
1: Да, я вижу. Фирма «Ковры Востока».
0: Да, мы обычно берем оттуда. Джеки, я надеюсь, что, несмотря на твое положение, моя просьба тебе не покажется.
1: Ты же знаешь, я тебе никогда ни в чем не отказывал. Но у меня действительно мало времени и много дел. Если во время коронации что-нибудь случится...
0: Джеки, Джеки! Полли, иди ко мне. Джеки, мой тесть отвратительный, старый Мерином, Мэг. Нет, Полли, ну, если он начнет на меня капать в Скотланд-Ярде, есть на меня материал?
1: В Скотланд-Ярде нет на тебя материала. Я же все устроил.
0: Естественно. Ну, может быть, вы встанете?
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Нет, садитесь. Спокойной ночи, Джеки.
1: Спокойной ночи.
0: Ну, Мэг. А этот коврик от нас... На добрую память.
1: Мэг, ну это...
0: Джеки, я тебя провожу.

0: А признаюсь, у меня возникли кое-какие опасения, когда сказали, что придет Пантера Браун.
1: Да, у Мэка всегда найдется козырь, о котором наш брат даже не подозревает. Но, господа, уже половина десятого.
2: Ну, а теперь гости потихонечку удаляются.
3: Всего доброго, друзья мои.
4: Всего доброго.
3: Благодарен.
0: Спасибо. Утюмницы, утюмницы.
3: Порадовались, старика.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Ну, а теперь, Полли, пришла пора отдать должное чувствам. Нельзя замыкаться в своей профессии. Ты видишь, какая луна над Сохо, Полли?
5: Вижу, милый. Ты слышишь, как бьется мое сердце, любимый?
1: Слышу, любимая.
5: Мы с тобой никогда не расстанемся. Правда, милый?
1: Что бы ни было, Полли, мы всегда будем вместе.

0: плюет.
1: Мы просто мужчина
0: и женщина,
1: а все остальное не в счет.

0: что толку в ней с этих пор?
1: В любви бывает лишь да и нет.
0: А все остальное вздор. В любви

0: для Пичема, знающего, как жестока жизнь, потеря дочери означает полное разорение. Итак, снова заведение Пичема, вся семейка в сборе, здесь и дочь, и отец, и разгневанная мамаша.
1: Вышла замуж! Ты увешиваешь ее спереди и сзади платьями, зонтиками, шляпками, перчатками. И когда эта девочка стоит уже не меньше, чем добрая яхта, она сама летит на помойку, как гнилой огурец. Ты в самом деле вышла замуж?
2: Да. Песенка, с помощью которой Полли дает понять своим родителям, что она действительно вышла замуж. Когда я невинной девчонкой была, я была ею так же, как вы. Я думала, если появится он, не должна я терять головы. И пусть богат он, и пусть любезен, и даже

момента явился мой первый жених. Красив был, я знаю сама. У второго было три парохода, третий был от меня без ума. И каждый богат был, и каждый любезен, и даже

день тот пришел, кто меня не спросил. Он повесил свой плащ у меня в уголке, и в себе не нашла я сил.

0: Вот в кого она превратилась, очень хорошо, очень приятно.
1: Если ты уж настолько безнравственна, что хочешь выйти замуж, почему тебе нужен непременно конокрад или разбойник с большой дороги? Ты еще поплатишься у меня за это. Нет, ну, конечно, я должна была это предвидеть. Она же с пеленок воображала себя чуть ли не королевой Англии.
0: Значит, она действительно вышла замуж?
1: Да, вчера вечером в 5 часов.
0: За известного преступника. Если хорошенько подумать, это доказывает его огромную смелость. Ведь стоит отдать дочь, последнюю опору моей старости, как рухнет мой дом, как последний собака от меня убежит. Выдавая свои тайны, навлекаю на себя голодную смерть. Если нам троим на зиму хватит одного единственного полена, так, может быть, протянем до весны, может быть.
1: Ах, Анафан, это нам награда за все. Нет, я больше просто не выдержу, ты понимаешь, у меня ноги мои подкашиваются, голова кружится. Ах, Анафан!
0: Видишь, до чего ты довела мать? Видишь?
1: Анафан, рюмку коньяку!
0: Живее, боже, боже, как страдает бедная женщина! Вот, единственное утешение, которое осталось твоей бедной матери.
2: Можешь смело дать ей 2 рюмки, это сразу поставит ее на ноги.
1: Ну вот, она опять изображает заботливую дочь. Я не верю в ее искренность, Анафан!
2: Ты что думаешь, что он писаный красавец? Так убедись, что нет. Но у него есть средства. Он способен создать мне сносную жизнь. Он прекрасный взломщик. Кроме того, он опытный, дальновидный грабитель. Еще 2-3 удачных дела, и мы сможем поселиться в небольшом загородном доме, не хуже господина Шекспира, которого так ценит отец.
0: Так, значит, ты вышла замуж. Очень хорошо, очень приятно. Что делают, когда выходят замуж? Разве ты додумаешься? Так вот, когда выходят замуж, разводятся. Неужели трудно до этого додуматься?
2: Я не понимаю, что ты имеешь в виду.
1: Развод?
0: Развод.
2: Я же его люблю. Зачем же мне думать о разводе?
1: Полли, скажи мне, пожалуйста, тебе не совестно?
2: Ой, мама! Если ты когда-нибудь любила...
1: Любила?
0: Была, любила.
1: Ты совершенно свихнулась от этих проклятых книг. Все так делают,
0: все
1: Полли.
0: Так делают,
2: ну что
0: Полли.
2: Ж, значит, я исключение.
1: Я тебе сейчас как всыплю.
0: Сейчас как мама всыплю тебя.
2: Исключение. Я знаю, все матери так поступают. Да разве это поможет?
0: Полли.
1: Не подрубай сук, на котором сидишь.
2: Я не позволю отнять у меня мою любовь.
1: Еще одно слово, и ты получишь пощечину.
2: Выше любви. Ничего нет на свете.
1: У этого парня полно, жен, полно. И когда его повесят, объявится добрая дюжина вдов. И у каждой, между прочим, может быть еще младенец на руках.
0: Повесят!
1: Ах, Анафан!
0: Повесят? Как ты додумалась до слова «повесят»? Хорошая мысль. Выйди отсюда, Полли. Верный 40 фунтов.
1: Понимаю. Донести шерифу.
0: Разумеется. Его бесплатно повесят. Узнать, где он скрывается.
1: Это, милый мой, я могу сказать тебе наверняка. Где же ему быть, как не у своих девиц?
0: Они же его не выдадут.
1: Положись на меня. Деньги правят миром. Я сейчас схожу в Тарнбридж и поговорю с девчонками. Если в ближайшие 2 часа этот господин встретится хотя бы с одной из них, считай, что он в наших руках.
2: Мамочка, я все слышала. Не трудись. Мэг скорее сам отправится в тюрьму Олд-Бейли, чем встретится с такой дамой. Но если бы он и пришел в Олд-Бейли, шериф угостил бы его коктейлем, и они за сигарами потолковали бы с ним о делах. Не только у Мэка рыльца в пушку. Если тебе угодно знать, папочка, твой шериф веселился на моей свадьбе.
0: Как его фамилия?
2: Его фамилия Браун, но для тебя он, наверное, Пантера Браун. Все, у кого есть основания его бояться, называют его Пантера Браун. Зато мой муж, папочка, называет его просто Джеки. Они друзья юности. Когда они сидят за коктейлем, они треплют друг друга по щекам и говорят: если ты хлопнешь еще одну, я тоже хлопну еще одну. И когда один выходит, у другого сразу увлажняются глаза, и он говорит: Куда ты? Туда и я с тобой. В Скотланд-Ярде. Нам эко нет материала.
0: Так, так, они друзья юности. Шериф и главный преступник. Кажется, это единственный случай дружбы в нашем городе.
1: Вот они, пришли твои оборванцы.
3: Я имею претензии. Это вонючий свинарник. Куча, хотя бля, я не намерен выбрасывать деньги на такое барахло.
4: Какое ж ты барахло, барахло, барахло.
0: Твоя культяпка не хуже любой другой, только ты не держишь ее в чистоте.
3: Вот как? А почему я зарабатываю меньше любого другого, а? Шалишь, со мной этот номер не пройдет. Чем носить такое барахло, лучше по-настоящему отрубить себе ногу.
0: Чего вы? Все это меня хотите? Я же не могу вам дать по 5 культяпок сразу. Я же не виноват, что у людей теперь не сердца, а булыжники. В какие-нибудь 3 минуты я делаю из человека такую жалкую развалину, что, увидев ее, собака и та заплачет. Я же не виноват, что люди не плачут. Селия, дай ему другую культяпку.
5: Ну, бери, бери.
6: Сейчас это хорош.
3: Это и с этой, и с этой еще куда ни шло.
0: Потрясать. Потрясать и действовать на нервы. Это не одно и то же, друзья мои. Мне нужны мастера своего дела. Только мастера и потрясают нынче сердца. Эй, ты!
7: Маленький такой бутюань!
0: Ты опять объедаешься. Придется наказать тебя для примера.
7: У меня нездоровая полнота. Я вообще ничего не ем. Мне пища вообще противопоказана. Я не виноват.
0: Я тоже. Ты уволен. Если бы вы работали, как полагается, публика вам бы аплодировала. Своей головой никак не проживешь.

0: Leslie Vaughn.
1: Забирайте.
0: Итак, в ночь со среды на четверг господин Макхит, женатый, можно не сомневаться, неоднократно под предлогом бракосочетания увел из родительского дома мою дочь Полли Питчем. Не пройдет и недели, как по этой причине его отправят на виселицу, которую он заслуживает. Господин Макхит, раньше вы носили черные лайковые перчатки. У вас была трость с набалдашником слоновой кости и шрам на шее. Пребывали вы обычно в гостинице «Каракатица». Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет.
2: Ах, Иоаннафан, я боюсь, что это тебе не удастся. Ведь дело идет о Мэкинаже, которого называют величайшим преступником Лондона. Он берет, что захочет!
0: Кто такой Макинош? Полли?
3: Да, папа.
0: Одевайся. Мы отправимся к шерифу. А ты отправишься в Танбридж.
2: К его девицам!
0: Такова подлость мира. Либо ты останешься без ног от беготни и хлопот, либо твои ноги попросту украдут. Одно из двух. Итак, первый трехгрошовый финал о ненадежности житейских обстоятельств.

0: той же самой конюшне, где была отпразднована свадьба Мэки и Полли. Но сейчас она преобразилась. Полли навела уют, и, развалившись на подаренной ему друзьями кровати, Мэки с удивлением встречает встревоженную Полли.
1: Не пугайся.
2: Что случилось? Что с тобой, Полли?
1: Я была у Брауна. И отец мой тоже там был. Они хотят тебя схватить. Отец грозил всякими ужасами. Браун старался тебя выгородить, но в конце концов он сдался. И теперь он тоже считает, что тебе нужно немедленно скрыться. На некоторое время, Мэг, надо собирать вещи.
2: Но глупости, Полли. В Скотланд-Ярде нет на меня материалов.
1: Вчера, может быть, и не было. А сегодня хоть отбавляй. Я принесла обвинительное заключение. Не знаю, сумею ли я все вспомнить. Это такой длинный список. Просто конца ему нет. Устранение двух купцов. Свыше 30 взломов. Поджоги, подлоги. Клятва преступлений. И все за последние 1.5 года. Ты... ужасный человек.
2: А что говорит Браун?
1: Браун догнал меня в вестибюле и сказал, что теперь ничего не может для тебя сделать.
2: Ну что же, если мне надо сматываться, придется вести дело тебе, Олли.
1: Не говори мне сейчас о делах. Я не могу о них слышать. Лучше еще раз обними свою бедную Полли и скажи, что ты ее никогда...
2: Полли, Полли, возьми себя в руки, возьми себя в руки. Вот здесь бухгалтерские книги. Это список личного состава. Слушай меня внимательно, Полли. Значит так, внимательно, Полли, не рыдай. Значит, Джекоб на службе 1.5 года. Раз, два, три, четыре. 5 золотых часов. Немного, но работа чистая. Ждечка, нет, не садись ко мне на колени. У меня сейчас не то настроение. Так, дальше у нас идет Уолтер. Да, ну на эту собаку положиться нельзя. Заначивает вещи. Дашь ему отсрочку. Пусть погуляет перед виселицей, а потом уволишь. Просто заявишь Брауну.
1: Просто заявлю Брауну.
2: Да, не рыдай, деточка. Так, дальше у нас идет кто? Джимми. А, беспардонный человек. Я вроде и работник неплохой. И приносит доход, но бесстыж. Выдашь ему аванс.
1: Выдам ему аванс.
2: Роберт, никаких задатков таланта. Ну, ник на виселицу не попадет, но и наследство не оставит.
1: Наследство не оставит.
2: Да, так, Мэтью, да. Ну, хорошо. Ну, а в остальном, девочка, действует так же, как и прежде. Вставай в 7 часов утра, умывайся, принимай ванну, ну и так далее.
1: Да, ты прав. Нужно взять себя в руки и заняться делами. Твое. Это ведь теперь и мое? Правда, Мэг?
2: Безусловно, Полли, безусловно.
1: Слушай, а как быть с твоими комнатами, а? Может быть, отказаться от них? Просто жаль платить.
2: Но они мне понадобятся.
1: Ну, зачем же нам выбрасывать деньги на ветер?
2: Полли. Ты, кажется, думаешь, что я вообще не вернусь.
1: Ну что ты? Просто я думаю, что потом можно снять снова. Мэг, я смотрю на твой рот и уже не слышу, что ты говоришь. Ты будешь мне верен, Мэг?
2: Ну, конечно. Конечно, я буду тебе верен. Как аукнется, так и откликнется. Ты думаешь, я тебя не люблю? Просто я вижу дальше твоего.
1: Я так тебе благодарна, Мэг. Ты печешься обо мне, а за тобой гонятся эти кровавые изверги.
2: Полли, выручку будешь по-прежнему передавать банкирскому дому Джек Пул в Манчестере. Между нами говоря, собираюсь целиком и полностью переключиться на банкирскую деятельность. Быть банкиром безопаснее и прибыльнее. Самое большое, через неделю мы возьмем капитал из этого предприятия. Сходишь к Брауну и передашь список ребят полиции. Самое большое, через 4 недели все эти подонки исчезнут в казематах Олд Белли.
1: Мэг, как ты можешь глядеть им в глаза, если ты поставил на них крест? если они уже почти на виселице? Как ты можешь пожимать им руки?
3: Кому? Джекобу, Уолтеру, Мэтью? Этим головорезом? О, я рад вас видеть, господа.
4: Здравствуйте, господа.
5: Я раздавал план празднования коронации. Должен сказать, что нам предстоит напряженная работа. Через полчаса приезд архиепископа Кантерберийского.
3: Когда?
5: В 5:30. Нужно двигаться немедленно.
3: Да. Вам пора двигаться, господа.
6: Что значит вам?
3: Что касается меня, я вынужден предпринять небольшую поездку.
6: Боже правый, неужели вас хотят посадить?
5: Надо же, перед самой коронацией. Коронация без вас все равно, что каша без ложки.
3: Заткнись. В связи с этим я временно передаю руководство предприятием моей жене Полли Питчем.
1: Ребята, я думаю, наш капитан может спокойно отправиться в путь. Мы сумеем и без него провернуть дело. Мы покажем класс. Правда, мальчики?
5: Не смею спорить, сударыня. Только не знаю, сумеет ли женщина в такой момент.
3: Полли.
5: Я не хотел вас обидеть, сударыня.
3: Ну, что ты на это скажешь?
1: Ау! Ух ты, дрянь! Вот как ты начинаешь? Попробовал бы ты меня обидеть. Эти господа спустили бы с тебя штаны и всыпали бы тебе как следует. Не правда ли, господа?
7: Да, к тому дело идет, можно ей поверить.
8: Браво, капитанша, за слово в карман не полезет. Да здравствует Полли!
7: Полли, да
3: здравствуй! Конечно, паршиво, что меня не будет на коронации.
6: Да. Сударыня, пока ваш супруг в отъезде, мы полностью в вашем распоряжении. Расчет по четвергам, сударыня.
1: По четвергам, мальчики.
2: Всего доброго, друзья мои. Всего доброго.
5: До свидания.
2: Да, всего доброго. Дверь попусту не закрывайте, пожалуйста, друзья мои.
3: Ну, прощай, солнышко, прощай. И, пожалуйста, не забывай ежедневно наводить красоту так, словно бы я здесь. Это очень важно, Полли.
1: А ты, Мэг, обещай мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам и уедешь отсюда немедленно. Поверь, что твоя маленькая Полли говорит это не из ревности. Это очень важно, Мэг.
3: Я люблю тебя одну. Как только достаточно стемнеет, я выведу своего вороного из какой-нибудь конюшни, и когда над твоим окошком взойдет луна, я уже буду далеко, за Хайкинским болотом.
1: Ты разрываешь мне сердце. Останься со мной. И мы будем счастливы.
3: Я сам себе разрываю сердце, Полли. Мне пора уходить. И кто знает, когда мы увидимся.
1: Мы так мало были вместе, Мэг.
3: А разве мы больше не будем вместе?
1: Я вчера видела нехороший сон. Будто я сижу у окна и слышу смех в переулке. Смотрю в окно и вижу нашу луну. И луна такая маленькая, тоненькая, как стершееся пение. Не забывай меня, Мэг, в чужих городах.
3: Ну, конечно, я тебя не забуду. Поцелуй меня.

0: Он не вернется. Въезд королевы в Лондон возвещен. День коронации, что нам готовит он?
1: Предстоит день коронации новой королевы Англии. Госпожа Пичем встречается с Дженни Малиной, хозяйкой сомнительного заведения. Она подкупает ее, она вовлекает ее в заговор против Мекинажа.
2: Значит, Дженни, как только вы увидите Макхита, вы подойдете к первому попавшемуся констеблю и скажете ему два слова. За это вы получите 10 шиллингов.
3: Да где ж мы увидим Мэка, если его ищут констебли? Не станет же он с нами развлекаться, когда за ним охотятся.
2: Я знаю, что я говорю, Дженни. Пусть его ищет весь Лондон, все равно. Макхит не тот человек, чтобы отказаться от своих привычек.
1: Заведение Дженни Малины в Тарнбридже. Самой хозяйки пока нет, а ее девицы заняты привычными делами. Они играют в карты, гладят белье, красятся. В общем, буржуазная идиллия. В углу один из парней Мэки, Джекоб. Он читает газету. На него никто не обращает внимания.
4: Сегодня он не придет.
5: Вот как?
4: Ну, я думаю, он вообще больше не придет.
5: Жаль.
4: Вот как? Насколько я его знаю, теперь он за чертой города.
6: Добрый вечер.
5: Мэк.
6: Кофе, как всегда.

0: почему ты не в Хайгейте?
1: Сегодня четверг, мой день. Не стану же я из-за всякой ерунды отказываться от своих привычек. Дженни, посмотри, это обвинительное заключение. И вообще, дождь на дворе.
2: Именем короля, капитану Макхиту, предъявляется обвинительное заключение в троекратном...
0: Меня там тоже упоминают?
1: Ну как же, весь персонал.
2: Джекоб, на, гляди, это обвинительное заключение.
0: Интересно.
2: Ну-ка, Мэг, дай-ка мне твою руку.
3: Правильно, Дженни, погадай ему по руке, ты здорово гадаешь.
1: Богатое наследство?
2: Нет, Мэг. Наследство не видно.
1: Дальняя дорога?
2: Нет, Мэг. Не дальняя дорога.
4: Что с тобой, Дженни? Почему ты так глядишь? Прямо мороз по коже! Что ты там увидела, Дженни?
1: Ну, только, пожалуйста, одно хорошее.
2: Ах, где уж. Сплошной мрак. И очень мало любви, Мэг. Потом еще большое К. Это значит, Мэг, коварство женщины.
1: Стоп! Относительно брака и коварства хотелось бы знать подробности. Имя коварной женщины.
2: Я только вижу, Мэг, что оно начинается на Д.
1: Ошибаешься. Оно начинается на П.
2: Мэг, когда зазвонят вестминстерские колокола, тебе придется туго.
1: Скажи больше. Ну, ты закончил читать?
0: Нет, я как раз дошел до растления.
4: Дженни, ты куда?

0: Задолго до того, как моя звезда взошла над этим городом.
1: Задолго до того, как моя звезда взошла над этим городом.
0: Да, я жил в кошмарных условиях. И хотя я сегодня Мэкки Нош, хотя счастье мне улыбается, я всегда буду помнить спутниц моих горьких дней. И в первую очередь Дженни, которую я любил больше всех других девочек.
2: Ну так, все в порядке. Пошли.
0: Госпожа Питчем, и вы здесь. Добрый день, сударыня.
3: Ах, милейший господин Макхит, мой муж утверждает, что и герои мировой истории спотыкались на этом пороге.
0: Кстати, как здоровье мужа?
3: Благодарю вас. Теперь ему лучше. Вам придется расстаться с вашими очаровательными дамами. Милые дамы, если вы захотите навестить господина Макхита, вы всегда сможете застать его дома. Отныне резиденция господина Макхита находится в тюрьме. Олд Бейли. Я так и знала, что он со своими девицами. Счет я оплачу. Будьте здоровы, сударыни.
4: Эй, Джекоб, что здесь было?
5: А где Мэг?
4: И констебли тут были.
5: Боже мой, а я все читаю, читаю, читаю. Ай-яй-яй-яй-яй.
6: Тюрьма, Волт Бейли. Констебли еще не привели сюда Макхита. Браун стоит перед железной клеткой. Он взволнован, он ждет своего друга.
5: Только бы мои люди его не застукали. Господи, пусть бы он уже миновал Хайгейтское болото и вспоминал своего старого друга Джеки. Но как все великие люди, он такой легкомысленный. Если сейчас его приведут, он посмотрит на меня своими преданными глазами. Честное слово, я не выдержу этого взгляда. Ой, слава богу, хоть луна светит, по крайней мере, не собьется с пути, когда поедет через Хайгейтское болото. Что такое? Боже мой, его ведут.
7: А-а-а, это не тюрьма, это дворец, канделябры. Вот с Божьей помощью добрались до нашей старой виллы.
5: Hello, Мэг. Мэг? Это не я. Я сделал все, что... Ну, не смотри на меня так. Лучше скажи что-нибудь. Твое молчание наводит меня ужас. Мэг. От Гибралтара до Пешева. Мэг, ну скажи хоть слово на прощание. Даже словечком не удостоил.
0: Жалкий Браун. Воплощенная нечистая совесть. Этот слизняк хочет быть шефом полиции. Жаль, что я на него не прикрикнул. Сначала было хотел, но потом вовремя сообразил, что укоризненный, пристальный взгляд действует сильнее всякой ругани. Между прочим, Смит... Этот фокус я вычитал где? В Библии, правильно. Ну что, потяжелее наручничков у вас не нашлось?
8: У нас на любой вкус, господин Макхит. От одной гинеи до 10.
0: Взяточники. А если никаких?
8: 50 гиней.
0: Ага. А, ну ладно, я вам выпишу чек, Смит. Хуже всего, что теперь всплывет вся эта история с Люси. Если Браун узнает, что за его дружеской спиной я развлекался с его дочкой, он превратится в пантеру.
8: Что посеешь, то пожнешь.
0: Наверное, эта девчушечка уже где-нибудь здесь. Приятное будет время перед казнью. Ничего не скажешь. Что ты вертишься? Хочешь чек? Ну, возьми его, на. Ах, господа, куда теперь мне деться? Могу ли я такой быть жизни рад? Я истину одну усвоил с детства. Лишь тот живет приятно, кто богат. Баллада о приятной жизни.

потешиться, уволите лишь меня. Нигде, нигде на свете даже дня нельзя прожить на пище, на такой. Свободы не прикроешь, голый, извините, запись.

сказал себе, не следуй их примеру. Ты мудрый, чист, но как несчастен ты. Ты смелый, гол, но свет тебе не мил. Ты мудрым, честным, смелым, голым был. Теперь с тебя довольно чистоты. Забудь о чести, плюнь и будешь рад. Лишь

0: лишь раз.
1: Лишь тот живет приятно, кто богат.
2: Ах ты, негодяй! Как ты можешь смотреть мне в глаза после того, что было между нами?
0: Люси, у тебя нет сердца. У тебя нет сердца, видя своего мужа в таком положении.
2: Мужа? Ах ты, изверг! Ты думаешь, до меня не дошла история с Полли Питчем?
3: Чего?
0: Люси!
2: Так бы и выцарапала тебе глаза.
0: Ну неужели ты такая дура, чтобы поверить в историю с Полли Питчем?
2: Ну разве ты не женился на ней, чудовище?
0: Женился? Бо, да я бываю у них в доме, ну что ты, я болтаю с ней, ну так, ну иногда так, ну разочек, другой так, ну чмокну я теперь этой дури, вздумалась раззвонить, что на ней женился. Люси, я готов на все, чтобы только тебя успокоить. И если ты думаешь, что брак со мной тебя успокоит, то пожалуйста. Что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать.
2: Ах, Мэг, единственное, чего я хочу, это стать порядочной женщиной.
0: Боже мой, если ты думаешь, что ты ее станешь, выйдя за меня замуж, то, пожалуйста, что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать.
2: Мэг, где мой муж?
0: Боже мой.
2: Ах, Мэг, вот ты где! Не прячь глаза, тебе нечего меня стыдиться. Я же твоя жена.
4: Подлец!
2: Мэкки в тюрьме, ну почему ты не ускакал за Хайгейтское болото? Ты обещал мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам. Я знала, как они с тобой поступят, но я тебе ничего не сказала, потому что я тебе верила. Ни слова, Мэг, ни взгляда. О, Мэг, подумай только, как страдает твоя Полли, видя тебя здесь.
4: Ах ты дрянь!
2: Что это значит, Мэг? И вообще, кто это? Скажи, пожалуйста, кто перед ней стоит. Скажи, пожалуйста, что я твоя жена.
4: Полли. О, прохвост, Люси, о, подлец! Значит, у тебя две жены, чудовище!
0: Люси,
2: скажи, Мэг, разве я не твоя жена?
0: Полли.
2: Разве я не сделала для тебя всего, что могла? Я вступила в брак невинной. Ты это знаешь. Ты поручил мне шайку, и я в точности выполняла наш договор. И я не позабыла передать Джекову, чтобы он...
0: Если бы вы обе придержали язык, то сразу бы все выяснилось.
4: Нет, мой язык не придержишь. Я не могу этого вынести. Живой человек не может этого вынести.
2: Да, моя милочка, конечно. На стороне жены...
4: Жены?
2: Есть известные преимущества. Может быть, к сожалению, чисто внешние. Впрочем, не мудрено и голову потерять при его заботах.
4: Хороши заботы. Ну и дрянь же ты откопал. Нашел кого покорять. Вот так красота. Красавица из сон.
0: Ой, они меня доведут. Дуэт «Ревнивец».
5: Выходи, красавица.

0: красивых слов. Удалась и нравом, и обличьем. Согласитесь, что не так уж плохо походить во всем на поле ничем.
1: Ах ты дрянь!
0: От дряни слышу. Своего я покорила мужа.
1: Все ты врешь, все ты врешь.
0: Я красивей, ты гораздо хуже.
1: Это ложь, это ложь.
0: Мэг безумец, если он.
1: Мэг безумец, если он.

0: Люси, Люси, успокойся, не рычи, успокойся. Полли, просто-напросто выкидываешь штуки. И хочется нас разлучить, видите?
1: Да.
0: Полли, меня повесят. Она станет выдавать себя за мою вдову. Ей-богу, сейчас не время для таких штучек. Не время.
1: И у тебя хватит совести от меня отказаться.
0: А у тебя хватит совести утверждать, что я женат? Полли, зачем усугубляешь страдания? Зачем усугубляешь?
1: В самом деле, мисс Питчем, вы же только себя срамите. Да и как вам не стыдно волновать человека в таком положении? Это чудовищно.
2: Если вам знакомы элементарные правила приличия, уважаемая мисс,
1: да,
2: то вы должны быть сдержаннее с мужчиной в присутствии его жены.
1: А? Если вы, сударыня, хотите устроить здесь скандал, то я просто буду вынуждена позвать сторожа, чтобы он указал вам выход.
3: Высший свет.
1: Увы, мисс.
2: Миссис. Миссис. Миссис. Позвольте мне еще сказать вам, мисс.
1: Да, пожалуйста.
2: Такие манеры вам не к лицу. Мой долг велит мне остаться с моим супругом.
1: Что ты мелешь?
0: Люси,
1: что
0: Люси,
1: ты мелешь?
0: Люси,
1: ах, она не хочет уйти. Ее выгоняют, а она не с места. Ну что, может быть, выразиться яснее?
2: Да заткнись ты, голова!
0: Поля, Поля,
2: они то получат по морде! Уважаемая
1: Мими! Да тебя же выгоняют, зануда! Нет, не надо попроще, она не понимает деликат.
2: Твоей-то деликат.
0: Девочки!
2: Боже мой, да я же только унижаюсь. Ведь это же ниже моего достоинства.
1: Посмотри на мой живот, гадина! Такое бывает? С бухты-барахты? Ослепла, что ли?
0: Полли, боюсь, что такое с бухты-барахты не бывает.
2: Ты навоз.
1: Да.
2: Вот на что бьешь.
1: Да.
2: Этим думаешь разжалобить. Не надо было связываться с ним, деликатная леди. Ну, Мэг, это уже слишком. До этого нельзя было доводить. Я просто не знаю, что мне теперь делать.
4: Где моя дочь?
2: А, вот ты где! До чего я дожила? До чего я дожила? Твоя почтенная мать должна вытаскивать тебя из тюрьмы! Марш домой! К тому же у него сразу две жены. Нерон этакий!
1: Оставь меня, мама, ну ты же не знаешь.
4: Мам. Марш домой!
1: Вот видите, вашей маме приходится учить вас уму-разуму.
4: Марш домой!
1: Оставь меня, мама! Мне нужно сказать ему еще два слова. Это очень важно, мама.
4: Это тоже не менее важно. Марш домой!
1: Ах, Мэг!
4: Марш! Мама!
2: Давай, марш!
4: Мама!
2: Марш домой!
0: Люси, ты вела себя великолепно. Ну, конечно, я не мог обращаться с ней так, как она этого заслуживает. И, конечно, мне было жаль ее. Но ты сначала подумала, что в ее словах есть доля истины, а?
1: Да, милый.
0: Ну,
1: сначала я так и подумала.
0: Деточка, если бы это было так, ну разве ее мамаша запрятала бы меня сюда? Ты же слышала, как она меня третировала. Раз так обращаются с зятем, ну так обращаются с каким-то, я не знаю, растлителем, ну соблазнением, ну не с зятем же, в конце концов.
1: Ах, Мэг, я счастлива, если ты говоришь это от чистого сердца. Я так тебя люблю, Мэг, что лучше мне видеть тебя на виселице, нежели в объятиях другой женщины. Разве это не удивительно?
0: Люси, хочу быть обязанным тебе жизнью.
1: Чудесные слова. Повтори их еще раз.
0: Хочу быть обязанным тебе жизнью.
1: Ты хочешь, чтобы я бежала с тобой?
0: Боже, нет, Люси, вдвоем нам будет трудно скрыться. Но как только поиски прекратятся, я тебя выпишу. Срочной почтой.
1: Как я могу помочь тебе?
0: Подай мне трость. Ну, скорее, скорее.
1: Возьми.
0: Спасибо, деточка. Плод нашей любви, который ты носишь под сердцем, свяжет нас навеки.
5: Что здесь происходит? Отдайте трость! Отдайте трость!

0: Алло, Мэг. Мэг, это я, твой бедный Джеки Браун. Мэг, ну скажи что-нибудь, я не в силах выдержать твоего мол... Что такое? Убежал!
1: Ну и слава богу.
2: Моя фамилия Питчем. Я пришел за 40 фунтами, обещанными за поимку бандита Мекхита. Hello, господин Мекхи. Вот как? Пришел навестить преступника, и кого же я вижу? Пантера Браун.
1: Ну и слава богу.
2: Моя фамилия Питчем. Я пришел за обещанными за поимку бандита Мекхи. Hello, господин Мекхи. Пришел навестить преступника, и кого же я вижу? Пантера, он сидит,

0: кошки скребут. Ужасная вещь — чувство собственного бессилия. Ребята делают, что хотят. Это ужасно, ужасно.
1: Я бы на вашем месте лег в постель, закрыл глаза и вообразил, что ничего не случилось. Главное — выкинуть все неприятности из головы. И те, что были, и те, что еще будут, Браун.
2: Что вы имеете в виду?
1: У вас прекрасная выдержка. Я бы на вашем месте упал в обморок, лег в постель и пил горячий чай. А главное, позаботился, чтобы кто-нибудь положил мне руку на лоб.
2: Ну, я не виноват, если парень убежал. Бывают случаи, в которых и полиция бессильна.
1: Вы что, считаете, что мы здесь, в тюрьме, уже не увидим господина Макхита?
2: Как сказать?
1: Не понял.
2: Как сказать?
1: Понятно. Да, вы подвергаете себя величайшим неприятностям, Браун. Блистательной коронацией дело не пахнет.
2: Что вы имеете в виду?
1: Позвольте вам напомнить один исторический факт. В 1400 году, до Рождества Христова, он наделал много шума, однако ныне он неизвестен в широких кругах.
2: Интересно.
1: Когда умер египетский фараон Рамзес II...
2: Второй?
1: Рамзес. Как говорят книги по истории, коронационное шествие престолонаследницы Семирамиды...
2: Семи?
1: Рамиды превратилось из-за чрезмерного энтузиазма низших слоев населения, я подчеркиваю, низших слоев населения, в сплошную цепь катастроф. Историки в ужасе от расправы, которой подвергла Семирамида своего полицмейстера. Подробностей я не помню, но речь шла о каких-то змеях.
2: Не понял.
1: Которых она велела кормить его мясом.
2: Вот теперь понятно.
1: Да не оставит вас Господь Бог, Браун.
2: Единственный выход из моего положения — это показать когти.
3: Тем люди живы, а люди...

0: учите нас честно жить и строго, не воровать, не лгать и не грешить. Отмойте кровь и грязь хотя б немного, а уж потом учите честно жить. Поборник благонравия и добра, шериф и президент и генерал, сегодня врете больше, чем вчера, и больше врет, кто больше всех украл. Добейте, что людская голь сначала ломоть от каравая получала.
1: Чем люди живы?
0: А люди живы тем, что

Заведение Пищево. Здесь идет горячая работа. Нищие малюют плакаты, потому что в эту ночь Пищев готовится к решительному выступлению. Он намерен испортить официальное празднество по случаю коронации королевы. Он намерен устроить демонстрацию голода, нищеты со своей нищей братьей.

0: Что ты пишешь, а? Что это такое? Свой глаз я отдал королю. Что это за буква К? Ты хочешь быть слепой и не можешь как следует изобразить букву К? Здесь нужен детский почерк, это же понесет, старик. Господа, в данный момент в 11 наших филиалах Адрю-Ле-Лейн-де-Танбриджа 1432 человека трудятся над такими же плакатами. Все хотят участвовать в коронации. Все.
1: Миссис Питчер!
0: Да, да, да, да, да, да.
1: Миссис Питчер! Миссис Питчер!
2: Сюда приперлась целая дюжина курочек из Танбриджа.
0: Да?
2: Они утверждают, что с вас причитается.
0: Курочки из Танбриджа.
3: Сударыня, мы пришли.
0: Ба!
3: Да.
0: Ну и вид у вас. Словно вы свалились с насеста. Вы, наверное, хотите получить деньги за вашего милейшего господина Мохито? Да. Так знаете, что вы ни шиша не получите, понимаете? Ни шиша.
3: Это как понимать?
0: Врываются тут всякие. Среди ночи? Вы бы лучше отоспались после вашей работы. Ну, кто же приходит в порядочный дом под утро? Ну, действительно, вид у вас, ну, просто с души воротит.
3: Итак, сударыня, вы отказываетесь уплатить нам гонорар, причитающийся за выдачу господина Мохито.
0: Совершенно верно. Вы ни шиша не получите за ваше предательство.
3: Это почему?
0: Потому что вашего милейшего господина Мохито поминай, как звали, вот почему. А теперь марш из моего дома, сударыни.
3: Это уж слишком. С нами так не разговаривают. С кем угодно, только не с нами.
0: Филч!
2: Да, мадам?
0: Дамы просят проводить их к выходу.
2: Хорошо, пошли, девочки, пошли.
3: Я попросила бы
2: Филч
3: попридержать язык.
0: Филч!
2: А что я, что?
3: А то как бы...
4: В чем дело? Надеюсь, ты не дала им денег?
0: Нет, нет, нет.
4: Ну как, сударыня, сидит господин Мохито или не сидит?
3: Оставьте вы меня в покое со своим господином Мохито. Вы-то ему в подметки не годитесь. Сегодня ночью я не смогла принять одного гостя, потому что я проплакала в подушку при мысли, что продала вам этого джентльмена. Вот как, сударыня. А что вы думаете, было сегодня под утро, час назад? Только я уснула в слезах, вдруг свист под окном. Смотрю, стоит себе тот самый джентльмен, из-за которого я плакала, и просит меня, чтобы я бросила ему ключ. В моих объятиях он просил, чтоб я забыла о том зле, которое причинила ему. Сударыни, это последний джентльмен в Лондоне.
1: Да.
3: Да, и если с нами сейчас нет нашей коллеги Сьюки Тодри, то только потому, что от меня он пошел к ней, чтобы и ее утешить.
4: Сьюки Тодри.
0: Сьюки Тодри.
4: Филч.
0: Филч?
4: Да. К ближайшему полицейскому посту. Господин Мохито находится у мисс Сьюки Тодри.
5: Слушаюсь.
0: Быстро.
3: Теперь вы понимаете, что в подметке ему не годитесь, подлый шпик.
4: Ну что вы, сударыня, о чем мы спорим? Конечно, вы получите свои деньги.
0: Ну, конечно, конечно, завтра же вы пойдете в контору и получите ваши деньги. Но только после коронации.
4: Селия, свари им кофе.
0: Конечно, сейчас же, дорогой.
4: Ну вы, оборванцы, чего рассели? Живо. Если бы не я, вы давно бы сдохли в танковских трущобах. С сколько бессонных ночей я провел, прежде чем додумался, как выколачивать пени из вашей бедности. И все-таки я сообразил, что сильные мира сего могут сеять нужду и горе, но не в состоянии смотреть на них, потому что они такие же болваны и слизняки, как вы. Им ничего не стоит намазать полы у себя дома сливочным маслом, так что крошки, упавшие со стола, и то станут у них сдобными. И все-таки они не могут со спокойной душой смотреть на человека, который падает от голода. Конечно, если он падает у них под окнами. Через час сбор Букингемского дворца.
5: Шухер! Шухер! Шухер!
6: Шухер! Шухер!
2: Я и до поста не дошел. Полиция уже здесь.
6: Полиция!
4: Селия,
0: да.
4: Забирай всю братью.
0: Так.
4: И когда я скажу «безвредные», безвредные, понимаешь?
0: Я не понимаю, что такое «безвредный».
4: Ты никогда ничего не понимаешь. Когда я скажу «безвредный», мы исполним какую-нибудь музыку. Марс!
7: Настало время действовать, господин друг нищего. Смит, наденьте на него наручники.
4: Доброе утро, Браун.
7: О, я вижу восхитительный плакатик «Жертва военного произвола». Это вы, Дженни Малина?
4: Доброе утро, Браун. Как спалось?
7: Что?
4: Доброе утро. Как спалось?
7: Да с кем он разговаривает? Разве кто-нибудь из вас, Смит, с ним знаком? Насколько мне известно, мы с тобой не знакомы.
4: Доброе утро, Браун.
7: Смит, снимите с него шляпу.
4: Раз вы идете мимо, я подчеркиваю мимо. Я хотел бы попросить вас упрятать, наконец-то, за решетку некого бандита Микхита.
7: Разве может такой известный преступник разгуливать на свободе?
4: Он ваш друг, Браун.
7: Кто?
4: Микхит, не я же.
8: Я бедняк, Браун. Вы не станете наступать мне на мозоли?
4: Ох, сейчас наступит самый горький час вашей жизни. Детки, оставьте глоток кофе господину шефу полиции. Мы можем поладить, Браун. Мы все придерживаемся закона, а закон на то и существует, чтобы эксплуатировать граждан.
7: Вы хотите сказать, что наши судьи продажны?
4: Напротив, сэр, напротив. Наши судьи совершенно неподкупны. Никакими деньгами вы не заставите их соблюдать право. Парад королевских войск начался. Парад беднейших из бедных начнется через полчаса, Браун.
7: Совершенно верно. Через полчаса беднейшие из бедных переедут на зимние квартиры в тюрьму Олд Бейли. Вы, конечно, слыхали о пантере Брауне. Так вот, смею вас заверить, сегодня ночью я нашел выход из положения и спас от смерти своего старого друга Макхита. Я просто-напросто уничтожу ваше гнездо, а вас задержу по обвинению в чем? В нищенстве. Вы, кажется, намекнули мне, что собираетесь натравить нищих на королеву. Так вот, этих нищих я и арестую. Можешь кое-чему поучиться, Пичем.
4: Благодарю вас. Только каких нищих?
7: Ваших коллег.
4: Молите Бога, что вы пришли ко мне. Вы можете арестовать этих людей, но они безвредны. Я повторяю, безвредны.
7: Что это такое?
4: Музыка. Они музицируют в меру своих сил. Песня о тщетности человеческих усилий. Не слыхали? Можете кое-чему поучиться, Браун.

Ваш план гениален, Браун, но, к сожалению, неосуществим. Кого вы хотите здесь арестовать? Несколько молодых людей, которые, радуясь коронации, устроят небольшой маскарад. А если на улицу выйдут настоящие горемыки, здесь таковых нет. Это будет многотысячная толпа. Вот тут-то вы и просчитались, Браун. Со

0: высшие стремления — это злой подвох.
1: Ибо, к сожалению, ты не так уж плох. Высшие стремления — это злой подвох.
0: Вы забыли о бедняках Браун, у них неважный вид. Вы знаете, что такое рожестое воспаление? Представьте себе 120 рожестых воспалений. Королева привыкла к розам, а не к рожам. Давайте избежим этого, Браун. За счастьем и ты бежишь, но лучше погоди.

разве красиво будет Браун, если в день коронации полицейские начнут избивать дубинками несчастных коллег? Нет, это будет некрасивое зрелище, даже противное и даже тошнотворное. И вот что я вам скажу, Браун. С королевой Англии вы можете поступать как вам угодно, но беднейшим из бедных вы не смеете наступать на мозоль, иначе вы сразу отбраунитесь. И Браун, не добр, не хорош твой ближний, но так что ж, ударь его по морде, и будет он хорош. В человеке скуден доброты запас, пейте смело, люди.

0: Вот вы кое-чему и научились, Браун. Пока.
1: Да, его нельзя трогать.
2: Да.
1: Его нельзя трогать в интересах общественного порядка. Такого еще не случалось. Значит, я должен арестовать Мэка. Смит, ступайте на Оксфорд-стрит, 21 к Сьюки Тодри.
2: О, шеф.
1: Арестуйте Мэка и доставьте его в тюрьму Олд-Бейли. Я тем временем переоденусь. В такой день я должен быть в парадном мундире.
3: Слушаюсь, сэр.
1: О, Мэк, ничего не вышло.

0: Пятница. 5 часов утра. Мекинош предан вторично. Теперь его повесят. Двое констеблей перед камерой смертников, а за решеткой маячит Мекинош.
1: Ведите его сюда. Когда колокола позвонят в третий раз, это будет ровно в 6. Он должен быть уже повешен. Срочно все приготовить.
2: Уже 15 минут улицы Ньюгейта до того запружены людьми, что пробиться вообще невозможно.
1: Странно, неужели народ уже знает?
2: Если так пойдет дальше, через 15 минут об этом будет знать весь Лондон. И тогда люди, собравшиеся приветствовать королеву, хлынут сюда, а королева проедет по пустым улицам.
1: Вот, поэтому мешкать нечего. Если мы управимся к 6, то к 7 люди еще поспеют на шествие. Марш!
2: Есть, сэр.
3: Смит, который час?
1: Вы что, ослепли, Мекинош? 6:04.
3: Смит, это я, Браун, не пугайтесь. Он там...
1: Вы хотите его видеть?
3: Нет. Сделайте все сами. Смит, ничего не бойтесь. Я не хочу вас подкупать. Я все знаю. Если бы даже решил вас подкупить, вам пришлось бы в лучшем случае удрать за границу. Да-да, в лучшем случае. Для этого вас надо обеспечить на всю жизнь. 1000 фунтов, не так ли? Нет, спокойно. Ничего не отвечайте. Выйдите и подумайте хорошенько. Я не бью на чувства, нет. Жизнь коротка, а денег мало. Я вообще не знаю, удастся ли мне найти хоть что-нибудь. Впускайте ко мне всех, кто пожелает войти.
4: Вздор, господин Мэкхит!
5: Надежды нет, я вижу, я погиб. Но где же выход? Выход должен быть. Смешно и думать, я надежно влип. Кому смешно, а я желаю жить. Пусть это глупо, но я жить хочу любой ценою. Если что-то ценно, скажите, что, и я уже плачу. Моя душа бессмертна и нетленна. Я не уверен в этом совершенно. Что делать? Делать что? Я жить хочу.
4: Вы куда, ребятки?
6: Мы должны поговорить с капитаном.
3: 6:25, я вижу, вы не торопитесь.
1: В конце концов, нам пришлось...
3: В конце концов, меня повесят, идиот. Короче, сколько вы можете взять из вашего личного хранилища? Сию же минуту немедленно.
6: Из нашего хранилища в 5 утра?
1: Неужели действительно дошло до этого?
3: 400 фунтов идет.
1: А с нами что будет?
3: Да кого повесят, вас или меня?
6: А то был у Сьюги Тодри вместо того, чтобы смыться.
3: Заткнись, скоро буду лежать в другом месте. 6:30.
1: Ну ладно, пора дело делать, Мэтью.
4: Тихо.
1: Надо соглашаться.
4: Тихо, Смит. Ну что, вам принесли деньги?
1: Господин Браун прислал спросить, что вам подать на завтрак.
3: Оставьте меня в покое, спаржу!
6: Кричать на себя я никому не позволю!
3: Мэтью, я не на тебя, я не кричу, Мэтью. Ты что, дашь меня повесить?
6: Конечно, не дашь я повесить, кто об этом говорит?
3: Джекоб,
6: но это все наши деньги, 400 фунтов. Это действительно все наши деньги.
3: 5:38.
1: Ну давай живей, Мэтью!
6: Если только сумеем пробиться. Не пройти, не проехать из-за этого сброда.
3: Пошли. Мэтью, Джекоб, если вас здесь не будет 5:55, вы меня больше не увидите.
1: Они уже ушли, ну как дела?
3: Смит, 400 фунтов.
1: Ну, господин Мэкхит.
3: Мало. Но неужели мир настолько глуп, не понимает выгоды простой? Судите сами, сколько стоит труп и сколько людям может дать живой. Я пригожусь еще, я жить хочу. Вот голова, вот золотые руки. Кому угодно, но не палачу. Могу религии, могу науки, могу закону оказать услуги. Что делать? Делать что? Я жить хочу.
4: Упустить. Ваш номер 16. Ваша очередь еще не подошла.
7: Причем тут номер 16? Я его жена. Я должна с ним поговорить.
1: Ну хорошо, не больше 5 минут.
7: Что значит 5 минут? Глупости. Это же нельзя. 1-2. Это же прощание навеки. В таких случаях муж и жена должны многое сказать друг другу. Ну, где же он?
1: Разве вы его не видите?
7: Ах да, благодарю вас.
3: Полли.
7: Да, Майк. Я здесь.
8: Да, конечно.
7: Как ты себя чувствуешь? Ты очень раскис. Это ведь так тяжело.
8: Полли.
7: Да.
8: А что с тобой будет? Что ты вообще собираешься делать?
7: Ах, это пустяки. Наша фирма работает превосходно. Майки, ты очень нервничаешь. Кто, собственно, был твой отец? Ты мне многого еще не рассказал. Не понимаю, что с тобой? Ты всегда был вполне здоровым человеком.
8: Полли.
7: Да.
8: Ты можешь вытащить меня отсюда?
7: Да, конечно.
3: Нужны деньги.
7: Деньги ушли в Саутгемптон.
3: И у тебя ничего нет?
7: Нет. Здесь ничего нет. Но знаешь, Мэг, я могу, например, поговорить с кем-нибудь. Я могу даже обратиться к самой королеве.
9: Ну, что? Как?
3: Ну что, господин Мэгхит, вы собрали 1000 фунтов?
7: Прощай, Мэг. Пусть тебе будет хорошо. Не забывай меня.
10: Смит! Спаржа сварилась?
1: Так точно.
10: Очень хорошо, что вы отложили завтрак до моего прихода. Войдем к нему вместе со столиком. Пусть видит, как мы к нему относимся.
1: Hello, Мэг. Вот спаржа. Поешь немного.
3: Пожалуйста, расчет, Браун. Не трудитесь, найдутся другие люди, чтобы оказать мне последние почести.
1: Ах, Мэг.
3: Если вы не возражаете, я пока поем. В конце концов, это мой последний завтрак.
1: Приятного аппетита.
3: Что?
1: Не смотри на меня так, Мэг. Твой взгляд наводит на меня ужас. Ты пытаешь меня раскаленным железом.
3: Ну ладно, расчет, Браун, и никаких сантиментов.
1: Ну вот счет, я его взял нарочно с собой.
3: Вы пришли сюда, чтобы здесь получить ваши денежки.
1: Ну, ты же знаешь, что это не так.
3: Ну, ладно, расчет, Браун. И, пожалуйста, расчет по всем статьям. Жизнь сделала меня недоверчивым. Вы это можете понять лучше, чем кто-либо другой. Ну, расчет.
1: Когда ты со мной так разговариваешь, я ни о чем не могу.
3: Ну, ладно, расчет и никаких сантиментов.
1: Ну, хорошо. Вот. Вот. Расчет за последние полгода. Во-первых, деньги, полученные тобой за поимку убийц, которых изловили благодаря тебе или твоим людям, в общей сложности ты получил...
3: Я получил от правительства 120 фунтов. Что здесь такое?
1: Ну, там, в общей сложности ты...
3: Я получил 120 фунтов. Четвертая часть, как мы договаривались, причитается вам. Значит, вам причитается 30 фунтов.
1: Ну, может, мы не будем тратить последние
3: что,
1: минуты
3: мало?
1: На подсчет?
3: Нет. Опять мало. Нет, Мэг. Мы же договорились, да? Нет, Мишка, вы мне верите или вы мне не верите?
1: Хорошо,
3: нет,
1: Мэг.
3: Нет, Мишка, я вам верил, ну?
1: Так, ну
3: 120
1: что?
3: Фунтов, четвертая часть причитается вам. Значит, вам причитается 3, да, еще за доверское дело, 8 фунтов.
1: 8 фунтов?
3: Как
1: опять это 8?
3: Мало. Ты
1: как смотри, это 8
3: фунтов? Все время Мэг. Мало. 8 фунтов, значит, Мэг. Вам причитается 38 фунтов, все. По балансу последнего полугодия, я пунктуальный человек, вам причитается 38 фунтов, все, свободны.
1: О, Мэг, всю жизнь я тебя...
3: На всю жизнь. Горна. 3 года в Индии, 5 лет в Лондоне. И вот благодарность.
1: О, когда нападают на меня, нападают на мою
3: честь.
1: Я
3: тебе врежу сейчас, Смит.
1: Смит, начинайте. Прости меня, Мэг.
9: Сейчас вас еще можно спасти. Через минуту будет поздно. Вы собрали деньги?
8: Да, Смит. Если ребята вернутся.
9: Их не видно. Значит, все кончено.

0: будут иметь дело с Дженни Малиной. Мэг, мы все в Дрюри-Лейн просто возмущены. Но ни одна из нас не пошла на коронацию, Мэг. Все хотят видеть тебя.
1: Волей судьбы, господин Макхит, вы стали моим зятем, не познакомившись со мной. Обстоятельства, при которых мы впервые увиделись, чрезвычайно прискорбно. Раньше вы носили черные лайковые перчатки, у вас была трость на балдашником слоновой кости и шрам на шее. Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет.
2: Ах, милейший господин Макхит, кто бы ты мог представить себе 2 недели назад, когда мы с вами танцевали в отеле «Каракатица»? Жестока судьба человеческая. Полли и Люси, не покидайте вашего мужа в его последний час.
3: Мы не сумели пробиться из этой лжи. Мы так бежали, что я боялся, как бы Джекоба удар не хватил. Если вы нам верите.
4: Да.
3: Верите?
4: Да.
3: Я же говорил, что он нас поймет. Мы все передаем им привет.
5: Самый сердечный.
6: И с этим-то человеком я сражался плечом к плечу.

зубы клинья все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия.

Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки пятна нет. Он пьет виски, любит женщин,

не пойман, тот не вор. Крик не слышен, плач излишен, пуля в спину. Будь здоров, фирма мэкит, марку держит. Больше дела сограждане, меньше слов. Я прощаюсь с вами, благодарю вас за то, что пришли. Многие из вас мне были очень близки. Меня очень огорчает, что Дженни меня выдала. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним.

не жаль. А вот правдивое предание трехрожковое. Морально, но это было.

почтеннейшая публика, внимание! Пришла уже пора кончать спектакль. На эшафоте Мэг его

10 000 фунтов. Присутствующим здесь новобрачным королева шлет королевский привет.

Как хорошо и легко жилось бы на свете, если бы всегда появлялись королевские вестники. Но когда побитые дают сдачи, королевские вестники появляются чрезвычайно редко. Поэтому останемся на местах и споем хорал беднейших из бедных. Терпимей будьте, слушайте.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Yoda.
1: Нас было четверо в хижине. Мы играли в вист.
0: Два анёра. Всего 8 у нас.
2: Ставка была нешуточная.
1: Какие уж тут шутки. Проигравшая пара должна была сделать прорубь для рыбной ловли на Юконе.
0: Прорубь? При такой погоде, 7-футовой толще льда и снега. Все, наша взяла.
1: Так, новая сдача.
3: Ходи, Боб.
1: Стол был из строганных вручную еловых досок. И нам часто стоило усилий придвигать к себе взятки по его неровной поверхности. Анер.
2: Мы сидели так за картами с самого утра.
1: А что еще было делать в такую чертову погоду на берегу Юкона? Боб, подбрось-ка дров в печку.
4: Можно.
3: Эх, что ж ты делаешь-то? Надо же было крыть бубны козыри.
1: Пожалуй.
2: Железная юконская печка гудела раскаленная до красна.
0: А в 8 шагах от нее на полке куски оленины и бекона совершенно замерзли. Сдавай.
1: Сдаю. Я уже говорил, нас было четверо в хижине. Я.
2: И я. Наши имена не имеют существенного значения в этой истории.
1: Не имеют. А четвертым был доктор. Доктор не любил болтать.
0: Я еще никогда не встречал человека, который бы так не любил болтать. Док, а ведь такие морозы в марте редкость, а?
5: Угу. Сдавайте.
0: Кто там?
3: Войдите!
6: Здравствуйте. Чёрт, холод.
1: Смотрите-ка, вроде бы швец развили на ваве. К печке, приятель.
4: Ну-ка, проходи. Ой, тепло.
6: Я слышал, у вас тут доктор появился. Я приехал издалека.
5: Я доктор. А что?
6: Вот, палец, видите?
1: Ух ты, разнесло.
6: Да уж, распух до чертиков, а уж болит. Хоть топором его оттяпай. Я, понимаете ли, ставил капканы на зайцев. У нас на вою зайцев тьма тьмущая. Ну, пружина соскочила. Не по пальцу. Сначала ничего, а теперь вот... Пружина-то в капкане тугая и...
5: Дайте погляжу. Ну-ка, положите руку сюда на стол. Да. Растяжение сухожилий. И из-за этого тащили сюда за 100 миль. Да ведь вправить его дело 1 секунды.
6: Да.
5: Ну, следите за мной. Вот я поднимаю руку. Поворачиваю ладонь ребром вниз. Вот так.
6: Ай! Ты что? Да вы что? Да вы что? Я по больному пальцу. С размаху. Да я вас...
5: Тише. Да все в порядке. Ну, полегчало?
6: Доктор, вроде и вправду полегчало.
5: В следующий раз сами это проделаете.
0: Ух ты!
5: Кромбером.
6: Палец-то сгибается. Разгибается, смотри. Ну ты смотри, доктор, я расплачусь песком, ничего, сколько унций.
5: Ну-ка, спрячьте ваше золото.
7: Это как?
5: Да так, я не практикую. Новая сдача. Простой.
7: Звать-то вас как?
5: И двойной.
8: Линды его зовут. Доктор Линды.
6: Вы хороший человек, доктор Линды. Ну что ж, я, пожалуй, поеду в освояси.
3: День кончается. Оставайтесь-ка лучше ночевать.
0: Куда вы поедете в такой мороз?
8: У нас есть свободная койка.
6: Ладно. Спасибо. По правде говоря, 100 миль по такой погоде. Да еще на ночь глядя. Спасибо. А палец-то гляди, будто новенький. Как это вы? Хоп! И все. Болит. Человеку без руки везде плохо. А уж тут даюкали.
0: О, опять наша.
3: Так, теперь только доиграть, Робер.
8: Да, и посмотрим, кому придется делать прорубь.
3: Войдите. Кажется, нам так и не дадут доиграть партию. А с вами что случилось?
9: Погодите. Погодите немного, слушай. К огню. Разрешите, к огню.
8: Конер, извивайте Бога.
0: О, просите.
8: Простой.
3: Так. Ну, незнакомец, оттаяли? Так что же с вами случилось?
9: Не со мной. До крайности нужен доктор.
0: Надо же опять доктор, а?
9: Налитый пеку человек схватился с пантерой. И она его черт знает как изувечила.
5: Далеко это?
9: 100 миль будет.
5: Ну и как он, плох?
9: Хуже некуда. Плечо вывернуто. Несколько ребер, наверное, сломано. Все тело изорвано до костей. Только лицо цело.
5: Так.
9: Ух ты. Да. 2-3 самые большие раны мы временно зашили, а жилы перетянули бечевками.
5: Удружили человеку. А в каких местах раны?
9: На животе.
5: Ну, так ему конец.
9: Вовсе нет! Мы их сперва начисто промыли той жидкостью, которой насекомых травим.
5: Что?
9: Ну да, и только потом зашили. На время, конечно. Надергали ниток из белья. Другого ничего не нашлось, но мы их тоже промыли.
5: Можете считать его мертвецом. Кто сдает?
0: Я.
9: Угу. Да. Нет, он не умрет. Не такой человек. Он сумеет продержаться до вашего приезда.
5: И не подумаю ради покойника ехать за 100 миль в 50-градусный мороз.
9: Говорю вам, он не собирается помирать. Там при нем жена.
5: А, вон что. Ну, это, конечно, меняет дело.
9: А вы не улыбаетесь так. Она молодчина, не проронила ни слезинки и поможет ему продержаться, пока вы не приедете.
5: Я не верю ни в чудеса, ни в сказки. Жаль, вы напрасно ехали в такую даль. Ночуйте-ка лучше здесь.
0: Послушайте, док.
5: Продолжаем.
0: Ваша.
3: Ставка прежняя. Проигравшие долбят прорубь.
9: Карты?
0: Куда?
9: Вы будете тут сидеть и дуться в карты, когда там...
5: Козыри трефы.
9: Ну вот что. У меня на берегу стоит наготове собачья упряжка. Через 10 минут выезжаем.
5: Что-что?
9: Все. Я иду к собакам и жду вас через 10 минут.

0: Черт его побери. Не дал доиграть.
1: Вы поедете, док?
0: Никто не видел мои толстые носки?
2: Вот.
0: Благодарю. Рукавицы. Рукавицы где? Так, шапка.
1: Куртка.
0: Вам все равно придется рубить прорубь на Юконе. Никуда от этого не денешься.
2: Вы думаете, что сумеете помочь этому парню?
0: Будите шведа и пусть садится доигрывать за меня.

0: Док не любит болтать.
1: В жизни не встречал человека, который так бы не любил болтать.

0: Дальше буду рассказывать я, Том Доу. Ведь именно я ездил за доктором на юг. И я, а не кто-нибудь другой, вез его на Литл Пеку. В первую ночь мы прошли 25 миль. И пропади я пропадом, если этот самый доктор хоть словечко проронил. Потом мы разбили стоянку, накормили собак, поели сами, выкурили по трубке. Доктор молчал. И кто его разберет, о чем он там думал? А я-то думал о том, что творится сейчас на Литл Пеку.
1: Ты здесь, Мэдж?
2: Да, дорогой. Мне показалось, лают собаки.
1: А, нет, это ветер.
2: Что?
1: Ничего, все в порядке. Вовеки не замрет, не прекратится поэзия земли, когда в листве от зноя ослабев умолкнут птицы. Мы слышим голос в скошенной траве кузнечика.
2: Руки.
1: Ты любишь киться? Правда хорошо? Как там дальше? Не помню. А потом поэзия земли не знает смерти. Пришла зима. В полях метет метель, но вы покою мертвому не верьте. Не помню. Поэзия земли не знает смерти, не знает смерти. А вот этого не надо. Со мной никогда ничего плохого не случится. Ты слышишь? Слышишь? Потому что, когда человек любит...
2: Господи, когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор? Когда же приедет доктор?
3: Когда же приедет доктор?
2: Когда же приедет доктор?
3: Когда же приедет доктор? Когда же приедет... Когда же приедет доктор?
0: Док, вы меня слышите? А? Проснитесь.
1: Что?
0: Док, проснитесь. Нужно сниматься со стоянки, хоть мы и часа не спали. Нужно двигаться дальше. Немедленно, а то мы можем не дойти.
4: Что? Сейчас эти... Да вы что, спятили? А почему так тепло? Даже жарко.
0: О, Господи, да вы послушайте. Мороз-то сразу сдал, и температура сейчас много выше нуля. Вот какое дело.
4: Вы что, думаете, тронется река?
0: Похоже, она уже тронулась в верховьях. Если мы поторопимся, может, внизу их и успеем проскочить. Но это порядочный крюк. А снег оседает, и скоро нарты начнут проваливаться. Док, вы не из трусливых?
4: Что?
0: Ну ладно, ладно. Нечего на меня вскидываться. В дорогу!

0: Ничего, ничего. Только бы успеть, только бы не застрять возле реки. Только бы не застрять.
1: Перестаньте причитать. Смотрите лучше за собаками. А уж если вам так хочется поговорить, расскажите, как это случилось с вашим приятелем. Откуда здесь на Аляске пантера?
0: А кто ее знает? Ни один человек здесь, на Дальнем Севере, не слыхивал про пантеру. Рокки называл ее, как это, кугуар, вот. Но я много их убил у нас в Керни, в штате Орегон. Я ведь тамошний уроженец. И там их называют пантерами. В общем, как там ни называй, пантера или кугуар, а такой громадной кошки я сроду не видел. И как ее занесло в такие дальние места, ума не приложу. И вот эта-то самая кошка изгребла Рокки. Схватились они, не видать, где он, где она. Стрелять нельзя. Хорошо, что брат его, Гарри, изловчился и в конце концов всадил ей нож в горло. Пошли, пошли, пошли! А надо вам сказать, видал я у себя в Керри немало смелых парней. А Гарри и Рокки всех перещеголяли.
1: Чего?
0: Я говорю, перещеголяли всех.
1: А?
0: Кто осенью по реке уже сало шло? Кто пороги переплыл? Рокки да Гарри. А кто медведицу гризли из берлоги голыми руками вытащил? Рокки.
1: Они что, сумасшедшие?
0: Да нет, просто шальные какие-то. Все время подбивают друг друга на всякие сумасбродства. И жена у Рокки почти такая же. Ничего не боится. Только позволь ей, Рокки, на все пойдет. Но он очень бережет ее. Обращается как с королевой. Никакой тяжелой работы делать не дает. Вот меня наняли за хорошее жалование. Пошли, пошли, пошли. А уж любят друг друга.
1: Терпеть не могу сумасбродов. Спасти вашего приятеля может только чудо. А я не верю ни в чудеса, ни в сказки.
2: Нарты! А дьявол! Нарты!
3: Ну-ка, ну-ка, подожди, подожди, держи!
2: Давай, не
3: получай! Тяни! Тяни! Тяни!
0: Вытаскивай! Вот так! Ох, док! Теперь надо смотреть в оба! На каждом шагу будут проваливаться! Слышите? Похоже, это на реке трескается лед. Док, может, проскочим, а?
3: А ну, гоните собак. Гоните во всему.
0: Верно, вперед!
3: Гоните, гоните,
0: вперед!
3: Гоните!
0: Эй! Эй! Эй! Эй! Пошел!
3: Пошел!
0: Эй!

0: Пришла зима, в полях метет метель. Но вы покою мертвому не верьте. Мэтч, где ты?
1: Я здесь,
0: У тебя в голосе звенит серебро. Серебряные колокольчики. Поэзия земли. Пантера. Дьявол, пантера. Нет, нет, меня так просто не свалить. Нет.
1: Когда же он приедет? Когда?
2: А вот и мы.
3: Где больной?
2: Вот он, доктор. Вот сюда. Здравствуйте, мам.
1: Здравствуйте.
3: Я ничего не вижу. А ну-ка, зажгите еще одну свечу. А лучше две.
2: Одну минуточку.
3: Вот так. Чем промывали раны?
1: Сулимой, обычным раствором.
3: А? Так. А вы?
4: А?
3: Вот вы, что? Что тут делаете?
4: Мы...
3: Уходите отсюда. Колите дрова, делайте что хотите, но только уходите отсюда.
4: Да, но я его брат.
3: Я сказал, уходите. Случай очень серьезный. Я должен поговорить с его женой.
2: И мне вон идти.
3: И вам.
2: Пошли, Гарри. Уж ежели он сказал...
1: Он. Он без сознания.
3: Вижу, Мэтч. Вижу, очень серьезный. Я должен поговорить с его женой.
2: И мне вон идти.
3: И вам.
2: Пошли, Гарри. Уж ежели он сказал...
1: Он без сознания.

0: Ну, садись, что же ты стоишь? Я сяду. Я, знаешь ли, отчаянно устал. Шоссейные дороги от Юкона сюда еще не провели.
1: Что ты думаешь делать?
0: Поесть и отдохнуть, прежде чем пущусь в обратный путь. Река разлилась. Придется делать крюк миль в 50.
1: Я спрашиваю, что ты сделаешь, чтобы ему помочь?
0: Ничего.
1: Ты хочешь сказать, что убьешь его? Дашь ему умереть без помощи?
0: С незапамятных времен в этом дряхлом мире именно этим способом частенько избавлялись от похитителей чужих жен.
1: Ты несправедлив, Грант. Я сама этого хотела. Рекс не увел меня, это ты меня потерял. Я ушла с ним добровольно, с радостью. С тем же правом можно сказать, что это я его увела.
0: Удобная точка зрения. Я вижу, ум у тебя так же остер, как и был. Может быть, это и прельстило Стрэнга? А? Нет-нет. Беру свои слова обратно. Будь ты даже безмозглой дурой, ты бы все равно пленила кого угодно. Кому как не мне знать это. Черт возьми, я все еще не покончил с этим.

0: еще помнишь? Женевское озеро?
1: Еще бы. Я был там до нелепости счастлив.

0: тебя, Грант. Вспомни. На одну только минуту. Вспомни, чем мы были друг для друга. И тогда...
1: Нет, благодарю. Я не гожусь для этой роли.
2: Поэзия земли не знает смерти.
0: Слушай, Грант. Я все расскажу его брату. Я знаю Стрэнгов. Если ты способен забыть старую дружбу, я тоже ее забуду. Если ты ничего не сделаешь, Гарри убьет тебя.
1: Не понимаю, чем, собственно, моя смерть поможет твоему Рексу Стрэнгу?
0: Ты...
1: Дать тебе воды?
0: Пойми, я люблю его. Я провела в его изголовье столько ужасных дней и ночей. О, Грант, умоляю тебя, умоляю.
1: Перестань.
2: Мэтч, ты здесь? Мэтч?
0: Да.
2: А кто здесь еще?
0: Никого. Постарайся уснуть.
2: Не плачь. Только не плачь, дорогая. Доктор скоро приедет.
1: Значит, ты его сильно любишь. Понятно. Мне вспомнилась одна сказка.
0: Сказка? Какая сказка?
1: Послушай. Жила-была одна женщина. Молодая, прекрасная. И мужчина, замечательный человек, влюбленный в красоту. Он любил путешествовать. Не знаю, насколько он был похож на...

0: твоего Рекса Стрэнга, но, кажется, сходство есть. Человек этот был художник. По натуре цыган, бродяга. И он ушел от нее. 10 лет она плакала от тоски, в слезах и стаяла ее красота. Некоторые женщины, видишь ли, желтеют от горя. Оно нарушает обмен веществ.
1: Зачем? Зачем ты все это мне говоришь?
0: Погоди. Слушай. Потом случилось так, что человек этот ослеп. И через 10 лет вернулся опять к ней. У него ничего не осталось в жизни. Он не мог больше писать. Она была счастлива. И радовалась, что он не может увидеть ее лицо. Он снова держал ее в своих объятиях, целовал и верил, что она прекрасна.
2: Мэтч! Ты здесь, Мэтч?
1: Дорогой, я здесь. Я здесь.
0: Он в забытии. Слушай дальше. Это занятная сказка. Однажды человек этот рассказал женщине о картинах, которые ему хотелось бы написать. И вот каким-то образом в руки этой женщины попадает волшебный эликсир. Стоит ей только смочить им глаза возлюбленному, и зрение вернется полностью. Прозрев, он напишет свои картины. Но ее он тогда покинет. Он просто не в силах будет смотреть на ее обезображенное лицо. 5 дней она боролась с собой. Потом смочила ему глаза этим эликсиром.
1: Зачем? Ты рассказываешь мне все это?
0: Чтобы спросить, любишь ли ты Рекса Стрэнга так же сильно?
1: А если да?
0: Действительно любишь?
1: Да.
0: И ты способна ради него на жертву? Можешь от него отказаться?
1: Да.
0: И ты уйдешь со мной?
1: Когда он поправится, да.
0: Пойми, то, что было на Женевском озере, должно повториться. Ты станешь опять моей женой.
1: Хорошо.

0: Прекрасно. Мне понадобится помощь. Зови сюда его брата, зови всех. Нужен будет кипяток. Как можно больше кипятку. Бинты я привез, но покажи, какой еще перевязочный материал у вас имеется.
1: Сейчас. Вот. И вот.
0: Так. Идите сюда. Гоу! И вы, сэр?
2: Да, сэр.
0: Разведите огонь и принимайтесь кипятить воду всю, сколько есть под рукой.
2: Сию минуту все будет.
3: А что должен делать я?
0: Вы его брат, сэр?
3: Да.
0: Вынесите стол из хижины вон туда под окно, чистите, скребите, шпарьте его кипятком. Чистите, чистите, как никогда не чистили ни одной вещи. Остальному я вас научу. Прежде всего, следить за пульсом.

0: Если бы мне сказали когда-нибудь, что я, Гарри Стрэнг, буду стоять у стола, на котором доктор режет, сшивает, снова режет моего брата, и что я буду держать руку Рокки, слушать пульс, то частый, то еле слышный, разве я мог бы в это поверить? Как страшный сон. Но теперь все позади. Кажется, позади.
1: Вы все еще здесь? Да. Очень хорошо, вы мне нужны.
2: Ему стало хуже, доктор?
1: Нет. Можете говорить громко, он спит как младенец.
2: Ага.
1: Удивительно крепкий организм.
2: Да.
1: Ему не стало хуже. Просто плохо действует левая рука. Думаю, что виноват в этом несколько разорванных и скрученных связок.
2: Да? За что? Значит, опять резать, да?
1: Именно.
3: Вы убьете его, доктор! Оставьте его в покое! Ну, ради бога, оставьте же его в покое!
1: Нет. Слушайте!
3: Это лучше живой калека, чем полностью починенный труп!
1: Убирайтесь вон!
3: Нет, доктор, я останусь здесь, доктор!
4: Что здесь происходит?
1: Ничего. Ровным счетом ничего, миссис Стрэнг. Я просто пытаюсь объяснить этому джентльмену, что его брат должен стать не жалким подобием прежнего Стрэнга. Нет, он снова будет бегать, прыгать, переплывать пороги, бороться с пантерами, удовлетворять свои самые безумные прихоти. Вы хотите этого, сэр? Тогда идите, возвращайтесь спокойным и бодрым. Спокойствие и бодрость вам очень понадобятся.
2: Да, но Мэджи...
4: Уйди, Гарри, пожалуйста, уйди. Доктор прав.
1: А ты? Ты хочешь этого? Как ты смотришь на то, что Стрэнг снова станет таким, как был?
4: Грант.
1: И по-прежнему будет кумиром всех женщин. А тебя с ним не будет. Не забывай.
4: Я помню. Продолжай свое дело. Верни ему здоровье. Сделай его опять таким, каким он был.
1: А, вернулись.
2: Да, как видите.
1: Прекрасно. Сейчас вы еще раз вместе с Доу вымоете и отскоблите стол. Прокипятите инструменты.
5: Хорошо, хорошо.
1: Словом, все как всегда. А во время операции следите за пульсом. Все время следите за пульсом.

Я следил за пульсом. Сколько раз я еще стоял возле этого стола, держал руку Рокки и следил за пульсом.

0: На сегодня все.
1: На сегодня? Значит?
0: Не должно остаться никаких недоделок. Он снова должен стать таким, каким его сотворил Бог.
1: А.
0: Завтра снова вскрою руку и устраню дефект. Ну что вы на меня так смотрите, Гарри?
1: Но...
0: Ваше дело следить за пульсом. На сегодня вы свободны. Свободны, свободны!

0: Вы меня слышите, мистер Стрэнг?
1: Да, доктор.
0: Как вы себя чувствуете?
1: Не знаю. Я словно заново родился на свет и все вижу впервые. Солнце. Почему столько солнца? Уже лето? Июнь, да?
2: Август, Рокки.
1: Август. Как это? Поэзия земли не знает смерти. Поэзия. Поэзия.
0: Он спит. Не тревожь его, Мэтс.
2: Позволь мне сказать ему.
0: Еще не время. Скажешь, когда лечение будет закончено.
2: Хорошо.
0: Предстоит еще много хлопот. Закон есть закон. Тебе придется взять развод, чтобы мы могли опять пожениться. Что ты на это скажешь? Поедем на Женевское озеро.
2: Как хочешь.
0: Ну, повернись ко мне, когда разговариваешь. Хотя бы из простой вежливости. У тебя пока еще есть время, чтобы на него наглядеться.
2: Хорошо. Повернулась.
0: Ну что ты, черт возьми, в нем нашла? Мы жили с тобой, можно сказать, с комфортом. Практика давала мне в среднем 40 тысяч в год. Я проверял потом по приходной книге. Чему ты улыбаешься? В сущности, тебе не хватало разве собственных яхт и дворцов?
2: Никто не может объяснить, что такое любовь. Я меньше всякого другого. Я узнала любовь, вот и все.
0: Мэтч, но...
2: Скажи лучше, что тебя привело на Клондайк.
0: А, у меня было слишком много денег. И не было жены, чтобы их тратить. Захотелось отдохнуть. Должно быть, переутомился. Сначала уехал в Колорадо. Но пациенты забросали меня телеграммами, а некоторые явились туда. Я хотел от всех скрыться. Удрал на Клондайк. И вот, когда я спокойно играл в вист в юконской хижине, меня тут и разыскал Том Доу.
3: Простите, доктор, может быть, вам надо чем-нибудь помочь?
0: Сейчас нет, Гарри, но с завтрашнего дня вы с Томом становитесь массажистами.
3: А, но мы... Доу, а?
4: Что, что, да мы понятия не имеем.
0: А я покажу вам, как это делается. Предупреждаю, на первых порах... Вашему брату Гарри это будет очень нелегко. Ага.
2: Ну, тогда, может быть...
0: Ничего, ничего. Стиснет зубы и вытерпит. Не беспокойтесь, миссис Стрэнг. Выдержки у вашего супруга на 10 раз хватит.
3: А? Что это с ней?
0: Да ничего особенного. Будь она мужчиной, я бы порекомендовал ей... покурить. Сдали нервы. Это пройдет. Не сразу, конечно, но пройдет.

0: Какое солнце! Ветер, жизнь вовеки не замрет, не прекратится поэзия земли.
1: Остановитесь.
0: Встаю.
2: Не могу угнаться за вами, хватит.
0: Знаете, я не верю. Не верю, до сих пор не верю, что могу вот ходить, бегать. Вот так вот валяться на траве.
2: И нигде не колет, не режет, не болит? Ни намека на боль?
0: Нет, нет.
2: Ну, значит, все в порядке, Стрэнд. Зиму другую, холод и сырость будут еще отзываться болью в старых ранах, но это пройдет. А может быть, этого и вовсе не будет.
0: Боже мой, доктор, вы совершили чудо. Не знаю, как вас и благодарить. Я до сих пор не знаю вашего имени.
2: Это не важно. Помог вам выпутаться, вот что главное.
0: Но ваше имя должно быть известно многим. Держу пари, что оно и мне окажется знакомым, если вы его назовете.
2: Думаю, что да. Но это ни к чему. Теперь еще. Еще одно последнее испытание. И я вас оставлю в покое.
0: Какое же?
2: За водоразделом. У самого своего истока эта речка имеет приток Биг-Винди.
0: Знаю.
2: Еще бы. Доу мне рассказывал, что в прошлом году вы за 3 дня дошли до Винди и вернулись обратно. И чуть его при этом не уморили.
0: Да, да. Было что-то в этом роде.
2: Ну так вот. Вам дается задание. Дойти до Биг-Винди и вернуться обратно за такой же срок, как в прошлом году.
0: Да я вернусь и раньше.
2: Тем лучше. Желаю удачи.
0: До встречи, доктор.
3: До встречи, доктор.
2: До встречи. До встречи.

0: Так, Мэтч, челнок надежный, ветер попутный. Сегодня к вечеру мы будем в моей хижине, а через неделю в Доусоне. Все получилось как нельзя лучше. Гарри на охоте, а Доу понес продукты и снаряжение твоему...
1: Замолчи! Почему ты не дал нам проститься?
0: Но ты ведь оставила ему письмо?
1: Да, но...
0: Может быть, ты надеялась, что я откажусь от платы?
1: Нет. Договор есть договор. Придержи челнок, пожалуйста. Я должна сесть на корму? Да?
0: Постой! Подожди минуту. Ты помнишь сказку о волшебном эликсире? Я ведь тогда ее не досказал. Слушай! Смочив ему глаза и готовясь уйти, та женщина случайно взглянула в зеркало и увидела, что красота вернулась к ней. А художник, прозрев, вскрикнул от радости, увидев, как она прекрасна, и сжал ее в объятиях. Ты очень красива, Мэтч. Остальное ясно. Объятия Стрэнга недолго останутся пустыми.
1: Что?
0: Я еду один. Прощай.
1: Грант!
0: Челнок надежный, ветер попутный. К вечеру я буду в своей хижине, а через неделю в Доусоне. Я только хотел доказать тебе, что я не так уж плох. Как видишь, плачу добром за зло. Прощай.
1: Грант!
0: Прощай!

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Часть первая. Театральное вступление. Поэт, комический актер и директор театра.
2: Вы оба, средь несчастья всех, меня дарившие удачей, здесь, с труппою моей бродячей, какой мне прочите успех? Мой зритель в большинстве не именитый, а нам опора в жизни большинство. Столбы помоста врыты, доски сбиты, и каждый ждет от нас не весть чего. Чтоб сразу показать лицом товар, новинку надо ввесть в репертуар. Волшебник и виновник их наплыва — поэт. Сверши сегодня это диво.
3: Не говори мне о толпе, повинной в том, что пред ней нас отрыть берет. Она засасывает, как трясина, закручивает, как водоворот. Наружный блеск рассчитан на мгновение, а правда переходит в поколение.
4: Довольно про потомство мне долбили. Когда потомству я дарил усилия, кто потешал бы нашу молодежь? В согласии с веком быть не так уж мелко. В восторге поколения не безделка, на улице их не найдешь. Тот, кто к капризам публики не глух, относится к ней без предубеждения. Чем шире наших слушателей круг, тем заразительнее впечатление. С талантом человеку не пропасть. Соедините только в каждой роли воображение, чувство, ум и страсть и юмора достаточную долю.
2: А главное, гоните действий ход, живей, за эпизодом эпизод. Подробностей побольше в их развитии, чтоб завладеть вниманием зевак. И вы их победили. Вы царите. Вы самый нужный человек. Вы маг. Чтобы хороший сбор доставить пьесе, ей требуется сборный и состав. И всякий, выбрав что-нибудь из смеси, уйдет домой, спасибо вам сказав. Смотрите, на немецкой сцене резвятся кто во что гораст. Скажите, бутафор вам даст все нужные приспособления. Потребуется верхний свет, вы жгите сколько вам угодно. В стихии огненной и водной и прочих недостатка нет. В дощатом этом балагане вы можете, как в мироздании, пройдя все ярусы подряд, сойти с небес сквозь землю в ад.

0: Рывок на небе. Господь, небесное воинство, архангелы. Появляется Мефистофель.
1: К тебе попал я, Боже, на прием, чтобы доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услужении. Но если бы я произносил тирады, как ангелов высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь. Я расскажу, как люди бьются, маясь. Божок вселенной, человек, таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари его ты Божьей искрой изнутри. Он эту искру разумом зовет, и с этой искрой скот скотом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым. Полулетя, полускача, он свиристит, как саранча. О, если бы он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал бы носа.
2: И это все? Опять ты за свое. Лежало бы да вечное нытье. Так на земле все для тебя не так.
1: Да, Господи, там беспросветный мрак. И человеку бедному так худо, что даже я щажу его покуда.
2: Ты знаешь Фауста?
1: Он доктор.
2: Он мой раб. Он служит мне, и это налицо. И выбьется из мрака мне в угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу.
1: Поспоримте, увидите воочию. У вас я сумасброда отобью, немножко взявши в выучку свою. Но дайте мне на это полномочия.
2: Они тебе даны. Ты можешь гнать, пока он жив, его по всем уступам. Кто ищет, вынужден блуждать.
1: Пристрастие не питая к трупам, спасибо, должен вам сказать. Мне ближе жизненные соки, румянец, розовые щеки. Котам нужна живая мышь. Их мертвую не соблазнишь.
2: Он отдан под твою опеку. Если можешь, не заведи в такую бездну человека, чтоб он тащился позади. Ты проиграл наверняка. Чутьем, по собственной охоте, он вырвется из тупика.
1: Поспорим? Вот моя рука. И скоро будем мы в расчете. Вы торжество мое поймете, когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака, как присмыкается века змея, моя родная тетя.
2: Тогда ко мне являйся без стеснения. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость, плут и весельчак. Из лени человек впадает в спячку. Ступай, расшевели его застой. Вертись пред ним, томи и беспокой, и раздражай его своей горячкой.
0: Небо закрывается, архангелы расступаются. Мефистофель один.
1: Как речь его спокойна и мягка. Мы ладим, отношения с ним не портя. Прекрасные черты. Да у старика так человечно думать и о черте.

ночь. Тесная готическая комната со сводчатым потолком. Фауст без сна сидит в кресле за книгою на откидной подставке. Я богословием овладел. Над философией корпел. Юриспруденцию долбил. И медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, в докторах хожу, и за нас 10 лет вожу учеников, как буквоед, толкуя так и сяк предмет, но знания это дать не может. И этот вывод сердце гложет.

О, месяц, ты меня привык встречать среди бумаг и книг, в ночных моих трудах без сна, в углу у этого окна. О, если б тут твой бледный лик в последний раз меня застиг. Но как? Назло своей хандре еще я в этой конуре, где доступ свету загражден цветною росписью окон, где запыленные тома навалены до потолка, где даже утром полутьма от черной гари ночника, где собран в кучу скарб отцов. Таков твой мир, твой отчий кров. И для тебя еще вопрос: откуда в сердце этот страх? Как ты все это перенес и в заточенье не зачах, когда насильственно взамен живых и Богом данных сил себя среди этих мертвых стен скелетами ты окружил? Не в прахере проходит жизнь моя среди этих книжных полок, как в неволе. Не прах ли эти сундуки старья и эта рвань, изъеденная молью? Итак, я здесь все нужное найду. Здесь, в сотне книг, прочту я утверждение, что человек терпел всегда нужду, и счастье составляло исключение. Ты, голый череп посреди жилья, на что ты намекаешь, зубы скаля, что твой владелец, некогда как я, искавший радости, блуждал в печали. Но отчего мой взор к себе так властно та склянка привлекает, как магнит? В моей душе становится так ясно, как будто лунный свет в лесу разлит, будто ли заветной жидкостью густою тянусь с благоговением за тобою. В тебе я чту венец исканий наш, из сонных трав настоянная гуща, смертельной силою тебе присущей, сегодня своего Творца уваж. На деле докажи, что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверия глухой пещеры, у того жерла, где мнительная сила суеверия костры всей преисподней разожгла. Распорядись собой, прими решение, хотя бы и ценой уничтожения. Сейчас сказать я речи не успею, напиток этот действует скорее, и медленней струя его течет. Он дело рук моих, моя затея, и вот я пью его душою всею во славу дня за солнечный восход. Река гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой. Наверное, уже колокола
Христову Пасху возвестили свету.

0: у ворот. Толпы гуляющих направляются за город. Фауст и Вагнер прогуливаются.
1: Взгляни отсюда, вниз с утеса, на городишко у откоса. Смотри, как валит вдаль народ из старых городских ворот. Всем хочется вздохнуть свободней. Все рвутся вон из толкотни. В день воскресения Господня воскресли также и они. Они восстали из-под гнета конур, подвалов, верстаков, ремесленных оков без счета, нависших крыш и чердаков, и высыпали на прогулку из хмурящейся тьмы церквей, из узенького закоулка, и растеклись ручьев живей.
2: Неважные места.
3: А ты куда?
4: Туда, куда и люди.
5: Таких, как возле замка в Слободе, ни девушек, ни пива нет нигде. И первый сорт задиры и скандалы.
3: Так у тебя опять у хвостуна по их побоям чешется спина. Я этим сыт надолго, до отвала.
6: Беда нам с новым бургомистром. Он все решает с видом быстрым, а пользе нашей пренебрег. Дела все хуже раз от разу, и настоятельней приказы, и непосильней налог.
7: По праздникам нет лучше развлечения, чем толки за стаканчиком вина, как в Турции далекой, где война. Сражаются друг с другом ополчения. Подходишь у трактирщика к окну и смотришь. По реке идут баркасы, и после дома, отходя ко сну, благословляешь миролюбие час.
8: Я тоже так смотрю, сосед. Пусть у других неразбериха, передерись хотя весь свет, да только б дома было тихо.
0: По горке ходят горожане, они одеты щегольски. А в отдалении на поляне в деревне пляшут мужики. Как человек я с ними весь. Я вправе быть им только здесь.
9: Мне доктор поручил народ вам благодарность принести. Вы оказали нам почет, не погнушавшись к нам прийти. Отрадно вспомнить в светлый день, как жертвовали вы собой для населения деревень в дни черной язвы моровой. Иного только потому ужасный миновал конец, что нам тогда избыть чуму помог покойный ваш отец. Вас не пугал ее очаг, и юноши еще тогда входили вы к больным в барак и выходили без вреда. За близость с братьей низшей хранила вас десница свыше.
10: Храни вас, Господи, вредь, чтоб не давали нам болеть.
0: Вам следует благодарить того, кто всех учил любить. Фауст с Вагнером проходят дальше.
11: Вы можете всем этим быть горды. Как вы любимы деревенским людям. Большое счастье пожинать плоды способностей не сгинувших под спудом. Вы появились, шапки вверх летят. Никто не пляшет, пораженный чудом, вас пропускают, выстроившись в ряд. Еще немного позовут ребят и станут перед вами на колени, как пред святыней, чтимую вселенье.
0: Давай дойдем до этой крутизны и там присядем.

0: Часто я, бывало, на той скале сидел, средь тишины, весь от поста худой отощалый. Ломая руки, я мольбой горел, чтоб Бог скорее избавил нас от мора и положил по ветрию предел. Так уповал и верил я в ту пору. И для меня насмешкою звучит тех тружеников искреннее слово. От их речей охватывает стыд и за себя, и за дела отцовы. Отец мой, нелюдим оригинал, всю жизнь провел в раздумьях о природе. Он честно голову над ней ломал, хотя и по своей чудной методе. Алхимии тех дней забытый столб, он запирался с верными в чулане и с ними там перегонял из колб соединения всевозможной дряни. Людей лечили этой амальгамой, не проверяя, вылечился ли тот, кто обращался к нашему бальзаму. Едва ли кто при этом выживал. Так мой отец своим мудреным зельем со мной среди этих гор и по ущельям самой чумы похлеще бушевал. И каково мне слушать их хваленья, когда и я виной их умерщвления и сам отраву тысячам давал.
1: Корить себя решительно вам нечем. Скорее была заслуга ваша в том, что вы воспользовались целиком умением к вам от старших перешедших.

0: Прогулка с вами на свободе приносит честь и пользу мне. Но от забав простонародья держусь я, доктор, в стороне. К чему б крестьяне не прибегли, и тотчас драка, шум и гам, и скрипки, и чахарда, и кегли, и крик невыносимы нам. Моя отрада — мысленный полет по книгам со страницы на страницу. Зимой за чтением быстро ночь пройдет, тепло по телу весело струится. А если попадется редкий том, от радости я на небе седьмом. Пойдемте, впрочем. На землю легла ночная сырость, нависает мгла. Хорош по вечерам уют домашний. На что, однако, вы вперили взор и смотрите, как вкопанный в упор?
1: Заметил, черный пес бежит по пашне.
0: Давно заметил. Что же из того?
1: Кто он? Ты в нем не видишь ничего?
0: Обыкновенный пудель. Пес лохматый. Своих хозяев ищет по следам.
1: Кругами сокращает их охваты. Все ближе подбирается он к нам. И если я не ошибаюсь, пламя за ним змеится по земле полян.
0: Не вижу. Просто пудель перед нами. А этот след — оптический обман.
1: Как он плетет вокруг нас свои извивы. Магический их смысл не так-то прост.
0: Не замечаю. Просто пес трусливый. Чужих завидев, поджимает хвост.
1: Все меньше круг. Он подбегает. Стой!
0: Вы видите? Не призрак, пес простой. Морчит, хвостом виляет. Лег на брюхо. Все как у псов и не похож на духа.
1: Не бойся. Смирно, пес.
0: За мной.
1: Не тронь.
0: Забавный пудель. И при том огонь. Живой такой, понятливый, бойкий. Поноску знает. Может делать стойку. А вроните его что-нибудь найдет. Заброшенной палкой в пруд нырнет.
1: Да. Он не оборотень, дело ясно. К тому же, видно, вышкален прекрасно.
0: Серьезному ученому забавно иметь собаку с выучкой исправной. Пес этот, судя по его игре, наверное, у студентов был в муштре.
2: Входят в городские ворота. Рабочая комната Фауста. Входит Фауст с пуделем.
3: Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору то лучшее, что движет мной. В душе, смирившей вожделения, совершается переворот. Она любовью к провидению, любовью к ближнему живет.
1: Пудель, уймись, и по комнате тесной не бегай. Полно ворчать и обнюхивать двери порог. Ну-ка за печку и располагайся к ночлегу. Право, приятель. На эту подушку бы лег. Очень любезно нас было прыжками забавить. В поле, на воле, уместна твоя беготня. Здесь тебя просят излишнюю резвость оставить. Угомонись и пойми, ты в гостях у меня. Что я вижу? Вот так гиль. Что это, сказка или быль? Мой пудель напыжился, как пузырь, и все разбухает ввысь и ширь. Он может до потолка достать. Нет, это не собачья стать. Я себе под свод. Раскрыла пасть, как бегемот, огнем глазищи навиты, твари из бесовской мелкоты. Совет, как пакость обуздать, ключ Соломона может дать.
4: Гляди-ка, от ужаса шерсть он щетинит, глазами своими бесстыжими враг. Прочтешь ли ты имя, осилишь ли знак несотворенного, неизреченного, с неба сошедшего в лето Пилатова, нашего ради спасения распятого?
1: За печку оттеснен, он вверх растет, как слон, готовый словно дым по потолку расплыться.
4: Ложись! Ногам моим на эту половицу. Я сделать все могу, еще с тобой несчастный. Я троица и сожгу тебя трипостасной. На это сила есть, проверь у чародея.
2: Когда дым рассеивается, из-за печи появляется Мефистофель в одежде странствующего студента.
5: Что вам угодно? Честь представиться имею.
1: Вот значит, чем был пудель начинен. Скрывала шкалера в себе собака.
5: Отвешу вам почтительный поклон, но вы меня запарили, однако.
1: Как ты зовешься?
5: Мелочный вопрос в устах того, кто безразличен к слову, но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу.
1: Однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик, смотря как каждого из вас зовут. Ты кто?
5: Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла.
1: Нельзя ли это проще передать?
5: Я дух, всегда привыкший отрицать, и с основанием. Ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало. Моя среда.
1: Ты говоришь, ты часть. А сам ты весь стоишь передо мной здесь.
5: Я верен скромной правде. Только спесь людская ваша с самомнением смелым себя считает вместо части целым. Я части часть.
2: Которая была когда-то всем. И свет произвела. Свет этот порождение тьмы ночной и отнял место у нее самой. Но с ней не сладит, как бы ни хотел. Его удел — поверхность твердых тел. Он к ним прикован, связан с их судьбой. Лишь с помощью их может быть собой. И есть надежда, что когда тела разрушатся, сгорит и он дотла.
1: Так вот он в чем твой труд почтенный. Не сладив в целом со вселенной, ты ей вредишь по мелочам.
5: И безуспешно, как я не упрям. Мир бытия досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением. И хоть бы что, я цели не достиг. И море в целости, и материк, а люди, звери и порода птичья, мори их не мори, им трын трава. Плодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличии.
1: Итак, живительным задатком, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком. Что ж ты поинтересней дела себе, сын ночи, не припас?
5: Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться. Прощай. располагай собой. Знакомый с тем, что ты за птица, прошу покорно в час любой. Ступай! В твоем распоряжении окно и двери дымоход.
6: Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура под дверною рамой.
5: Ты испугался пентаграммы? Каким же образом тогда вошел ты через порог сюда? Как окно и двери дымоход?
6: Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура под дверною рамой.
5: Ты испугался пентаграммы? Каким же образом тогда вошел ты через порог?

0: знак. И выйти не могу.
1: Но почему не лезешь ты в окно?
2: Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Закон на это строгий.
1: Ах, так законы есть у вас в аду. Вот надо будет что иметь в виду на случай договора с вашей братьей.
2: Любого обязательства принятия для нас закон со всеми наряду.
0: Мы не меняем данных обещаний. Договорим при будущем свидании. На этот раз спешу я и уйду.
1: Еще лишь миг. И я потом отстану. Два слова только о моей судьбе.
0: Я как-нибудь опять к тебе нагряну. Тогда и предадимся ворожбе. Теперь пусти меня.
1: Но это странно. Ведь я не расставлял тебе сетей. Ты сам попался. И опять злодей. Не дашься мне, ушедший из капкана.
2: Согласен. Хорошо.
0: Я остаюсь. И в подтверждении дружеского чувства тем временем развлечь тебя берусь и покажу тебе свое искусство.
1: Показывай, что хочешь. Но гляди, лишь скуки на меня не наводи.
0: Ты больше извлечешь сейчас красот за час короткий, чем за долгий год. Незримых духов тонкое умение захватит полностью все ощущения, твой слух и нюх, а также вкус и зрение, и осязание, все наперечет. Готовиться не надо, духи тут, и тотчас исполнение начнут.

Благодарю вас несказанно, его усыкили мальчуганы. А ваш концерт — вершина мастерства. Нет, не тебе ловить чертей в тенёт-то. Чтоб глубже погрузить его в дремоту, дружнее водите дети хоровод.

0: а этот знак для грызуна работа. Его мне крыса сбоку надгрызет. Ждать избавительницы не придется, уж слышу я, как под полом скребется. Царь крыс, лягушек и мышей, клопов и мух, и жаб, и пшей, тебе велит сюда явиться и выгрызть место в половице, куда я сверху масло капну. Уж крыса тут как тут, внезапно. Ну, живо этот вот рубец. Еще немного. И конец. Готово. Покидаю кровь. Спи, Фауст, мирно. Будь здоров.
1: Фауст просыпается.
2: Не вовремя я сном забылся. Я в дураках. Пока я спал, мне в сновидении черт явился и пудель.

0: от меня сбежал.
1: Снова рабочая комната Фауста.
0: И вновь безволие и упадок, и вялость в мыслях и разброд. Как часто этот беспорядок за просветлением настает. Паденья эти и подъемы, как в совершенстве мне знакомы. От них есть средства искони, лекарство от душевной лени, божественное откровение, всесильное и в наши дни. Всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все писание хочу, не пожалев старания, уединившись в заперти, как следует перевести. Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? Была в начале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был, опять как вижу, с толку сбит. Вначале было дело, стих гласит. Опять стучится кто-то. Вот досада.
2: Войдите. Кто там?
3: Это я.
2: Войдишь.
3: Заклятие повтори. Три раза надо.
2: Войди. Войди, войди. Вот ты меня лицезришь. Я убежден, поладить мы сумеем. И сообща твою тоску рассеем. Смотри, как расфронтился я пестро. Из кармазина золотою ниткой камзол в обтяжку, на плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое, сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде свойственной повесом изведать после долгого поста, что означает жизни полнота.
0: В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтоб знать одни забавы, и слишком юн, чтоб вовсе не желать. Что даст мне свет, чего я сам не знаю? Смиряй себя! Вот мудрость прописная, извечный нескончаемый припев, которым с детства прожужжали уши, нравоучительную этой сушью нам всем до тошноты осточертев. Я утром просыпаюсь с содроганием, И чуть не плачу, зная наперед, что день пройдет, глухой к моим желаниям, и в исполнение их не приведет. Намек на чувство, если он заметен, недопустим и дерзок чересчур. Злословие все покроет грязью сплетен и тысячью своих карикатур. И ночь меня в покое не оставит. Едва я на постели растянусь, меня кошмар ночным удушьем сдавит, и я в поту от ужаса проснусь. Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание, на внешний мир, на общий ход вещей не простирается его влияние. Мне тяжко от неполноты такой. Я жизнь отверг и смерти жду с тоской.
2: Смерть. Посетитель не ахти какой.
0: Блажен, кому она в пылу сражения, увенчанная лаврами придет, кого сразит среди вихря развлечений или в объятиях девушки найдет. При виде духа кончить жизнью счеты я был вчера на радостях не прочь.
2: Но если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь.
0: В придачу ко всему ты и шпион.
2: Я не всеведущ, я лишь искушен.
0: О, если мне в тот миг разлада был дорог благовестогул, из детства памятной отрадой мою решимость пошатнул. Я проклинаю ложь без меры, изворотливость без дна, с какою в тело, как в пещеру у нас душа заключена. Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений, обманчивых, как слой румян, и обольщение семьянина, детей, хозяйства и жену, и наши сны наполовину неисполнимые кляну, кляну Маммона, власть наживы, растливший в мире все кругом, кляну святой любви порывы и опьянение вином. Я шлю проклятие надежде, переполняющей сердца. Но более всего и прежде кляну терпение глупца. Ему дан нрав отчаянный и страстный. Во всем он любит бешенство, размах. От радости земли он ежечасно срывается куда-то в попыхах. Я жизни изведать дам ему избытки и в грязь втопчу, и тиме оплету. Он у меня пройдет всю жуть, все пытки, всю грязь ничтожества, всю пустоту. Он будет пить и вдоволь не напьется. Он будет есть, и он не станет сыт. Если бы он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасется.
2: Оставь заигрывать с тоской своей, точащую тебя, как коршун злобный. Как неплоха среда, но все подобны, и человек немыслим без людей. Я не зову тебя простолюдином. Мы повидней компанию найдем, хоть среди чертей я сам не вышел чином. Найдешь ты пользу в обществе моем. Давай столкуемся друг с другом, чтоб вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути.
0: А что ты требуешь в уплату?
2: Сочтемся после. Время ждет.
0: Черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом.
2: Тебе со мной будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней загробной ты тем же при свидании мне воздашь.
0: Что ж, я к загробной жизни равнодушен. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли, отрады и кручины испытываю я на ней единой. В тот горький час, как я ее покину, мне все равно, хоть не расти трава. И до иного света мне нет дела. Как тамошние чувства не звались, нелюбопытно, где его пределы и есть ли там в том царстве верх и низ.
2: Чем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет. Я дам тебе, чего не видел свет.
0: Что можешь ты пообещать, бедняга? Вам, близоруким, непонятна суть стремлений к ускользающему благу. Ты пищу дашь ни сытную, ни чуть, дашь золото, которое, как ртуть, меж пальцев растекается, за знобу, которая, упав к тебе на грудь, уж норовит к другому ушмыгнуть, дашь талию карт, с которой, как ни пробуй, игра в ничью и выигрыш не в счет. Дашь упоенье славой, дашь почет, успех недолговечней метеора и дерево такой породы спорой, что круглый год день вянет, день цветет.
2: Меня в тупик не ставит поручение. Все это есть в моем распоряжении. Но мы добудем, дай мне только срок, вернее и полакомей кусок.
0: Пусть мига больше я не протяну. В тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся лени или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет.
2: Запомним.
0: По рукам. Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение по времени, все кончено, и я твоя добыча, и мне спасения нет из-за подни. Тогда вступает в силу наша сделка. Тогда ты волен, я закабален. Тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон.
2: Имей в виду, я это все запомню. Я нынче ж на ученом кутеже твое доверие службой завоюю. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтоб мне не сомневаться в платеже.
0: Тебе, педанту, значит, нужен чек. И веры не внушает человек. Но если клятвы для тебя не важны, как можешь думать ты, что хлоп бумажный пустого обязательства клочок удержит жизни бешеный поток? Что ж ты в итоге хочешь? Рассуди пером, резцом или грифелем, какими чертами? Где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди?
2: Зачем ты горячишься? Не дури! Листка довольно. Вот он, наготове. Изволь тут расписаться. Капли крови.
0: Вот вздор. Но будь по-твоему. Бери.
4: Thank you. какие-то ходульные условия.
2: Кровь надо знать, совсем особый сок.
4: Увы, тебя я не надую. Я твой, тебе принадлежу. Раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу.
2: Чем только я кичиться мог, великий дух миропорядка пришел и мною пренебрег. Природа для меня загадка. Я на познание ставлю крест. Чуть вспомню книги, злоба ест. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихрь огорчений и забав. Пусть чередуются весь век счастливый рок и рок несчастный, в неутомимости всечасной себя находит человек.

на чужбину. С большим злом тебя я не пущу. Я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку. Поздравить жизнью тебя могу.

0: Погребок в Лейпциге. Компания веселящихся гуляк.
1: Мы входим, видишь, первым делом в кабак гулякам, очумелым. Не унывать важнее всего, а тут что день, то торжество. Немного надо для веселья, давали бы в долг. Из кабака доставалась бы легка на утро голова с похмелья.
2: Новоприезжие! Смотрите, и час не больше по прибытии. Их удивление выдает.
3: Да из какой-нибудь трущобы. А Лейпциг, маленький Париж, на здешних всех налет особый. Из тысячи нас отличишь.
4: А эти из каких же мест?
3: Я поднесу им по стакану. Только угощать их стану, узнаю все про их приезд. Мне думается, из господ. Ведь несговорчивый и чваный.
2: Заведомые шарлатаны.
3: Ну да, внимание, видит Бог. Я подниму их на зубок. Не вы ли в риппах, въехав на ночлег, с Иванушкою дурачком видались?
1: Мы с ним сегодня утром повстречались. И чуть я не забыл его приказ. Отвесь поклон родне. Просил он нас.
4: Что, съел? В рот пальцы не клади, откусит.
3: Ну, погоди. Так напущусь, что струсит.
1: Мы слышали, спускаясь в погребок, как пели вы до нашего прихода. Для пения здесь прекрасный потолок, разносят звуки гулка эти своды.
3: Скажите, часом вы не виртуоз?
1: Любитель, но почти что без голоса.
4: Так спойте что-нибудь.
1: Я не в ударе, но я готов.
3: Из песен поновей.
1: Мы прямо из испанских Пиреней, страны хороших вин и нежных арий. Жил-был король державный с любимицей блохой.
3: С блохой? Вот это так, хвалю, хвалю. Блоха прямая пара королю.

0: Та-та-та пісня.
1: Браво.
0: Горе блохам. У нас им верховодить не дано.
2: Нацелился, поймал. И смерть пройдохам. Да здравствует свобода!
3: И вино.
4: Я за свободу выпил бы, не споря. Да ваши вина, смех один и горе.
5: Не сметь так выражаться. Клевета.
4: Боюсь обидеть этим принципала. А то б я дал отведать вам сорта из собственного моего подвала.
6: Мефистофель буравит дыру в столе.
4: Ну, пробки вон и пейте на здоровье.
7: Чудный ключ-ручей, текущий из щелей.
4: Ни капли не пролейте, вот условия.
8: Раздолье и блаженство нам, как лужа свинью пятиста. Раздолье и блаженство нам, как лужа свинью пятиста.
4: Смотри, как разошелся этот сброд.
9: Уйдем. Мне надоело в этом месте.
4: Нет-нет, понаблюдаем этих бестий, пока мест распояшится народ.
6: По нечаянности Зибель плещет вино на землю. Оно загорается.
10: Огонь! Из ада пламя! Караул!
4: Стихия, милая, смири разгул. Нет, это лишь чистилищное пламя.
5: Бей, колдуна! Бей! Голова его оценена!
4: От дурмана с беленой, под туманной пеленой, здесь вы и в стране.

0: сне, где я? Чудесный край, душистый виноград, лицо приблизьте,
1: и хоть охапками его хватай,
0: как гроздья

0: сейте чары столбняка. Я в памяти у вас останусь.
1: Что это?
2: А? Твоя щека?
0: А мы друг друга держим за нос.
3: Подай мне стул. Мне тяжело. Я падаю, всего свело!
2: Я все-таки бы знать хотел, что тут все это означало.
4: Где негодяй? Найду нахала. Уж больше не уйдет он цел.
3: Я видел, как он в дверь подвала верхом на бочке улетел. А я без ног, и сердце бьется. А что вино? Из дырок льется?
4: Нет, надувательство одно.
0: Окажется, что пил вино. Ну вот, а виноград откуда?
3: Да, как теперь не верить в чудо?
5: Кухня ведьмы. На огне низкого очага стоит большой котел. У котла мартышка-самка снимает пену и смотрит, чтоб котел не перекипел. Мартышка-самец сидит рядом и греется. Потом они, играя, выкатывают на середину комнаты большой шар, напоминающий глобус.
6: Вот шар земной, как заводной, кубарь негромкий. Внутри дупло, он как стекло, пустой и ломкий. Вот здесь пятно освещено, а

0: Кубаля, нет Кубаля, и не закрутишь.
1: Взгляни на маленьких зверей. Вот горничная, вот лакей. Хозяйки, видно, нет в квартире.
2: Она на пире. Хвать вьюшку за скобу и хич в трубу.
1: Все шляется по ассамблеям.
3: Пока мы лапы греем.
1: Как ты зверенышей нашел?
4: Сама нелепость и безвкусие.
1: Напрасно. С ними я провел часы приятнейших дискуссий. Что, малыши, у вас кипит? Какой попахивает пищей?
5: Похлебкой для братьев нищий.
1: О, так у вас широкий сбыт.
6: Котел перекипает. В кухню с диким воем спускается ведьма.
7: Нагоняй, ошпарила хозяйку. Вода из шарики уходит через край.
8: А это кто? Копыл вам в бок. Кто вас позвал к нам на порог? Я вам скандал чинить не дам. За шум и гам огнем обдам.
1: Иду все в прах, все вдрызг. У, Василиск, подымешь весь. Я не твою посуду бью, я под свою плешу дуду. Не узнаешь? А я могу стереть, как твой прямой владыка, с лица земли тебя торгу с твоей обезьяней кликой. Забыла? Красный мой камзол, стоишь с небрежным равнодушием перед моим пером петушьим. Не видишь, кто к тебе пришел?
7: Слепа? Простите за прием. Но что ж не вижу я копыта, где вороны из вашей свиты?
1: Прощаю. В промахе твоем виновна долгая разлука. А то не пророню ни звука. Все в мире изменил прогресс. А быть, меняется и бес. Арктический фантом не в моде. Когтей ты не найдешь в заводе. Рога исчезли, хвост исчез. С копытом вышел мой скандал. Когда по форме современной я от подъема до колена себе гамаш не заказал.
7: Я просто обворожена. Вас видя, душка сатана.
1: Ты можешь звать меня бароном. Я, как всякий князь и граф, на то имею больше прав. Горжусь своим гербом исконным.
7: Года идут, а вы все тот же шалопут.
9: Все эти ведьмы льнут ко мне. Учись, как с ними обходиться.
7: Чем я могу вам пригодиться?
1: Нужда у нас в твоем вине. Но не в таком, что в обращении, а старого изготовления. Такое действует вдвойне. Ему не повредит и штоф. Не только то, что тут в стакане. Черти свой круг. Тверди чуранье. И чашу полни до краев.

0: от грустных дум меня отвлечь. Не старой бабей кликушей мне три десятка сбросить с плеч.
1: Ты снова рассуждаешь здраво. Есть средство посильнее питья, но то особая статья, едва ли оно тебе по нраву.
2: Что это?
1: Способ без затрат, без ведь и бабок. Долго выжить. Возделай поле или сад, возьмись копать или мотыжить, замкни работы в тесный круг, найди в них удовлетворение, всю жизнь кормись плодами рук, скотине следуя в смирении, вставай с коровами чуть свет, потей и не стыдись навоза, тебя на 80 лет омолодит метаморфоза.
2: Жить без размаху никогда. Не пристрастился б я к лопате, к покою, к узости понять.
1: Вот значит, ведьме и нужда.
3: Наук зерно погребено под слоем пыли. Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий.
2: Я, кажется, с ума сойду от этих диких оборотов, как будто сотня идиотов горланит хором ерунду.
3: Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий.
1: Довольно мудрая сила. Налей-ка другу пополней. Гляди, он не младенец силы, он и по этой части сила. Магистр всех пьяных степеней.
4: Ведьма с видом священнодействия наливает питье в чашку. Когда Фауст подносит его к губам, оно загорается.
1: Пей, пей от сердца полноты, покуда чувства оживятся. Ты с дьяволом самим на ты. Тебе ли пламени бояться?
4: Фауст подходит к зеркалу.
2: Кто этот облик неземной волшебным зеркалом наводит? Любовь, слетай туда со мной, откуда этот блеск исходит? Кто эта женщина вдали? И неужели не обман, и что-то вправду есть на свете, как бесподобный этот стан и голова, и руки эти?
1: Еще бог трудя шесть дней, и на седьмой, воскликнув «Браво!», мог что-нибудь создать на славу. В дорогу двигайся, не стой.
5: Помочь душою рано всем.
1: В вальпургивую ночь с тобой добром сквитаться я сумею. Поем нельзя без мациона. Ты должен весь пропреть насквозь, вся суть наливки патагонной, чтоб тело жару набралось.
2: Не торопи меня, указчик. От зеркала мне не уйти.
1: Оскар, ты женщин всех образчик, увидишь скоро воплоти. Глотнув настойки, он Елену во всех усмотрит непременно.

0: Рад, милый барышня, служить. Нельзя ли мне вас проводить?
1: Я и не барышня, и не мила. Дойду без спутников домой, как шла.

0: я в жизни не видал подобной. Как неиспорченно чиста и как насмешливо беззлобна.
1: Сведи меня с той девушкой.
2: С которой?
1: Которую я на углу настиг.
2: Она сейчас лишь вышла из собора, где отпустил грехи ей духовник. Я исповедь подслушал, в ту же пору за нею тайно прошмыгнувши вслед. Ей исповедоваться нет причины. Она, как дети малые, невинна, и у меня над нею власти нет.
1: Ей более 14 лет.
2: Ты судишь, как какой-то селадон. Увидят эти люди цвет, бутон, и тотчас же сорвать его готовы. Все в мире создано для их персон. Для них нет в жизни ничего святого. Нельзя так, милый, больно ты востер.
1: Напрасный труд, мой милый гувернер. Я обойдусь без этих наставлений. Но вот что заруби-ка на носу. Я эту ненаглядную красу в своих объятиях нынче унесу. Или расторгну наше соглашение.
2: Ты говоришь, как сластолюб француз. Прошу меня не торопить, однако. Не понимаю, правда, что за вкус в глотании наспех лакомства без смаку? Приятно то, что отдаляет цель. Улыбки, вздохи, встреча у фонтана, печаль томления, словом, канитель, который всегда полны романы.
1: Мой аппетит и без того хорош.
2: Нет, не шутя, горячку надо сбавить. Дитя ты это силой не возьмешь. Тут надо изловчиться и лукавить.
1: Дай что-нибудь мне от нее. Хоть брошь с ее груди, подвязку с ног, наколку. Сведи меня тайком в ее светелку. Скорее, не вводи меня в беду.
2: Ну, если это правда страсть такая, что умолять приходится в бреду, сегодня же мгновение не теряй, я в комнату ее тебя сведу.
1: С ней свидеться? Обнять ее?
2: О, нет. Она пойдет наведаться к соседке, а ты упиться сможешь на разведке мечтой о месте будущих побед.
1: Сейчас же и пойдем?
2: Нет, слишком рано.
1: Подарок для нее достать успей.
2: Подарок обязательно достану. Он понимает, как подъехать к ней. Здесь много старых кладов близ церквей. Взгляну я, все ли они еще сохранны.
3: Вечер. Маленькая опрятная комната Маргариты.
4: Я б дорого дала, открой мне кто-нибудь, кто тот чужой. У незнакомца важный вид, он, надо думать, родовит, а то б так смело и беспечно не говорил он с первой встречной.
3: Выходит в другую комнату. Появляются Фауст и Мефистофель.

0: любимой девушке покой. Святилище души моей, на мирный лад меня настрой, своею тишиной обвей. Девушка, как близок мне твой склад, ни пятнышка кругом, как аккуратно разложен по столу узорный плат, и как песком посыпан пол опрятно. Ты превратила скромный уголок рукою чудотворную в чертог.
1: Живее вон, она войдет сейчас.
0: Бежим. Дай кину взгляд в последний раз.
1: Смотри, как тяжела шкатулка эта. Мы девушке ее поставим в шкаф. В ней драгоценности и самоцветы. Она с ума сойдет, их увидав. Тут безделушки для твоей вострушки. А дети, ой, как падки на игрушки.
0: А честно ли это?
1: Вот так оборот. Ты, может быть, присвоить хочешь ящик? Сказал бы это наперед, чтобы меня избавить от хлопот, когда ты добродетели образчик.
2: Они исчезают. Появляется Маргарита с лампой.
3: Как в спальне тяжело дышать. А на дворе не жарко, тихо. Скорей бы воротилась мать. Мне кажется, что неспроста такая в доме духота. Какая я еще трусиха. Откуда этот милый сундучок? Как он здесь очутился? Просто чудо. Я шкаф замкнула, помню, на замок. Наверное, мать взяла его в залог, кому-нибудь давая денег в суду. О, Господи! Смотри-ка ты, смотри! Я отроду не видела такого. Убор знатнейшей барыни под стать, из золота, из серебра, изделия. Кому бы они могли принадлежать? Только бы примерить ожерелье.
2: На улице.
1: Постылые! Исчадья преисподней! Мне жаль, что нет ругательств попригодней.
4: Да что с тобой? Что у тебя за вид? Тебя какая муха укусила?
1: Я б чертыхался, на чем свет стоит, когда бы не был сам. Нечистой силы.
4: Вот сумасшедший. Что за кипяток? Не горячись. Здоровье б поберег.
1: Подумай, у папа шкатулка наша. Все это Маргаритина мамаша смекнула, поглядев на изобилие, что не видели этой, не светили. И говорит: дитя, не тронь, Серег, ни право имущества, ни впрок, пожертвуем-ка эти украшения заступнице небесной в приношение. И вот минуты непромешков, премного умиленный поп, браслеты, цепи, кольца сгреб, как горсть каких-нибудь орешков.
4: А Гретхен?
1: С места не встает. Покоя ларчик не дает. И неизвестность беспокоит, кто тот даритель-доброход. Весь день сидит, догадки строит.
4: Ну вот мой план. Веди подкоп, обходный под ее соседку. А Гретхен снова в гардероб. Цепочку сунь или браслетку.
1: Да, милостивый государь. Влюбленных мания подарки. Хоть небо все ему обшарь на звезды для его сударки.

0: Дом соседки Марты.
1: Прости, Господь, мой муженек женою бедной пренебрег, соломенной вдовою вяну, а сам уплыл за океаны. А видит Бог, я ль не жена, любила и была верна. Небось уж помер на чужбине. Иметь бы справку о кончине.
2: Ах, Марта!
1: Гретхен, что с тобой?
2: От ужаса дрожат поджилки. На полке ящик костяной, и в нем сокровищ, как в копилке. Вещи в шкатулке без числа, полней, чем первая была.
1: Ты матери не говори, а то раздаст в монастыри.
3: Кто мог бы ларчики принести? Неладное тут что-то есть.
2: Не матушка ли моя за мной?
1: Какой-то господин чужой. Пожалуйте.
4: Простите, дамы, что к вам я вваливаюсь прямо. Я к Марте Швертлейн.
1: С кем имею честь? Я Марта Швертлейн.
4: Рад знакомству свесть. Но я не вовремя, понятно, застал вас с барышней знатной. Беседе не хочу мешать, я к вам зайду потом опять.
1: С чем вы пришли?
4: Простите за суровость, мне горько выступать посланцем бед. От мужа к вам нерадостная новость. Он, умирая, вам послал привет.
1: Он умер! Жизнь моя, мое спасение! Я упаду! Какое потрясение!
2: Не надо, дорогая, унывать.
4: Позвольте вам о муже рассказать. Его хранит Антоний Падуанский в своей часовне, тихой, святой, в земле церковной. Он по-христиански похоронен под каменной плитой.
1: Вещей он не давал для передачи.
4: Лишь просьбу долго жить. А наипаче поможет справить 300 панихид. Вот все, что передать вам надлежит.
1: Как? Ни колечко мне, ни медальона, который любой мастеровой в котомке бережет для нареченной и не доест, а принесет домой? Как муж скончался?
4: Посередь двора, в навозе лежа, на гнилой соломе. Я находился у его одра. Он каялся и вспоминал о доме. Наверное, бреди от упадка сил. Напраслину на вас он возводил. Да, не был я бездельником, зевакой. Минуты с ней покоя я не знал. Плодил детей, хлеб ей добывал. Да все не мог ей угодить. Однако и корку черствую свою жевал, оглядываясь на нее с опаской.
1: Про мою любовь к нему и ласку, про все мои тревоги он забыл?
4: Нет, он их помнил и благодарил. На вашем месте траурное платье я с год бы проносил и с тех пор подумал бы о новом кандидате.
1: Не подвернется вновь такой бобер. Он был добряк и дурачок влюбленный. Сама сердечность, искренность сама. Когда бы ни шатанья, ни притоны, ни девки, ни игорные дома.
4: Ну, это недостаток мелкий. Наверное, и он спускал вам ваши женские проделки. На равенстве таких начал я в руки вас искал.
1: Как вам не стыдно, шутнику?
4: Хоть я и черт, а утеку, пока на слове не поймали. Так надо быть с ней начеку. Так в сердце нет еще печали.
3: Как вас понять?
4: Дитя, дитя. Прощайте.
2: С Богом.
1: Не шутя, а мужа бы достать бумагу. Где погребен, когда, бедняга? И эти сведения в печать для верности потом отдать.
4: Признание очевидцев двух достаточно для справки устной. Хотите, явится мой друг и подтвердит рассказ мой грустный?
1: Прошу.
4: А барышня придет? Приятель мой отличный малый, объездил свет, весьма бывалый, для дома честь его приход.
2: При нем я постыжусь являться.
4: Будь он и принц, не вам стесняться.
1: Итак, сегодня вечерком мы вас в саду обоих ждем.
0: И снова улица.
5: Ну, как дела? Идут на лад?
4: Ты пламенем объятый в горе. Она твоею будет вскоре. Пойдем к соседке Марте в сад. Кума заведомая сегодня. И Гретхен будет там сегодня.
5: Ну что ж, прекрасно. Очень рад.
4: Но и от нас услуг хотят.
5: Так что ж, услуга за услугу.
4: Заверим ей своей рукой, что в Падуе, в земле святой, почиет прах ее супруга.
5: Ты, как всегда, софист и лжец.
4: Зато ты честь и образец, и завтра это обнаружишь, когда головку Гретхен скружишь и дашь ей верности обет.
0: Сад Марты. Марта под руку с Мефистофелем и Маргарита с Фаустом прогуливаются по саду.

0: ваша доброта, что вы так снисходительны, не строги. Меня и в путешествии места, любезно вы со встречными в дороге. Моя незанимательная речь не может вас ни капельки увлечь.
1: Один лишь взгляд, один лишь голос твой дороже.

0: поступе дело близко. Не сладко доживать холостяком.
1: Представишь, это сердце жить не радо.
0: Об этом вовремя подумать надо.
2: И ты все дома?
3: Больше все одна. Хотя у нас хозяйство небольшое, сноровка в доме все равно нужна. Мы без служанки. Я стираю, мою, готовлю, подметаю, шью. Все я. Возни и спешки, только б с ног не сбиться. И матушка строга. Насчет шитья она сама большая мастерица. Не то, чтоб находились мы в нужде. Скорее мы с достатком горожане. Отец семьи оставил состояние, и сад, и домик малый в слободе. Теперь я не тружусь, чуть свет с просонку, как год назад. В солдатах брат, и умерла сестренка. А то я отдавала все ребенку. Но рада б муки все вернуть назад за милый детский взгляд.
2: Взгляд, вероятно, херувим. Единственно с твоим сравнимый.
0: Неисправимые холостяки! Как обратить вас в истинную веру?
1: В такой учительнице для премьера охотно б я пошел в ученики.
0: Тогда нельзя ли вам в душу заглянуть? У вас есть на примете кто-нибудь?
1: Своя жена да угол? Говорят, дороже царств и каменных палат.
0: Я говорю о склонности взаимной.
1: Все встречные в пути гостеприимны.
0: Нет, вы не поняли. Я знать хочу серьезных чувств. Вы в прошлом не таите?
1: Я в жизни с женщинами не шучу.
0: Ах, нет, меня понять вы не хотите.
1: Я, конечно, глуп. Однако в меру сил любвеобильность вашу оценил.
2: О, радость ты моя! Так ты сейчас меня узнала с первого же взгляда.
3: Конечно, и потупилась, смутясь.
2: Прости же, что тебя я подстерег в то утро за церковной оградой. Не ставь мне этой вольности в упрек. О, милая!
3: А ну?
2: Ты что, букет? Или венок плетешь?
3: Нет, так, пустое.
2: Нет, что же ты?
3: Не смейтесь надо мной.
2: Что шепчешь ты?
3: Не любит, любит, нет.
2: О, прелесть ты моя.
3: Не любит, любит, любит. Любит.
2: Любит, да, мой свет. Гадание этот узел пусть разрубит. Он любит, любит. Вот цветка ответ.

0: пора домой.
1: Я вас не отпустила бы так скоро со своего двора. Но городок наш страшная дыра. Начнутся разговоры. Здесь у людей другого дела нет, как наблюдать через заборы, куда и с кем пошел сосед. А наша пара?
2: Он юркнул в тьму, за ней вслед.
1: Он благосклонен к ней.
2: Она к нему. Так создан свет.
3: Беседка в саду. Маргарита вбегает в беседку.

0: Ты прячешься, лиса? Постой.
1: Душою вся твоя.

0: Кто там?
1: Свинь.
0: Свинья.
1: Пора расстаться.
2: Да, правда, сударь, поздно. Час ночной.
0: Нельзя ли проводить мне вас домой?
3: О, нет. Что скажет мать?
0: Так мне убраться. Счастливо оставаться.
2: В добрый час.
3: До скорого свидания. Просто диво. Куда он устремляет мысль свою? А я пред ним в смущении стою, всему поддакивая торопливо. И все же в толк никак я не возьму, чем я могла понравиться ему.

0: Лесная пещера. Фауст 1.
1: Я вижу месяц, листья в каплях, сырость на камне скал и на коре дерев, и тени движущихся туч, похожие на чудищ первобытной старины. Как ясно мне тогда, что совершенство мне не дано. В придачу к тяге ввысь, которая роднит меня с богами, дан низкий спутник мне. Я без него не обойдусь. Наперекор бесстыдству, с которым обращает он в ничто мой жребий и твое благословение, он показал мне чудо красоты, зажег во мне и раздувает пламя. И я то жажду встречи, то томлюсь тоскою по пропавшему желанию.
2: Скажи, какой анахорет спасается в лесу под елью? Или спасение от безделья повеселее, что ли, нет?
3: А у тебя других нет дел, как докучать мне неотлучно.
2: Шучу. Я спорить не хотел. Все время припираться скучно. Ты, брат, ворчун и нелюдим. Хоть разорвись ему в угоду, одно лишь наказание с ним. Нет от него жития прохода.
3: Еще спасибо говорить, что ты пристал ко мне как муха.
2: О, сын земли! Хочу спросить, что б делал ты без злого духа? Не спас ли я тебя вполне от философского угара? И не благодаря ли мне ты не сошел с земного шара? Так что ж ты разгонять тоску засел совой под тенью граба и варишься в своем соку, питаясь воздухом, как жаба? О, как в тебе еще заметно сидит ученый кабинетный.
3: Когда б ты ведал, сколько сил я черпаю в глуши лесистой, из зависти одной, нечистой, ты б эту радость отравил.
2: Вот неземное наслаждение. Ночь промечтать среди гор, в траве, как божество, шесть дней творения, обняв в конечном торжестве, постигнуть все под небосводом, совсем сродниться и потом с высот свалиться кувырком. Куда? Сказал бы мимоходом, но этого простейший стыд мне выговорить не велит.
3: Какая грязь?
2: Какая грязь? Вся кровь от ярости зажглась. Как твой стыдливый слух тревожит, едва я прямо назову, то без чего по существу твоя стыдливость жить не может. Ну что же, лги и лицемерь, насколько совести хватает. Однако вот о чем теперь. В своей конурке Гретхен тает. Она в тоске, она одна. Она в тебе души не чает. Тобой жива, тобой полна. Ее любовь, как ширь, разлива, без удержу, без берегов. А сам ты присмирел трусливо и руки умывать готов.
3: Сгинь! Искуситель окаянный, о ней ни слова негодяй, и чувственного урагана уснувшего не пробуждай.
2: Я вспомнил пастбище среди роз и ланей, символы желания.
3: Прочь, сводник!
2: Ты меня до слез смешишь потоком этой брани. Создав мальчишек и девчонок, сам Бог раскрыл глаза с пеленок на этот роковой вопрос. Что ж растерялся ты? Вперед! Тебя свидание с милой ждет, а не палач, не эшафот.
3: Скиталец, выродок унылый, я сею горе и разлад, как с разрушительной силой летящий в пропасть водопад. И видишь, мне, злодею, мало, что что скалы с места я сдвигал, и камни тяжестью обвала в песок и щебень превращал. Еще мне надобно, подонку, тебе в угоду, палачу, расстроить светлый мир ребенка.
2: Опять кипит, опять в обиде. Ступай, утешь ее, глупец. В смятении выхода не видит, думаешь, всему конец. Ты был всегда храбрец, мужчина. Так что ж ты пятишься назад? Что оробел ты, дурачина, когда тебе сам черт не брат?

Йоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Часть третья. Итог.

0: твоею верой в Бога.
1: Оставь, дитя. У всякого свой толк. Ты дорога мне. А за тех, кто дорог, я жизнь отдам, не изощряясь в спорах.
0: Нет, верить по Писанию твой долг.
1: Мой долг?
0: Ах, уступи хоть на крупицу. Святых даров ты, стало быть, не чтишь?
1: Я чту их.
0: Но одним рассудком лишь. И тайн святых не жаждешь приобщиться. Ты в церковь не ходил который год? Ты в Бога веришь ли?
1: О, милая, не трогай таких вопросов. Кто из нас дерзнет ответить, не смутясь, я верю в Бога? А проповедь схоласты и попа на этот счет так искренне глупа, что кажется насмешкой убогой.
0: Так ты не веришь, значит?
1: Не коверкай речей моих, о свет моих очей. Кто на поверку, разум чей, сказать осмелится, я верю. Чье существо высокомерно скажет, я не верю в него, создателя всего, опоры всего, меня, тебя, простора и самого себя.
0: Ты прав, как будто поначалу, а присмотреться, свет Христов тебя затронул очень мало.
1: Дитя мое.
0: Не разберу, чем друг твой мне не по нутру.
1: Как так?
0: В чем ваше кумовство? Как можешь ты терпеть его? Никто еще во мне так живо не возбуждал вражды брезгливой, как твой ужасный компаньон.
1: Любимая, не страшен он.
0: Ну, мне пора домой.
1: Постой. Хоть раз нельзя ли без боязни побыть часочек мне с тобой, грудь с грудью и душа с душой?
0: Ах, если б я спала одна, сегодня ночью, веришь слову, я б не задвинула засова. Но рядом дремлет мать в полсна. Когда бы нас она застала, я б тут же замертво упала.
1: О, вздор! Вот с каплями флакон. Немного их накапай в воду. Дай выпить ей, и до восхода ее охватит крепкий сон.
0: Ты у меня не знал отказа. А эти капли без вреда?
1: Я б не отдал их тебе тогда.
0: Чуть я тебя увижу, сразу все рада сделать для тебя. Тебе я, кажется, любя, так много отдала в прошедшем, что жертвовать уж больше нечем.

0: что? Ушла твоя овца?
1: Подслушивал.
0: Узнал немало. Тебя, как старого глупца, девица Вере обучала.
1: Проклятый изверг. Не греши. Теперь понять, как в детской Вере и страшно будущей потери моей загубленной души.
0: Все это, братец, только так. А ты поверил и размяк?
1: Помесь грязи огня.
0: Она, заметь, физиономистка. И раскумекала меня, по-видимому, очень близко. Так ночью? А?

0: Ночь. Улица перед домом Гретхен. Валентин. Солдат, брат Гретхен, выходя из винного погребка.
1: Зайду, бывало, пить в подвал. И слышу, как иной бахвал расписывает наобум свою властительницу дум. И девушки на свете нет красивее, чем его предмет. Я тихо сяду, как вошел, и локти положу на стол, и бороды курчавлю край, пока болтает краснобай. Потом стакан свой подыму и говорю в ответ ему: кому какая по нутру, я выпью за свою сестру. Какую девушку в стране поставишь с Гретхен наравне? И прекращается вранье. Все чокаются за нее, смолкают разом хвостуны и видят, что посрамлены. Теперь все по-другому здесь. Хоть на стену от злобы лезь. Терпеть, чтоб каждое дренцо могло бросать тебе в лицо намеки, колкости, кивки, двусмысленности и смешки. А чем мерзавцев этих мне на месте припереть к стене, когда их сплетни не навет, и в их словах обмана нет? Что за каналье там вдвоем подкрадываются тайком? Поди, любезник сестрин тут, они живыми не уйдут.
2: Мозги б ты лучше поднатужил и раздобыл жемчужин нить, чтоб милый Гретхен подарить.
3: Сейчас я Гретхен песнь спою под кровом этой ночи звездной, чтоб девушка попалась в сеть, а нравственности буду петь.

0: пением манишь крысолов. Сейчас расправлюсь я с тобой, нечистый. Сперва гитару на 20 кусков, а после сокрушу и гитариста.
1: Сломал гитару в дребезги мою.
0: Я вам обоим череп раскрою.
2: Смелее, доктор, шпагу вам вперед. Тисни его, прижмись ко мне вплотную. Коли смелее, он целым не уйдет.
1: Не отступай, я хорошо фехтую.
0: Так, отражай.
1: Ну что ж, не отразим.
0: А если так ударю?
1: Эка штука.
0: Я бьюсь как будто с дьяволом самим.

0: по-разному. Капут. Теперь, пока не поздно, надо скрыться. Сейчас людей на помощь позовут. С полицией нетрудно сговориться. Другое дело — уголовный суд.
1: Наружу все!
2: Огня! Огня!
1: Эй, караул! Разбой! Листья!
3: Вот труп! Загляни сюда!
1: Али убийц! Держи и бей!
2: Кто здесь?
1: Ты, матери твоей!
2: О, Боже! Вот беда!
4: Я умираю. Сказ простой. Я не увижу дня. Не войте, бабы, надо мной. Послушайте меня. Еще ты, Гретхен, молода. И где тебе понять, куда ведет твой глупый нрав? Но шлюхой, ставший невзначай, по правилам теперь гуляй, на все есть свой устав.
2: Брат, Господи, не убивай!
4: И к Богу в суе не взывай. Что свершено, то свершено. Что будет, будет, все равно. Теперь ты начала с одним, а после перейдешь к другим. Когда ж до дюжины дойдет, столпится город у ворот. Я твердо знаю, дни придут, когда тебя весь честный люд и старый мал из чади тьмы чураться будут, как чумы. Ты будешь направлять стопы в обход, подальше от толпы. Тебе не даст проступок твой блистать в цепочке золотой и в кружевном воротнике, отплясывать на пикнике. Ты будешь находить ночлег среди барванцев и коллег. Если милостивый Бог простит по смерти твой порок, то смыть не сможешь на земле клейма проклятия. Начали.
5: Вам кается теперь подстать, а не проклятие изрыгать.
4: Ах, сегодня. Жалко, мочи нет. Сломал бы я тебе хребет, да все грехи бы искупил.
2: О, брат мой, вынести нет сил.
4: Сказал я, брось ты жить. Минувшего не воротить. Ты мне сама из-за угла удар бесчестьем нанесла. Я честь солдатскую свою и душу

0: собор. Идет церковная служба. Гретхен в толпе. Позади нее злой дух.
1: Спаси меня от мук позора, лицо ко мне склоня, единая моя опора. Услышь, услышь меня.
2: Гретхен, где ты витаешь? Что тебя мучит? Молишь у Богу покаяние матери под твоей вине уснувшей навеки без покаяния? Чья кровь у тебя на породе? Что бьется под сердцем, наполняя тебя содроганием?
1: Опять они, все те же думы. Никак от них, никак не отвяжусь.
2: Настиг тебя гнев Господень, трубный глаз раздается, разверзаются гробы, и из пепла душа твоя подвоевает.

0: прохлады и озаряя сумрак пылит неугасимая лампада в соборной ризнице горит. Такой же мрак во мне точь в точь, как эта полутьма и ночь.
1: А у меня позыв другой. Какой-то зуд страстей угарных, как по ночам весенним вой котов на лестницах пожарных. Ведь я бродяга и шатун, и славу о себе упрочу опять Вальпургиевой ночью. Ты бы не прельстился добрым метловищем, а я бы прокатился на козле. Нам далеко, и мы еще порыщем. Лежит по плоскогорью, нас встречает неизвестность. Это край фантасмагорий, очарованная местность. Глубже в горы, глубже в горы. Чудеса, деревья бора скачут в чехарде среди луга. Через головы друг друга горы нагибают спины, чтоб перемахнуть вершины.

0: В недрах гор взошел царь Мамон на свой престол. Световой эффект усилен, заревом его плавили. Мамон залить не поскупился иллюминацией чертог. Я рад, что ты сюда явился. Уж начался гостей приток. И все ближе, ближе вой улюлюканье пение страшного столпотворения, мчащегося в отдалении на свой шабаш годовой.
1: По воздуху летит отряд, козлы и всадницы смердят.
0: Старуха Байбо мчит к верхушке верхом на супоросой хрюшке.
2: Что хоть лопни!
3: Не тыкай вилами в живот! Задушите в утробе плод!
4: Сядь на козла, садись на шест! На вилах соверши свой въезд! Но знай, ты попадешь туда,

0: срамниц, страшилищ всяких рож, а крик какой, какой галдеж, поистине живой пример мегер и фурий без манер. Мне руку в свалке протяни, нас разлучат средь толкотни. Где ты?
1: Я здесь.
0: Ох, нашел едва. Вступлю в хозяйские права. Эй, рвань! С дороги сврати! И дайте дьяволу пройти! Давайте, доктор, вон из давки и этой дикой тесноты переберемся под кусты и мирно посидим на травке.
1: Нет, у тебя все парадоксы. Наброком совершить подъем, куда висят на шабаш стекся, чтоб тут сидеть особняком.
0: Я враг таких больших компаний, и мне милее у костра ночные толки на поляне. Давай побудем в тишине. Лишь в маленьком кружке интимном есть место тонкостям взаимным.
2: Мефистофель и Фауст подходят к группе старичков, сидящих вокруг полупотухшего костра. Это генерал, министр, разбогатевший делец и писатель.
3: Что вы засели здесь, в тени ракит, поближе к поколению молодого? Там в середине спор вовсю кипит, отмалчиваться можно ведь. И дома
4: стоишь за честь и гордость наций, как вдруг на них находит стих. Народы вероломней граций и любят только молодых.
5: Все изолгались. Вот в чем горе. Былой уклад не возвратим. Пока были мы в фаворе, век был взаправду золотым.
6: И мы ловить умели случай. И мы хватали через край. Вдруг все закрылось черной тучей. И славные деньки прощай.
7: К чему писать большие книги, когда их некому читать? Теперешние прощелыги умеют только отрицать.
2: Мефистофель вдруг на вид страшно состарившись.

погляжу на этих я каналей. Вся бочка вытекла, на дне бурда. Невольно мысль приходит о финале.

0: ведьмах домино. Молоденькие же раздеты. Будь с ними ради этикета любезен, так заведено.
1: Ты выступишь как сатана или в обличье колдуна?
0: Я предпочел инкогнито огласки, но принято встречаться на перу при орденах, в открытую, без маски. У нас не носят ордена подвязки. Мое копыто больше ко двору. Мой знак отличия оползла улитка. Ей и тебя пронюхать удалось. Таится здесь бесплодная попытка. Здесь сразу видит каждого насквозь. Пройдемся вдоль костров по этим скатам. Ты будешь женихом, я буду сватом.
1: Кто там?
0: Лилит.
1: На мой вопрос, пожалуйста, ответь мне прямо, кто?
0: Первая жена Адама. Весь туалет ее искос. Остерегись ее волос. Она ни одного подростка сгубила этой прической. Вон две сидят. Ты к молодой, а я пойду к другой. Седой.
1: Представимся сейчас же им и танцевать их пригласим.

0: видел яблони во сне. На ветке полюбились мне два спелых яблока в соку. Я влез за ними по суку.
1: Вам Ева мать внушила страсть рвать яблоки в садах и красть. По эту сторону плетня есть яблоки и у меня.

0: упустил ты в заключении? И почему упорно так молчишь?
1: Ах, изо рта в ней во время пения вдруг выпрыгнула розовая мышь.
0: Ну что ж, не каждый ведь лыка в строку. Благодари, что мышка не сера. И не горю об этом так глубоко.
1: Затем...
0: Ну? Что ж?
1: Взгляни. Взгляни на край бугра. Мефисто, видишь, там у края тень одинокая такая. Она по воздуху скользит, земли ногой не задевая. У девушки несчастный вид, и как у Гретхен облик кроткий, а на ногах ее колодки.
0: Зачем смотреть на тот курган? Ведь это призрак, истукан из тех видений и иллюзий, вблизи которых стынет кровь. Пожалуйста, не прикословь. Небось, ты слышал о медузе?
1: Покойница, которой глаз рука родная не закрыла. Да, это тело Гретхен, милый, которое мне отдалась.
0: Тут колдовской обычный трюк. Все видят в ней своих подруг.
1: Как ты бела, как ты бледна, моя краса, моя вина. И красная черта на шейке, как будто бы по полотну отбили ниткой по линейке кайму в секиры ширину.
0: Ей голову срубил Персей. Она снимается, как крышка. Для обезглавленной ловчей брать иногда ее под мышку.

0: пасмурный день, поле, Фауст и Мефистофель.
1: Одна в несчастье, в отчаянии. Долго нищенствовала. И теперь в тюрьме, под замком, как преступница, осужденная на муки. Вот до чего дошло. И ты допустил. Ты скрыл это от меня, ничтожество, предатель. Можешь торжествовать теперь. Стой и мозоль мне глаза своим постылым присутствием. Под стражей, в непоправимом горе, отдана на расправу бездушию человеческого правосудия. А ты тем временем увеселял меня своими сальностями и скрывал ужас ее положения, чтобы она погибла без помощи.
2: Она не первая.
1: Стыдись, чудовище. Вездесущий дух, услышь меня. Верни это страшилище в его прежнюю собачью оболочку, в которой он бегал, бывало, передо мною ночами, сбивая с ног встречных и кладя им лапы на плечи. Возврати ему его излюбленный вид, чтобы он ползал передо мною на брюхе, и я топтал его презренного ногами. Не первая? Слышишь ли ты, что говоришь? Человек не мог бы произнести ничего подобного. Точно мне легче от того, что она не первая, что смертных мук прежних страдалец было недостаточно, чтобы искупить грехи всех будущих. Меня убивают страдания этой единственной, а его успокаивает, что это участь тысяч.
2: Вот опять мы полезли на стену. Ну вот мы снова у точки, где кончается человеческое разумение. Зачем водиться с нами, если мы так плохи? Хочет носиться по воздуху и боится головокружения. Кто кому привязался? Мы к тебе или ты к нам?
1: Не скалься так плотоядно. Мне тошно. Неизъяснимый великий дух. Ты знаешь сердце мое и душу. Зачем приковал ты меня к этому бесстыднику, который радуется злу и любуется чужой гибелью?
2: Ты кончил.
1: Спаси ее. Или берегись.
2: Спаси ее. А кто погубил ее? Я или ты? Ты тянешься за молниями. Хм, громовержец. Счастье, что они не даны тебе, смертному. Уничтожить несогласного. Какой простой выход из затруднения?
1: Доставь меня к ней. Она должна выйти на волю.
2: А опасность, которой ты себя подвергаешь? Отчего мы бежали? В городе свежа еще память о пролитой тобой крови.
1: Ну, что ты еще мне скажешь? Пусть обрушится на тебя вселенное чудовище. Перенеси меня к ней, сказано тебе, и освободи ее.
2: Ну, вот что. Я доставлю тебя туда. Но ведь не все на земле и небе в моих силах. Вот что я смогу сделать. Я усыплю смотрителя, завладей ключами и выведи из темницы своими силами. Я буду стеречь снаружи. Черные кони будут со мною. Я умчу вас подальше. Это в моей власти.
1: В путь. Немедля.
0: Фауст и Мефистофель проносятся на вороных конях.
1: Зачем они к лобному месту летят?
2: Не знаю, что с ними со всеми.
1: И мечутся стаей вперед и назад.
2: Такое уж ведьмино племя.
1: Кадят перед плахой, кропят эшафот.
2: Вперед, без оглядки, вперед!

0: Тюрьма. Фауст со связкой ключей перед железной дверью. Он медлит войти. Из-за двери доносится голос Гретхен.
1: Чтоб вольнее гулять, извела меня мать. И отец-людоед обглодал мой скелет. И меня у бугра закопала сестра. Головою ключу я вспорхнула весной, серой птичкой лесной, и лечу.
2: Сжимается от боли сердце, грудь скорбью мира стеснена. За этой железной дверцей ни в чем невинная она. Ты медлишь, ты войти не смеешь, с ней встретиться лицом к лицу. Живей, пока ты цепенеешь, ты близишь жизнь ее к концу.
3: Идут за мною, скоро под топор.
4: Молчи, молчи, мы увезем тебя и спрячем.
3: Будь милостив, смягчи свой приговор.
2: Ты спящих сторожей разбудишь плачем.
3: Кто дал тебе, мучитель мой, власть надо мною бесталанной? Дай до утра дожить. Постой, казнь завтра ведь. Что ж ты так рано за мной врываешься сюда? Не жми меня с такой силой, а лучше б от могилы спас. Я зла тебе не причинила, тебя я вижу в первый раз.
2: Как эту боль мне превозмочь?
3: Сейчас пойду, лишь миг отсрочь. Я б грудью покормила дочь, мне дали ночь поплакать с нею, а утром отняли злодеи и говорят... Мои дела. Сама де в лес ее снесла. Как в сказке есть одно жестоко. Я вся дрожу от их намека и от того не весела.
2: Твой милый рядом и мгновенно освободит тебя из плена.
3: Ты тут? О, повтори! Он тут, он все исправит. Где ужас завтрашней зари? Где смерть? Меня не обезглавят. Я спасена. Ах, я в мыслях у того угла, где встретила тебя впервые. Вот сад и деревца кривые, где с Мартой я тебя ждала. Разлуки срок был невелик, а ты от ласк совсем отвык и холоден к моим объятиям. Что мне с тобой такая жуть? Ты разучился целоваться. Бывало, станем обниматься, и страшно разорвется грудь. И вдруг какой-то холод, муть. Целуй меня. Ах, ты так вял. Тебя сама я поцелую. Какой ты равнодушный стал. Где растерял ты страсть былую? Ты мой был. Кто тебя украл?
2: Мой друг, теперь одно в дорогу. Во имя наших жарких нег. Решись скорее на побег. Скорей со мною из-за строга.
3: Но это правда ты? Ей-богу?
2: Да, да.
3: И ты взломал засов и подошел к моей постели. Тебе не страшно в подземелье с такой, как я? И неужели ты выпустить меня готов?
2: Спеши, уж начало светать.

0: Спать, отдал нам на битву.
1: Что было, поросло быльем. Спеши, мы пропадем.
0: Останься в живых, желанный. Из всех нас только ты. И соблюдай сохранно могильные цветы. Ты выкопай лопатой три ямы на склоне дня для матери, для брата, а третью для меня.

0: крути.
1: Идем, доверься, не тяни.
0: На волю.
1: Вон из западни. Раз не добром, тебя, мой ангел милый, придется унести отсюда силой.
0: Нет! Принуждение я не потерплю. Не стискивай меня, ты так ужасно. Я чересчур была всегда безгласна.
1: Уж брежет день, любимая, молю.
0: Да, это день. День смерти наступил. Я думала, что будет он днем свадьбы. О, если бы все это раньше знать бы. На улице толпа и гомон.

0: милую на плаху. Все содрогаются от страха и ждут со мною наравне мне предназначенного взмаха в последней смертной тишине.
1: Зачем я дожил до такой печали?
2: Бегите, или вы пропали! Все эти пререкания не впопад. Уж светится полоска небосклона, и кони вороны, и под попоны озябли, застоялись и дрожат.
0: Кто это вырос там из-под земли? Он за моей душой пришел, презренный. Но стены Божьего суда священны. Скорее прочь, уйти ему вели.
1: Ты будешь жить, живи, ты жить должна.
0: Я покоряюсь Божьему суду.
2: Что ж, оставайся с ней, а я уйду. Мое ведь дело, знаешь, сторона.
0: Спаси меня, отец мой в вышине. Вы, ангелы, вокруг меня забытый, святой стеной мне станьте на защиту. Ты, Генрих, страх внушаешь мне.
2: Она осуждена на муки.
3: Спасена.

0: Эпилог. Я через мир промчался быстро, несдержимо, все наслаждения на лету ловя. Чем недоволен был, пускал я мимо, что ускользало, то я не держал. Я лишь желал, желание совершал и вновь желал. И так я пробежал всю жизнь. Сперва неукротимо, шумно, теперь живу обдуманно, разумно. Достаточно познал я этот свет, а в мир другой для нас дороги нет. Слепец, кто гордо носится с мечтами, кто ищет равных нам за облаками. Стань твердо здесь и в круг следи за всем. Для мудрого и этот мир не нем. Что пользы вечность воспарять мечтою? Что знаем мы, то можно взять рукою. Злосчастные видения для людей изобрели вы тысячи терзаний, и даже ряд простых, обычных дней вы превратили в лабиринт страданий. Но грозно низкая забота, твоего могущества я не признаю вечно.
1: Так испытай его теперь, в тот миг, когда тебя с проклятием я покину. Всю жизнь вы, люди, слепы. Ну, старик, и ты слепым встречай свою кончину.
0: Фауст ослепленный.
2: Вокруг меня весь мир покрылся тьмою.
1: Но, старик, и ты слепым встречай свою кончину.
0: Фауст ослепленный.
2: Вокруг меня весь мир покрылся.

Пусть спешат орудий больше, заступов, лопат. Что я наметил, пусть совершится живо.

0: Большой двор перед дворцом. Мефистофель в качестве смотрителя впереди.
1: Сюда, сюда, смелей, дружней, дрожащие лемуры и жилы связок и костей сплетенные фигуры.
2: С собой мы колья принесли и цепь для меры с нами.
3: Что делать нам, зачем мы шли, о том забыли сами.
1: Не сложен будет труд на этот раз. Себя самих за меру. Вы примите, пусть ляжет тот, кто всех длиннее из вас. Остальные дерн вокруг снимите, и как отцам все делают своим, в земле квадратик выройте под ним. В дом тесный из дворца, такою всегда кончают люди чепухою.
3: Куда меня манила?
4: Но старость злобная меня клюкой своей хватила. И вдруг, как гром, споткнулся я, откуда ты, могила?
0: Фауст, выходя из дворца, ощупью.
5: Как звон лопат ласкает ухо мне. Здесь вся толпа мой замысл исполняет. Она кладет предел морской волне, с самой собою землю примиряет, грань строгую для моря создает.
1: Лишь нам на пользу все пойдет. Напрасны здесь и мол, и дюна. Ты сам готовишь для Нептуна морского черта славный пир. Как ни трудись, плоды плохи, ведь с нами заодно стихии. Уничтожение ждет весь мир.
5: Смотритель! Здесь! Громаду за громадой рабочих здесь нагромождаю. Приманкой действуй, платой и наградой, и поощряй, и принуждай. И каждый день являйся с донесением, насколько ров подвинут исполнением.
1: А мне доносят, что не ров, а гроб скорей тебе готов.
5: До гор болото. Воздух заражая, стоит весь труд испортить угрожая. Прочь отвести гнилой воды застой, вот высший и последний подвиг мой. Я предан этой мысли, жизни годы прошли недаром. Ясен предо мной конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной, дитя и муж, и старец пусть ведет, чтоб я увидел в блеске силы дивной свободный край, свободный мой народ. Тогда сказал бы я: мгновение прекрасно ты продли с постой, и не смело б веков течение следа, оставленного мной. В предчувствии минуты дивной той я высший миг теперь вкушаю свой.
0: Фауст падает. Лемуры подхватывают его и кладут на землю.

Нигде, ни в чем он счастьем не владел. Влюблялся лишь в свое воображение. Последнее он удержать хотел, бедняк, пустое, жалкое мгновенье. Но время, царь, пришел последний миг, боровшийся так долго, пал старик. Часы стоят, стоят, остановились, упала стрелка их, как мрак ночной они молчат.

0: Все кончено. Свершилось.
1: Дух благородный зла избег, сподобился спасения. Кто жил трудясь, стремясь весь век, достоин искупления. Обвеян с горних он высот любовью предвечной. О, пусть весь сон блаженных шлет привет ему сердечный.
2: Конец.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Стояла тишина, еле слышно шуршала поземка. Волга была невидима отсюда. Она лежала во льдах, далеко-далеко за левым флангом фронта. Но Серпилин все равно незримо чувствовал ее и сейчас. И ее холод, и ее ширину, за которой тянулись безбрежные снега Заволжья, и в них переметенные, просвистанные ветрами снежные дороги, и тонкая, как брошенный в снега черный волосок, одноколейная ветка от красного кута на Эльтон. Глубокие тылы, госпитали, госпитали. Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца немцами, а теперь уже 6 недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону, по всему огромному кольцу в 200 километров сидели немцы. 22 дивизии сидели и ждали. Серпилин хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окружении. Ждали и нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели всего вместе. А мы после ноябрьских и декабрьских боев уже 3-ю неделю все не штурмовали и не штурмовали, готовились. И сегодня, этой новогодней ночью, здесь, северо-западней Сталинграда, война только чуть слышно шевелилась. На переднем крае разорвалась одиночная мина, стукнула пулеметная очередь, потом еле слышно, как далекий вздох донесся отзвук сильного взрыва там, внутри кольца у немцев, и снова все затихло. Всю войну... Во всей ее огромности нельзя было даже вообразить себе до конца. Но Серпилин, слушая тишину здесь, где в ожидании наступления стояла его дивизия, хорошо представлял себе, что такое это сегодняшняя ночь там, где теперь идет главная война, на юге, в голых степях, на полдороге к Ростову, или на юго-западе, тоже в степях, под Тацинской, или на Воронежском фронте, режущем сейчас немецкие тылы за 300 километров отсюда, у Черткова и Миллерова. Там война пахла бензином и копотью, горелым железом и порохом. Она скрежетала гусеницами, строчила из пулеметов и падала в снег, и снова поднималась под огнем на локтях и коленях. И с хриплым «ура», с матершиной, с шепотом «мама», проваливаясь в снегу, шла и бежала вперед, оставляя позади себя пятна полушубков и шинелей на дымном растоптанном снегу. Там, где сегодня происходило самое главное, для людей вообще не существовало никакой новогодней ночи. Они просто не помнили о ней. Серпилин полез в карман гимнастерки и достал несколько листков, густо исписанных разборчивым писарским почерком. Это были итоги 6-недельного наступления наших войск, переданные из Москвы и записанные дивизионными радистами. С чтения вслух этих итогов и началась сегодня новогодняя встреча. Размножив под копирку, их дали перед отъездом командирам полков, чтобы в полках и батальонах за ночь сняли как можно больше копий и утром довели до каждого солдата, не дожидаясь армейской газеты. О силе впечатления Серпилин судил по себе. Ни одна работа на свете не поглощает человека так целиком, как работа войны. И вдруг, когда он сегодня в первый раз, еще не вслух, а про себя, прочел 6-недельные итоги боев, он ощутил весь тот истинный масштаб событий, который обычно скрадывался повседневными заботами, с утра до ночи забивающими голову командира дивизии. Его дивизия была всего-навсего малой частью того действительно огромного, что совершилось за последние 6 недель и продолжало совершаться. Но это чувство не имело ничего общего с самоуничтожением. Наоборот, это было возвышавшее душу чувство своей хотя бы малой, но бесспорной причастности к чему-то такому колоссальному, что сейчас еще не умещается в сознании, а потом будет называться историей этой великой и страшной войны. А хотя почему потом? Это уже и сейчас история. «На, прочти еще раз вслух», — сказал Серпилин, отодвигая стакан с чаем и протягивая листки Пикину. «В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск. 14-я, 16-я и 24-я немецкие танковые дивизии, 71-я, 76-я, 79-я, 94-я, 100-я, 113-я, 297-я, читал Пикин, а Серпилин, облокотясь на стол, слушал так, словно слушал все это в самый первый раз. Пикин читал номера окруженных и разбитых немецких дивизий, цифры уничтоженных и взятых орудий, танков, самолетов, цифры километров, пройденных войсками Сталинградского, Донского, Юго-Западного и Воронежского фронтов, южнее, севернее, западнее Сталинграда, на Верхнем и Среднем Дону, на Калитве и Чире, в Донских и Калмыцких зимних степях. Монотонный голос Пикина звучал торжественно и грозно, а у Серпилина на душе творилось что-то странное. Он уже не облокачивался на стол, а сидел у стены, далеко и отчитавшего сводку Пикина и от Бережного. Отодвинулся так, словно хотел получше разглядеть их обоих. Да так оно и было. То, что он слышал в чтении Пикина, было как гул, как что-то далекое, грозное и нарастающее, на фоне чего только и могли существовать мысли о собственной дивизии и этих двух людях, сидевших перед ним. Для того, чтобы теперь все вышло так, как читал Пикин, их дивизия должна была еще раньше, до этого, совершить все, что выпало на ее долю. А если бы она этого не сделала, то всего, что теперь было, не могло быть. Да, она сейчас стояла и ждала своего часа. Они наступали там в крови и дыму. Но для того, чтобы они могли сейчас зимой наступать там, она все лето и осень подставляла себя под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов и мин. Ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Она отступала и контратаковала, оставляла, удерживала и снова оставляла рубежи. Она истекала кровью и пополнялась, и снова обливалась кровью. О нем говорят, что он умеет беречь людей. Но что значит беречь людей? Ведь их не построишь в колонну и не уведешь с фронта туда, где не стреляют и не бомбят, и где их не могут убить. Беречь на войне людей всего-навсего значит не подвергать их бессмысленной опасности, без колебаний бросая навстречу опасности необходимой. А меры этой необходимости, действительной, если ты прав, и мнимой, если ты ошибся, на твоих плечах и на твоей совести. Здесь на войне не бывает репетиций, когда можно сыграть сперва для пробы не так, а потом так, как надо. Здесь на войне нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут кровью. Все. От начала до конца. От аза и до последней точки. И если превысить власть — это кровь, то и не использовать ее в минуту необходимости — тоже кровь. Где тут мера твоей власти? Ведь все же чаще не начальство или на худой конец трибунал определяют ее задним числом, а ты сам в ту минуту, когда приказываешь. Начальство потом в первую голову считается с тем, чем кончилось дело, успехом или неудачей, а не с тем, что ты думал и чувствовал, превышая свою власть или, наоборот, не используя ее. Многие из тех решений и приказаний, в соответствии с которыми он обязан был действовать летом и осенью, казались ему сейчас не самыми лучшими, неверными, неоправданными. Но все же, в конце концов, в итоге, все вместе взятое оказалось оправданным, потому что привело к той победе, о которой напоминал монотонный голос Пикина, уже подходившего к концу и читавшего теперь названия фронтов и фамилии командующих. Да, оправданно. Но люди, люди, если бы всех их оживить и посадить вокруг. Он ощутил у себя за спиной молчаливую толпу мертвых, которые уже никогда не услышат того, что он слышит сейчас, и почувствовал, как слезы подступают к горлу. Опекин и Бережной, воевавший вместе с ним с того первого июльского дня, когда дивизия вступила в бой, все-таки живые и здоровые, сидят сейчас здесь, рядом с ним, хотя нельзя сказать, чтобы щадили себя. Вот сидит Пикин, сухой и прямой, как жердь, начальник штаба дивизии Геннадий Николаевич Пикин, который старше всех в штабе, потому что ему уже исполнилось 50. Сидит Пикин, который был штабс-капитаном еще в царской армии. Сидит Пикин, начавший войну бойцом ополчения и ставший начальником штаба дивизии, которому можно доверять как самому себе. В нем и сейчас на войне осталось что-то от главного бухгалтера, в смысле точности и в смысле упрямства. Сидит Пикин, бессонный и неутомимый, но никогда не забывающий вовремя поесть и выпить. Пикин со своей рыжей щеткой усов над губой, со своим сухопаром, старорежимным лицом и тощей фигурой, за которую его дразнят в дивизии Врангелем, со своими исправными письмами толстухе жене, о которой он говорит, что она в 20-е годы была красивейшей женщиной Москвы. И знающий о Пикине все, что можно и нужно о нем знать, Серпилин сейчас, глядя на него, испытывает благодарность к нему за то, что он остался жив и сидит здесь и дочитывает эту сводку. Пикин – это июльский приказ Сталина, тот самый страшный после сдачи Ростова и Новочеркасска «Ни шагу назад». Его читали перед строем, когда дивизию прямо с эшелоном швырнули в бои, чтобы заткнуть дыру еще там, за Средним Доном, далеко от Сталинграда. Но затыкать дыру было уже поздно, и дивизия стала магнитом, с утра до ночи притягивавшим к себе удары с земли и с воздуха. Она приняла на себе часть того, что причиталось другим. Кого-то спасла от гибели, но и сама начала гибнуть. Ей уже обрубили фланги и зашли в тыл, а приказа на отход все не было, и о двух везших этот приказ убитых по дороге офицерах связи Серпилин узнал только от третьего. Но еще перед тем, как к ним наконец добрался этот третий, вечером в окопе к Серпилину подошел высохший в щепку Пикин и сказал, тыча в руки бумажку: «Вот мое заявление». Серпилин сначала от неожиданности не понял, что это за заявление. Даже мелькнула нелепая мысль, не отставки ли просит. А потом понял и сказал: «Это не мне, комиссару». «Не видел его с утра», — сказал Пикин, — «и не знаю, увижу ли. Возьмите». И Серпилин взял и положил в карман гимнастерки и спросил только: «Хорошо подумали?» «Уж как-нибудь время было», — сказал Пикин, повернулся и пошел по окопу. И Серпилин, хотя не спросил его об этом ни тогда, ни потом, понял. Пикин подумал в тот вечер о плене, и свое заявление в партию, которого от него давно ждали, подал, именно подумав о плене. Если они окажутся в плену, им крикнут: «Кто из вас коммунисты?» Начальник штаба дивизии, штабс-капитан царской армии, беспартийный Пикин не хотел поддаться соблазну и остаться в строю, когда его командир дивизии выйдет на шаг вперед. Наверное, в тот отчаянный вечер, когда казалось, что дивизия останется в окружении и погибнет, он хотел до самого конца выдавить из себя мысль о возможной там, в плену, поблажке. Бережной. Это тоже нелегкие дни. Бережной — это зарево горящего Сталинграда в тот день, когда немцы прорвались к Волге, и пришлось загибать фланг и отходить на север. На горизонте стояло зарево Сталинграда, и они сидели ночью вдвоем в одинокой хате на перепутье уходивших в тыл дорог, и Бережной плакал от горя и от того, что, оставшись вдвоем, впервые за много дней и ночей мог дать волю своим чувствам. Он был ранен, но не вышел из строя. Щека и надброви у него были рассечены осколком мины, бритая голова наискось забинтована, из одного открытого глаза текли слезы, а на грязном бинте под вторым закрытым глазом проступало мокрое пятно, потому что и этот второй закрытый глаз Бережного там под бинтами тоже плакал. «Да что же мы творим с тобой?» — яростно сквозь слезы спрашивал Бережной. «В июле приказ Сталина читали, клялись всем святым, и все-таки до Волги дошли живые. Какие же мы сволочи после этого!» И хотя в голосе Бережного звучало отчаяние, оно было только минутной оболочкой его решимости сражаться до своего смертного часа. Бережной — это первый день наступления в сентябре севернее Сталинграда, когда, получив приказ пробиться к сталинградцам, в первые же часы продвинулись на 3 километра. Всем казалось, что дело пошло, и Бережной в фуражке, обсыпанной землей, в шинели, изорванной осколками, ввалился к Серпилину на НП после того, как облазил 2 полка и жадно пил воду из кружки, и, смеясь, рассказывал, как его 2 раза чуть не убили, и, узнав, что в 3-м полку заминка и бомбежкой прервана связь, все так же весело махнул рукой, нахлобучил фуражку и, сказав: «Ничего, доберусь», попер в полк. Да, разные минуты жизни были связаны в памяти с Бережным и с Пикиным. И все это был кровавый 42-й, кончавшийся сегодня год. «Федор Федорович, точка! Ты что задумался?» Откуда-то издалека донесся до Серпилина голос Пикина. «Слышу, что закончил», — сказал Серпилин. «Наливай, всего 2 минуты осталось». Пока Пикин разливал шампанское по кружкам, Бережной включил радио. Было самое время. Музыка ворвалась в шорохи и гудочки Красной площади. Все 3 поднялись и, стоя у стола, на вытяжку слушали, как в Москве далеко и громко падают удары часов. Когда заиграли «Интернационал», Бережной запел его сильным, высоким голосом и пел до самого конца, а Серпилин и Пикин стояли и слушали молча. Едва успели выпить, как затрещал телефон. Серпилин взял трубку. «Спасибо, товарищ командующий, благодарим. И вас тоже. Поздравляем военный совет армии. Спасибо, все в порядке, тишина. Ближе к утру, думаю, в полки съездить». «Так точно, празднуем. Спасибо. Командующий просил передать вам поздравление военного совета с Новым годом», — сказал Серпилин, положив трубку. Судя по времени, сказал Пикин, взглянув на часы, в нашу дивизию в первую позвонил. Пикин был чувствителен к таким вещам, гордился, что дивизия на лучшем счету, и ревновал, когда хвалили соседей. «Ты что, в самом деле на рассвете в полки поедешь?» – спросил Бережной Серпилина. С этого вопроса начался разговор о разных дивизионных делах и мелочах, не имевших отношения к новогодней ночи. Серпилин уже несколько дней собирался походить ночью по окопам переднего края, посмотреть, как идет служба. «Посплю 3 часа и поеду, начну с Светкова. Могу взять тебя за компанию», — сказал он Бережному. Но, оказывается, у Бережного были свои планы. Он еще до рассвета хотел выехать в тыл, в Зубовку, куда завтра к утру должны прибыть 200 человек пополнения. Собирался встретить их там и поговорить еще до отправки в дивизию. «Не терпится», — сказал Серпилин. «Да просто не верится такому счастью. Я бы, например, сейчас, когда на других фронтах такая война идет, нам бы ни одного человека не отвалил». «Ну, это как сказать, и мы тут не до конца войны стоять будем», — заметил Серпилин. «Вот ты о конце войны заговорил», — обратился Бережной к Серпилину. «А когда он, по-твоему, будет конец войны, не уточнишь?» «Где? У нас в Сталинграде или вообще?»
2: «Вообще.
1: Мне про Жукова прошлой зимой рассказывали, когда он еще Западным фронтом командовал. Его водителя, другие все подбивали, спроси у Жукова, когда конец войны будет. Жукова не больно, ты спросишь, но водитель как-то ехал с ним вдвоем и все же решился. Только открыл рот... А Жуков потянулся, вздохнул и говорит: «Эх, и когда только эта война кончится?» «Ладно», — рассмеялся Бережной, — «допустим, Жуков не знает. А ты?» «Если сегодняшний день считать за середину, значит, еще 6 месяцев и 9 дней. 9 июля 1944-го. «Точно», — наморщив лоб, видимо, пересчитав в уме, сказал Пикин. «А по-твоему, сегодняшний день можно считать за середину?» — спросил Бережной, не уловив по интонации Серпилина, шутит он или говорит серьезно. «Судя по событиям последнего времени, можно», — сказал Серпилин. «Долговато», — мрачно сказал Бережной. «Союзники называются», — сказал Пикин. «Неужели в этом году Второго фронта не откроют?» «Ну, раз мы о Втором фронте заговорили, значит, сотрясение воздуха началось. Не знаю, как вы, а я намерен на боковую». Серпилин заложил руки за голову и сладко потянулся. Когда Бережной и Пикин ушли, он, приказав Птицыну разбудить себя ровно через 3 часа, разобрал койку, разделся и лег. И уже лежа еще раз подумал: неужели и в самом деле только середина войны? Очень хотелось думать иначе. С тем и заснул.
3: Кузьмич сидел на лавке в своем неизменном, надетом поверх меховой безрукавки коротком ватничке, под поясным солдатским железной пряжкой ремнем. Шапку он снял. Короткие, непричесанные, седые волосы петушились, а ноги в валенках были прикрыты лежавшим на коленях полушубком. Ноги он берег. «Пикин передал ваше приказание прибыть, увязать», — доложил Артемьев. «Обожди», — неожиданно сказал Кузьмич. «Надо будет, в раз увяжем, а то и не потребуется. Сейчас поглядим». Артемьев удивленно посмотрел на него и со злостью подумал о простреленной пулями эмке. «Садись, Павел Трофимович», — улыбнулся Кузьмич. «В ногах правды нет». Артемьев, искоса бросив удивленный взгляд на Туманяна, увидел и на его неулыбчивом лице что-то вроде улыбки. «Покуда мы с тобой их окружать да уничтожать собирались, Тут у него, кивнул Кузьмич на Туманяна, комбат три сподобился. Ткнулся со своими разведчиками втихую в один дом, не то через ход какой-то, не то через подкоп. И туточки вам, пожалуйста, командира ихней дивизии в плен взял. Так по телефону донес. Сейчас приведут, посмотрим, какие они из себя, ихние генералы. Может, он всей своей дивизии теперь присоветует, чтоб сдавались? Они же порядок любят. Как так без генерала дальше воевать? Только меня сомнение берет. Как это в крайнем доме, на переднем краю, и вдруг генерал? А что, разве не бывает? Товарищ генерал, не скрывая иронии, спросил Туманян. Кузьмич покосился на него и весело шмыгнул носом. С нашими бывает, потому что воюем не по закону, а с ихними нет. Первый случай. Хотя, конечно, окружение с людьми все по-своему делает. Я весной 42-го под Вязьмой 2 месяца лесами скитался. Считалось, что вошли в прорыв, а потом выйти не могли. И главное, я скажу в окружении, даже не харчи, а вот ляжешь в лесу на хвое спать, попьешь водички с размоченным сухарем и думаешь, чем же завтра стрелять будем? Сбросят тебе или не сбросят? Там в окружении психология какая у бойца? Дай хоть на затяжку махорки, да патронов диск зарядить. А у радиста психология другая. Готов от махорки и от сухаря отказаться, только бы ему питание для рации сбросили, чтоб глухонемым не стать. А какая, товарищ генерал, у генерала психология в окружении? Улыбнулся Артемьев. А у генерала такая психология, что лучше бы меня мама на свет не рожала. Видать, в окружении не был, что спрашиваешь. Не был. И желаю не бывать. Плащ-палатка, закрывавшая вход, колыхнулась. Первым вошел Сенцов, а за ним высокий старый немец в шинели с меховым воротником и в зимней суконной шапке. Последним вошел Завалишин и стал рядом с немцем. Кузьмич мельком взглянул на немца, сбросил с колен полушубок и встал, поморщившись от боли в ноге. «Товарищ генерал!» Делая 2 быстрых шага вперед, оставляя позади себя немца, сказал Сенцов. Захваченный в плен командир 27-й пехотной немецкой дивизии генерал-майор, он запнулся от волнения и забыл фамилию генерала. «Инсфельд», — подсказал сзади Завалишин. «По вашему приказанию доставлен». Сенцова удивило, что Кузьмич стоит и молча с любопытством смотрит на него, а не на немца. Наверное, другой на его месте смотрел бы сейчас на немца, а Кузьмич смотрит на него, Сенцова. «Сам лично генерала взял. Ильин нам так по телефону доложил. Так вышло. Сам даже не ожидал. Пролезли с разведчиками по старому минному подкопу в подвал дома. Только начали там продвигаться и сразу на 4 офицеров попали». Они руки подняли. А потом, Сенцов не поворачиваясь, кивнул на немца, этот со своим адъютантом вышел и тоже сдался. Без сопротивления. «А точно, что генерал?» спросил Кузьмич, и лишь после этого в первый раз внимательно поглядел на немца. «Вот его документ, тут и звание, и должность указаны». Сенцов протянул Кузьмичу солдатскую книжку немца. Кузьмич взял, коротко взглянул, отдал книжку обратно Сенцову и спросил Завалишина. «Русского языка не знает?» «По-моему, нет. На наши вопросы отвечать отказался. Только предъявил документ и заявил, что будет отвечать, когда доставим его к нашему генералу», сказал Завалишин и повернулся к немцу. «Wir haben Ihre Bitte erfüllt und Sie zu unserem General gebracht». «Wo ist der Herr General?» – спросил немец. Кузьмич без перевода понял его удивленное восклицание, усмехнулся необиженно, а наоборот удовлетворенно, и, расстегнув на один крючок ватник, показав свои генеральские звезды на петлицах гимнастерки, сказал Завалишину: «Спроси, как убедился или документы ему предъявлять? Так я этого все равно не стану. Не я у него в плену, а он у меня». Но задавать этот вопрос не пришлось. Немец сдвинул каблуки, приложил руки к своей егерской шапке и отчеканил имя, звание и должность. «А я командир 111-й дивизии, генерал-майор Кузьмич, переведи ему», — сказал Кузьмич. «И пусть садится, подвинь ему табуретку». «Разрешите вернуться в батальон?» — спросил Сенцов. «Погоди», — сказал Кузьмич. «Я тебе еще спасибо не сказал». Он подошел к Сенцову и крепко пожал руку. «Обнял бы тебя от всей души, да при нем не хочу, чтоб много о себе не думал. Как ты на этот минный подкоп напал?» «А я знал про него, когда еще в своей старой дивизии был», — сказал Сенцов. «Наши саперы вели тогда ход под улицей с той стороны к немцам. Хотели фугас под ними рвануть. А потом тяжелый снаряд попал и на полдороги крышу хода пробил. Не у нас в полку было, но вся дивизия знала об этой неудаче». «Да», — сказал Кузьмич. «То-то командир полка хвалит тебя последние дни. Говорит, хорошо воюешь. Теперь понятно, раз места знакомые. Хотя дураку и это без пользы, только умному впрок». «Раз действительно генерал», — обратился Кузьмич к Туманяну, — «звони Пикину, пусть дальше наверх докладывает». «Сейчас вас соединю», — сказал Туманян. «А чего меня соединять? Твой полк взял, ты и доноси в свое удовольствие». Кузьмич повернулся к Завалишину. «Спроси его, как так, почему у него командный пункт на переднем краю оказался?» Завалишин перевел немцу вопрос Кузьмича и, выслушав ответ немца, сказал: «Он объясняет, что за эти дни два раза менял командные пункты. А вчера к вечеру потерял связь с частями, ночью пытался восстановить, но люди не вернулись». «Наша работа», — кивнул Сенцов. «Трое было, один офицер». «В общем, ясно», — сказал Кузьмич, — «что довели их вчера до ручки. Переведи ему. Раз сдался, гарантируем ему жизнь согласно условиям капитуляции». «Он говорит, что имеет при себе условия капитуляции. Он их знает», — сказал Завалишин. «А раз знает, мы ему немного погодя радиорупор дадим. Пусть объяснит своим солдатам и офицерам, кто у него еще живой остался, что сидит в плену и им того же желает». Пока Завалишин переводил это немцу, Кузьмич прислушался к разговору Туманяна с Пикиным по телефону. «Ну, чего там?» Пикин приказал трубку не класть, пока со штабом армии не переговорит. Кузьмич снова повернулся к Завалишину. «Какой его ответ?» «Говорит, что раз он отрезан от своей дивизии, то его приказы недействительны. В командование ею вступил начальник штаба. И что попал к нам в плен, говорить по радио отказывается. Если мы считаем нужным, пусть мы сами и сообщим». «А сколько у него людей в дивизии на сегодня в точности осталось?» «Навряд ли ответит, но на всякий случай спроси. Известно это ему?» Немец отрицательно мотнул головой. «Скажи ему», — обратился Кузьмич к Завалишину, — «что больше спрашивать про это не буду. Пущай остается при своей присяге. Скажи, добьем к завтраму всю его дивизию и сами без него узнаем, что у них было и чего не стало». Немец выслушал и пожал плечами. Выражение его усталого, но тщательно приведенного в порядок лица было что-то отрешенное. Он перешел черту, и за ней, за этой чертой, кажется, уже не думал о судьбе своей дивизии. «Артемьев, ты, я видел, с Казбеком ходил. Предложи ему». Артемьев вынул пачку и протянул немцу. Немец отрицательно качнул головой и что-то сказал Завалишину. Он не курит. Ко всему не курящий. Кузьмич еще раз взглянул на немецкого генерала. Он с какого года, спроси? Снова кивнул Кузьмич на немецкого генерала. 1887-го, перевел Завалишин. А я с 86-го, сказал Кузьмич. Можно сказать, погодки. И словно вдруг перестали существовать и этот немецкий генерал, и все окружающие, надолго задумался над чем-то, чего, наверное, нельзя было высказать вслух. «Пикин вас к телефону!» — нарушил тишину голос Туманяна. Кузьмич с усилием поднялся и, подволакивая ногу, мягко ступая разбитыми валенками по полу блиндажа, пошел к телефону. «Спасибо», — сказал он в трубку. «Ясно», — и еще раз повторил. «Ясно, что немедленно. Нам тут с ним, Христосу, вот самим время нет». И, положив трубку, спросил у Туманяна. «Без своего комбата полдня обойдешься? Можешь ему в награду отпуск дать?» «Если прикажете, за него Ильин останется», — сказал Туманян. Кузьмич повернулся к Сенцову. «В армию к начальнику штаба генералу Серпилину пленного лично доставишь. На моей машине и с двумя автоматчиками, с теми, с которыми брал его».
4: «Я языком не владею, товарищ генерал. Всего сотню слов знаю», — признался Сенцов, хотя боялся, что напоминает об этом во вред себе. Могут перерешить и послать Завалишина.
3: «А ты вези и молчи. С него допросов снимать нам аккурат не велено. И он пусть помолчит, подумает. Есть об чем. Еще в ту войну, небось, в господах офицерах был. Академии кончал. Сперва Вильгельму, ваше императорское, потом Гитлеру хайль. И вдруг к бывшему унтер-офицеру драгунского полка в плен. Как это понять?» «Перевести ему?» — спросил Завалишин, заметивший, как напряженно вслушивался немец в знакомые слова. «Переведи, что отвезут в штаб армии. А все другое прочее не для его ушей». Завалишин перевел. Немец, который встал и продолжал стоять с тех пор, как встал Кузьмич, вдруг быстро и озабоченно сказал что-то Завалишину. «Просит, чтобы ему была обеспечена безопасность. Давайте, выводите его». Ничего не ответив на это, сказал Кузьмич, обращаясь сразу к Артемьеву и Завалишину. «А ты», — обернулся он к Сенцову, — «обожди. Догонишь». И когда Артемьев и Завалишин вышли с немцем, посмотрев в глаза Сенцову, спросил: «С начальником штаба армии лично знаком?»
4: «Был знаком».
3: «А я помню, что знаком», — сказал Кузьмич. «Я тебе от него привет передавал. Из окружения вместе с ним выходил, так?»
4: «Так».
3: «Вот ты доставь ему немца».
4: Он обнял и поцеловал Сенцова.
3: «А мы тут обратно воевать начнем, а ты не спеши. И обедом начальник штаба угостит, пообедай. И водки предложат с ним выпить, выпей, заслужил. И к ночи будь, потому что свыше этого отпуска тебе дать не вправе. А замполиту скажи, чтоб теперь же за раз реляции на бойцов готовил. Если к вечеру сочинит, завтра же всем до единого отвагу вручу».
5: «Ну и везучий же ты, черт!» — сказал Сенцову Артемьев, когда немецкий генерал уже был усажен в машину между двумя автоматчиками. «Если б мне кто-нибудь до войны сказал, что Ванька Сенцов возьмет в плен немецкого генерала, я бы со смеху помер. Ты не обижайся, но, ей-богу, до сих пор в голове не укладывается. И завидую, конечно. Вот так!» Он провел пальцами по горлу, широко улыбнулся, и у Сенцова отлегло от сердца. Пропал неприятный осадок от первых слов Артемьева. Он простился, сел рядом с водителем и поехал,
4: первое время с усилием заставляя себя не оглядываться на немца и продолжая испытывать удивление перед тем, как неожиданно и просто все это произошло. Что немцы, сидевшие в развалинах этого дома, отрезаны от остальных, Сенцов почувствовал еще вчера, поздно вечером, когда солдаты убили троих, вылезших из развалин. Договорились с артиллеристами, что они к утру подтянут две батареи на прямую наводку и еще раз как следует дадут по развалинам. Может быть, немцы не выдержат и сдадутся без боя. За последние дни уже несколько раз так бывало. Но все же огонь огнем. А решили ночью заранее прощупать подходы к развалинам на случай, если артиллерия дело не решит. Нащупывая подходы, разведчики напоролись на яму посреди улицы. Доложили, что яма какая-то странная, вроде бы с лазом. Сенцов пошел туда сам. Прикинул на местности и подумал, а не тот ли это самый недоведенный до конца пробитый снарядом подкоп. Лаз расчистили и нашли в нем вмерзшие в землю остатки тел двух саперов, которые были в голове хода в момент, когда его пробило. С этого все началось ночью, а на рассвете, после разведки, в которую Сенцов сначала сползал вдвоем, пролезли через ход в развалины уже вдесятером, и застигнутые врасплох немцы сдались без единого выстрела. Все это до сих пор как-то не умещалось в уме. Сколько бывало трудов и крови стоил какой-нибудь язык, сколько людей из-за него лишались жизни. А тут взяли генерала и пять офицеров, не говоря уже о солдатах, и даже волос не упал ни с чьей головы. Вот уж действительно, удача. Артемьев сказал откровенно, не ожидал. Ясно, не ожидал. Я сам не ожидал, а он взял. Ей-богу, честное слово, взял. Сенцов даже улыбнулся собственным мыслям и подумал, что хорошо бы поскорее увидеть еще раз маленькую докторшу Таню Овсянникову и рассказать ей о такой редкой удаче. Почему вспомнил о ней? Потому что когда-то скитались вместе в окружении, и она больше, чем кто-нибудь поймет тебя. А в общем, ерунда, не поэтому. Просто хочется увидеть ее. В конце концов, еще не вечер жизни, всего 30 лет. Ему снова захотелось повернуться и посмотреть на немецкого генерала, какое у него сейчас выражение лица. Но, несмотря на все свое хорошее настроение, удержался, только весело спросил сидевших сзади автоматчиков. «Как там немец, ребята? Не ерзает?» «Не, смирный», — сказал один из автоматчиков, и в голосе его была снисходительность. «Может, дать ему закурить? Ему уже предлагали, он не курящий». «А может, он пьющий? У меня во фляге есть немного. А то он все время щекой дергает, видать, знобит его». «Ничего, скоро доедем до места. Там найдут нужным, дадут», — сказал Сенцов. «Только следите, чтобы он у вас там не глотнул какую-нибудь пилюлю и на тот свет». «У нас не глотнет», — откликнулся второй автоматчик. «Он у нас крепко зажатый». «Зайдите сперва один». Адъютант кивнул на дверь, из которой вышел. Сенцов, сидевший вместе с немцем в адъютантской у Серпилина, увидел, как немец тоже поднимается, и сказал ему: «Вартен, зетце зе зих». И один вышел к Серпилину. «Товарищ генерал, по приказанию командира 111-й дивизии, генерал-майор Инсфельд, командир 27-й немецкой пехотной дивизии, в штаб армии доставлен». Когда Сенцов вошел и, закрыв за собой дверь, вытянулся у порога, Серпилин стоял у стола, опираясь на него пальцами левой руки. Убрав со стола руку, он чуть заметным движением плеч подчеркнул, что принимает рапорт. Лицо у него было такое, что Сенцову показалось, Серпилин его не узнал. «Благодарю», — сказал Серпилин все с тем же удивившим Сенцова
3: неподвижным, неузнающим выражением лица, сделал два шага навстречу и протянул руку. «Здравствуй, Иван Петрович. Вот ты какой стал. Что, сразу не узнали, товарищ генерал?» «Из дивизии позвонили, доложили, кто сопровождает. А так, пожалуй, не узнал бы.
5: Переводчик явится через 5 минут», — сказал за спиной Сенцова адъютант.
3: «Значит, 5 минут имеем. Присаживайся».
5: Серпилин сел сбоку у стола и, подперев щеку рукой, некоторое время молча глядел на Сенцова.
3: «Нет, узнал бы. Скажи откровенно, ты в силах забыть, как мы тогда из окружения выходили?»
5: «Никогда этого не забуду».
3: «И я не в силах», — сказал Серпилин. «Хочу и не могу. А может, это так и надо, чтобы мы не в силах все это забыть?»
5: Сказал так, словно думал еще о чем-то, словно был одновременно и близок в своих мыслях тому, о чем говорил, и очень далек от этого.
3: «А я вас в первый же день, как в армию прибыл, видел, в 5 шагах.
4: Отчего ж не подошел?»
5: Сенцов запнулся. Надо было объяснить, что он нечаянно оказался свидетелем тогдашнего крупного разговора Серпилина с командующим, а объяснять это было неудобно.
3: «Вы заняты были».
4: «Все равно зря не подошел. Когда это было?»
3: 9 января, накануне наступления».
5: «Да, накануне наступления». Серпилин почему-то вздохнул и вдруг, словно стряхнув с себя что-то мешавшее ему, сказал другим, изменившимся голосом:
3: «Когда командующему по телефону доложил, он сказал: за первого генерала орден. Можешь считать, что уже получил. Поздравляю».
5: Сенцов встал с табуретки. «Служу Советскому Союзу». Серпилин показал было рукой, чтобы Сенцов садился, но взглянул на часы и сам стал:
3: «Да далеко он нас с тобой тогда гнал».
5: Серпилин кивнул на дверь, за которой там во второй комнате сидел немец.
3: «Мертвых жаль. Всех мертвых жаль. А тех жальче всего. Тем мертвым немецких генералов в плен уже не брать. И даже во сне этого не увидеть.
5: Как ты, комбат, сегодня со своей колокольни смотришь после того, как генерала в плен взял? Надолго их еще хватит?»
3: «С моей колокольни трудно судить, товарищ генерал».
5: «Неверно», — прервал Серпилин. «Об этом как раз без тебя трудно судить. По-моему, уже ненадолго.
3: А конкретно?
5: 2-3 дня.
3: Сколько у тебя в батальоне в строю осталось?»
5: «На сегодня 109».
3: «Не густо», — сказал Серпилин.
5: «На немца у адъютанта расписку возьми и поезжай. Береги себя по мере возможности, раз, по-твоему, уж только 2-3 дня осталось».
3: «Как-нибудь», — сказал Сенцов. «Я за то время, что с вами не виделись, уже 4 раза был ранен. Пора на этом остановиться».
5: Серпилин посмотрел на него внимательно и вдруг спросил: «Ты какого года?»
3: 12-го, товарищ генерал».
5: «Да», — задумчиво сказал Серпилин. Лицо у него снова стало отсутствующим.
3: «Ну, иди». Пожал руку, повернулся и пошел к своему столу. А когда сел и поднял глаза, Сенцова уже не было. В дверях стоял адъютант.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
6: «Пиковая дама» означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга. А в ненастные дни Собирались они часто, гнули, бог их прости, от 50 на 100, и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5 часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось. Разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин. «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь. И ты ни разу не соблазнился, ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна». «А каков Герман?» – сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. «Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру». «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман, «но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».
7: «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». «Как? Что?» – закричали гости. «Не могу постигнуть», – продолжал Томский, «каким образом бабушка моя не понтирует».
6: «Да что ж тут удивительного», – сказал Нарумов, «что 80-летняя старуха не понтирует».
7: «Так вы ничего про нее не знаете?»
6: «Нет, право, ничего. О, так послушайте».
7: «Надо бы знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть московскую Венеру. Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я был, не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и

0: и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рось, и что есть разница между принцем и каретником. Куда? Дедушка бунтовал. Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного? Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном. А Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть, написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммой, — сказал он, — но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты». Есть другое средство. Вы можете отыграться. Но, любезный граф, отвечала бабушка, я говорю вам, что у нас денег вовсе нет. Деньги тут не нужны, возразил Сен-Жермен. Извольте меня выслушать. Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль на карточную игру к королеве. Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдании сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала 3 карты, поставила их одну за другую. Все 3 выиграли ей Соника, и бабушка отыгралась совершенно.
1: «Случай», — сказал один из гостей,
0: — «сказка», — заметил Герман. «Может, статься порошковой картой?» — подхватил третий. «Не думаю», — отвечал важно Томский.
1: «Как?» — сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает 3 карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее каббалистики?»
2: «Да черт-то с 2!» – отвечал Томский. «У ней было 4 сыновей, в том числе и мой отец. Все 4 отчаянные игроки, и ни одному не открыла она свои тайны, хоть это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалости молодых людей, как-то жалилась над Чаплицким. Она дала ему 3 карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю. Они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Соника. Загнул пароли, пароли П, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать. Уже без 6:15.
0: В самом деле уже рассветало. Молодые люди допили свои рюмки и разъехались.
3: Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом.
0: Три девушки окружали ее. Одна держала

0: банку румян, другая коробку со шпильками, третий высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.
1: «Здравствуйте, бабушка!» — сказал вошедший молодой офицер.
2: «Здравствуйте, мадемуазель Лис.
1: Бабушка, я к вам с просьбой».
0: «Что такое, Поль?»
1: «Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал».
0: «Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у...
1: Как же! Очень было весело, танцевали до 5 часов.
2: Как хороша была Елецкая!»
0: «И, мой милый, что же в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, я чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна».
1: «Как постарела?» — отвечал рассеянно Томской. «Она 7 лет как умерла».
0: Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием.
1: «Умерла?» — сказала она. «А я и не знала. Мы вместе были пожалованы во фрейлины. И когда мы представились, то государыня...»
0: И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.
1: «Ну, Поль, — сказала она потом, — теперь помоги мне встать. Лизонька, где моя табакерка?»
0: И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томской остался с барышнею.
2: «Кого это вы хотите представить?» — тихо спросила Елизавета Ивановна. «Нарумова. Вы его знаете?»
0: «Нет. Он военный или статский?»
1: «Военный?
2: Инженер?»
1: «Нет. Кавалерист.
2: А почему вы думали, что он инженер?»
0: Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.
1: «Поль!» – закричала графиня из-за ширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних». «Как это, бабушка? То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел? Я ужасно боюсь утопленников. Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?» «А разве есть русские романы?» «Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли».
2: «Простите, бабушка, я спешу». «Простите, Елизавета Ивановна, почему же вы думали, что Нарумов инженер?» И Томской вышел из уборной. Елизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки. Она принялась опять за работу и наклонила голову над самой конвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.
1: «Прикажи, Лизонька, — сказала она, — карету закладывать. И поедем прогуляться».
2: Лизонька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.
1: «Что ты, мать моя, глуха, что ли?» — закричала графиня. «Вели скорее закладывать карету».
0: «Сейчас», — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю. Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.
1: «Хорошо, благодарить», — сказала графиня. «Лизонька, Лизонька, да куда же ты бежишь?»
2: «Одеваться».
1: «Успеешь, матушка. Сиди здесь, раскрой-ка первый том. Читай вслух.
2: Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.
1: «Громче!» — сказала графиня. «Что с тобою, мать моя? С голосу спала, что ли? Погоди, подвинь мне скамеечку ближе. Ну!»
2: Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.
1: «Брось эту книгу!» — сказала она. «Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить. Да что ж карета?»
2: «Карета готова», — сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.
1: «Что ж ты не одета?» — сказала графиня. «Всегда надо бы на тебя ждать. Эта матушка несносна».
2: Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.
1: «Что это вас не докличешься?» — сказала им графиня. «Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду».
2: Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.
1: «Наконец, мать моя!» — сказала графиня. «Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? А какова погода? Кажется, ветер».
2: «Никак нет, ваше сиятельство. Очень тихо-с», — отвечал камердинер.
1: «Вы всегда говорите наобум. Отворите форточку». «Так и есть ветер, и прехолодный. Отложить карету. Лизонька, мы не поедем. Нечего было наряжаться».
2: «И вот моя жизнь», — подумала Лизавета Ивановна. В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. «Горек чужой хлеб», говорит Данте, «и тяжелы ступени чужого крыльца». А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждый настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливые и необходимые украшения бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и посидев в ее передней и девичьей, делала, что хотела, на перерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все. То есть... как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали. И никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, как недоставала визави. И дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную и поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива. Живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, с нетерпением ожидая избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостаивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была 100 раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз
0: оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале. Однажды, это случилось 2 дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились. Однажды Елизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять. Молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. 2 дня, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником. Черные глаза его сверкали из-под шляпы. Елизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучась любопытством и волнуемое чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, чтобы молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, поднимала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был зато ей благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось, но, узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о 3 картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что если, — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти 3 верные карты? Почему? почему ж не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником. Но на это все требуется время. А ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и самый анекдот. Можно ли ему верить? Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другой катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» — спросил он у углового будочника. «Графини?» — отвечал будочник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок. Долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежие личико и черные глаза. Эта минута решила его участь. Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера. Он схватил ее руку. Она не могла опомниться от испугу. Молодой человек исчез. Письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы. Кто это с нами встретился? Как зовут этот мост? Что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и не впопад и рассердила графиню. «Что с тобою сделалось, мать моя? Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь? Слава Богу, я не картавлю и из ума еще не выжила». Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо. Оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви. Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна. Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать. Перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? Отослать ли ему письмо? Отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться. У ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо и рвала его. То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком. Но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение». На другой день, увидя идущего Германа, Лизавета Ивановна встала из-за пяльца, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Герман подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою. 3 дня после того Лизавете Ивановне молоденькая быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германа. «Вы, душенька, ошиблись, — сказала она, — эта записка не ко мне». «Нет, точно к вам», — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. «Извольте прочитать». Лизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания. «Не может быть», — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу, и ему потребленному. «Это писано верно не ко мне», — и разорвала письмо в мелкие кусочки. «Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали?» — сказала мамзель. «Я бы возвратила его тому, кто его послал». «Пожалуйста, душенька», — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания. «Вперед ко мне записок не носите, а тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно». Но Герман не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Герман их писал вдохновенной страстью и говорил языком ему свойственным. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать. Она упивалась ими. Стала на них отвечать, и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо. «Сегодня бал у посланника. Графиня там будет. Мы останемся 2 часа. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся. В сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите 12:30. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут «нет», и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите 2 маленькие двери. Справа в кабинет –
2: куда графиня никогда не входит. Слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница. Она ведет в мою комнату.
0: Герман трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В 10 часов вечера он уже стоял перед домом графини. Погода была ужасная. Ветер выл. Мокрый снег падал хлопьями. Фонари светили тускло. Улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Герман стоял в одном сюртуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец, графинину карету подали. Герман видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вслед за нею в холодном плаще, с головой убранную свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери, окна померкли. Герман стал ходить около опустевшего дома. Он подошел к фонарю, взглянул на часы. Было 11:40. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в 11:30 Герман ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Герман взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампой в старинных запачканных креслах. Легким и твердым шагом Герман прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Герман вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели 2 портрета, писанные в Париже мадам Лебрен. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного и полного в светло-зеленом мундире и со звездою. Другой – молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розой в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом. Герман пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать. Справа находилась дверь, ведущая в кабинет. Слева другая, в коридор. Герман ее отворил, увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы. Но он воротился и вошел в темный кабинет. Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили 12, и все умолкло опять. Герман стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен. Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили 1 и 2 час утра, и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресло. Герман глядел в щелку. Лизавета Ивановна прошла мимо его. Герман услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами. Сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Герман был свидетелем отвратительных таинств ее туалета. Наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце. В этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасной и безобразна. Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна в вольтеровое кресло и отослала горничных. Свечи вынесли. Комната опять осветилась одной лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились. Перед графиней стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь», — сказал он внятным и тихим голосом. «Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости». Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. «Вы можете, — продолжал Герман, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать три карты сряду». Герман остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа.
1: «Это была шутка», — сказала она наконец. «Клянусь вам, это была шутка».
3: «Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «Вспомните Чеплицкого, которому помогли вы отыграться».
0: Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.
3: «Можете ли вы, — продолжал Герман, — назначить мне эти три верные карты?» Графиня молчала. Герман продолжал. «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете. развития, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мод. Я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну! Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала. Герман встал на колени. «Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубой вечного блаженства, с дьявольским договором. Подумайте, вы стары, жить вам уже недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню.
2: Старуха не отвечала ни слова. Герман встал.
3: «Старая ведьма!» — сказал он, стиснув зубы. «Так я ж заставлю тебя отвечать!»
2: С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графине во второй раз оказалось сильное чувство. Она закивала головой и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима.
3: «Перестаньте ребячиться», — сказал Герман, взяв ее руку. «Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне ваши три карты, да или нет?»
0: Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. Лизавета Ивановна сидела в своей комнате еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло 3 недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, и уже она была с ним в переписке, и он успел вытребовать от нее ночное свидание. Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны. Никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала до самого сего вечера. Странное дело. В самый тот вечер на бале Томской, дуясь на молодую княжну Полину, которая против обыкновения кокетничала не с ним, желала отомстить, оказывая равнодушие. Он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с ней бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна. «От кого вы все это знаете?» – спросила она, смеясь. «От приятеля, известной вам особой», – отвечал Томский. «Человека очень замечательного».
2: «Кто же этот замечательный человек?»
0: «Его зовут Германом».
2: Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели.
0: «Этот Герман, — продолжал Томский, — лицо истинно романтическое. У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, 3 злодейства. Как вы побледнели!»
2: «У меня голова болит. Что же говорил вам Герман? Или как бишь его?
1: Герман очень недоволен своим приятелем. Он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе. Я даже полагаю, что Герман сам имеет на вас виды. По крайней мере, он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.
2: Да где же он меня видел?
1: В церкви. Может быть, на гулянии. Бог его знает. Может быть, в вашей комнате во время вашего сна. От него станет.
0: Подошедшие к ним три дамы с вопросами прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским, была сама княжна Полина. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германе, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор. Но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала. Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами. Вдруг дверь отворилась, и Герман вошел. Она затрепетала. «Где же вы были?» — спросила она испуганным шепотом.
1: «В спальне у старой графини», — отвечал Герман. «Я сейчас от нее». «Графиня умерла».
2: «Боже мой! Что вы говорите?»
1: «И кажется, — продолжал Герман, — я причиною ее смерти».
0: Елизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе. «У этого человека, по крайней мере, три злодейства на душе».
1: Герман сел на окошко подле нее и все рассказал.
0: Елизавета Ивановна выслушала его с ужасом. И так эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое и упорное преследование, все это было не любовь. Деньги – вот чего алкала его душа. Не она могла утолить его желание и осчастливить его. Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Герман смотрел на нее молча. Сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало. Невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.
2: «Вы чудовище», — сказала, наконец, Лизавета Ивановна.
0: «Я не хотел ее смерти», — отвечал Герман. «Пистолет мой не заряжен». Они замолчали. Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу. Бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германа. Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.
2: «Как вам выйти из дому?» — сказала, наконец, Лизавета Ивановна. «Я думала провести вас по потаенной лестнице. Но надо бы найти мимо спальни. А я боюсь».
1: «Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу. Я выйду».
0: Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Герману и дала ему подробные наставления. Герман пожал ее холодную безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел. Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев. Лицо ее выражало глубокое спокойствие.
1: Герман остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине. Наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. «По этой самой лестнице, — думал он, — может быть, лет 60 назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанная а-ля королевская птица, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле. А сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться.
0: Под лестницей Герман нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу. Три дня после роковой ночи в 9 часов утра Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения. Церковь была полна. Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние, слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках, родственники в глубоком трауре, дети, внуки и правнуки. Никто не плакал. Слезы были бы «en affectation». Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирные успения праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Герман решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся обземь. Его подняли.
4: В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер — ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: «О!» Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много в надежде заглушить внутренние волнения. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было без четверти три. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась. Вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, и Герман узнал графиню.
5: «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом, «но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне». С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу. Герман на силу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению. От него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение. Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час, он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора.
4: семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых и грецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищ, избавил его от хлопот. В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременно

привез к нему Германа. Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист. Молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек 20 игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет 60, самой почтенной наружности. Голова покрыта была серебряною сединою, полное и свежее лицо изображало добродушие, глаза блистали, оживленные всегдашней улыбкою. Нарумов представил ему Германа. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать. Талья длилась долго. На столе стояло более 30 карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянную рукою. Наконец, талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую. «Позвольте поставить карту», — сказал Герман, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился молча в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германа с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала. «Идет», — сказал Герман, надписав мелом куш над своей картой. «Сколько-с?» спросил, прищуриваясь, банкомет. «Извините-с, я не разгляжу». 47 тысяч», отвечал Герман. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. «Он с ума сошел», — подумал Нарумов. «Позвольте заметить вам», — сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкою, «что игра ваша сильна. Никто более 275 сэмпелем здесь еще не ставил». «Что ж», — возразил Герман, — «бьете вы мою карту или нет?» Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. «Я хотел только вам доложить», — сказал он, — «что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова. Но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту». Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германову карту. Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка. «Выиграла», — сказал Герман, показывая свою карту. Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо. «Изволите получить?» — спросил он Германа. «Сделайте одолжение». Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Герман принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан лимонаду и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Герман подошел к столу. Понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. В следующий вечер Герман явился.

0: Ужаса опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов. Все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. «Туз выиграл!» — сказал Герман и открыл свою карту. «Дама ваша убита», — сказал ласково Чекалинский. Герман вздрогнул. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» — закричал он в ужасе. Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал», — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты. Игра пошла своим чередом. Заключение. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томской произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире радиоспектакль, поставленный по одноименной пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Родственники». Приятного прослушивания!
3: Как вы относитесь к родственникам? Вам не приходилось задумываться над этой проблемой? Ну, скажем, жена двоюродного брата или дядя этой самой жены? Дело в том, что родственники – это серьезно. Может быть, именно поэтому драматурги Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов, обдумав эту проблему глубоко и всесторонне, сочинили веселую комедию, которую так и назвали «Родственники». Московский академический театр имени Маяковского, который также подошел к проблеме родственников со всей серьезностью, эту комедию поставил. Ну, а мы тоже осознали всю важность вопроса и записали этот спектакль для вас, товарищи радиослушатели. Да, родственники – это серьезно. История, которую мы предлагаем вашему вниманию, поначалу может показаться вам где-то в чем-то даже драматичной, но по слухам все должно кончиться хорошо. Поскольку авторам пьесы об этом известно лучше, чем кому-либо другому, мы попросили одного из них, Эльдара Александровича Рязанова, быть вашим проводником по запутанным и подчас крутым сюжетным дорогам и тропинкам. Но Прежде всего, вам нужно познакомиться с героями пьесы.
4: Первым среди действующих лиц авторы, разумеется, представляют главу семьи. Познакомьтесь, Буров Федор Сергеевич. Хотя профессии начальника как таковой не существует, Буров начальник по профессии, по призванию и по должности тоже.
5: Это я, Буров.
4: Ирина, единственная дочь Бурова. Несмотря на свои 30 лет, почему-то ни разу не была замужем.
6: Я давно поставила на себе крест.
4: Бабушка. Мать Бурова и, соответственно, бабушка Ирины. Ей 70 лет.
7: Пока еще ползаю.
4: Бочкарев. Племянник Бурова. Букинист. Вот уже полтора года как не пьет.
8: А теперь кто я так затерялся в толпе?
4: Заплатин. Неотразимый мужчина, но, несмотря на это, умен. Родственник в перспективе.
9: Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
4: Официант. Молоденький и вежливый. К сожалению, то и другое скоро пройдет.
10: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
4: Румянцев Михаил. Настолько далекий родственник Буровых, что о нем никто, кроме авторов пьесы, не подозревал.
11: А в наше время родственники очень упали в цене.
4: Отдыхающий. Но это вообще неизвестно кто. И, наконец, Зина. Молодая, красивая, но не родственница. Танцевальная площадка около речки окружена плакучими ивами. Гостеприимные подмосковные комары щедро целуют курортников, прибывших на отдых по профсоюзным путевкам.
12: Здравствуйте, дорогие товарищи отдыхающие.
13: Здравствуйте.
12: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха.
13: Спасибо.
12: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я, товарищи, массовик, или, как принято говорить, культурник. Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз. Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок». Но прежде чем мы приступим к танцам, товарищи мужчины, быстренько образуйте большой круг. Так, хорошо. А женщины? Ну-ка еще быстрее. Образуем кольцо внутри. Хорошо, молодцы. Мне будет помогать баянист Голубев. Поприветствуем его. Валечка, давай. Итак, женщины двинулись налево.
14: Налево, налево. Ага.
12: Мужской круг пошел направо.
14: Да.
12: Мужчины, давай, давай. Хорошо. Хорошо, молодцы.
14: Не мешайтесь.
12: Андрюша.
15: Ну, здравствуй, солнышко.
12: Здравствуй.
15: В электричке из меня сделали отбивную котлету.
12: Ой, в пятницу всегда так. Ты надолго?
15: На весь уикенд до понедельника.
12: Хорошо. Стоп! Стоп, стоп, стоп. А сейчас каждый мужчина должен пригласить на танец женщину, которая остановилась напротив него. Товарищи, это ваш ваша судьба, а от судьбы, товарищи, сами знаете. Вы знакомьтесь, узнавайте, как друг друга зовут, товарищи, общайтесь.
9: Зин, у тебя надолго это подержит?
12: К нам приехал товарищ, он у нас отдыхал в прошлом заезде, он завоевал по каблучку первый приз. Я попрошу вас, Андрей, мне помочь.
9: По-моему, я уже под каблучком.
12: Итак, кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями, мысленно запоминайте. Валечка, давай. Внимание! Если вы быстро разучите этот танец, мы пойдем с вами дальше. А теперь, товарищи, танцуйте сами. Танцуйте, как мы. Танцуйте лучше нас. Товарищ отдыхающий, я передаю вам руководство ненадолго.
16: Не беспокойтесь, Зиночка, вы же меня знаете.
12: Я сейчас. Как дела, что с фотографиями? Что? Что, ты был где-нибудь?
9: Да был я в журналисте, в работнице, в смене. Никакого толку. Куда ни сунешься, одно и то же. Композиция рыхлая, чувство цвета слабое, ракурс шаблонный. Без связи не пробьешь.
17: Мужчины, не сгибайтесь, выпрямите спины. Дамы, больше изящества.
12: Ну и что? Сходи еще раз.
9: Ну вот в понедельник Саша Бочкарев обещал повезти к своему дяде. Этот дядя может все.
4: В трехкомнатной квартире Буровых бабушка усердно орудует пылесосом. Для пыли в этой богатой квартире раздолье. Много мебели, много хрусталя и ковров, тома подписных изданий и живопись на стенах. Вся обстановка разностильна и напоминает местами комиссионный магазин. Глава семьи Федор Сергеевич Буров возвращается домой со службы. Услышав, как сын отпирает дверь, бабушка стремительно скрывается в своей комнатенке, ложится в кровать и в спешке прячет пылесос рядом с собой под одеялом.
5: Ну, как дела, мама?
18: Жива, уже хорошо.
5: Дома лучше, чем в больнице.
18: Лишь бы не на кладбище.
5: Ну, типун тебе на язык.
18: Лежать опротивила.
5: Ну, ты, конечно, не вставала.
18: Ну, а что, я враг себе?
5: Алло. А, здравствуй, здравствуй. Что-что? Заходи. Заходи, заходи. Ириша не приходила?
18: Не приходила.
5: В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Они с ним в доме отдыха в одной комнате жили. Просит там помочь. Что-то насчет фотографий. Ох. Надоели мне эти просители. Я у него спросил, парень-то хоть холостой.
18: Федя, не пристраивай ты ее.
5: Другим везет, у них дочери выходят замуж по многу раз.
18: Ну, время другое. Раньше у молодежи были чувства, теперь комплексы.
5: Некрасивая она. Вся в меня.
18: Что ты, Федя? Ты такой красавец.
5: Ну ты пылесос-то поставь на место, а то с пылесосом в обнимку лежать неудобно, наверное.

0: Я потеряла ключи. Кажется, у меня был портфель. Значит, я его в школе оставила. А сегодня Снегирев принес на урок модель самолета, управлял ею по радио. Выставил его из класса вместе с моделью. Пап, погляди мне горло.
1: Там ничего нет.
0: И ногу я сегодня ушибла об завуча.
1: Ну ты смотри, не вздумай захромать. В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Так что возьми себя в руки и покажись в полном блеск.
0: Папа, ну зачем все это? Я давно поставила на себе крест.
2: Отдыха, веселье достигло наивысшей точки.
3: Дамы, больше изящества!
4: Слушай, а у меня для нас потрясающие новости. Домишко наш наконец-то сносят, и нам с мамой дают большую, двухкомнатную квартиру в Черемушках.
5: Серьезно? Слушай, придется мне снять угол в твоей комнате. Сдашь?
4: Смотря на какой срок.
5: Навсегда.
4: Вот это я еще подумаю.
6: Стоп! Стоп, товарищи, товарищи! Стоп, стоп, стоп! Зина! Зина! Зина, вас ждут.
4: Ой, простите. Товарищи, товарищи, не расходитесь. Рассаживайтесь. Веселый вечер еще не кончился. Мы сейчас будем с вами отгадывать загадки.
5: Загадаем про жирафа.
4: Так, как провести жирафа на платформе поезда при условии, что лежа он не умещается в длину, а стоя может задеть головой за мост? Думайте, товарищи, думайте, думайте. Ну, отгадали? А я-то так на вас надеюсь.
6: Можно мне? Можно мне?
4: Товарищ отдыхающий, прошу.
6: Товарищи, товарищи, надо дать жирафу еды, тогда он наклонит шею.
4: Ну что же? Ну что же, ответ удачный. Давайте дружненько похлопаем сообразительному товарищу.
2: И вот наступил понедельник. Буровы готовятся к приему холостого парня. Взмыленная бабушка, не отходившая весь день от плиты, накрывает на стол.
7: Бабушка! Бабушка!
8: Мама, в день твоего рождения я все закажу в ресторане и официанта найму, чтобы ты отдыхала в свой торжественный день.
9: Не будет никакого официанта и вообще не хочу отмечать.
8: А тебя никто не спрашивает.
7: Для нас всех это большой праздник.
8: Мама, ложись в постель, Саша сам накроет.
7: Пришел.
2: Но это не тот, кого ждали. В прихожую входит очкастый, застенчивый и очень провинциальный Миша Румянцев. Ему около 30 лет, и он еще не понимает, что это прекрасный возраст.
10: Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, и рыба протухнет.
7: Дядя Федя, срочно сюда, то рыба протухнет.
10: Отдайте, это не вам. Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, и рыба протухнет. Это вам подарок от папы и мамы.
8: Ну, здравствуй, здравствуй. А что это ты мне рыбу приволок? Я думал, ты мне свои фотографии покажешь.
10: Если вам так нужны мои фотографии, я пойду и снимусь.
7: Дядя Федя, это не он. Это не он.
8: Если ты не он, ты кто такой?
9: Да ты откуда взялся?
10: Как из Метельска. Да родственник я ваш. Ну, дальний родственник. Двоюродный брат, жены двоюродного брата, вашей... Тетя двоюродной сестры.
9: Обожди, я сейчас посчитаю, кто ты такой.
8: А зачем ты сюда пожаловал, родственничек?
10: Это величайшая несправедливость. У нас в Метельске живет доктор, замечательный доктор. Он всю жизнь проработал над созданием лекарства от болезни, от которой поголовно страдает все человечество. И, наконец, он создал препарат, а ему не дают лабораторию. Я приехал пробивать.
11: А что это за болезнь такая, от которой поголовно страдает все человечество?
10: Это насморк.
9: Значит, ты либо Толя Кузнецов, либо Миша Румянцев, либо Оля Попова.
2: И вот в гостиной появляется Ирина. Она вырядилась во все заграничное и сверхмодное. На ней парик, платье с бахромой и туфли на высоченной платформе.
12: Добрый вечер! О. Рада с вами познакомиться. Чувствуйте себя как дома. Садитесь, пожалуйста. Рада с вами познакомиться.
1: Ириша, ты не суетись. Это не он. Это наш новый родственник.
10: Это не он. Это я. Миша Румянцев.
9: Невеста у нас просто мечта.
10: Пришел. Дядь Петь, вы положите рыбу в холодильник, а то она протухнет. А я очень рад был с вами познакомиться. Напишу о нашей счастливой встрече в папе и маме.
13: Так, проходи,
10: Я опоздал.
13: Сам я приехал. Знакомься, бабушка.
5: Здравствуйте.
13: А это...
10: А я не в счет, я совсем дальний.
13: Федор Сергеевич, знакомьтесь, это Андрей Заплатин.
1: Ну, здравствуй.
5: Здравствуйте. Вы, ради бога, извините, что я вот...
1: Да ну, что ты. Мы Сашиному другу всегда рады. Прошу вас, присаживайтесь.
5: Да нет, я буквально на минуту.
1: Да ну, без церемонии. Рассаживайтесь. Садись, и ты садись, тоже садись. Присоединяйся, родственник, и раз уж садись. Ты здесь.
13: Садитесь.
1: Ириша, ужинать. А ты в постельку.
9: Федя, выйди. Зря продукты переводим. Этот не клюнет.
1: Точно. Вылитый карп зеркальный. Вот
9: именно.
5: Стол королевский.
1: Алло. А, здравствуй. Что? Ну, зачем? Зачем мне машина? Меня и так возят. Что? А, заходи.
10: Дядь Федь, можно выпить? За счастье вашего дома.
1: Можно. Ириша, ужинать.
10: О, Саша, а почему вы себе не наливаете?
11: Я завязал.
1: Ты лучше расскажи, как там у тебя дела с Игорем. Когда первый экзамен?
11: Послезавтра.
1: Я все-таки позвоню декану.
11: А удобно ли, Федор Сергеевич?
1: Мне удобно. Алексей Мефодич? Ну, здравствуй. Это я. Буров. Да. Ну, ты ведь знаешь, я никаких блатных дел не признаю. Я к тебе с просьбой. Тут, понимаешь, моего племяши сынок на твоей социологии. Ну, просто свихнулся. Да нет, к экзаменам его допустили. Ну, я не прошу, чтобы ему поблажки делали. Ну, отнесись к нему это так, объективно, по-человечески. Что ты говоришь? Скажи, пожалуйста.
11: Бочкарев.
1: Бочкарев. Игорь Александрович. Ага. Ну, спасибо, дружище. Спасибо. Что? Ну, заходи.
11: Ну, дядя Федя, вы всемогущ, вы факир. Я вам благодарен на века.
1: Прекрати. Ну, а какая у тебя будет просьба?
5: Федор Сергеевич, даже как-то неловко вас беспокоит.
1: Ну, что ты. Он ко мне тысячи людей обращается. Будешь 1001-м, давай выкладывай, не церемонься.
11: Федор Сергеевич, я вам уже говорил, это Андрей Заплатин. Работает инженером в министерстве, но увлекается фотографией.
5: Да, мечтаю стать фотокорреспондентом.
8: Понял. Хочешь свободную профессию, свою фамилию в газетке видеть, разъезжать по разным странам. В министерстве корпеть надоело, перспективы никакой. Ну, дослужишься там до 180 ре.
13: Не больше.
8: Как вы теперь это говорите?
5: Нет, ну почему? Я просто хочу заниматься любимым делом.
8: Не любимым делом ты хочешь заниматься, а просто легко жить.
9: Федя, а зачем ты ему мораль читаешь? Ты можешь помочь, помоги, не можешь, откажи.
8: А я еще не знаю, надо ли помогать. Может, он фотографии снимать не умеет. Ты карточки прихватил с собой?
5: Да, сейчас, одну минуточку.
13: Давай сюда.
5: Вот, прошу.
2: Снова в гостиной появляется Ирина. Вопреки ожиданиям, на сей раз она одета скромно. Очевидно, в глубине души она махнула рукой на эти смотрины.
12: Чувствуйте себя как дома, садитесь, пожалуйста. О, какой вы обаятельный.
5: Ну, зачем сразу так? Я еще ни в чем не провинился.
13: Иришка, может быть, выпьешь что-нибудь?
12: Нет.
10: Может быть, чего-нибудь съедите вы?
12: Нет.
5: Наверное, я испортил вам настроение?
12: Да.

0: Зачем, зачем же так меня? Зачем, зачем так?
1: Ну что ж, фотографии вполне сносные, в композиции разбираешься, чувство цвета хорошее и ракурс выбрал удачный.
2: Федя, ты только не делай вид, что смыслишь в фотографиях.
1: Мама, ложись в постель. Ты что, забыла, что тебе доктор сказала?
3: Кто, я? Я ничего не говорил.
1: А ты тут при чем?
3: Как, я доктор?
1: Какой ты доктор?
3: Ну как же, я терапевт.
2: Пойду на кухню.
1: А вы присаживайтесь, молодой человек.
4: Андрей.
1: Андре, прошу.
5: А у меня в школе есть ученик по фамилии Снегирев. Он сегодня на урок принес щенка и управлял им по радио.
3: О, вы преподаете физику?
5: Нет, я преподаю немецкий. И что самое удивительное, щенок послушно выполнял все команды. Это было так интересно.
6: А команды он давал по-немецки?
5: Ну что вы, ни щенок, ни Снегирев немецкого не знают.
1: Ну что ж, Андре, надо тебе помочь, но дело серьезное. Я подумаю.
6: Федор Сергеевич, я понимаю, что доставляю вам массу хлопот, но поверьте, я буду вам, чрезвычайно буду вам признателен.
2: А чего ты перед ним лебезишь, словно он министр, когда он всех дел директор рыбного магазина?
4: А что, я тебе газ не говорил? Да, Фёдор Сергеевич директор.
6: Ты куда меня привел?
4: Как куда?
6: Ты бы еще в овощной ларек меня притащил.
4: Андрей.
6: Я-то думал, что он...
4: Андрей.
6: А он всего-навсего... Да ты... Ради бога, извините, что я вылез с этой глупой просьбой. Рад был с вами познакомиться.
5: Но это же неправда.
3: А я на самом деле очень рад с вами познакомиться.
4: Андрей, ты просто недооцениваешь возможности, Федор Сергеевич.
6: Ну, скорее наоборот.
1: Сядь.
6: Что?
1: Я кому сказал сядь?
6: Зачем же сразу ко мне на «ты» обращаться?
1: Значит, когда ты меня считал важной шишкой, ты это терпел, а сейчас разочаровался, значит... Ну, конечно, в твоем представлении директор магазина – это обязательно вор.
6: Вы посмотрите, как вы живете. То в институты устраиваете, то вам машины предлагают.
1: А тебе не приходило в голову, что меня уважают? Что я делаю людям добро? А вот сегодня ты хочешь, чтобы твои фотографии взяли в журнал. Тебя журнал «Луч» устраивает?
5: Скажите, вы женаты?
6: Что?
5: Вы... женаты?
6: К сожалению, нет.
5: Ой.
1: Алексей Васьянович?
7: Да.
1: Ну, здравствуй, здравствуй.
7: Да.
1: Это я, Буров. Ну, как там у тебя дела? Как супруга? Ага. Слушай, я к тебе с просьбой. Ты меня знаешь, я ведь никаких блатных дел не признаю. Но тут, понимаешь, приятели моей дочери мировые фотографии снимают. Он к тебе заглянет. Ага, ты ему помоги. Ну, спасибо, спасибо, дружище. Что? А, ну да, конечно, да. Заходи. Заходи, заходи.
6: Туда уже можно идти?
1: Можно идти.
6: Прямо сейчас?
1: Прямо сейчас.
6: Ну что ж, посмотрим, посмотрим.
3: Дядь Федя, как же в таких случаях где делается? Сначала несут в фотографии, а потом съемку? Или сначала съемку, а потом в фотографии?
1: Чудак. Ему съемку носить не надо. Он за ней сам придет.
8: Прошло еще два дня. В отделе покупки книг букинистического магазина Бочкарев что-то очень старательно пишет.

0: Ну, говорите. Ну, это я, Бочкаев, да. Не мог подойти, не было времени. Да. Ну, совершенно нет времени. Мы сейчас с сыном поступаем в аспирантуру. Ну, сын поступает, а я пишу ему реферат. На какую тему? Моральный и материальный стимул в сфере родственных отношений. Да, да. Заходи. Заходи.
1: Появляется Ирина.
2: Саша, возьми свои ключи. Вы сколько дней квартиру свою не убираете?
0: Иришка, замучилась. Ну ты же сама знаешь, что у нас совсем нет времени. Мы же с Игорем поступаем в аспирантуру.
2: Да, Игорь поступает в аспирантуру, а не ты. И учти, сейчас за уборку квартиры берут не меньше пятерки.
0: Хорошо.
2: Но поскольку я разбила вазу,
0: какую?
2: То мы с тобой в расчете какую?
0: Голубую!
2: Чему? Голубую я успела поймать на лету.
3: Ой. Слушай, Саша, скажи мне, ты этого приятеля своего, Андрея, больше не видел?
0: Нет.
3: А ты его увидишь?
0: Вероятно.
3: А когда?
0: Не имею понятия. А тебе что-нибудь передать, что ли?
3: Нет, что ты, зачем?
0: А что ты так расспрашиваешь, а?
3: Ах, Саша, к сожалению, он мне сразу понравился. Я думаю о нем. И по-русски, и по-немецки.
0: А вот это ни к чему, и по-русски, и по-немецки, Иша.
3: Но он же красивый.
0: Какой красивый, дело вкуса.
3: Да ладно, не утешай. Я ведь сознаю, что у меня никаких шансов.
0: Почему? Лично я не согласен.
3: Во мне нет секса.
0: Чего? У тебя душа.
3: Да.
0: Ну скажи, ну что ты в нем нашла особенного? Ничего особенного нет.
3: Ну почему ты так говоришь? Потому что я не привлекательная. Или потому что у него кто-то есть?
0: И есть, и нет.
3: Что это значит?
0: Ну в доме отдыха, парень молодой.
3: Она кто?
0: Она местная культурница. Пьеп-ехлопа, два пьетоп.
3: Хорошенько.
0: Ничего особенного. Обычный кугодный гаман. Ну, не обращай внимания.
3: И фигура не лучше, чем моя.
0: Никакой фигуры нет. Она совсем безфигурая.
1: Внезапно Ирина начинает метаться, пытаясь спрятаться за книжными стеллажами. Она увидела через окно, что в магазин входит Заплатин с букетом цветов в руках. Но убежать от судьбы Ирине не удается.
4: Саша, привет!
0: Привет, Андрей!
3: Здрасте!
4: Здравствуйте! Боже мой, какая встреча! Заходите, садитесь, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. По-моему, я уже это говорил. Но, в самом деле, как себя чувствуете?
3: Благодарю вас! Я всегда чувствую себя неважно. Сегодня у меня рука болит, а вчера я ногу ушибла об завуча.
4: Ничего, до свадьбы заживет.
3: Это что? Эти цветы мне?
4: Вам, вам.
3: Спасибо.
4: Пожалуйста, пожалуйста. Друзья мои, ну? Мировой аттракцион. Внимание. Eins, zwei, drei. Журнал «Луч», страница 38 и 39. Как себя чувствует папа? Большой привет папе.
3: Спасибо.
4: Ну а что нового в школе? Двоек-то много влепили?
3: А я вообще не люблю ставить двойки. А сегодня Снегирев управлял по радио мной. И что самое удивительное, я, повинуясь команде, вышла из класса.
4: Ваш Снегирев гений.
3: Да, я тоже так думаю.
0: Иша, тебе пора.
5: Пора уже.
3: Да, мне пора.
4: Осторожнее, там окно. Выход там.
3: Простите.
4: Ты видел эти журналы, а? Нет, Буров не человек, это просто факир.
0: Это я говорил, Федор Сергеевич всемогущ.
3: Извините меня, Андрей, но я не могу принять эти цветы. Когда вы пришли в магазин, вы ж не могли знать, что я нахожусь здесь. Значит, эти цветы предназначались другой женщине.
1: Ирина кладет цветы на стол, тяжело вздыхает и, преодолевая жгучее желание остаться, толчками выносит себя из магазина.
4: Ну, какая славная, а!
0: Добрая, умная. Ты не смотри, что газява.
4: Да нет, она даже где-то симпатичная.
0: Приятно, что ты заметил это. Счастливчик будет, кто на ней женится.
4: На ней?
0: Да.
4: Слушай, Саша, а почему бы этим счастливцем не оказаться мне?
0: Перестань валять дурака.
4: Нет, на самом деле, ты подал очень неплохую мысль.
0: Андрей.
4: Ну, ты что? Все равно, кроме меня, ее никто не возьмет. Девочка обретет веру в себя, в жизнь, а я папу.
0: Андрей.
4: И какого папу?
0: Да ты что?
4: Ну что, и со мной будет очень неплохо. Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
0: Перестань!
4: Да нет, изменять я ей не буду. Женщины мне уже осточертели. А она мне подавно. Ну кому она такая сдалась?
0: Андрей, ты что? Ты к ней равнодушен, перестань сейчас же.
4: Саша, такой человек, как я, управляет чувствами. Мне надо будет полюбить эту женщину. И я ее полюблю.
0: Перестань!
4: Ну все. Шутка.
0: Я всегда считал тебя порядочным человеком. И это только твои теоретические суждения. Я так тебя понял?
4: Ну,
0: нет, я так тебя понял.
4: Где-то по большому счету. Да. Мне пора идти. Так, Зине привет передать?
0: Вот Зине передай.

0: Вечер в квартире Буровых несколько дней спустя. Ирина перед зеркалом. Надо отдать ей должное, она одета красиво. Может быть, даже слишком красиво.
1: Миша, как у вас дела в борьбе с насморком?
2: Весь день мы просидел в приемной, а в кабинет не попал.
3: Теперь кабинеты надо брать штурмом.
1: Сегодня моя ближайшая подруга выходит замуж. Я приглашена на свадьбу. Вот поэтому делаю себе новую прическу.
2: А вы знаете, я ведь недавно тоже чуть не женился. Да, понравилась мне на областной конференции молоденькая медсестра. Черненькая, симпатичненькая. Ну, в общем, дело зашло так далеко, что я даже к ней переехал. Жить. А как-то меня вызвали в район, к больному уехал, застрял на двое суток. Вернулся поздно ночью, а она с другим. Да, я ее откровенно спрашиваю. Говорю, как тебе не стыдно? Что ты безобразничаешь? Она мне тоже откровенно. Боюсь темноты.
1: О, ну надо же.
2: Вот так вот я и не женился, ведь меня часто вызывают к больным по ночам.
3: Ну да, их много, которые темноты боятся.
1: Миша, а вы не составите мне компанию? Я хочу прийти на свадьбу с кавалером.
2: Ну что ж, если у вас нет никого лучше, я согласен.
1: Спасибо. Возьмите подарок.
2: О, часы.
1: Да.
2: С удовольствием.
0: Миша Румянцев подходит к журнальному столику, на котором красуется подарок. Часы, купленные в комиссионке. Миша берется за мраморную подставку и пытается поднять подарочек. Но безуспешно. Доктор делает вторую попытку. Его движения напоминают движения штангиста. И, наконец, ура, вес взят.
2: Какие оригинальные часы. В них что, будильник вмонтировал?
4: Господи, бабушка, да что? Ну а что такое?
1: Ну я не понимаю, ну а что такого? А я всегда делаю такой подарок, который хотела бы, чтобы преподнесли мне самой.
2: А мне они тоже нравятся, хоть и несколько тяжеловатые.
1: Вот теперь все мои подруги пристроены. Да, Миш, посмотрите на свадьбе, не скажите, что вы мой родственник.
3: Ну да, ведь теперь родственников стыдятся, теперь так говорят. У нас вчера дома беда стряслась, к нам родственники нагрянули.
2: Ира! А вы знаете, я все понял. В Москве слишком много женщин. Ну, ведь зайдешь в магазин, от них в глазах рябит. А вот вы приезжайте к нам в Метельск, вот там вас на части разорвут. Ведь у нас острая нехватка женщин. Педагоги нам до зареза нужны. А квартиру вам сразу дадут. Или мужа себе подберете подходящего. С площадью. Я первый подам на вас заявку.
1: Ах, Миша, мне уже ничего не поможет.
2: Не согласен. В Метельске вы станете первой красавицей.
1: Да хоть бы не первой, хоть бы шестой или седьмой.
2: Ира!
0: Услышав голос за платиной, Ирина опрометью кидается к себе в комнату. На этот раз ей удается проскочить, ничего не опрокинув.
5: Добрый вечер, бабушка.
3: Ну-с. Добрый вечер.
5: Как себя чувствуете?
3: Пока еще ползаю.
5: А что, Ирина Федоровна дома?
3: Ира, к тебе фотограф пришел.
0: Взбудораженная Ирина появляется в гостиной.
5: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: Прошу, эти цветы вам.
1: Спасибо.
5: А куда это вы собрались?
1: Мы на свадьбу.
5: На какую свадьбу?
2: Наша подруга выходит замуж, и мы с Ириной приглашены.
5: Ой-ой-ой, какое невезение. А я достал 2 билета на Анну Каренину с Плесецкой.
1: Боже мой, какое несчастье.
2: Вы почему? Пригласите вы бабушку.
3: А что, Миша, 40 тому назад он меня пригласил бы с большим удовольствием.
1: Извините меня, Андрей. Я очень бы хотела пойти с вами на Плесецкую, но я должна идти с Мишей на свадьбу.
5: Ну, что же делать? Бабушка, может быть, в самом деле составите компанию?
3: Не бойся, не составлю.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Сергеевич. Я пришел вас благодарить. Вы знаете, в редакции меня встретили как родного. Меня нежили, лелеяли, холили и ласкали.
6: Ну, ты благодари, только Я тут ни при чем, это у тебя снимки впечатляющие.
5: Да ну что вы, Федор Сергеевич, без вас этого никто не заметит.
2: Ира, что вы сидите, мы опаздываем.
4: Да-да, надо идти.
5: Что, в самом деле надо идти?
4: Что вы, это же моя лучшая подруга.
5: Это ваша лучшая подруга замуж в другой день не могла выйти?
4: Не надо, вы ее не ругайте. Она же не знала, что вы меня пригласите в театр.
5: Да если это ваша лучшая подруга, она должна была это предчувствовать.
3: Так, по-моему, я здесь лишняя.
2: Ира, мы на самом деле опаздываем.
4: Да-да, надо идти.
6: Миша! Миша! Миша! Как там у тебя дела с насморком?
2: Кого, у меня? У меня нет никакого насморка, я абсолютно здоровый, вот сейчас вот иду и пировать.
6: А кто там твоему коллеге это, лабораторию не дает? А ну-ка пойдем, ты мне объяснишь, я человек влиятельный, могу устроить.
2: Да не надо ничего устраивать, я сам все устраиваю, и вы даже не знаете, какой я пробивной.
6: Пойдем.
0: Желая оставить дочь наедине с Заплатиным, Буров почти силой выталкивает из гостиной родственника.
4: Интересно, куда девался Миша?
5: Да, это очень интересно, куда это девался Миша? Его увел Федор Сергеевич. И надо отдать должное, Миша оказал посильное сопротивление.
4: А сегодня Снегирев испробовал свое радио на завуче.
5: И что же из этого вышло?
4: Ничего. Завуч не той породы. Он устоял. Он вызвал в школу родителей Снегирёва и отобрал радио.
2: Миша! Это я завел будильник, и я есть хочу. Там на свадьбе.
4: Миша! Миша, ну неужели вы собираетесь идти в гости в таком виде? Ведь надо же переодеть рубашку.
2: Да ну...
5: Надо, Миша, надо.
2: Хорошо. Только учтите, ведь я переодеваюсь очень быстро.
5: Какой забавный мальчик. Ирина, сядьте на стул и крепко держитесь за него руками. Я вас сейчас удивлю. Вы что же со мной делаете? Я не ем, не сплю, не читаю художественную литературу. Я даже не фотографирую. Вы мне нравитесь. Я все время думаю о вас.

0: Да.
1: Ну вот я надела белую рубашку, Ира. Там подали горячее, Ира.
2: Миша теперь такие галстуки не носит. Где? Узел должен быть широкий, как арбуз. Где? Миша, ну возьмите у папы парадный галстук. Да, ну, Миша.
1: Ну, хорошо. Только учтите, ведь надеть галстук – это секунда.
0: Мне кажется, Миша уже ревнует.
2: Да что вы, Миша весь в насморке.
0: Ирина, а почему бы вам не пригласить на свадьбу и меня? За вами сразу будут ухаживать двое.
2: Нет, двое – это перебор. Мне вполне хватит одного.
1: Ну вот я надел парадный галстук, а там подали горячее. Ира, нам пора.
2: Миша, а вы не будете возражать, если на свадьбу мы пойдем втроем?
1: Ну, конечно, возражаю, ведь меня, молодой человек, пригласили первым.
0: Ну, а меня последним, однако я не возражаю, если вы к нам присоединитесь.
1: Что? Вам завязать эту удавку?
0: А что? Могу доставить вам это удовольствие.
3: Заплатин великодушно, как и полагается победителю, снимает свой галстук.
1: Я вас еще не придушил?
0: Пока нет.
1: Жаль. Знаете, очень жаль.
2: Боже мой, из-за меня еще никогда не ссорились мужчины. Это так приятно.
1: Вы знаете, Ира, я совсем не хочу есть, и я никуда не пойду. Я остаюсь здесь.
0: Правильно. Вы поступили как настоящий мужчина. Вот вам 2 билета в обмен на галстук. И пригласите бабушку.
1: А я терпеть не могу балет.
2: Миша, ну не сердитесь. Вас я тоже очень люблю.
0: Ирина! Там уже скушали горячее.
2: Бабушка! Папа!
0: Часы я сам возьму. Ой, какие оригинальные часы!
3: Ирина целует Мишу и уходит за Платиным. Румянцев в одиночестве стоит посередине комнаты. Буров и бабушка, вошедшие в гостиную, молча переглядываются, оценивая ситуацию.
4: Сегодня к нам в магазин завезли живых раков. Так вот, одна корзина опрокинулась, и все раки расползлись по магазину.
1: Подумаешь, раки. Я в газете читал, как крокодил из зоопарка убежал.
5: Подумаешь, крокодил. У нашей соседки с первого этажа муж сбежал.
1: С первого этажа любой убежит. Ну, большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
4: Ты куда это собрался?
1: В гостиницу. Сколько можно вам надоедать?
5: Чтобы наш родственник мыкался по гостиницам, по ресторанам, такого позора я никогда не допущу.
3: Пустая комната в квартире, где происходит свадьба. Заплатин тянет за руку Ирину.
0: Смелее. Ну что ты, здесь же никого нет.
2: Боже, что вы собираетесь делать?
0: Поцеловать вас.
2: Но вы же не спросили разрешения.
0: Я не спрошу.
2: Боже, как это потрясающе.
0: Ну а почему бы этим не заниматься каждый день?
2: А где?
0: Ну, как где? У тебя дома?
2: Папа не разрешит.
0: Ну, если я на тебе женюсь, он обязательно разрешит.
2: Тогда женись, пожалуйста, поскорее.

0: Встретившись для того, чтобы найти общий язык, будущий тесть и будущий зять входят в ресторан и занимают столик.
1: Федор Сергеевич, добрый вечер. Ну что же делать, ни одного свободного места?
2: Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас, одну минуту.
3: Я слушаю вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Что будем пить?
1: Мне безразлично.
2: Шампанское.
3: Так.
2: У нас сейчас торжественный момент.
3: Одну секунду.
2: Значит, не употребляешь?
1: Не интересуюсь.
2: А в карты играешь?
1: Жалко времени.
2: Постой, постой, постой. Ведь ты, кажется, и не куришь.
1: Ну, я не самоубийца. Ага.
2: Так вот, зачем я тебя сюда пригласил, Андре?
1: Да.
2: Дабы убедиться, что ты за птица. Или, как в нашем деле говорится, что ты за...
1: Рыба.
2: Молодца.
3: Прошу вас. Прошу вас.
2: А почему шампанское не в ведерке? А ну-ка подавай как следует, чтобы лед был.
3: Вы понимаете, я еще новичок. Я всего второй день здесь работаю. Мне еще ведер не доверяют. Они серебряные.
2: А ты сумей поставить себя в коллективе. Дерзай, требуй. Беги за ведром.
3: Понял. Если опять не дадут, я с чужого столика украду, а?
2: Да. Вот ты женишься на моей дочери. А почему?
1: Ну, то есть как почему? Она душевная, мягкая, пришлась по сердцу. Полюбил.
2: Вот так сразу?
1: Ну а что же, любовь процесс неуправляемый.
2: А кто тебя знает, правду ты говоришь или врешь, окунь красноперый?
1: Это вы похвалили меня или поругали? Я пока в терминологии не очень силен.
2: Окунь — это хищник, мелкий и костлявый.
1: Ну какой же я хищник? Если я и рыба, то самое безобидное, уверяю вас. Зря грустите.
2: Эх, загрустишь тут, коли твоя дочь выходит замуж неведомо за кого.
1: Федор Сергеевич, вы знаете, у меня есть один природный недостаток. Я ведь умный парень.
2: Да?
1: Да, я насквозь вас вижу. Ведь, по-вашему, как, заявился в дом нахал, карьерист, облапошил бедную девочку, а женится не ради нее, а ради папы, так?
2: О, вот именно так я и думаю. У нас сейчас дефицитные товары реализуются вместе с малоходовыми. Вот я, к примеру, это мандарины. А моя Иришка, дочурка, принудительный ассортимент. Ну, там это какао сгущенное или яблоки подмороженные. И все вместе в одном целлофановом пакете.
1: Ну, а зачем вы обижаете вашу дочку? Она очень хорошая девушка. А вот если б я выбирал папашу, вот уж не выбрал бы директора магазина.
4: Молоденький официант рысью приносит старинное ведерко со льдом, откуда выглядывает обернутое в серебряную фольгу горлышко бутылки.
2: Ну, украл?
3: Нет, так дали, но предупредили, если вы ведро стащите, я плачу в тройном размере.
2: Ну, а ты хоть шампанское-то открывать умеешь?
3: Мне это на экзамене досталось.
1: Ну и как?
3: Знаете, облил всю комиссию.
1: Ладно, я сам открою.
2: Нет, нет, пусть учится.
1: Федор Сергеевич, у меня новый пиджак.
2: Он еще молодой, пусть учится. Оберни-ка горлышко с салфеткой.
3: Так, секунду. Вы мне не подсказывайте, теоретически я подкован. На всякий случай пойду открывать служебное помещение.
2: А насчет жилья, как у нас поселитесь?
1: В первое время просто и негде. Но я бы очень хотел, чтобы у нас с вами сложились самые родственные отношения. А для этого надо жить отдельно.
2: Намек понял. Кооператив организуем.
1: Ну, при чем же кооператив?
2: Ну, что тебе еще нужно? Ну, конечно, машина, да? Но какой же фотокорреспондент без автомобиля?
1: Нет, ну, при чем автомобиль? Ну,
2: ничего, Федор, ничего, мы это подберем в комиссионке, поддержимой, но в хорошем состоянии. Устраивает тебя такая программа?
1: Я прошу вас, не устраивайтесь, моей женитьбы сделку. Я люблю вашу дочь.
2: А так любовь, она сильнее будет.
1: Ну, знаете, если мы не переменим тему разговора, я встану и уйду.
2: Уходи.
1: Прямо сейчас.
2: Вот уходи.
1: Хорошо.
2: Уходи. Сядь! Я к тому сказал, сядь!
3: Что?
2: Ну как? Удачно справился?
3: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз мэтрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
2: Так, значит, ты не пьешь, не куришь, в азартные игры не играешь. Ну, а как насчет женщин?
1: Ну как? Бывало.
2: Придется бросить.
1: О чем разговор?
2: О том, о самом. У тебя кто сейчас?
1: Ну, ничего серьезного.
2: А конкретно?
1: Есть одна, мы с ней встречаемся.
2: Кто она?
1: А какое это имеет значение?
2: Ну так вот, ты с ней порвешь, и мне нужны доказательства, что ты это сделал.
1: Вот как?
2: И поскольку это не любовь, ты вот сейчас поедешь к ней расставаться.
1: А вам не кажется, что это уже чересчур?
2: А мне оставишь ее адресок. Я потом не поленюсь и съезжу, проверю, порвал ты с ней и...
1: Серьезно?
2: А конкретно?
1: Есть одна, мы с ней встречаемся.
2: Кто она?
1: А какое это имеет значение?
2: Ну так вот, ты с ней порвешь, и мне нужны доказательства, что ты это сделал.
1: Вот как?
2: И поскольку это не любовь, ты вот сейчас поедешь к ней расставаться.
1: А вам не кажется, что это уже чересчур?
2: А мне оставь...

0: Платин с размаху напяливает ведерко на голову Бурова.
1: Ну что? Вы что? Вы что? Вы зачем ведро требуете? Чтобы на голову одеть? Сейчас же снимите ведро! Снимите ведро! Оно серебряное! Вы, я не позволю! Вы что? Снимите ведро! Оно серебряное! Сейчас же снимите ведро!
2: Молодца!
3: Молодца!
1: Я не знаю.

0: Короче, отдыхающие. Сегодня у нас вечер народной частушки. Частушки, как ласточки, слетаются к нам со всех концов нашей необъятной земли. Но почему не частушки? Нет человека, который не любил бы частушек. В них вложена мудрость народа, его юмор, его радости и печали. В домах отдыха тоже любят петь частушки. Здесь им раздолье. Игра состоит в том, что каждый должен спеть по частушке. Лучший исполнитель получит приз. Ну а тот, кто не споет ни одной частушки, будет наказан штрафом. Он должен будет обскакать на одной ноге всю площадку. Итак, товарищи, готовьтесь, думайте, вспоминайте.
1: На танцплощадке появляется Заплатин. Он измучен, не похож на себя.
0: Слушай, я тебя так ждала. Дали смотровой ордер. Уже сегодня можно было идти и глядеть квартиру.
2: Что дали?
0: Ордер.
2: Поздравляю.
0: Андрюш, ну что случилось-то?
2: Да, ничего.
0: Так, думайте, товарищи, даю вам 5 минут.
3: Ну не расходитесь, товарищи, сейчас будет самое интересное. Итак, частушки, кто вспомнил?
0: Ну рассказывай.
2: Да, понимаешь, Зина, тут целый ряд обстоятельств, даже не знаю, как тебе объяснить.
0: Ну как, просто?
2: Понимаешь, я люблю тебя. Очень, но я должен жениться.
0: Поздравляю.
2: Я серьезно.
0: Я тоже.
2: Только не надо к ней ревновать.
0: Подожди, да хватит болтать. Ты надолго?
2: Да, то есть, нет, Зина, умоляю тебя, выслушай меня внимательно. Она дочка этого дяди, который может все. Мне тоже уже не 20 лет. Ты же сама говорила, каждый мужчина должен стать кем-то. Говорила и, пожалуйста, не возражай, говорила. Вот это мой последний шанс, я наконец могу выдвинуться, хоть кем-то стать. Господи, боже мой, что у нас с тобой может быть, кроме любви?
3: Думайте, товарищи, думайте, вспоминайте.
2: Ничего.
0: Подожди. Ты зачем приехал-то? Чтобы я тебя поздравил или пожалел.
2: Здрасте, ты единственный близкий мне человек. Кому ж другому я еще мог пойти?
0: Ценю, что ты приехал далеко за город. Объявить мне о своей женитьбе. Ты очень хороший человек. Обычно ваш брат исчезает, не оставив адреса.
2: Зина, так умоляю, не надо этой женской логики. Я люблю тебя. И только тебя. Это, ну что ж, это тактический ход, временный компромисс, если хочешь, без выхода ситуации. Что ты думаешь, может быть, мне это легко? Это только мужчины могут понять, в каком я сейчас положении. Отец потребовал, чтобы я с тобой порвал. Об этом даже речи быть не может. Но он, видишь, пригрозил, что приедет сюда проверять. Солнышко мое, во имя нашей любви, я прошу тебя. Он придет, и ты ему наврешь, что между нами все кончено. Зина, ты куда? Зина!

0: в это же самое время в квартире Буровых.
1: Иша! Иша! Это правда?
2: Да, это правда. Я замуж выхожу.
1: Но ты же видела его всего 3 раза.
2: 9 раз. И в наши дни этого вполне достаточно, чтобы выйти замуж.
1: Нет, ну же сейчас же ее отговорить, Иша.
2: Невозможно отговорить. Я хочу замуж. И я выхожу замуж.
3: Да что это ты заладила? Замуж, замуж.
2: Так это потому, что я... Нет, боже мой. Какое же это все-таки счастье. Я замуж.
0: В квартиру, приплясывая от радости, влетает Миша Румянцев.
4: Бабушка, поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел.
3: Ну, а чему ты радуешься? Ты же доктор. Так,
4: ведь он схватил жуткий насморк. Бабушка, он у меня в руках.
2: Бабушка!
4: Ой, Ира, а? Поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел. Он схватил жуткий насморк.
2: Поздравляю.
4: Ир!
1: О, да, выйдем, бабушка, да. Выйдем.
2: Миша! Вы целуетесь как-то совершенно не по-родственному.
4: Перестаньте вы во мне видеть только родственника. Я сам путаюсь. Чей я брат какой сестры?
0: А в подмосковном доме отдыха Заплатин продолжает безжалостно ломать Зинину любовь.
5: Если весел ты порой, хочешь не хочешь, частушку пой. Если встретился с бедой, пой частушку, все равно ты...
6: Солнышко мое, ну, если ты воспринимаешь все так драматично, я могу пойти это поломать.
7: Знаешь что? Когда приезжает в дом отдыха, Романа заводит на срок путевки на 24 дня. Ты же уже и так слишком долго застрял.
6: Зина.
7: Просто считает, что отпуск не состоялся, если интрижки не было.
6: А что ты говоришь?
7: А я ведь подходящий объект. Молодая, красивая, веселая, одинокая.
6: В наших отношениях ничего не изменится, я обещаю тебе. Ну, хорошо, если я с самого начала был бы женат. Разве мы не полюбили друг друга?
7: Не волнуйся. Если ее отец проверять приедет, я скажу ему, что между нами все кончено. Я ему правду скажу.
2: Итак, товарищи, мы приступаем к нашей игре. Валечка, давай! Боевая, признаюсь, отчего я боевая, пап с мамой не боюсь. Кто следующий? Смелее, товарищи, смелее.

0: Но про... Зина, что вы делаете сегодня вечером? Учтите, Зина, я человек холостой.
1: А со мною вы зря теряете время.
2: Среди отдыхающих появляется Буров. Он и здесь чувствует себя хозяином. Он неторопливо оглядывается, замечает Зину и направляется к ней.
1: А вы, товарищ, отдыхающий, комиссия, или, может быть, в гости приехали?
3: Да в некотором роде в гости.
1: Ну, тогда ваша очередь петь. Прошу.
3: Вот уж не думал, что прибыл сюда песни распевать. Но обществу отказать не могу. Валя, давай. О, моей у Милочки глазки, как у рыбочки, как у рыбки у ерша. Моя Милка хороша.
1: Спасибо.
3: Валя, давай. На столе стоит арбуз, на арбузе муха. Муха злится на арбуз, что не лезет в брюхо.
4: Валя,

0: спасибо, все было очень хорошо. Итак, товарищи, мы продолжаем нашу игру. Кто следующий?
1: Я, собственно, к тебе лично.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, здравствуй, здравствуй.
0: Здравствуйте. Вы, собственно, кто?
1: Буров я.
0: Ну и что? Что вы Буров?
1: А что, он тебе ничего про меня не говорил или вообще ничего не рассказывал?
0: Поняла. Важный чин. Или, можно сказать, большая шишка.
1: Злишься на него? Ну что ж, я бы на твоем месте тоже бы злился.
0: А я на вашем злюсь. Зря вы, товарищ Буров, ездили сюда. Время свое драгоценное тратили. Между мною и вашим будущим зятем все кончено.
1: А не врешь? Или, может, он велел тебе так сказать, а на самом деле это
0: на самом деле кончено. Вы поезжайте, обрадуйте свою дочку.
1: Любишь его?
0: Ну, это уже мое дело.
1: Вот Бородулька в собственном соку, все его любят. Но ты не отчаивайся, ты еще молодая, ты еще вон какая.
0: А вы что, приехали меня утешать или разузнать обстановку?
1: Да нет, не доверяй ему, потому и прибыл. Вот знаешь, когда не знал тебя, так было все как-то абстракция. А вот сейчас вот стою рядом и вижу, что больно тебе.
0: Всегда кому-нибудь больно.
1: Чем я могу тебе помочь?
0: Узнаете ли, все, что могли, вы уже сделали. Теперь я без вас обойдусь. У меня вон забота появилась приятная. Квартиру дают.
1: О, и хорошая квартира.
0: Двухкомнатная. Нам с мамой хватит.
1: А комнаты смежные?
0: Почему смежные? Изолированные.
1: Это прекрасно. Тебе нужно личную жизнь устраивать. Так, что же я могу для тебя сделать? Обои будешь переклеивать?
0: Сейчас для меня самое главное – это обои.
1: Ты какие любишь? Финские, моющиеся или обыкновенные?
0: Да нет, финские, дорогие, не для нас.
1: Ничего, я человек влиятельный, могу устроить. Я поведу тебя на склад, ты выберешь себе, какие тебе по цене подходят.
0: Спасибо, спасибо, только если понадобится, я вообще-то и сама достану.
1: Ну зачем? Зачем ты будешь в очередях толкаться? У нас сейчас строительство огромное, обоев не хватает. Так, мебель будешь менять?
0: Старой обойдусь.
1: Новую жизнь нужно начинать с новой мебели. Я подыщу тебе подходящий гарнитурчик и недорогой. Так, паркет будем перестилать. Холодильник есть?
0: Нет.
1: Газовую плиту будем менять на югославскую. Ну как, устраивает тебя такая программа?
0: Спасибо. Вот так вот много за одного жениха.
2: Товарищи, сегодня у нас непредвиденный аттракцион.
3: Что такое?
2: К нам в гости приехал сам товарищ Буров. Давайте дружненько поприветствуем его. Аттракцион состоит в том, что каждый из вас подает заявки, в которых указывает, что ему до зарезу нужно. Ты, товарищ Буров, выполнит любой заказ. Он может, например, раздобыть дефицитные обои, мебель или ковры без предварительной записи. Он может раздобыть добыть, например, гитару, шифер для крыши.
3: А машину «Запорожец» можно заказать?
2: Товарищ Буров все может. Товарищ Буров, ответьте отдыхающему. Пожалуйста.
1: Можно, товарищ. Можно машину, можно вертолет, самолет. Вагон метро. Все, товарищ, можно, только вносите деньги.
2: А вы не думайте, товарищ Буров оказывает услуги другого сорта. Товарищи, спешите, торопитесь, ну подавайте заявки, пока товарищ Буров с нами. Валечка, давай!
1: Как он ее мог бросить, этот хек серебристый?
2: Итак, женщины двинулись налево.
4: Налево, налево. Ага.
2: Мужской круг пошел направо. Да. Хорошо, хорошо, молодцы.
5: По случаю 70-летия бабушки в квартире накрыт праздничный стол. На стене плакат, написанный Ириной: «Да здравствует наша бабушка!» Нарядно одетая героиня праздника одиноко сидит на диване.
6: Слушаю.
7: Бабушка?
6: Да?
7: Бабушка, это я, Саша.
6: Ну-ну.
7: Бабушка, поздравляю вас с замечательным днем, с днем рождения, 70-летием.
6: Спасибо.
7: Счастья, многие-многие лета, бабушка.
6: Спасибо, Саша.
7: Мы здесь с Игорем в институте, ждем решения кафедры.
6: Да ты не волнуйся, я чувствую, Игоря примут. Вы только сразу берите такси и приезжайте. Но ведь пора же за стол садиться.
7: Бабушка, садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
6: Слушаю.
8: Алло, бабушка?
6: Да.
8: Ой, бабушка, это я, Миша.
6: Ну-ну, Миша.
8: Бабушка, я вас поздравляю. Вот.
6: Спасибо.
8: Я задерживаюсь, у меня очень важное дело. Заместитель министра здравоохранения, ну, тот, которого я вылечил от насморка, он меня скоро примет.
6: Ну?
8: Там как, все собрались?
6: Да, да, все собрались, кроме тебя.
8: Вот, вы тогда меня не ждите, садитесь. А вы садитесь за стол без меня, а я подъеду. Хорошо?
6: Да.
9: Мама.
6: Ну?
9: Это я, Федя.
6: Да, да.
9: Мама, тут это... Я тебя поздравляю с днем рождения.
6: Да, мерси.
9: У меня тут ревизия. Угу. Да нет, нет, нет, все в ажуре, мама. Угу. Там уже все собрались?
6: Да, все собрались, кроме тебя.
9: Садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
6: Да, слушаю.
10: Бабушка!
6: Да.
10: Бабушка, это я. Я поздравляю тебя.
6: Да, благодарю.
10: Бабушка, у меня очень важное дело. Я задерживаюсь. У меня педагогический совет по Снегирьку.
6: Ну да, меня не ждите. Садитесь за стол без меня.
10: Да, правильно.
5: Бабушка в очередной раз кладет трубку на рычаг. Сидит, задумавшись. Потом поднимается, берет лист бумаги. Быстро пишет. Кладет записку на стол на самое видное место. И уходит из дома. Бабушка в платье, которое было модно лет 40 назад, входит в зал ресторана.
11: Бабуль, бабуль, бабуль, бабуль, бабуль.
6: Столик свободен.
11: Прошу вас, вот, будет.
6: Вы посоветуете, какую еду выбрать, чтобы не отравить?
11: Вы понимаете, я новичок, я всего 9-й день здесь работаю, но пока еще никто из клиентов от нашей пищи не умирал.
6: Ну, я буду первая. Принимайте заказ, только давайте так. У меня с собой 54 рубля.
11: Так.
6: Это моя месячная пицца.
11: Понял.
6: И я на нее гуляю.
11: А, гостей сколько будет?
6: Я одна.
11: Вы что, одна хотите съесть на 54 рубля?
6: Ну, я буду не только есть, но и пить. У меня торжественная дата. Мне сегодня 70 лет.
11: Ой, я вас поздравляю от своего имени лично, от всего коллектива нашего ресторана. Я вас мигом обслужу.
6: Ну, значит, задачу вы уловили. Тащите все, что подороже.
11: Из напитков, доктора, что разрешают?
6: Ну, Вообще-то я пью Ессентуки 20 номер. Но сегодня мне хочется чего-нибудь покрепче.
11: Понял, понял.
5: В квартире Буровых родственники, опоздавшие на бабушкино торжество, собрались у накрытого стола.
1: Нет, все-таки у нашей бабушки невозможный характер.
11: А что случилось?
1: Вот, читай.
11: Я задерживаюсь. У меня важное дело. Меня не ждите, садитесь за стол без меня, бабушка.
1: Важное дело. Ну, какое у нее может быть важное дело? Носит ее, черт знает где.
11: Так она... Она же обиделась на нас.
4: Не знаю за что, лично я позвонил.
11: Да, все позвонили, и никто не пришел. Родственники называется.
1: Ну, ладно, пусть ее там побунтует, а мы выпьем за ее здоровье.
4: Лично я пью, но мысленно.
11: Тяжело.
4: А, жизнь кончилась. Я раньше был популярным человеком, меня же все жалели, говорили, какой хороший человек пропадает. Мне путевки давали, я был центром внимания. А теперь кто я так затерялся в толпе?
1: Трепач.
4: Ну, давайте без меня.
1: Ты лучше расскажи, как там дела у твоего Игоря?
4: Наспинили.
1: Ну, вот видишь, я позвонил, и пожалуйста.
4: Не хотелось мне вас огорчать, Федор Сергеевич, но после вашего звонка этого декана с работы сняли.
11: Это за что?
4: За махинации в приемной комиссии.
1: Ну, правильно сделали. Вообще, таких нужно снимать и судить.
4: Да.
1: Я рад, что твой Игорь поступил без протекции.
4: Да, спасибо.
11: Хорошо, все-таки где бабушка? А может быть, в милицию позвонить?
4: Этого еще не хватало.
1: Алло?
12: Федя, все собрались?
1: Мама, ну мы тут все с ума сходим. Где ты пропадаешь?
4: Бабушка, мы здесь все.
12: Вы пейте, ешьте, гуляйте. Да? Чувствуйте себя как дома. Меня не ждите. Садитесь за стол без меня. А я пустилась в загул.
4: Что?
1: Мама, алло. Бабушка. Алло. Алло, мама.
5: Довольная собой бабушка вешает трубку на рычаг телефона автомата и кокетливой походкой возвращается к своему столику.
11: О, одну секунду. О, что же это вы в такой день одна? Где же ваши родственники, а?
6: А я старуха одинокая, одна живу. Родственники по всему свету разбрелись. У меня и квартира, как назло, отдельная. Вот все хочу на коммунальную смениться. Там хоть соседи есть, есть с кем поругаться.
11: Ну что вы, меняться я вам не советую. Соседи – это ужас.
6: Ну ладно, ладно. Ладно, вы садитесь. Давайте выпьем за меня.
11: Вы что? Вы что? Нам категорически запрещается на работе с клиентами. Вы что?
6: Ну, я должна же с кем-нибудь чокнуться.
11: Черт. Раз такое дело, пойду спрошу у метрдотеля. Правда, у меня с ним плохие отношения, я ему глаз подбил.
6: А что, подрались, что ли?
11: Ну что, разве можно бить начальство? Ну,
6: иногда даже полезно.
11: Для кого?
6: Для начальства.
11: Понял. Одну секунду. Разрешил? В порядке исключения одну пригубить.
6: Прекрасно.
11: Так. Прошу вас.
6: Спасибо.
11: Уважаемый товарищ, как ваше имя отчество?
6: Ну, имя отчество у меня, конечно, есть, но меня зовут все просто бабушкой.
11: Бабушка. Уважаемый товарищ бабушка, решите в этот прекрасный летний вечер пожелать своего имени, лично от всего коллектива нашего ресторана, крепкого здоровья, больших успехов в работе.
6: Ну да, и счастья в личной жизни.
11: И счастья в личной жизни.
6: Ну, большое спасибо. Где же это вы так складно говорить научились?
11: Да здесь у нас, здесь каждый день сплошные банкеты.
6: Да, вот вы в своем тосте сказали о счастье. А вы знаете, что это такое?
11: Нет, я еще об этом не задумывался.
6: Да, ну, в общем-то, счастье – это отсутствие несчастья. Может быть, Вы со мной потанцуете?
11: Ну что? Ну что? Ну как на работе с клиентом? Ну что?
6: Ну я 30 лет не была в ресторане. Мне так хочется потанцевать.
11: Черт, раз такое дело, пойду спрошу у мэтра д'отеля. Одну секундочку. Разрешил? В порядке исключения один танец.
6: Ну, прекрасно.
11: Решите вас пригласить, уважаемая товарищ бабушка.
6: А вас как зовут?
11: Вася.

0: тобою, а? Вася, подожди, ну... Вася, да нет, это не... Да не... Я так и не умею. Вася, подожди, Вася. Ну что ты? Да, ну, что ж ты, милый, ну... Ну это ж какой-то... Я не знаю. Вася. Что с тобой делается такое? Ну ты ж... Милый, не надо так. Стой. Пойдем. Вась, пойдем.
1: Несмотря на отсутствие бабушки, праздник в честь ее 70-летия, несомненно, удался.
2: А в той любви...
3: Бабушка! Бабушка!
4: Бабушка!
3: Бабушка!
4: Бабушка!
5: Добрый вечер!
6: Добрый вечер!
4: Иришка!
5: А где же бабушка?
4: Вот.
5: Ой, ну надо же! Пап, а сегодня у нас был педагогический совет по Снегиреву. Завуч требовал исключить Снегирева из школы. Ну хорошо еще, хоть перед исключением ему разрешили продемонстрировать свое изобретение. И вот Снегирев запустил свой радиоприемник и сказал, что сейчас все учителя запоют известную песню «От зари до зари». Все молчат, сидят и молчат, а я запела. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна.
3: Неужели на вас так подействовало радио?
5: Ой, Миша, честно? Ну, конечно, нет. Просто мне хотелось защитить Снегирева, а по счастью я знала слова песни.
6: И твое пение помогло?
5: Да, да. Изобретение признали спорным, но Снегирева в школе оставили.
7: Послушай... Нататения.
6: Это вы мне?
7: Пойдем. Расскажи мне о своем фоторепортаже.
6: С репортажем все хорошо, только, папа, я умоляю вас не называть меня этими вашими рыбными именами.
8: Тем более женскими.
7: А нататения мужчиной бывает тоже. Из нататений можно приготовить 50 различных блюд. Это я... Шучу.
5: Папа, это не смешно.
8: Чё, по-моему, это как раз очень остроумно.
7: Так вот, я там был.
6: О, Пётр Сергеевич, надо мне доверять.
7: А, ты знаешь, вот ко мне сегодня нагрянула ревизия. Нет, все кончилось в ажуре. Только я им говорю, ребятки, вы же меня 25 лет знаете. Что же вы все переворошили вверх дном? А мне ревизор и отвечает. Доверять это значит... Проверять. Понял?
6: Понял. Ну и как прошла ваша ревизия в доме отдых? У меня ведь тоже все в ажуре.
7: Вот ты знаешь, когда ты мне нахлобучил ведро на голову, я тебя зауважал. А когда я познакомился с Зиной и понял, какого человека ты предал, вот тут я тебя уважать перестал.
4: Бабушка! Алло, бабушка?
9: Пока еще нет.
4: А?
9: Попросите, пожалуйста, к телефону Ирину.
4: О, сейчас, минуточку. Иришка, тебя.
5: Иду.
4: Пожалуйста.
5: Да, я слушаю.
9: Я имею некоторое отношение к Андрею. Я хотела бы с вами встретиться.
5: Что вы? Ну что вы, зачем? Не надо. Мы обе будем очень нервничать.
9: Я буду ждать вас завтра в 5 у памятника Лермонтову.
5: Да, но я же вас не узнаю.
9: Узнаете.
8: Скажите, Ира, вы твердо решили выйти замуж за него?
6: Миша, по-моему, вас это не касается.
5: Да.
8: Касается?
5: Я твердо решила и окончательно.
7: Миша, ты не шебуршись, Миша.
8: Я родственник, я имею право шебуршиться.
7: Да ну какой ты к черту родственник? Твоя прабабушка моего дедушку за нос водила.
8: Что
7: родственник.
8: Ты... Я долго молчал. Теперь я скажу. Я понимаю, Родственники это даже хуже, чем сослуживцы. Ну, конечно, родственники народ приставучий, надоедливый, а родственник из провинции это вообще катастрофа.
5: Ну что вы,
8: ну,
5: зачем?
8: Ну, конечно, приезжает посторонний человек, везде суется, везде сует свой нос, но ведь главное это не гены.
6: Нет.
8: Нет, главное это родство душ, главное это единомыслие, а в наше время родственники очень упали в цене, а это плохо.
6: Это ужасно.
8: Надо иронизировать, это действительно плохо.
6: Это ужасно.
8: Человек, человеку, друг, товарищ, брат, а значит он ему родственник.
7: Ой, Миш, тебя послушаешь, у нас в стране все родственники.
8: А мне бы этого очень хотелось.
0: А может быть вы действительно?
8: Да не в этом дело, Саша. У меня просто сердце разрывается на части, когда я вижу, как этот нежный кролик и добровольно, ведь добровольно ползет в пасть к этому... Удаву!
6: Миша! Ну вот что, родственничек!
8: Миша, прошу вас!
5: Боже мой!
6: Хватит, надоело!
8: Не надо!
5: Андрей, ты забыл взять меня с собой!
8: Я улечу!
1: В квартиру под ручку с официантом Васей входит бабушка. Она в шикарном настроении.
10: Привет, родственничкам. А что это у вас здесь такое происходит, а? Куда это вы собрались? Может быть, я... помешала вам? Вася!
11: Слушаю вас, бабушка.
10: Пойдем на кухню.
11: Пойдемте, бабушка.
8: Бабушка! Бабушка!
1: На месте дуэли первой появляется Зина в сопровождении отдыхающего. Мгновение спустя приходит Ирина. Роль секунданта при ней исполняет Миша Румянцев.
12: Она не явится. Зачем ей самой себя травмировать?
13: А женщины, Сереженька, обожают сами себя травмировать.
12: Да? Кто-то идет.
13: Боже мой, мне кажется, это она.
12: А с ней тот, из-за которого весь сыр-бор?
13: Сереженька, не думайте обо мне так плохо.
12: Кто же это?
13: Охрана.
12: Охрана?
14: Миш, отойдите в сторонку и посмотрите список ваших метельских друзей, кому мы еще ничего не успели купить. А я здесь побеседую недолго.
12: А кто это?
14: Вот это? Это моя бывшая соперница. Я сейчас с ней расправлюсь два счета, и мы с вами пойдем дальше делать наши покупки.
13: Сереженька, подождите меня, пожалуйста.
12: Если что, зовите на помощь.
11: Ни пуха, ни пера.
14: Да-да. Это вы?
13: Это я.
14: Ну, я пришла, во-первых, потому, что мне любопытно взглянуть на женщину, у которой я отбила жениха. А во-вторых, для того, чтобы поставить вас на место. А вы, интересно знать, зачем вы хотели со мной встретиться?
13: Хотелось посмотреть на женщину, которая в наши дни мужа покупает.
14: Что? Ну, о чем вы говорите? Я же в школе. Я в школе работаю.
13: Папа?
14: А что папа? А папа тут ни при чем. Мы собираемся жить раздельно. Ой, боже мой. Ну какая же вы все-таки красивая.
13: Ну вы тоже. Выглядите лучше, чем я ожидала.
14: Да что вы. Это потому, что я ресницы намазала. А вообще-то я у мужчин успехом не пользуюсь. И вообще, если сказать вам по правде, сравнивая вас с собой, я просто не понимаю, Андрей.
13: А чего ж тут не понимать-то? Дело житейское.
14: Ну вы что?
13: Да вы вроде не притворяетесь. Вы, наверное, даже не знаете, что ваш папа, он ведь ко мне приезжал.
14: Зачем?
13: А он компенсацию предлагал за моральный ущерб.
1: Убедившись, что дуэлянтки обходятся без рукоприкладства, секунданты начинают налаживать контакты.
12: Простите, я вас слушаю.
15: Вы в Австралии были?
12: Кто?
8: Я?
15: Да, вы.
8: Конечно, нет. А с чего вы взяли, что я был в Австралии?
15: А я просто так, я чтоб в разговор вступить.
8: Миша?
12: Сережа.
8: Вот странное дело, Сереженька. Вот раньше мужчины дрались из-за женщин на дуэли. А вот теперь все наоборот.
12: Что вы говорите?
5: Нет, нет. Все равно Андрей меня любит.
9: Нет. Вашего папу он любит.
5: Ну и что? Папу тоже. Он любит нас обоих. Меня больше.
9: Да, это до поры до времени. Пока не подвернется другой папа. Покрупнее.
5: Ну вы что? Вы что, серьезно так думаете?
9: А, я сама не знаю, что я думаю. Я, наверное, зря весь этот разговор затеяла.
5: Наверное, зря.
9: Не надо нам было с вами встречаться.
5: Я тоже. Я очень огорчена, что мы с вами встретились.
9: Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, он действительно к вам привязался.
5: Мне бы этого очень хотелось. Это же моя первая любовь.
9: Как? Первая?
5: Так вот уж получилось.
9: Знаете что? Все, что я о нем говорила, это такая чепуха. Даже наверняка. Вы знаете, это у меня просто, просто от оскорбленного самолюбия, что ли. Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Сережа! Сережа, пошли!
5: Извините меня, пожалуйста, что я у вас Андрея отобрала. Мне вас жаль. Вы мне очень понравились. Но если бы вы знали, как мне сейчас себя жалко. Миша, идемте!
8: Ну, Серега, пока я здесь, звони.
15: Миша, пиши.
5: До свидания.
9: До свидания.
8: Звони.
15: Пиши.
1: В квартире Буровых хлопот полон дом. Бабушка и официант Вася готовятся к свадебному пиршеству.
8: Бабуля, я первый раз на дому обслуживаю. Мэтр д'отель так удивился, что именно меня пригласил.
16: Да я бы и без тебя управилась, да мои взбунтовались. Говорят, гостей-то наберется человек 30.
8: Да, у нас норма на официанта 5 столиков. Это в среднем 25 человек. К вечеру колени, это, то есть, подкашивается.
16: Ну, у меня в семье 3 человека. И то к ночи так ухандакаешься, что... Да.
1: В гостиную входит торжественно одетый Буров.
17: А ты что это мне тут на счете нацарапал? Вот эту вот десятку я за что плачу?
8: Да, сейчас, да. Бой посуды.
17: А мы еще ничего не разбили.
8: Вы понимаете, когда банкеты, часто посуду колотят. Потом трудно получить, поэтому мы берем заранее.
17: Молодца. А если мы ничего не разобьем?
8: Тогда ваши денежки плакали.
16: Федя, ты не волнуйся, я чего-нибудь на десяточку кокну.
1: В своей комнате взвинченная Ирина в белом нарядном платье не находит себе места. Разодетый жених преподносит ей свой свадебный подарок.
18: Дорогая, в этот торжественный день я хочу подарить тебе автопортрет. Я в проекции на время. И, по-моему, там будет смотреться лучше всего. Ну, насморк меня доконает.
5: Какое может иметь значение, где будет висеть портрет? Сейчас я тебе опять спущу гемеопатические капли.
18: Я его повешу вот здесь. Ну да, если лечить насморк, он пройдет через неделю, а не лечить через 7 дней.
1: В комнату вваливается Миша Румянцев со своим свадебным подарком. У него в руках 2-пудовые часы, точно такие же, какие Ирина дарила подруге.
8: Вот я.
5: Миш.
8: Я пришел вас поздравить. На свадьбе меня не будет. Замминистра все подписал. И самолет через 3 часа.
5: Вы могли бы улететь и завтра.
8: Мог бы.
5: Не хотите быть на моей свадьбе?
8: Не хочу.
18: Миша, вылечите меня от насморка. У вас какое-то чудодейственное средство.
8: Вас я лечить не буду.
5: Ну, как же вам не стыдно? Вы же доктор, Миша.
8: А я в отпуске. В общем так, говорят, что счастливые часов не наблюдают. Но вам и ранее пригодятся. И всякий раз, когда зазвонит этот будильник, вы вспомните обо мне.
5: Спасибо.
8: Значит, я правду сказал. Чихание – знак согласия. Будьте здоровы, мне не жалко.
5: Изверг, дайте лекарство.
8: А от насморка еще никто не умирал.
18: Ну, извини, это твой родственничек.
14: Прекрати чихать, надоело.
6: А ты что такая дерганая?
14: Счастье привалило. Ночь не спала, такое событие в жизни.
6: Орешек, орешек, у тебя, как всегда, все написано на лице. Ну-ка, ну-ка. Что у нас случилось?
14: Я с Зиной познакомилась.
6: О, понятно. Ну и что?
14: Ничего. Оказалось, что я жутко ревнивая.
6: Да брось, брось. Все это в прошлом, отрезанный ломоть.
14: Ты можешь признаться хотя бы в день свадьбы. Ведь ты же меня не любишь.
6: Ну с чего ты взяла, прелесть моя? Я успел тебя полюбить?
14: Хорошо. А то я боялась, что до свадьбы ты не успеешь.
10: Свадебный катафалк прибыл. Черный лакированный, весь в разноцветных лентах. Воздушные шары на ниточках болтаются. На капоте здоровенная кукла.
14: Чайка или Волга?
10: Конечно, чайка. Новая Волга не подходит, чересчур бедно.
6: Конечно, чайку достать было не так-то легко. Но ничего, как говорится, два комплимента регистраторши, и вот вам результат. Ну-ка, ну-ка, орешек, приди в норму. Все хорошо, все прекрасно.
14: Не прикасайся ко мне. Ты меня заразишь насморком. Ко мне пристает любая инфекция. Вообще...
17: Ну что,
6: друзья, вы давайте действительно побыстрее. Хорошо, машина не ждет.
17: Рассаживайтесь. Я хочу произнести тост. Напутственный.
10: Вася, садись с нами.
19: Вы что, я на работе? Вы что?
10: Да перестань ты.
19: Тогда я должен позвонить метрдотелю.
17: Не валяй дурака, садись. Дорогие мои.
14: Папа, извини. Папа, не сердись, но скажу я.
17: Ну, говори. Говори, дочурка, говори.
14: У меня ко всем к вам есть одно предложение. Вы, пожалуйста, регистрироваться во дворец бракосочетаний. Поезжайте одни, без меня.
10: Да, у нас в доме не соскучишься. Это на счастье.
19: На счастье, бабуль, надо свою посуду бить, а не ресторанную.
10: Ну, зачем же это свою бить, когда за ресторанные уже содрали десятку?
17: Ириша, опомнись, что ты говоришь?
6: Что с тобой?
14: Ничего особенного, просто совесть меня замучила.
6: Ну, орешек, приди в норму, приди-ка. Друзья мои, все невесты нервничают перед свадьбой. Я вот тоже где-то нервничаю.
14: Стыдно сказать, до чего докатилась.
6: Ты хоть слышишь, что ты говоришь?
14: Лишь бы замуж выскочить, все равно за кого. Ты можешь признаться по-честному. Но зачем ты на мне женишься? Ведь тебе же на меня начихать.
6: Ну, прости, я ненарочно.
14: Лишь бы не пропасть в старых девах.
10: А замужем тоже можно пропасть.
17: А Иришке это не угрожает. Давайте выпьем за мою дочурку. Она у меня деятельная, энергичная, умеет свою жизнь построить.
14: Я не хочу свою жизнь устраивать. Мне вообще не нравится этот способ жить по безналичному расчету. Я тебе рыбку, ты мне путевку в хороший санаторий. Я тебе путевку, ты мне мебельный гарнитур. Я тебе гарнитур, ты мне модные сапоги на платформе.
17: Исчерпала список.
14: Я тебе американские сигареты, ты мне рыбку. Я тебе рыбку, ты мне мужа.
17: Демагогия. Я не краду, взяток не беру, не спекулирую. Моя совесть чиста.
14: Да, перед законом ты чист. Но разве дело в этом?
17: Ну, директор гастронома пользуется тем, что он директор машинально.
14: И поэтому из моей свадьбы ты машинально устроил нужное мероприятие. Моих гостей будет только трое. Родственников у меня четверо. Остальные 23 гостя – это билеты в дом актера. Это два твоих начальника с их женами, тупыми.
17: Прекрати! Ты сама всю жизнь этим пользуешься.
6: Действительно, что происходит? Конечно, ты неслыханно благородна, невероятно горда, но боюсь, что с такими жизненными принципами будет очень нелегко. Кто рискнет на тебе жениться?
19: Спокойно.
6: Вот. И выходи за эту медицинскую пиявку.
1: Румянцев великодушен к поверженному сопернику. Он достает из кармана коробочку с заветным лекарством и протягивает ее за платину.
20: Возьмите таблетки и принимайте. По одной, 3 раза в день.
6: Спасибо.
21: Тащи заливное просто загляденье.
14: Андрей, не затягивай сцены прощания, а то у меня кончается мужество.
10: А гости все равно придут.
21: Вы мне скажите, когда подавать горячее.
6: Папа.
17: Вот что, сынок, поезжай домой на чайке, все равно заплачено.
20: Я знаю, по ком звонит будильник. Он звонит по тебе, Андре.
6: Ну что же, может быть, оно и к лучшему. Черт возьми, поразительно, как в этой рыбной лавке мог появиться один приличный человек. –

0: Буда-буда-буда-буда.
1: Вот именно. Действительно, товарищи. Все, прощайте. Я рыбу не люблю, предпочитаю мясо.
2: Людоед.
3: Ира, я восхищен вами. Вы путеводная звезда. Я никуда не уезжаю, я остаюсь здесь.
4: Миша.
3: И, да?
4: Миша, ты мне надоел. Ты билет взял?
3: Ну, взял.
4: Уедешь, как миленький.
5: Бабуля, прекратите тебошири!
6: Вася, не шуми, на тарелке сзади цена проставлена. Рубь 20. У меня еще много тарелок впереди.
7: Пою тебе, Бог новобрачный, Бог гимне, Бог гимне.
3: Иришка, Ириша, я поздравляю тебя этим замечательным праздником, этим днем. А где жених?
4: Уплыл карась.
0: У меня такое чувство, что я вдова.
3: Ириша, Ириша!
8: С момента начала нашей истории прошло ровно 24 дня. В подмосковном доме отдыха новый заезд.
9: Товарищи, тише, тише!
10: Здравствуйте, дорогие товарищи отдыхающие.
11: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха.
13: Спасибо.
10: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я товарищ массовик, или, как принято говорить, культурник.
14: Здравствуй, солнышко. Я за тобой. У нас 5 минут времени, по дороге тебе все объясню.
10: Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз.
14: Мы едем во дворец бракосочетания.
10: Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок».
14: Видишь, чайка, она нас с тобой ждет.
10: А помогать мне будет баянист Голубев.
14: Я понял, я не могу без тебя.
10: Валь, давай.
14: Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Я хочу на тебе жениться.
10: Женщины, пошли налево. А мужчины направо. Женщины, пошли бодро и решительно.
14: Демонстрация, понятно. Валя, стоп! Товарищи отдыхающие, у меня к вам просьба. Кто из вас не хочет, я повторяю, не хочет хорошо жить, поднимите руки. Никто не поднял. Осуждать меня за то, что было несправедливо, Зинка. У каждого в жизни могут быть ошибки. Да, жаль, что ты где-то не оценила моего возвращения. Ну что ж, жду в машине 3 минуты. Солнышко, не сглупи. И себе жизнь искалечишь, и мне.
10: Товарищи отдыхающие.
9: Да, я здесь, Зиночка.
10: Я попрошу вас мне помочь.
9: Я готов.
10: Кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями. Мысленно запоминайте.
14: Жду 3 минуты.
8: Заплатин не дождался Зины. Но не надо его жалеть, и не надо о нем беспокоиться. Конечно, ему придется начать все сначала, но он еще выплывет на поверхность. Однако вернемся к Ирине. Что с ней? Как она?
0: Почему вы все такие мрачные? Не надо меня хоронить. Я ведь и сама перепугалась того, что натворила. Я и в школе всем рассказала, что замуж выхожу. Представляете? Завтра приду, меня все поздравлять начнут. Вот потеха.
3: А все грустные, потому что уезжаю и я. Большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
6: Миша, а чего ты, собственно, дома-то не видал? Отпуск у тебя еще не кончился. Но чего это ты горячку-то портишь?
3: Да загостился я у вас.
4: Миша, я тут немного вспылил. Ну, вы меня с Иришкой раздолбали. Может, это и справедливо. Михаил, ты оставайся, а? Я как-то к тебе привязался. Бычок в томате.
3: Спасибо, дядь Фень. Мне у вас жилось очень хорошо.
11: Миша, вы еще не были у меня в букинистическом магазине.
3: Спасибо, Саш. Я вам оставлю свой адрес, а вы мне вышлите книги на ложным платежом. Хорошо?
11: Хорошо.
12: Миша, вы еще не посетили наш ресторан? Я бы вас обслужил по высшему разряду.
3: Спасибо, Вась. В следующий свой приезд буду обедать только в вашем ресторане. Пока не кончатся командировочные.
6: Так, ну что ж, сядем на дорогу.
3: Билет здесь?
11: А паспорт?
3: И паспорт здесь. Ну вот и все.
0: Миша, ведь это же невежливо. Вас все просят остаться.
3: А вы?
0: Как вам не стыдно? Я так плохо себя чувствую. У меня рука болит, в ухи стреляет. Сердце ёкает. Мне ведь доктор нужен.
8: Миша ставит чемодан и подходит к Ирине. В его глазах вопрос и надежда. Он достает из кармана билет на самолет и рвет его на мелкие кусочки. А бабушка хватает очередную тарелку и швыряет ее об пол на счастье.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Раз у людей такой, им на песке не лень, к берегу сев спиной, в море глядеть.

многообразней сто крат.

Будьте внимательны, может быть, покажется земля или какой-нибудь суд.

0: Вернее, Лекса. Только бы не смыло нас в последние минуты.
1: В крайнем случае доплывем.
0: Шар снова поднимается.
1: Поднимается. Каким образом?
0: Не знаю, мальчик. Ветер к берегу. Через несколько минут будем на суше. Швартовались.
2: Энкроф, Герберт, на!
3: Да, я здесь.
4: Мастер Сайрес! Мастер Сайрес! Нет, мастер Сайрес.
1: И топа. Топа тоже нет.
4: Топ!
0: Теперь понятно, почему шар вдруг поднялся. Мистера Сайреса смыло волной, а топ, наверное, сам бросился на помощь хозяину. Вес аэростата уменьшился и...
1: Мастер Сайрес!
0: Смерть мистера Сайреса спасла нас всех.
4: Господь накажет вас за эти слова, Масса Пенкроф. Такой человек не может погибнуть. Он жив. Он жив.
2: С тех пор, как Сайрес исчез, не прошло и 2 минут. Он плавает, как рыба.
0: Да.
2: К тому же и топ с ним. Возможно, они и добрались до берега. Искать Сайреса надо где-то здесь, неподалеку.
4: Мы найдем его, Масса Спирит.
0: Живым или мертвым?
4: Живым.
2: Пойдемте вдоль побережья. Будем окликать его.
1: Хорошо.
2: Идемте. Мистер Сайрес!

0: слышите? Голос?
1: Да нет, на.
2: Это эхо.
0: А, да, да.
2: Ну, дальше идти бессмысленно. Так далеко его вряд ли отнесло. Да и темно становится. Может быть, он где-то здесь, но потерял сознание. Придется отложить поиски до утра.
0: А если начнется, я буду звать моего хозяина всю ночь.
2: Ну что ж, Наб, в такой холод на голой земле все равно не заснешь. Зови хозяина, ищи его.
0: Да.
2: Ну, а я пока сяду и запишу все, что с нами случилось. Слава богу, записная книжка и карандаш. Ты видишь, при мне.
0: Да как же писать теперь? Темно.
2: Ну, я журналист, Наб. Голова варит, рука двигает, значит, и работать можно. Ну, конечно, в темноте не перечитаешь и не поправишь написанное. Полагаю, до того, как мои записки попадут в газету, у меня еще будет время их просмотреть.
0: Прошу вас, масса спилит, не забудьте написать, что если бы не голова моего хозяина, и вы, и Пенкроф, и Герберт, и я... Все до сих пор...
2: Значит, и работать можно. Ну, конечно, в темноте не перечитаешь и не поправишь написанное. Полагаю, до того, как мои записки попадут в газету, у меня еще будет время их просмотреть.
0: Прошу вас, масса спилит, не забудьте написать, что если бы не голова моего хозяина,

0: 15 февраля 1865 года офицер Федеральной армии Северных Штатов, инженер Сайрес Смит и я, корреспондент газеты «Нью-Йорк Гералд», были взяты в плен войсками южан и задержаны в городе Ричмонде. Через некоторое время к Смиту ухитрился пробраться его слуга-негр по имени Навуходоносор или просто Нав. Все трое мы, понятно, мечтали только об одном – бежать, вновь возвратиться в армию и сражаться против рабовладельческих штатов. Но город так строго охранялся, что побег казался совершенно невозможным. Потеряв всякую надежду, я впал в глубокую меланхолию. Да и погода, надо сказать, тому способствовала. Резко похолодало, шел дождь со снегом. Какая-то влажная тьма нависла над Ричмондом. В один из таких дней пришел ко мне промокший до костей Сайрес Смит и сказал, что бежать надо сегодня ночью на воздушном шаре. На одной из площадей Ричмонда действительно стоял привязанный канатом воздушный шар. С его помощью губернатор хотел связаться со штабом армии и сообщить о положении в городе. Послать людей по суше было невозможно. Армия северян окружила город со всех сторон. Однако в такую погоду отлет решено было отложить. Аэростат стоял без всякого толку, и Смит решил, что на нем должны улететь мы, пленники Ричмонда. Зная, какой искусный инженер Сайрес, я сразу поверил, что он сумеет справиться с аэростатом в любых условиях. Я только попросил его взять еще двух человек. Мой друг, старый моряк Пенкроф, вместе с 15-летним Гербертом Брауном, сыном своего погибшего капитана, приехал сюда по делам еще до осады города и, к великому своему огорчению, оказался запертым здесь. Я был уверен, что он тоже захочет бежать, и не ошибся. Через несколько часов я с Пенкрофом и Гербертом и Сайрес Смит со своим слугой Набом встретились на площади. На наше счастье, там царил непроницаемый мрак. Ветер загасил все фонари. Не произнося ни слова, забрались мы внутрь. Оставалось только перерезать канаты, как вдруг на колени мистера Сайреса прыгнула собака. Это был Топ, любимый пес инженера. Оборвав цепь, он убежал от южан и прибежал сюда вслед за хозяином. Через секунду 5 человек и собака поднялись в воздух. Мы не знали, где удастся приземлиться, но это никого особенно и не волновало. Нашей главной задачей было вырваться из Ричмонда. Вот дерзкий план инженера Смита исполнен. Куда бы нас ни забросила буря, на материк или на остров, обитаем этот остров или нет, но мы на свободе. А Сайрес Смит, что с ним?
1: Куда ты, Наб? Если господин не отзывается здесь, значит, надо искать его в другом месте.
2: Ты что, хочешь переплыть вот этот пролив и обследовать другой берег острова?
1: Да.
3: Повремени, Наб, немного. Скоро должен начаться отлив, тогда, пожалуй, и вброд перейдешь. А сейчас того и гляди унесет в открытое море.
1: Спасибо за совет, мастер Пенкроф. Не бойтесь за меня, мастер Пенкроф.
3: Запишите в свою книжку, мистер Спилет, как верный слуга рискует жизнью, чтобы найти труп хозяина.
4: А я вот уверен, что такой человек, как мистер Сайрес, не мог утонуть. Уверен. Он ведь смелый и не растеряется. Наверняка он добрался до берега. И Наб тоже доберется. Правда, мистер Спилет?
5: Вот смотри, Наб, кажется, уже добрался.

0: Видишь? Ага. Он почти у берега.
1: Ага, он у берега.
0: А Сайрос?
2: А, меня вот что удивляет. Допустим, он погиб. А вместе с ним погибла и собака. Но как же это море не выбросило до сих пор на берег ни труп собаки, ни мертвое тело хозяина?
3: Да все может быть. Видишь, как разбушевалось. Прах не таскало и костей не найдешь.
0: Я с уважением отношусь к вашей опытности, Пенкроф. Но все-таки бесследное исчезновение странно как-то.
3: Море умеет скрывать свои преступления. Ну, однако, жив мистер Сайрос или нет, а нам пора бы позаботиться об огне и пище, а? Ох, я лично изрядно проголодался. Да и вы, думаю, не меньше.
4: Вы правы.
3: Бедняга Наб вернется один или с хозяином, но уж точно с пустым желудком. Так что не будем терять времени.
4: Кругом лес. Дров сколько хочешь. Найдутся там и птичьи гнезда, значит, наберем яиц. Труднее будет отыскать себе хоть какое-нибудь жилище.
3: Насколько я понимаю, здесь даже трущоб не имеется.
5: Хоть бы какая-нибудь пещера в скалах.
3: Что-то я не только пещеры, никакой щели не вижу. Скалы здесь, точно стены, ровные да гладкие.
0: За деревьями мудрено увидеть. Может, морской прилив и продолбил где-нибудь отверстие?
4: Нам все равно надо внимательно осмотреть побережье днем.
3: Да.
0: Мистер Сайрос или его труп должен все-таки быть где-то на берегу.
3: Ну что ж, пойдемте.
0: Пойдем.
4: Ой, что такое? Осторожней. Здесь такие завалы. Тихо, тихо.
5: Да тут уж идите, смотрите.
3: Как в лучших портовых ресторанах.
5: С ним еще на пресной воды.
3: Об этом не беспокойся, мальчик. На таком гористом берегу не может не быть хотя бы родника. А вон, видишь, словно просека в лесу.
5: Ага.
3: Скорее всего, это трещина в скалах. А в ней наверняка ручеек или река.
6: Пройдя еще шагов 200, мы действительно увидели отверстие в горном кряже, где, как и думал Пенкроф, текла река. Узкая, но довольно полноводная. В часы отлива, когда до нее не доходили морские волны, вода была пресная и вполне пригодная для питья. Недалеко от устья реки мы обнаружили весьма своеобразное нагромождение каменных глыб.
3: Тысяча чертей! Настоящий камин! Отныне нам не придется спать под открытым небом.
5: Как вы сказали, Пенкроф, камин?
3: Да. А, так твой отец Герберт однажды назвал гранитный лабиринт в скалах за то, что там сквозь щели проходил свет.
0: А не замерзли ли мы здесь, друзья? Смотрите, щели пропускают. Это не только свет, но и ветер.
3: Заложим кое-какие отверстия камнями. Главное, чтоб сквозняков не было. Ну, дворец нам здесь не построить, а за трущобы сойдет.
5: Тот обрадуется, мистер Сайрос и Наб.
0: Да, пристанище неплохое. Принесем из леса сучий хворост, соорудим очаг. Пенкроф, скажите, у вас есть спички?
3: Ну, разумеется, а то бы мы совсем пропали.
5: Ну и вовсе нет, Пенкроф. Могли бы добыть огонь трением, как это делают дикари.
3: Ну что ж, попробуй, дружок, трением.
5: Зачем, раз у вас есть спички?
3: Да. Черт. Должно быть, выпали. Вот глупость какая. Прямо беда. А у тебя, Герберт, ничего нет? Ну, хоть зажигалки какой.
5: Нет, Пенкроф, ничего нет.
3: А у вас, мистер Спилет?
0: Сейчас посмотрю. О, кажется, вот тут за подкладкой есть одна.
3: Одна?
0: Одна.
3: Спичка сухая.
0: Сухая.
3: Бумаги бы надо.
0: Вот, возьмите из моей записной книжки, Пенкроф.
3: Вот так.
0: Ну, теперь зажигайте.
3: Нет. Не могу. Рука дрожит. Только спичку испорчу. Ну-ка, давай ты, Герберт, у тебя нервы крепче.
5: Давайте.
3: Ну, слава богу, сроду еще так не волновался.
2: Ну что ж, за огнем следить только ведь надо. Второй спички у нас нет.
3: Висеть мне на фок-мачте, если я позволю пламени погаснуть. Герберт, сходи-ка, мальчик, в лес. Наломай побольше сучьев, набери птичьих яиц. Разведем костер, испечем яйца. Хоть поужинаем, как люди, а то от этих проклятых устриц только больше есть хочется. Не поторопись, дитя мое, вот-вот дождь пойдет.
2: Даже не верится, что ночевать мы сегодня будем под крышей, и писать я смогу при свете очага.

0: герои Даниэля Дефо и Стивенсона никогда не попадали в такое положение. Все необходимое они находили на своем разбитом корабле. Зерно и домашних животных, инструменты и ружья, запасы пороха и пуль. У нас же не осталось ровно ничего, ни оружия, ни инструментов, ни даже перочинного ножа. У меня чудом уцелели часы и записная книжка. Нам еще предстоит узнать, точно ли мы попали на остров и точно ли он необитаем. Во всяком случае, нельзя сказать, чтобы эта земля оказалась очень гостеприимной. Как только Герберт вернулся из леса, начался ураган, какого я в жизни не видел. Как будто кругом, одна за другой, опрокидываются телеги, нагруженные булыжниками.
1: Где сейчас Наб? Я пойду ему навстречу.
2: Да перестань, Герберт, лежи.
3: Черта лысого найдешь. В такой темноте. Да еще в такую погоду.
1: Он может ведь простудиться и умереть.
0: Герберт, если завтра утром Наб не появится, мы все вместе пойдем его разыскивать. И правда ли, Пенкрофт? Ну вот, а пока постарайся заснуть, Герберт.
1: Прислушайтесь. Слышите?
3: Ну что, ну... Ветер воет.
1: Да нет. Как будто собака лает.
3: Какая собака? Буря ревет.
1: Да нет, это собака. Это топ лает. Это топ. Топ! Топ! Топ! Топ! Топ! Сюда! Топ! Иди сюда. Топ, милый, откуда ты? Он один, с ним ни хозяина, ни Наба.
0: Как он нашел нас, да еще в такую ночь, в такую бурю.
3: Непостижимое явление.
1: Топ, откуда ты?
0: Да еще более непостижимо. Почему пес такой чистенький? Как из ванны, ни песка, ни грязи. Вы смотрите. И будто совсем не усталый.
3: Да, господи, раз собака нашлась, найдется и хозяин.
1: Быть может, ему нужна немедленная помощь. Провожатый у нас теперь есть. Идемте же скорее! Ну, Пенкрофт, теперь ты веришь, что мистер Сайрос жив?

0: около половины третьего. Как только мы вышли, ветер как бешеный налетел на нас. Подставляя ему спину, низко согнувшись, мы быстро шли вслед за топом. Мы прошли, вероятно, около 15 миль. Рассвело. Дождь почти перестал, но ветер по-прежнему пронизывал холод. Вдруг собака заметалась и свернула в дюну. Мы были уверены, что Том знает дорогу к хозяину, и пошли за ним. Минут через пять пес остановился перед отверстием в одной из дюн и громко залаял. Мы поняли, что достигли цели. Отверстие вело в пещеру. Там, склонившись над безжизненным телом, стоял на коленях Наб. В неподвижно лежавшем человеке мы узнали Сайреса Смита.
1: Что ты?
2: Мистер Сайрес мертв?
3: По-видимому, да. Не шевелитесь.
1: Перестаньте вы. Подождите. Тихо, тихо все. Я послушаю, не бьется ли сердце. Тихо. Кажется, бьется. Послушайте вы, Пенкроф. Бьется.
2: Бьется.
1: Бьется, он жив.
2: Жив. Ой, слава Всевышнему. Мы спасем его. Да, Масса Спирит. Правда, Масса Спирит.
1: Спасем. Правда, правда. На, только тихо. Да. Смотрите, он истощен до предела. Герберт, принеси скорее воды и устриц.
2: Да, я жив.
1: А ты, на, раздень Сайрес и внимательно осмотри его.
2: Слушаю, сэр. Слушаю. Ни одной царапины на теле хозяина.
1: И прекрасно, прекрасно. И вот что, Наб, разотри его посильней.
2: Хорошо.
1: Убей. Вот так начни, вот. А? Прямо со спины, и шеи, все, и
2: вот так.
1: Да. От хорошего массажа он должен прийти в себя.
2: Вот так, хозяин. Сию минуту Масса Спирит. Я мигом Масса Спирит. Ну-ка.
1: Дышит.
2: Масса Сайрес, он дышит. Господь не забудет вас. Масса Спилит. Вот так.
1: Так ты думал, что умер твой хозяин?
2: Да. И если бы Топ не нашел вас и не привел сюда, я бы похоронил своего господина и сам бы умер у его могилы.
1: Закопал бы в землю живого человека. Хорош, верный слуга. Ничего не скажешь.
4: Ну, не обижайте Наба, Пенкроф. Ведь это он перенес Смита в пещеру и тем спас его. Пролежи, Сайрес, в такую ночь под открытым небом, мы действительно нашли бы только его труп.
2: А я не приносил хозяина сюда. Я нашел его здесь, хозяин.
4: Что ты говоришь? Как? Неужели у него хватило сил добраться сюда самому?
3: А почему ты искал хозяина в дюнах? Ведь мы все думали, что найдем его где-нибудь у моря.
2: Я и шел вдоль моря, вдруг вижу следы на песке, человеческие следы. Я как увидел, возблагодарил Господа и скорее бежать. Пробежал как сумасшедший примерно четверть мили. Тут Топ залаял. Вот он и привел меня в пещеру.
3: И ты послал за нами собаку.
2: Да, я подумал, что вы тоже захотите проститься с хозяином.
4: Но как собака нашла нас?
2: Ну как? Я показал Топу рукой на юг, вот туда, и несколько раз повторил имя мистера Спилита. Спилит! Спилит! Пес умница! Верно, Топ? Тотчас помчался в ту сторону.
1: Погоди, ничего я не понимаю. Но мы находились к западу от вас, совсем не там, где расстались с тобой. Да и не похоже было, что Топ пробежал столько миль под проливным дождем. Прямо чудеса какие-то. На теле у Сайреса никаких следов борьбы с ураганом. Он сам находит себе укрытие в бурю. Как будто мы у берегов Флориды. Он знает здесь каждую дюну, каждую пальму.
5: Остров или материк?
3: Главное, вы живы, мистер Сайрес. Остров или материк? Да ну его ко всем чертям. Разве это важно? Потом узнаем.
2: Не волнуйтесь, Масса Сайрес.
6: Только ради бога не волнуйтесь, хозяин. Все будет хорошо, мастер Сайрес.
4: А у нас уже есть собственный дом и даже с печкой. Да. Правда, Пенкроф называет его трущобами, но во всяком случае там лучше, чем здесь. Поскорее бы туда перебраться. Разумеется, мы понесем вас. Хоть вы и сумели добраться от берега до этой пещеры, но сейчас вы, конечно, не сможете идти сами.
5: А разве не вы перенесли меня сюда?
4: Нет, Нат нашел вас здесь.
6: Вот здесь.
5: Я помню только, что меня вышвырнуло волной из шара, и что рядом со мной в море оказался топ. Я пытался доплыть до берега, напрягал все силы. Топ всячески помогал мне. Но вдруг течение подхватило нас, и я пошел ко дну, больше ничего не помню. Других следов вы не замечали на берегу?
4: Нет, ни единого. Да если бы вдруг и явился какой-то неведомый спаситель, разве он бросил бы вас полумертвого?
5: Вы правы, дорогой Спилет. Значит, у меня провал в памяти. Я, наверное, шел как лунатик, не сознавая, что иду. Но сейчас, мне кажется, я вполне готов перебраться в ваши, как вы их называете, трущобы.

0: Я остался в пещере оберегать Сайроса, а Нав, Герберт и Пенкроф ушли приготовить носилки для больного. Не имея ничего, кроме собственных рук, они обломали довольно толстые ветки ближайшего дерева и, к моему удивлению, вернулись с готовыми носилками, покрытыми мягким мхом и травой. Мы осторожно уложили Сайроса и медленно двинулись в обратный путь. По дороге инженер не промолвил ни слова, но очень внимательно разглядывал местность. Несомненно, очертания побережья, эти пески, скалы и леса давали ему богатую пищу для размышлений, которыми он пока не мог поделиться с нами. Однако часа через два усталость взяла свое, и Сайрос заснул. Только к вечеру подошли мы к трущобам, но тут нас ждало новое несчастье. Море, проникнув в наше жилище, все там перевернуло, все уничтожило. Огонь потух.
1: Ну вот, второй спички у нас нет. Огня теперь никак не добыть.
2: Пустяки, масса Пенкроф.
1: Да?
2: Главное, что мой господин цел и невредим. Я душевно вам говорю. Как только он проснется, уж обязательно придумает, как добыть огонь.
1: Да из чего?
2: Сразу видно, что масса Пенкроф плохо знает моего господина. Из ничего.
1: Ну, в таком случае, я считаю, пора бы ему уже проснуться и прийти к нам на помощь. Мистер Смит.
3: Остров. Остров или материк?
1: Ну, откуда же нам знать, мистер Смит? Я знаю только, что у нас нет огня.
3: Да будем. Не так-то уж это трудно.
1: Ну что, трением, как дикари?
3: Нет, как цивилизованные люди.
2: Ну вот.
3: По дороге я видел вулкан. Завтра мы поднимемся на его вершину и, надеюсь, узнаем, куда мы попали, на остров или на материк.
1: Вулкан потухший, от него огнем не разживешься. Черт, как же нам с огнем-то быть?
3: Да, возможно, мы находимся на материке. И тогда, после более или менее долгих странствий, мы и доберемся до каких-нибудь населенных мест. Но, может быть, мы попали на остров. И уж тут одно из двух. Если остров населен, мы покинем его с помощью местных жителей, а если не обитаем, придется выбираться собственными силами.
4: А сможете ли вы, мистер Сайрос, подняться на гору?
3: Надеюсь. Особенно, если удастся подкрепиться. А для этого надо, чтобы кто-нибудь из вас сходил в лес и принес как можно больше еды.
1: Подкрепиться. Ягодами не наешься. Птичьи яйца опасно есть сырыми. А огня у нас нет.
3: Принесите. Принесите яйца, Пенкроф.
0: Пока Пенкроф отсутствовал, Сайрос Смит из карманных часов, своих и моих, смастерил зажигательное стекло, направил его на горсточку сухого мха, и мох воспламенился. Вскоре над скалами уже клубился столб дыма. Мы славно поужинали, дополнив трапезу черепашьими яйцами и кедровыми орешками. А на следующий день Сайрос Смит, Герберт и Наб поднялись на гору, и сомнений не осталось. Остров, как уточнил мистер Смит, вулканического происхождения. Остров и никакой земли в поле зрения.
4: Куда же все-таки занес нас ураган? Как вы думаете, мистер Сайрос?
3: Судя по звездам, мы в южном полушарии, где-то в Тихом океане. И, увы, очевидно, в той его части, где нет никаких обитаемых островов. Так что, друзья мои, здесь нам придется жить, и, быть может, очень долго.
1: Мы удрали из Ричмонда, а тут у нас никаких надзирателей. Неужели в один прекрасный день не удерем и отсюда?
3: Разумнее всего приготовиться к самому худшему. Разумеется, возможно, что мимо острова случайно пройдет какой-нибудь корабль, но Судя по всему, обычные пути морских судов пролегают либо гораздо южнее, либо гораздо севернее.
1: Вот что. Я об одном вас прошу.
3: Да. О чем же, Пенкроф?
1: Давайте смотреть на себя не как на несчастных, потерпевших крушение, а как на поселенцев, которые решили основать здесь колонию.
4: Правильно, и назовем ее.
3: Мне кажется, надо дать такое название, чтобы оно напоминало о родине.
5: Может быть, остров Линкольна?
4: Отлично.
3: А?
2: Я всегда молил Господа за массу Линкольна.
3: Итак, первое, с чего мы должны начать, изготовить оружие для охоты.
1: Эх, если бы хоть самый обыкновенный ножик был. Я живо сварганил бы лук и стрелы, настрелял бы дичи. Ешь, не хочу.
3: Сейчас будет. У моего топа стальной ошейник. Топ. Иди сюда. Иди сюда, моя собачка. Ну-ка, давай. Вот так. Теперь осталось наточить обе части. А камень? И вот вам, Пенкроф, два прекрасных ножа. А вы, мистер Спилет, запишите в свою записную книжку. У колонистов острова Линкольна появилось первое орудие.

0: Через несколько дней у нас уже были лук и стрелы. Герберт нашел дерево, волокна которого по прочности не уступали сухожилиям животного. Из него сделали тетиву, а лук из пальмы. Труднее было со стрелами, точнее, с наконечниками для стрел. Но тут неожиданно помог Топ. Притащил из леса дикообраза. Пенкрофт насадил иглы на тонкий конец стрел, и в тот же день мы отправились к лесному озеру за водоплавающей дичью.
1: Может, он почуял какое-нибудь земноводное животное?
2: Может, там крокодил?
3: Нет, не думаю. В этих широтах крокодилы не водятся.
0: Из воды высунулась огромная голова какого-то безобразного животного. Без шеи, с глазами на выкате. Это был дюгонь. Чудовище схватило Топа и исчезло с ним под водой. На глубине явно шла борьба, и борьба отчаянная. Вдруг, точно подброшенный в воздух какой-то неведомой силой, Топ взлетел над озером, поплыл, стремительно работая лапами, и вскоре выбрался на сушу. Однако подводное сражение продолжалось. Вскоре озеро обогрелось кровью, и на поверхность выплыло недвижное тело страшилища. Через несколько минут волна выбросила его на берег. На шее у дюгоня зияла рана.
4: Смотри!
5: Вот сюда!
4: Стоп!
5: Рана, смотрите!
4: Стоп, сюда!
1: Да, интересно. Какое животное может справиться с дюгонем?
6: А я хотел бы знать, какими зубами или когтями можно сделать такую аккуратную дырку.
3: Да, рана словно нанесена острым лезвием.
2: А у Топа серьезных ран нет.
0: И что за сила вышвырнула его? Ей-богу, можно подумать, что собаку подбросила чья-то сильная рука. И эта же рука, вот смотрите, заколол дюгоня кинжалом.
3: Скажите, дорогой Спилет, вы понимаете, каким образом был спасен я? Кто перенес меня в дюны? Не понимаете ведь, правда?
0: Не понимаю, дорогой Смит, не понимаю. Чудеса творятся на острове Линкольна. Но должны же мы их разгадать, в конце концов. Должны.
6: На. Вот что, мы прежде всего должны позаботиться о новом жилье. Зима вот-вот наступит. Замерзнем мы в наших трущобах. Вот вам и будут чудеса.
3: Да, вы правы, Пенкроф. К тому же надо позаботиться и о безопасности. Ведь в трущобы легко может войти и кто угодно.
2: Но ведь остров же не обитаем.
3: Возможно. Но не исключено, что сюда время от времени наведываются малайские пираты.
1: Пираты? Ну зачем?
3: Ну, хотя бы за пресной водой. Кроме того, на острове много всякого зверья, в том числе и хищного. Так что наше новое жилище должно быть недоступным, хорошо замаскированным, ну и, конечно, комфортабельным.
6: Высоко в горах, 6-7 комнат с окнами на море, лестница с перилами.
2: Мы уже осмотрели все скалы. Кроме наших трущоб, ни одной пещеры, ни одной трещины.
3: Если нет подходящей естественной пещеры, сделаем искусственную.
6: Что? Долбить гранитный кряж? Да если бы и были у нас кирка и лом, все равно ничего бы не получилось.
3: Мы сделаем порох и взорвем скалу, Пенкроф.
6: Порох? Я всегда знал, мистер Сайрес, что вы отличный инженер, но я не думал, что вы волшебник.
7: Мастер Сайрес не колдует, мастер Сайрес думает, верно?

0: Я не могу рассказать, как Сайрос изготовил взрывчатку, ибо, по правде говоря, не понял этого сам. Знаю только, что Герберт открыл на острове целые залежи селитры. Анап и Пенкроф под руководством инженера стали первоклассными химиками. Они превращали одно химическое соединение в другое до тех пор, пока не получили вещество, не уступающее пороху. Чтобы пробить в скалах скважину необходимого объема, нужен был взрыв чудовищной силы. Пороху требовалось много, работы шли долго. Но, наконец, замысел Сайроса Смита был блестяще осуществлен. Высоко в горах, в гранитном валу над озером, сияла огромная дыра.
1: Тысяча чертей! Вот так штука!
2: О, масса Сайрос! А? Только масса Сайроса, Господь Бог! Могли придумать такое!
3: Качать мистера Сайроса! Качать его!
4: Успокойся, Герберт! Ты сам работал, не покладая рук, и Нап, и Пенкроф, все.
2: Благодарю, хозяин.
4: Теперь у нас есть то, что нам нужно. Уединенное, скрытое в горах убежище. Предлагаю осмотреть его.
3: Куда топ запропастился? Топ!
1: Да вон он, у самого входа.
5: Ну, пойдемте за ним.
3: Топ!

0: ты. Пес так расцвелипел. Ведь тут же никого нет.
1: Наверное, схватился с каким-нибудь животным.
2: Будьте начеку. Да.
1: Да, хозяин.
0: Зажги факел. Освети внимательно все углы. Может, здесь чье-то логово.
3: Никого, кроме того, масса, царец.
4: Прийти бы сюда чуть пораньше. Ведь не зря же пес-то лаял.
5: Да, думаю, Топа многое известно. Куда больше, чем нам.
6: Через несколько минут мы уже забыли о странном поведении собаки. Наше будущее жилище поразило нас своим великолепием. Пещера казалась дворцом. Гранитный свод изгибался круглым куполом, а выступы его походили на искусные лепные украшения. Кое-где в прихотливом беспорядке возвышались гранитные колонны, как будто мы попали не в пещеру, а в храм.
0: Да. Ну что же, не хватает только дневного света. Но он будет здесь, друзья мои.
7: Да не сомневаюсь, мистер Сайрес. Сделай дом, сделаем и окна.
0: В той стороне устроим комнаты, склады, мастерские. А вот в этом гроте у нас будет рабочий кабинет и музей местных минералов.
1: Как мы назовем эту пещеру?
0: Гранитный дворец.
1: Гранитный дворец.
0: Ура! Ура!

0: благоустройству гранитного дворца, Сайрос решил уничтожить все подходы к нему. С тех пор мы могли попасть домой только по веревочной лестнице, которую убирали тотчас же после каждого подъема. Такая предосторожность показалась нам всем излишней, но спорить с инженером никто не стал. Главное, у нас было отличное жилище. А питались мы здесь даже лучше, чем в Ричмонде. Из сока сахарного клена Пенкрофт научился выделывать сахар. Герберт нашел и приручил кроликов. У нас появились домашние животные. Словом, мы не испытывали недостатка ни в мясной, ни в растительной пище. Соли на острове тоже хоть отбавляй. Вот только хлеба у нас не было.
1: Смотрите, мистер Сайрос, зернышко пшеницы. Вот, под подкладкой лежало. Карман-то дырявый.
2: Сколько раз, Герберт, я говорил тебе в Ричмонде, не держи корм для голубей в кармане.
3: Погодите. Зерно пшеницы?
1: Да, мистер Сайрос, но только одно единственное.
2: Эх, да что ж мы сделаем из одного зернышка?
3: Пенкрофт, дорогой, мы будем печь хлеб.
2: Хлеб, булки, пирожные, торты.
3: А вы знаете, Пенкрофт, сколько колосьев вырастает вот из одного хлебного зерна?
2: Ну, один колос, я полагаю.
3: Нет, Пенкрофт, 10. А как, по-вашему, сколько зерен в одном колосе?
2: Ну, шут его знает.
3: В среднем 80. Если мы посадим это зерно, то при первом урожае соберем 80 зерен.
2: Так.
3: И они дадут нам при втором урожае 640 тысяч зерен.
2: Да.
3: При третьем 512 миллионов, при четвертом более 400 миллиардов.
1: Вот это да.
3: И в этих широтах можно собирать 2 урожая в год. Так что через 2 года, друзья мои, я думаю, мы будем есть столько же хлеба, сколько ели в Америке.
2: Только бы оно проросло.
3: Обязательно прорастет. Запишите в свою записную книжку, мистер Спилетт. Колонисты острова Линкольна стали и земледельцами.
2: Ну, а пока что делать? Придется обедать без хлеба. Надеюсь, Наб, ты состряпал вкусный обед?
4: Будете кушать, да пальчики облизывать.
2: Чем же ты нас сегодня угощаешь?
4: Сейчас. Прошу. Молочным поросенком.
2: Ой, опять поросенок. Надоело.
5: Вот вы какой привереда, Пенкрофт. 7 месяцев тому назад, когда нас выбросило на этот остров, мы были бы счастливы поесть вот такого мяса.
2: Ну, ладно уж. Надеюсь, Наб, это действительно поросенок, а не свинья.
4: Поглядите сами, мастер Пенкрофт. Ему не больше 3 месяца.
5: Да. Угу. Мясо. Мясо нежное, как у перепелки.
4: Благодарю, сэр.
6: Вкуснотища.
4: Ох, черт.
6: Что такое?
4: Что случилось?
2: Зуб сломал.
5: Как сломал? Что, в поросенке оказалось что-то твердое?
2: Да вроде бы.
5: Покажите, что тут.
6: Дробинка.
3: Постойте. Вы уверены, Наб, что поросенку было не более 3 месяца?
4: И как не больше, хозяин? Поросенок сосал мать, когда я нашел его в яме.
5: Итак, около 3 месяцев тому назад на острове Линкольна кто-то выстрелил из ружья, и дробинка ранила, хоть и не смертельно, этого зверька.
3: Следовательно, или на острове и до нас кто-то жил, или люди высадились здесь 3 месяца назад, не более. Да, по своей, по чужой ли воле они пристали к нашим берегам, потерпели ли крушение. Европейцы они или малайцы, враги наши или друзья, нам этого пока не разгадать. Да мы и не знаем, живут ли они и сейчас на острове или уехали отсюда.
2: Бьюсь об заклад, что на острове Линкольна никого, кроме нас, нет. Остров невелик, было бы чудом, если бы мы не заметили здесь людей или даже одного человека.
5: Было бы чудом, если бы поросенок родился с дробинкой.
4: Мастер Пендров, извините, а может быть, дробинка давно у вас в зубе?
2: Еще чего выдумал?
5: Мне кажется, нужно еще раз внимательно осмотреть остров. Ну, разумеется, приняв все меры предосторожности.
3: Хотите знать мое мнение?
5: Да, конечно, конечно, мистер Сайрис.
3: Как бы тщательно мы не исследовали остров, мы ничего не обнаружим.
0: Сайрис Смит, как всегда, казался прав. Сколько мы ни бродили по острову, в какие дебри ни залезали, мы ничуть не приблизились к решению тех таинственных загадок, которые время от времени происходили здесь. А чудеса, между тем, продолжались.
1: Смотрите, что это там виднеется на песке?
7: Да-да, и вправду что-то торчит. Какие-то обломки. О, бочка, сэр. Бочка. И, может, полная.
4: А вдруг там консервы? А?
7: Или фунтика табачку.
4: Ну-ка, давай-ка на пол.
7: Давай-ка. Выставим дно.
4: Вот так.
7: Эй, да там еще одна крышка. Смотри-ка, металлическая. А что, камнем, что ли, прошибить?
8: Не ломайте. Не ломайте бочку, Пенкрофт.
7: Почему?
8: Она не наша. По-видимому, вблизи острова Линкольна потерпело крушение какое-то судно. Если мы найдем на острове людей, возвратим им все.
4: Обязательно.
8: Ежели никого не найдем,
7: то оставим себе.
4: Ну, так или иначе, надо открыть бочку. Давайте-ка.
8: Постойте, постойте, крышка. Насколько я понимаю, из цинка.
4: Да.
8: Ее надо очень аккуратно разрезать ножом, а потом и составить опись содержимого.
4: Да чего там?
8: Постойте, давайте-ка на вы. Осторожно.
4: Ага.
8: Так, вот. Ну а теперь доставайте вещи по одной. А вы, мистер Спилет, вы записывайте.
4: Библия, сэр.
7: Библия.
4: Но... По этой книге можно узнать свою судьбу, мастер Пенкроф. Вот, положите палец на любую страницу. Что там написано, то и сбудется.
7: Ну, позволь.
4: Только я плохо читаю. Может быть, вы, мастер Сайрис?
8: Дай, дай сюда. Дай сюда Библию на... О, да тут закладка. И крестик. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете.

ищите, прошумел и стих тревожный лес. Ищите и найдете, рокочет нам волна, надежду на спасение пророчит нам она. Ищите и найдете.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, ассистент режиссера Яков Ромбро, редактор Майя Ключкова, музыка композитора Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители: Сайрес Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, шумовое оформление Татьяны Стальновой, звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова и Галина Тимченко.

покоя в родимом.

0: счастье твое пути.
1: Жюль Верн. Таинственный остров. Часть вторая.
2: О, компас! Окей! Компас!
3: Бинокль! Подзорная труба!
4: Фотоаппарат!
2: Фотоаппарат!
3: Это книга карт.
2: Атлас!
3: Атлас! Понятно! Иголки, нитки, топоры!
2: Ружья! Ружья!
3: Пистолеты и патроны! Так, это не пойму, что-то... Что-то странное.
2: На, подай-ка сюда. Это секстант.
3: Ага.
2: Теперь мы сможем определить координаты острова Линкольн.
5: Да, владелец бочки был человек предусмотрительный. Ничего не скажешь. Можно подумать, что он ждал кораблекрушения и заранее готовился к нему.
6: Действительно, ничего не забыто.
3: Дай-ка мне на подзорную трубу.
2: Прошу, сэр. А?
6: Да... Миль наста вокруг. Ни лодки, ни паруса, ни обломков судна. Как вы думаете, Пенкроф, если у берегов острова Линкольна потерпело кораблекрушение какое-нибудь судно, возможно ли, что мы не обнаружили никаких его следов?
2: Да ведь как, пески все засасывают. Но все же странно. Ну пусть не сам корабль, но хоть какой-то обломок, мачты, я не знаю, какая-нибудь... Доска должна бы быть.
6: Я предлагаю еще раз внимательно осмотреть все побережье. Ты нам возвращайся обычной дорогой, готовь нам ужин.
2: Хорошо, сэр.
6: А мы пойдем здесь, через кустарник. Топоры у нас теперь есть.
2: Проберемся с после выхода.

0: Сущность зверя, а не человека.
1: Бамбуковая роща.
2: Ну и что?
1: Как это что? Стволы бамбука можно изрезать на полоски и плести корзины. А из стеблей его делают бумагу. В Индии бамбук даже едят.
3: Кто же в Индии?
2: Ой, скорее бы дойти, да заправиться как следует.
0: Потерпите, Пенкроф. Осталось совсем немного. Смотрите. Ты что, не приготовил нам ужин?
4: Лестница. Нет даже лестницы.
0: Как?
1: Но ведь даже ветра не было.
2: Странные дела творятся на этом острове.
5: Ничего странного, Пенкроф. Кто-то пришел, пока нас не было, расположился в нашем доме и поднял лестницу.
2: Да кто же?
5: Ну, скажем, охотник, ранивший поросенка.
1: Мне кажется, между бочкой на берегу и пропажей лестницы существует какая-то связь.
5: Да, Герберт, наверное. На острове действует какая-то таинственная сила. До сих пор она творила... Перестань плакать, на. До сих пор она творила только добро. Спасла мистера Сайреса Топа. Подарила нам необходимые инструменты. А вот теперь, ну, надеюсь, так или иначе, мы все-таки узнаем, кто занял наш гранитный дворец. А тогда, наверное, разгадаются и другие загадки.
2: Не уверен. Не любитель я этих загадок да шуток. И клянусь дьяволом, шутнику не сдобровать, если он попадется мне под руку. Эй, вы там!
4: Эй! Масса Сайрес, там в окне чья-то рука. Вот там.
5: Где?
4: Это дьявол, Масса Сайрес, хвостатый, вон.
1: Нет, Нап, это... Обезьяна! Смотри, какую рожу скорчила! Наш дом захватили обезьяны!
0: Что вы делаете, Пенкроф? Зачем вы выстрелили? Обезьяны очень умные животные. Теперь они наверняка больше не покажутся.
2: Воображаю, что они натворили в нашей кладовой.
5: Преглупая история какая. Ничего не поделаешь, а?
2: Неужто никогда до них не добраться? Они бы у меня живо узнали, где раки зимуют. Ух, твари.
0: Погодите, Пенкроф. Вы, кажется, хотели есть?
2: Да.
0: Ну так вот. Вот и сходите вместе с Гербертом в лес. Настреляйте дичи. Идите.
2: И то правда.
0: Заодно и ружья пробуете.
2: Пойдем, Герберт!
1: И то возьмем. Ну что, побегать за дичью?

0: Глупый пес, не нашел птицу.
1: Что-то несет в зубах, только не пойму что.
0: А, тряпка, полотно.
1: Значит, кто-то действительно потерпел кораблекрушение. Человек этот где-то здесь, рядом. Может быть, он ранен?
0: Или мертв.
1: Когда Топ звал нас Питера Сайреса, он лаял точно так же. Что? Ты хочешь показать нам дорогу, Топ?
0: Ты чего, сынок?
1: Мы искали обломки корабля на море и на суше. Они вон, в воздухе! Смотрите, Паркер, на верхушке той сосны парус!
0: А!
1: Парус! Может быть, он ранен?
0: Или мертв.
1: Когда Топ звал нас Питера Сайреса, он лаял точно так же. Что? Ты хочешь показать нам дорогу, Топ?
0: Ты чего, сынок?
1: Мы искали обломки корабля на море и на суше. Они вон, в воздухе!

0: Оденемся, как в лучших домах Филадельфии. Сядем вечерком у огня. Ах, только бы выгнать поскорее этих обезьян, да войти в дом.
1: Тут, смотрите.
0: Вот твари. Обезьян, вон еще одна. Еще. Ты смотри, несутся как сумасшедшие. Слушай, может, это те самые обезьяны, что засели в гранитном дворце? Бежим скорее, Герберт. Уж больно хочется посмотреть, как мистер Сайерс расправляется с этими тварями.
2: Ну как, настреляете еще?
0: Не успели, мистер Сайерс. Увидели, как бегут эти твари, и скорее домой. Ну и голова у вас, мистер Сайерс.
2: Обыкновенная голова.
0: Выгнать всех обезьян!
2: Во-первых, я их не выгонял, они сами вдруг почему-то ушли. А во-вторых, неизвестно все ли. Главное же, мы все равно не можем войти в дом, лестницы-то нет.
0: Вот это да!
1: Лестница точно сама выкинулась! Как будто кто-то невидимый услышал ваши слова, мистер Сайерс!
3: Мастер Сайерс! Господь не оставляет нас!
0: Здорово! Ничего не скажешь.
2: Да здорово, но не слишком ли? По законам механики предметы не падают сами, следовательно...
1: Быть может, обезьяны еще там. И одна из них решила не прыгать в окно, а спуститься по лестнице.
2: Сейчас увидим. Я пойду первым. Следуйте за мной и внимательно смотрите по сторонам. Ружья наготове.
0: Есть.
2: Как только поднимемся, обыщем весь дом.
0: Ага. Никого.
4: И здесь никого.
0: Осторожно.
1: А? Никого, мастер Сайерс. Ни в комнатах, ни в кладовой.
5: Хотел бы я все-таки знать, что за джентльмен опустил нам лестницу. И почему обезьяны так внезапно покинули наш гранитный дворец? Быть может, животные почувствовали какую-то другую опасность. Как вы думаете, мистер Сайерс?
2: Да, похоже, что так. Во всяком случае, чтобы подобные сюрпризы не повторялись, мы должны в будущем подниматься в гранитный дворец без лестницы.
5: Угу. На лифте.
2: Да, лифт или подъемник – дело не в названии. Главное, в нашем распоряжении есть естественная сила, с помощью которой можно привести в действие необходимые механизмы.
1: Водопад?
2: Да. Да, дитя мое.
0: О, мастер.
2: А изготовить лопасти и колесо с нашим набором инструментов теперь нетрудно. Вместо кабины сплетем большую прочную корзину и будем подниматься сами и поднимать грузы.
6: И телеграф сделаем.
2: Да, если понадобится посылать кому-то телеграмму, сделаем и телеграф.
6: Понятно, построим мосты, проложим железную дорогу. Это через несколько лет и уезжать отсюда не захочется.
2: Погодите смеяться, Петр.
6: Ведь к тому времени у нас будет все, что в Америке, только бесплатно.
7: Да, да, все, все, кроме газет и журналов. Мы даже не знаем, кончилась ли гражданская война.
0: Да.
7: Пенкроф, скажите, а вы еще не пробовали определить наши точные координаты?
6: Не был бы я Бонавентур Пенкроф, если бы, имея секстант, не выяснил, где мы находимся.
7: Может быть, мы не так уж и далеко от какой-нибудь обитаемой земли? На!
0: Да.
7: Будь добр, принеси атлас.
0: Сию минуту, сэр. Сию минуту. Прошу.
6: Да. Смотрите, в этой части Тихого океана на карту нанесен остров.
7: Наш?
6: Нет. Этот остров расположен на 2,5 градуса западнее и на 2 градуса южнее острова Линкольна.
7: И что же это за остров?
6: Остров Табор.
0: Большой?
7: Обитаемый?
6: Да нет, маленький. На него, наверное, никто и не высаживался никогда. Мы будем первыми.
7: Вы?
6: Да, мистер Сайерс. Построим палубное судно и поплывем. Ха! Подумаешь, какие-нибудь 150 миль. Сущие пустяки. При попутном ветре будем там через 2 суток.
2: Погодите, а, собственно, зачем?
1: Ну, и что там хорошего, мастер Пенкроф?
6: Ну, поглядим, узнаем. Остров Табор наш единственный сосед. Господа, ну хоть из вежливости нужно его навестить.

0: возникла какая-нибудь идея, он не успокаивался, пока ее не осуществлял. Пришлось нам всем взяться за постройку судна. Сайрес Смит, хоть и не одобрял эту идею, сделал проект корабля, и работа закипела. Мы срубили несколько больших сосен, обтесали бревна и, как заправские пильщики, распилили их на доски. Вскоре у подножья гранитного дворца лежал уже 35-футовый брус, киль будущего бота. Нап, ловко управлявшийся с иглой, шил паруса. Герберт из волокон бамбука сплел канаты и тросы. Сам Пенкроф даже смастерил флаг. Настоящий американский флаг. Только вместо 37 звезд на нем было 38. Ведь Пенкроф считал наш остров Линкольна еще одним американским штатом.
1: Вот готов, мистер Сайрес. Вы не возражаете, если я назову его Бонадвентур?
2: Конечно, конечно, Пенкроф. Ведь это ваше детище.
1: Как вы думаете, можно ли на нем добраться до острова Табор?
2: Друг мой, я совершенно уверен, что на таком корабле можно предпринять и более длительные путешествия. Но я бы не хотел отпускать вас на остров Табор. Там нечего делать. Зачем же рисковать?
1: Вот чтобы вы, мистер Сайрес, убедились, до чего прочно построен наш бот, давайте мы с Гербертом сейчас прокатим всех вокруг нашего острова. Тогда, я уверен, вы со спокойной душой отпустите нас.
2: Ну что ж, Пенкроф, давайте действительно опробуем судно.
1: Прошу вас на борт, друзья мои. Отто концы. Руль на правую. Отнять паруса.

0: бутылка.
1: Бутылка.
0: Закупоренная.
1: Да. А ну, дай-ка сюда. Я вышибу дно. Ох, записка. Черт возьми, все размокшие.
0: Что, совсем размокшие?
1: Да вроде разобрать можно. Сейчас. Тупы. Потерпел крушение.
2: Потерпел крушение?
1: Да. Остров Табор. Видите? Угу. 153 градуса западной долготы. 37 градусов. 11 минут южной широты.
3: Ну, вот вам и разгадка, откуда бочка.
4: Произошло кораблекрушение. В этом теперь сомневаться не приходится. Спасся, по-видимому, только один человек. Здорово ему повезло, что Пенкрофу пришла мысль опробовать бот именно сегодня. Еще день, и бутылка, пожалуй, разбилась бы о камни.
1: Бедняга в каких-нибудь 150 милях от нас. Совсем один. Ну, теперь мистер Сайрес сам Бог велел плыть на остров Табор. Надеюсь, вы не станете возражать, мистер Сайрес?
2: Не стану, Пенкроф. Нужно отправляться и как можно скорее. Мистер Спилет, Наб и я останемся здесь, а вы и Герберт...
4: Нет, простите, я...
2: Что такое?
4: Я корреспондент газеты «Нью-Йорк Гералд» и не могу упустить такой случай. Остров Табор необитаемый, не изучим, а писать и сам остров, и наше путешествие к нему. Мистер Смит, это мой профессиональный долг.
1: Ну что ж, мистер Спилет, я не против. Будете помогать нам с Гербертом ставить и убирать паруса?

0: мы перенесли на бот кое-какие теплые вещи, оружие, боевые припасы, компас, провизию на неделю. А на другой день в 5 утра попрощались с оставшимися, и Пенкрофт взял курс на табор. Бонадвентур шел отлично. Он легко поднимался на волну и развивал порядочную скорость. Дул попутный ветер, словом, все шло как нельзя лучше. И все-таки во вторую последнюю ночь никто не заснул. Мы думали о человеке, которому предстояло стать нашим новым товарищем.
1: Он, наверное, англичанин или американец? Записка-то написана по-английски.
2: Наверняка человек, сведущий в морском деле, определил координаты табора с точностью до минуты.
1: Вот жив ли он?
0: Да, и захочет ли сменить одну тюрьму на другую?
2: Главное, не принесет ли он нам зла.
3: Земля!
2: Дай-ка мне подзорную трубу. Так, земля милях в 2 отсюда. Держи. А теперь отойди от руля, Герберт. Пришвартовать корабль в неизвестных водах — это тебе еще не по зубам.

0: impazzire!
1: Островок небольшой.
0: Ну что ж, тем лучше. Скорее найдем беднягу.
2: Эти козы и свиньи явно европейского происхождения.
1: Животные боятся нас. Значит, не впервые видим человека.
0: Вот что, надо будет во что бы то ни стало поймать несколько самцов и самок и отвезти на остров Линкольна.
2: Смотрите, срубленное дерево. Ствол почти сгнил. Значит, его срубили много лет назад.
1: Что-то незаметно, никаких признаков присутствия человека.
2: Выходит, он написал записку давно, и бутылка много лет плавала по морю.
0: Выходит так.
2: Хижина!
1: Никого нет.
0: Доски явно с какого-то судна. О, какие-то буквы. Б... Там я.
2: Британия?
0: Британия! Так часто называют корабли.
1: Ясно, что хижина построена каким-то Робинзоном. Но когда это было?
2: Вроде здесь давно никто не живет. Столько пыли и за год не наберете.
1: Хозяин уехал с острова.
0: Черт из два. Оставил бы он здесь такое богатство. Оружие, инструмент. Нет. Живой или мертвый, но он где-то на острове.
1: Если и умер, так не зарыл же он сам себя. Где-то должны быть его останки.
2: А разве хищные звери не могли уничтожить труп?
0: Конечно, могли. Вот что, если завтра никого не найдем, с чистой совестью заберем с собой эти сокровища.
2: А недалеко от хижины я заметил остатки бывших грядок. Может быть, там остались семена овощей? Тогда их захватим.
0: Сходи, посмотри, сам. Ага. Это он кричит! Бежи, бежи!
1: Спешили мы не напрасно. Какой-то дикий зверь, похожий на обезьяну, повалил Герберта на землю и стал душить его. Пенкрофт, как Геркулес, бросился на чудовище, сбил его с ног и прижал к земле. Я помог ему крепко связать пленника.
0: Ты ранен, мой мальчик?
2: Ой, кажется, нет. Только очень не испугался.
0: Попробовала бы эта мерзкая горилла причинить тебе какой-нибудь вред.
1: Это не горилла, Пенкроф, это человек. Действительно, это был человек. Но какой человек? Взъерошенные волосы, грязная борода, свисавшая на грудь, кожа на лице темная, как черное дерево, зубы острые, как у хищников, которые загрызают мелких животных. Блуждающие глаза. Невольно возникал вопрос, сохранилась ли душа у этого существа.
2: Так это и есть потерпевший кораблекрушение.
1: Да, сомнений быть не может. Очевидно, бедняга давно уже утратил человеческий облик. И все-таки мы должны отвезти его на остров Линкольна. Быть может, нам удастся пробудить его разум.
0: Ойли!
1: Он стал таким от одиночества, Пенкроф. Но ведь душа... Душа не умирает. Во всяком случае, стоит попытаться.
2: Мистер Сайрес одобрит наш поступок.
0: Вот что. Поехали за человеком, а привезем страшилище без мозгов.
1: Да нет, Пенкроф. Посмотрите, взгляд у него не совсем бессмысленный.
0: Ну хорошо, пора, однако, плыть обратно. Пока ветер попутный, как бы ни переменился, этого типа развязывать не нужно.
2: Ну, а если он будет вести себя смирно?
0: Ладно, там посмотрим. Забирайте все, что надо, и отчаливаем!

0: Мы возвращались домой. Да, я не оговорился. За несколько дней разлуки мы так соскучились по нашему острову, как можно соскучиться только по родному обжитому месту. Мы везли нашим друзьям немало сюрпризов. Новые орудия, посуду, семена овощей, диких коз и свиней, которых мы надеялись приручить, и дикого человека. Не обращая внимания на косые взгляды Пенкрофа, мы с Гербертом все-таки развязали его. Ночью ветер усилился, и вскоре начался настоящий шторм. Судно резко наклонилось на нос и начало погружаться. Приходилось все время крепить снасти, лавировать, вычерпывать воду. Мы буквально сбились с ног. И тут нам неожиданно помог пленник. Он выскочил из каюты и могучим ударом пробил дыру в верхней части борта. Вода, заливавшая палубу, сошла. Корабль, освободившийся от лишнего груза, выпрямился. Опасность миновала.
1: Ничего себе дикарь. Спас всех нас и, как ни в чем не бывало, спустился к себе в каюту.
2: Да, вместилище. Я же говорил, он был моряком когда-то.
0: Ну, теперь, я полагаю, опасность миновала. Нам еще долго плыть, Пенкроф.
2: Если не очень отнесло, мы сейчас где-то неподалеку от острова Линкольна. Смотрите внимательно во все стороны. Не дай бог проплыть мимо.
0: Да немного увидишь в такой темноте.
1: Огонь! Смотрите, огонь!
0: Это Сайрис Смит зажег костер, чтобы указать нам путь.
2: Ну и умная голова, наш мистер Сайрес. Лево, да? К берегу. Экипаж Бонавентура приветствует вас, мистер Сайрес.
3: Слава Богу, вернулись.
4: За вас, масса Спирит. Да, за вас, масса Пенкроф. За вас, масса Герберт.
0: Спасибо. Спасибо тебе, дорогой Нап. Если бы вы не разожгли костер, дорогой Сайрес, мы, наверное, не заметили бы остров. Из-за шторма мы могли здорово отклониться от курса.
5: Я не разжигал костер.
0: Да, ну тогда, значит, ты, Нап.
4: Нет, нет, масса Спирит.
5: Нап все время был со мной. Я свидетельствую, что он говорит чистую правду.
4: Да.
2: Ну, не приснился же нам этот огонь, черт возьми.
1: Нет, три человека не могут увидеть один и тот же сон.
2: Опять какие-то таинственные чудеса.
0: Друзья мои, может быть, действительно стоило назвать наш остров не остров Линкольна, а таинственный остров?
5: Да, да, пожалуй. Однако я вижу, вам не удалось найти потерпевшего кораблекрушения. Вы втроем уехали, втроем и вернулись?
0: Ох, прошу прощения, мистер Сайрес, четвертый в каюте. Ну,
5: почему? Он что, не хочет выйти на берег? Кто он такой?
0: Человек, или вернее, когда-то был человеком.
2: Да, умалишенный.
5: Всего несколько месяцев назад он был таким же человеком, как мы с вами. Ведь записка написана совсем недавно. Одиночество быстро доводит до безумия. Но теперь он будет жить среди людей, среди нас. Мы научились быть плотниками, каменщиками, гончарами. Волей судеб нам предстоит стать врачами. Я думаю, мы не менее успешно овладеем и этой профессией. Мистер Спилет,
0: я слушаю вас.
5: Вы не откажетесь вести историю болезни?
0: Нет, с удовольствием.
6: Я охотно согласился, и на следующий день в истории болезни появилась первая запись. Сегодня, когда неизвестный спал, Сайрес потихоньку подстриг ему космы и бороду. Теперь он внешне больше походил на человека. Но я бы не сказал, что характер его смягчился, а сознание прояснилось. На днях, в приступе глухой ярости, он чуть было не выбросился из окна гранитного дворца.
2: Ну что, мы так и будем его караулить? Скоро хлеба поспеет, надо мельницу строить. Я хотел порт оборудовать. Раз есть судно, должен быть и порт. Да мало ли дел. Вот что, связать его надо. Да-да, во всяком случае, на время, чтобы мы могли все вместе выходить из гранитного дворца.
5: Ни в коем случае, Пенкроф. Он должен видеть нас друзей, а не тюремщиков. Терпение, мой друг, терпение. Кстати, вы обратили внимание, что он всегда ел только сырое мясо? А сегодня впервые попробовал рулет из дичи. Это уже кое-что.
2: рулет и топ ест. Человек отличается от животного тем, что умеет разговаривать.
5: Верно. Но чтобы вернуть ему речь, мы должны говорить с ним как можно чаще. Пусть он не отвечает. Разговаривает же мать с ребенком, хотя тот еще не знает слов.

0: Терпение, с которым мистер Сайрес вот уже 3 недели возится с нашим, как он выражается, пациентом, начинает приносить плоды. В лице его появилось что-то человеческое. Он явно понимает все, что ему говорят. Не раз нам казалось, что он вот-вот скажет что-нибудь в ответ. Но он хранит какое-то печальное спокойствие и упорно молчит. Облагородила ли его новая жизнь, которую он теперь ведет? Или его попросту удалось приручить?
1: Сделать, чтобы вам не было так грустно.
2: Кто? Кто вы такие?
1: Мы, так же, как и вы, потерпели крушение. Вы среди друзей.
2: Нет. У меня нет друзей.
1: Вы среди людей. Если вы храните какую-то тайну, мы тоже будем ее уважать.
2: Какой теперь месяц?
1: Месяц? Ноябрь.
2: А год?
1: 1866.
2: 12 лет! 12 лет!
1: Вы прожили на острове Табор 12 лет?
2: Зачем? Зачем вы привезли меня сюда? Известно ли вам, кто я? Почему оказался на острове? А если я изгнанник? Преступник? Вы по какому праву?
1: Успокойтесь, дорогой друг.
2: Скажите мне, я свободен?
1: Да, вы свободны.
2: Я на самом деле свободен?
1: Конечно.
2: Тогда...
3: Я догоню его, мастер Сайрес.
4: Нет, ни в коем случае.
1: Нет. Пусть поступает, как хочет.
0: Ну, тогда будьте уверены, мы его больше не увидим.
1: Нет, он вернется.
0: Нет. Похоже, что этот человек не потерпел кораблекрушение. Скорее всего, его отвезли на остров Табор в наказание за какое-то преступление.
1: Пожалуй, вы правы, Спирит. Но не думаю, что его приговорили к пожизненному одиночеству. Это было бы слишком жестоко. Значит, рано или поздно к острову Табор подойдет какое-нибудь судно.
5: И не найдет его там.
6: Значит, снова отправляться на остров Табор?
1: Зачем? Мы же не знаем, на сколько лет он осужден.
2: Я одного не пойму. Если 12 лет назад его высадили на острове Табор, стало быть, он уже давно рехнулся.
1: Вполне вероятно.
2: Выходит, он написал записку несколько лет назад. Но пролежи она год-другой в бутылке, наверняка испортилась бы от сырости так, что ничего нельзя было бы прочитать. Да и не может быть, что бутылка несколько лет плыла от острова Табор до острова Линкольн.
1: Да. Опять мы встречаемся с чем-то необъяснимым. Право, мистер Спилетт, вы не можете пожаловаться на то, что на острове Линкольна не происходит ничего сенсационного. Но я уверен, незнакомец сам все расскажет, когда вернется.
2: Этот дикарь теперь в лесу, на свободе. А там оживут все его кровожадные инстинкты.
1: Нет, Пенкроф, нет. Он уже почти признался в своем прошлом, значит, раскаялся. Он непременно возвратится и все нам расскажет.
0: События доказали, что Сайрес Смит был прав. Вскоре после исчезновения незнакомца Герберт отправился на ближайшее озеро удить рыбу и не взял с собой ружья. Неожиданно к нему подкрался огромный ягуар. Юноша был захвачен врасплох. Он прислонился к дереву, а зверь, припав к земле, готовился к прыжку. Герберт закричал, и тут же кто-то кинулся на хищника. Это был неизвестный, которого мы привезли с острова Табор. Одной рукой он сжал горло зверя, другой всадил ему в сердце нож, не обращая никакого внимания на то, что когти хищника вонзились ему прямо в тело. Ягуар упал. Дикарь оттолкнул его ногой и, очевидно, намеревался убежать. Но тут подоспели мы все.
1: Постойте, постойте, не уходите, дорогой друг. Отныне мы ваши должники.
4: Нет.
1: Вы чуть не пожертвовали своей жизнью ради спасения нашего мальчика.
4: Своей жизнью? На что она мне?
1: Позвольте пожать вам руку.
4: Нет, нет, нет, это невозможно. Вы честные люди, я же...
1: Мы ни о чем вас не спрашиваем, друг мой. Вы вправе молчать.
4: Нет. Мой долг рассказать вам все.
1: Ну что ж, в таком случае мы охотно выслушаем вас.
4: 20 декабря 1854 года паровая яхта «Дункан» бросила якорь у берегов Австралии. На борту находились ее владелец, лорд Гленарван с женой, и дети капитана Гранта. Молоденькая девушка и мальчик. Об их отце было известно только то, что его судно, Британия, потерпело кораблекрушение, а он сам находится где-то на 37 градусе южной широты.
5: Вы хотите рассказать нам, как лорд Гленарван нашел капитана Гранта? Но я еще в детстве слышал эту историю от своего отца.
1: Они писали все газеты?
7: Да-да, я сам опубликовал в «Нью-Йорк Гэрольд» целый подвал о приключениях капитана Гранта и о подвиге лорда Гленарвана.
4: Если вам интересно знать, как я попал на остров Табор, придется выслушать некоторые подробности. Извините, мистер Спилет, но я уверен, что лорд Гленарван был не слишком откровенен с журналистами.
1: Ну, продолжайте. Мы слушаем вас, дорогой друг.
4: Так вот, когда Дункан остановился у берегов Австралии, лорд Гленарван решил прежде всего разыскать людей, которые знали капитана Гранта. По счастью, один из рабочих ближайшей фермы оказался бывшим матросом Британии. Он вызвался сопровождать экспедицию. Обрадованный лорд Гленарван немедленно согласился. Но мерзавец, его звали Айртон, нарочно завел экспедицию в непроходимые леса и болота.
5: Но ведь лорд Гленарван нашел капитана Гранта, и они вместе вернулись в Англию.
4: Да, да, да, да. Провидение хранит героев и наказывает преступников. Айртон был уверен, что экспедиция погибнет, а он, захватив Дункан, сможет запросто разбойничать на морях. Но обстоятельства сложились иначе. Предатель был разоблачен, а лорд Гленарван со своими спутниками благополучно вернулись на корабль. Айртон теперь уже в качестве пленника последовал за ними. Было решено высадить этого подлеца на первом попавшемся необитаемом острове. Им и оказался остров Табор, расположенный на 37-й параллели. И тут произошло чудо! Именно на этом острове и находился капитан Грант.
5: Ищите и найдете, сказано в Библии.
4: Айртона снабдили всем необходимым. Оружием, инструментами, съестными припасами. В его распоряжении был и дом, выстроенный капитаном Грантом. На этом острове, ведя отшельническую жизнь, Айртон должен был искупить свое преступление. И он раскаялся, господа. Он много работал, много молился, но его угнетало одиночество. Жизнь в одиночестве и постоянные муки совести – это была сущая пытка. Но, очевидно, небо еще недостаточно покарало негодяя. Он чувствовал, что начинает терять рассудок. Постепенно он утратил всякое подобие человека. Таким вы и нашли его, господа. Нет нужды говорить вам, что Айртон и я – одно и то же лицо.
1: Айртон, вы были закоренелым преступником, но я уверен, что Господь Бог отпустил вам все грехи. Не зря же Он вернул вас к людям. Пожмем же друг другу руки и пойдемте все вместе в гранитный дворец.
4: Я почту за честь приносить пользу тем, кто вернул мне человеческий облик. Я буду работать наравне с вами, даже больше, но жить я бы хотел отдельно. Разрешите мне поселиться в вашем первом жилище, которое, если я не ошибаюсь, вы называете трущобами.
5: Там теперь хлеб для коз и свиней, которых мы привезли с острова Табор.
4: Меня вполне устраивает это жилище.
1: Воля ваша, Айртон. Но если вы намеревались жить в одиночестве, зачем вы бросили в море бутылку с запиской?
4: Я? Я никогда не бросал бутылки в море.
2: Никогда?
4: Нет, нет, не писал никакой записки. Позвольте мне идти.
1: Идите, Айртон. Если бутылку с запиской бросил не Айртон, тогда кто же?
6: О, конечно, ну кто же еще? Только в ту пору он уже ничего не соображал.
2: Да нет, мистер Спилет, сумасшедший не мог бы определить координаты острова, да еще такой точностью.
1: Следовательно, дорогой Пенкроф, бросил записку не он.
6: Значит, вы предполагаете...
1: Ничего я не предполагаю. Просто причисляю этот случай ко всем тем загадкам, которые до сих пор не могу объяснить. Так или иначе, раз Айртон будет жить отдельно от нас, необходимо установить с ним постоянную связь.
2: Уж не провести ли нам телеграф?
1: Именно это я и собираюсь сделать, Пенкроф.
2: Электрический!
1: Разумеется!

0: взялись за устройство телеграфа. Дело это оказалось сложнее, чем сооружение гранитного дворца или строительство бота. Однако, в конце концов, из имеющихся в нашем распоряжении железных предметов с помощью самодельной волочильни удалось изготовить несколько кусков проволоки. Соединив их, мы получили провод длиною в 5 миль. Как раз такое расстояние отделяло трущобы от нашего нового жилища. Всю эту работу инженер поручил нам, а сам занялся батареями. Тут-то и пригодилась цинковая крышка от бочки, которую мы нашли когда-то на берегу. Не зря Сайрос не разрешил Пенкрофу испортить крышку, словно предвидел, что цинк понадобится для батареек. Поставить столбы и натянуть провод труда не составило. Телеграфное сообщение между гранитным дворцом и трущобами было установлено.
1: Айртон, сообщите благополучие. Сайрос Смит.
2: Благодарю вас. Все в порядке. Айртон.
0: Если бы можно было по этому проводу послать корреспонденцию в Нью-Йорк Гералд.
3: И приложить к ней фотографии острова.
0: Да что, ни одна газета не откажется от твоих снимков, Герберт. Не каждый корреспондент может похвастаться такими работами.
4: Ой, как появился у нас этот фотоаппарат, так и на охоту почти перестал ходить, и набу на кухне не помогает.
3: Я только что снял чудесный вид из окна нашего гранитного дворца, но, видимо, пластинка с изъяном. Какое-то черное пятно на негативе.
1: Дай-ка сюда пластинку, мальчик.
3: Вот, посмотрите.
1: Неужели? На!
5: Дай! Подзорную трубу, дай сюда!
6: Прошу вас, мастер Сайрос.
1: Вот.
4: Корабль!
1: Где корабль, господа?
4: Дайте-ка мне посмотреть, мистер Сайрос.
1: Действительно. Корабль, но я же говорил.
0: Два с половиной года мы прожили на острове, но до сих пор нам не удалось установить хоть какую-то связь с внешним миром. Ни один корабль не прошел вблизи острова, ни один парус не появился на горизонте. Нас постоянно преследовала мысль о родной стране, ведь мы покинули ее в тяжелое время. Конечно, мы ни разу не пожалели, что удрали из Ричмонда, не жаловались на судьбу. На острове было все, что нужно для человека. Пресная вода, съедобные растения, животные. Благодаря знаниям и таланту Сайроса Смита мы пользовались здесь не только дарами природы, но и многими благами цивилизации. В каком-то смысле мы жили здесь даже лучше, чем в Штатах. Свобода, равенство, братство, идеалы, за которые приходилось сражаться в Америке, стали реальностью здесь, на острове Линкольна. Наб чувствовал себя таким счастливым, что, наверное, был бы даже огорчен разлукой с островом. Но корабль — это весть из материка. Это, быть может, частичка Родины. Как же было не затрепетать нашим сердцам при виде этого судна? Пройдет ли оно мимо или приблизится к острову?
4: Но с какой стати корабль подойдет к пустынному берегу?
3: Надо подать какой-то сигнал.
4: Да они находятся примерно в 20 милях отсюда. Звуков выстрелов не услышат, поднятого флага не увидят и не разглядят даже дыма костра.
3: А вдруг это Дункан?
1: Нужно срочно вызвать Айртона. Только он может сказать, Дункан это или нет. Приходите немедленно. Сайрос Смит. Иду. Айртон. Я от души желаю, чтобы это действительно оказалась яхта лорда Гленарвана. Вряд ли какое-нибудь другое судно может явиться сюда с добрыми намерениями.
3: Мы будем защищать наш остров.
1: Разумеется, разумеется, дружок. Но было бы лучше, если бы нас не вынуждали к защите.
7: А если на корабле добрые люди, они заберут нас с собой, а?
1: Ну что же, в любом случае мы не покинем остров навсегда. Если уедем, вернемся обратно в сопровождении тех, кто захочет последовать за нами и принести в дар Американской Республике новую и весьма
5: полезную территорию.
8: Ура! Ура! Ура!
9: Да, мы сделаем нашей родине неплохой подарок.
7: А вдруг... Вдруг, пока нас не будет, кто-нибудь захватит наш остров.
8: Черт из два! Я здесь останусь и буду лично его охранять.
5: Да-да, войдите. К вашим услугам, господа.
1: Айртон, на горизонте корабль. Возьмите подзорную трубу и посмотрите хорошенько, не Дункан ли это.
10: Дункан? Так скоро? Так, нет. Полагаю, что это не Дункан, господа. Дункан – паровая яхта. А над кораблем ни полоски дыма. Взгляните вы, мистер Пенкрофт.
8: Одну минуточку. Да, это не яхта.
10: Нет, нет, нет.
8: Можете не опасаться, мистер Смит. Это и не малайское плоскодонное судно. Это быстроходнейший современный бриг. О, черт, не вижу... Флаг какой национальности. О, они меняют курс. Идут прямо к берегу.
1: Смотрите хорошенько.
10: Позвольте мне, мистер Пенкрофт.
8: Пожалуйста.
10: На мачте черный флаг. Пираты.
7: Пираты! Пираты!

Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, ассистент режиссера Яков Ромбро, редактор Майя Крючкова, музыка композитора Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители: Сайрес Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, Айртон, Лев Дуров. В эпизодах артисты московских театров. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова и Галина Тимченко.

0: Верн. Таинственный остров. Часть третья.
1: К острову Линкольна приближался корабль под черным флагом. Не оставалось никаких сомнений, что это было разбойничье судно. Зачем пираты плыли сюда? Высаживались ли прежде на этот берег? Быть может, они хранили здесь награбленные сокровища? Не укрываются ли где-нибудь на острове их друзья? Не они ли были виновниками тех чудес, которым мы до сих пор не могли найти объяснение? В любом случае, нас ждала серьезная опасность. Вблизи острова остановился хорошо вооруженный разбойничий брик.
2: Чем мы можем ответить пиратским пушкам, ружейными выстрелами?
3: Нужно немедленно замаскировать вход в гранитный дворец, тогда мы в безопасности. Запасов продовольствия хватит надолго. Рано или поздно пираты уйдут отсюда. Ведь на острове нет золота, а эти разбойники только о нем и мечтают.
2: А наши плантации, наша ферма, наши мастерские, все наше добро! Они все уничтожат, все разрушат за какие-нибудь 2-3 часа.
1: Знать бы, много ли их. Если не больше десятка, мы с ними справимся. Если 40-50 или еще больше...
4: Позвольте мне это выяснить.
3: Каким образом, Айртон?
4: Очень просто. Проберусь на брик и увижу.
2: Да, чего уж проще.
3: Ведь если пираты заметят вас, вы погибли. Зачем же рисковать?
4: Я прошу у вас разрешения как милости, мистер Смит. Для меня, быть может, это единственная возможность вернуть себе чувство собственного достоинства.
3: Ну что ж, отправляйтесь, Айртон.
4: Благодарю вас.
1: Как не дерзок был план бывшего боцмана Британии, в такую темную ночь он мог увенчаться успехом. Около 11 часов Айртон вышел из дома и тотчас же скрылся в непроглядной тьме. Быстрым шагом дошел он до берега и, привязав к поясу пистолет, немедленно бросился в воду. Стараясь не шуметь, он поплыл к кораблю. По счастью, на борту брига уже зажглись огни.
4: Мой бывший помощник по грабежам и разбоям? Вот уж не думал встретиться на этом свете.
5: Недурное суденышко мы оторвали. Пусть-ка теперь поищут нас фараоны.
6: Поехали за сокровищами, а нашли новую землю.
7: Если здесь найдется подходящая бухта для брига, да пресная вода для наших глоток, славненько отдохнем. За жратвой, думаю, дело не станет. Настреляем всякой твари. Выпивкой мы запаслись основательно. Будем жить, поживать. Пирать!
4: Да, когда ты увидишь поля, ферму, мастерские, уж ты сумеешь всем воспользоваться. И без свидетелей. Что же делать? Надо взорвать брик. На пиратском судне всегда есть оружие и запасы пороха. Вот стоят ружья. Порох, похоже, вон за тем замком.
7: Чего тебе здесь надо, друг любезный?
4: Убери нож, Боб. Это я, Айртон.
7: Айртон? Ха-ха-ха-ха-ха! Айртон давным-давно окочурился. Ух ты, мошенник! Ко мне, ребята!
1: Разбойничий брик стоял в какой-нибудь миле от гранитного дворца, и мы прекрасно слышали доносившиеся оттуда выстрелы. Не приходится и говорить, что пережили мы при этом.
2: Они убили там.
4: Нельзя было отпускать его.
3: Я не меньше пиратов виноват в смерти нашего друга.
8: А может быть, масса Айртон перебил всех разбойников и делает салют, а?
7: Не говори глупости нам.
3: Слышно? Топ! Учуял чьи-то шаги.
8: Кто-то идет.
3: Это разбойники. Оружие к бою!
9: Не стреляйте! Это я!
10: Это Айртон!
9: Айртон!
8: О, мистер Айртон!
11: Ну, Айртон, а мы... Мы уж просто не чаяли увидеть вас.
8: Ага, нап не глупости говорил.
3: Что с вами? Что с вами, Айртон? Вы ранены?
9: Нет, нет. Пустяки. Слегка задето плечо. Ого. Но не будем терять времени. Положение весьма серьезное. Гарви осуществил мои собственные преступные планы. Это я когда-то хотел захватить Дункан и разбойничать на морях и океанах. Да, Боб знал об этом. Если бы ему удалось уничтожить вас, я считал бы, что это я погубил моих спасителей. Выстрелами из пистолета я уложил 3 или 4 бандитов. Но все равно их больше 40, а нас 6.
3: Вы правы, нас 6, если не считать...
7: Если не считать кого? Топа?
3: Провидение.
7: Вы верите в провидение, мистер Смит?
3: Да не очень, мистер Спилет. Но оно оказало нам здесь немало услуг.
6: Смотрите-ка! Этот чертов брик направляется к берегу. Вот-вот станет на якорь прямо напротив гранитного дворца. Двери вышибло, масса сайта.
3: Да вижу, вижу.
6: А? Неужели эти негодяи нас обнаружили?
1: Обстрел гранитного дворца продолжался с удвоенной силой. Вскоре еще одно ядро сорвало зеленые ветки, обнажив в граните зияющее отверстие. Сомнений не оставалось. Наше убежище открыто. Все кончено, подумал я. И в ту же минуту раздался взрыв оглушительной силы. Огромный водяной столб, нечто вроде внезапного смерча, приподнял треснувший пополам брик, и через несколько секунд волны поглотили и судно, и его экипаж.
6: Корабль взорвался! Как будто Айртон действительно поджег порох.
3: Погодите, а что же все-таки случилось?
8: А, Господь прибрал этих разбойников.
9: Как сказать... Кое-кто из них мог успеть перебраться на берег в шлюпках.
3: Мы сейчас пойдем туда, где взорвался корабль. И я думаю, на сей раз мы все узнаем.
7: Да, судя по размеру этих пробоин, корабль столкнулся на риф, а не взорвался, как вы говорили, Пенкроф.
6: Да нет! В этом проливе никаких рифов.
3: Ну, а как же, по-вашему, Пенкроф, отчего все это произошло? Отчего получился взрыв?
6: Нет, ничего проще, мистер Спилет. На разбойничьем судне разве такая дисциплина, как на военном корабле? Должны быть, двери кладовой с порохом остались открытыми. Ну, малейшая искра, и взлетел на воздух.
9: Эй! О! Идите сюда! Бочки с порохом целы!
3: Ну, я надеюсь, теперь вы убедились, Пенкроф, что корабль не взорвался.
11: А, утонул или разбился, какая разница? Головорезы взлетели в воздух в самое время. В гранитном дворце становилось уж очень неуютно.
9: Масса Сайрес! Масса Сайрес!
8: Что это за штуковина?
3: Это? Друзья мои, вам угодно знать, чем был вызван взрыв?
8: Ну.
3: Вот. Вот этим.
8: Этим?
3: Да. Это металлическая болванка, часть подводной мины.
11: Кто же установил мину?
3: Не подлежит сомнению, что на острове обитает какое-то таинственное существо. Кто этот неведомый благодетель? Из каких соображений он действует и почему скрывается от нас? Этого я не знаю. Он явно обладает какой-то сверхъестественной силой.
11: Итак, нам предстоит решить, будем ли мы и впредь уважать инкогнито этого человека, или сделаем все возможное, чтобы обнаружить его.
6: Ах, наверняка пираты высадились на ней еще до взрыва и теперь бродят где-то по острову.
11: Да, сколько человек вмещает эта шлюпка?
9: 6.
4: Да, 6.
11: Значит, силы равны.
4: Нет, они хорошо вооружены и могут причинить нам немало зла.
6: Да. По острову расхаживает 6 головорезов. Вот что, по-моему, сначала надо уничтожить этих бандитов, а уж потом искать благодетеля.
11: С пиратами как раз можно и подождать. Теперь, когда у них нет возможности выбраться с острова, они вряд ли решатся на новые преступления. Они могут одуматься, перемениться к лучшему. Они могут даже раскаяться.
6: Это они-то раскаются. Эти поймальчики, засев где-нибудь в укромном уголке, перестреляют нас. Одного за другим.
11: Конечно, отныне нам не придется так беспечно, как раньше, разгуливать по острову. Но запомните, мы нападем на них только в том случае, если они первые на нас нападут. Сейчас займемся поисками нашего таинственного покровителя. Я предлагаю вам, Пенкроф, вместе с Гербертом подготовить наш Бонадвентур к путешествию вокруг острова.
6: Есть.
11: А мы пока вернемся в гранитный дворец и займемся ремонтом.
4: Я, с вашего позволения, мистер Сайрес, пойду в трущобы. Животные давно без присмотра, да и голодные, наверное.
11: Хорошо, Эртон, только как придете, сразу телеграфируйте, что нашли благополучно.
4: Хорошо.
11: Так, а вы, Пенкроф, возвращайтесь засветло. Да, и когда подойдете к гранитному дворцу, выстрелите 3 раза из ружья, чтобы мы знали, что идут свои.
6: Хорошо. Ну, мы, может, как дойдем до бухты, так сразу и повернем обратно. Ведь эти джентльмены высадились недалеко от порта. Если они обнаружили Бонадвентур, плакал наш кораблик.
8: Держу пари, Масса Пенкроф. Держу пари, наш бот в целости и сохранности.

0: Наш гранитный дворец изрядно пострадал во время обстрела. Работы было много. И мы не заметили, как прошло 2 часа. Время более чем достаточное для того, чтобы Айртон дошел до трущоб. Телеграммы, однако, не было. Тогда Сайрос сам послал ему депешу. Ответа не последовало.
1: Что же случилось с массой Айртона?
2: Может быть, испортился телеграфный аппарат?
3: В любом случае, мы должны дождаться Пенкрофа с Гербертом. Не застав нас здесь, они не будут знать, что и думать.
4: Это они!
5: Ну что, масса Пенкроф? Я выиграл пари?
4: Нет, Мак, проиграл!
6: О, Господи!
2: Что такое, пираты? Пенкроф, пираты захватили наш корабль?
6: Бонадвентуры больше нет?
4: Бот стоит на месте.
2: Ну, кто такой?
6: Вы все шутите, масса Пенкроф!
4: Вовсе нет. Бот стоит на месте, но кто-то явно им пользовался.
6: Как?
4: Канат завязан не тем узлом, который я сделал.
2: Ну, может быть, вы ошиблись, Пенкроф?
4: Ничего я не ошибся. Наш корабль побывал в плавании. Это так же верно, как то, что меня зовут Бонадвентур Пенкроф.
2: Да, хотел бы я знать, с какой целью каторжники пользовались нашим судном. А главное, почему, совершив путешествие неизвестно куда и зачем, они снова привели его в бухту.
7: Самое удивительное, что бот не разграблен.
4: Так, может быть, прав мистер Сайрос? Разбойники становятся честными людьми.
2: Да ладно, не шутите, Пенкроф. Во всяком случае, Бонадвентур как был, так и остался на месте. А вот где бедняга Айртон?
6: Что такое?
7: Что с Айртоном?
2: Айртон не ответил на наш вызов.
7: Может быть, его схватили пираты? А может быть, он ранен?
4: Вот что. Надо немедленно идти в трущобы.
8: Мы ждали вас, друзья мои. Но, слава богу, вы вернулись живыми и здоровыми. Проверьте ружья и в дорогу.
7: Топ! За мной!
0: Мы прошли уже около 2 миль и нигде не обнаружили повреждений. Столбы стояли на месте, провод был хорошо натянут. Вдруг Герберт, который шел чуть впереди, остановился.
4: Не похоже, чтобы ветром свалило.
8: Вы правы, Пенкроф. Столб явно вырыли из земли. Кому-то нужно было прервать связь.
4: Кому же, кроме беглых каторжников?
0: Мы бежали, не переводя дыхания. Наконец, из-за деревьев показались трущобы. Мертвая тишина царила там. Ни привычного блеяния коз, ни строгих окриков Айртона.
6: Пойдемте.
1: Нет. Нет массы Айртона.
7: Пираты, наверное, увели его с собой.
8: Не такой человек, Айртон, чтобы сдаваться в плен. Нет, мальчик, я уже не надеюсь увидеть его живым.
1: Бедный масса Айртон стал честным человеком и сразу умер.
4: Если только он умер.
8: Неужели вы считаете, что Айртон, очутившись в обществе своих пират...
1: Нет массы Айртона.
7: Пираты, наверное, увели его с собой.
8: Не такой человек, Айртон, чтобы сдаваться в плен. Нет, мальчик, я уже не надеюсь увидеть его живым.
1: Бедный масс Айртон стал честным человеком и сразу умер.
4: Если только он умер.
8: Неужели вы...

0: Что такое?
1: Мальчик мой!
2: Ах ты, Герберт!
1: Осторожно!
2: Сергей!
1: Убили! Убили!
3: Перестаньте, Пенкрофт! Ну,
1: возьмите себя в руки. Идите, прошу вас, отойдите, не мешайте мне.
2: Хорошо.
1: Дайте мне послушать. Пульс нитевидный и с перебоями. Рана серьезная, не скрою. Тихо, Пенкрофт. Возможно, пуля пробила легкое, Смит.
4: А как сердце?
1: Нет, нет, нет, сердце наверняка не задето, иначе бы Герберт уже умер.
2: Умер!
3: Да нет же, Пенкрофт.
1: Он жив.
3: Ведь можно еще прощупать пульс.
4: Хозяин, давайте отнесем его в гранитный дворец.
3: Что ты нам? Ему необходим полный покой.
1: Мы перенесли Герберта в трущобы, положили на рану компресс из кленового сахара и лекарственных трав, которые собирал когда-то сам Герберт, сварили освежающий напиток и влили ему в рот несколько ложечек. Он ничего не почувствовал. Температура была явно очень высокая, лицо бледное, как у мертвеца. Сознание не возвращалось ни на секунду. Жизнь Герберта висела на волоске, и мы все боялись, как бы этот волосок не оборвался.
5: Наш таинственный доброжелатель не оказал нам помощи тогда, когда мы в ней особенно нуждались.
3: Не уберег
5: ни Герберта, ни Айртона.
1: Да, но может быть, этот добрый гений уехал с острова?
4: А может, его убили?
2: Вполне возможно. Во всяком случае, если бы в свое время вы послушались меня, разыскивали бы не его, а этих бандитов, мой мальчик сейчас не лежал бы при смерти.
1: Ах, Пенкрофт, Пенкрофт. Хорошо еще, что они больше не показываются. Трущобы не гранитный дворец. Здесь мы не в безопасности.
5: Главное, чтобы Герберт поправился. Тогда мы устроим настоящую облаву и расправимся с пиратами. И будьте покойны, Пенкрофт. Я не стану вас уговаривать щадить их. А пока терпение. Еще раз терпение.

0: Близился срок уборки урожая. Плантации располагались вблизи гранитного дворца, и наше вынужденное заточение могло обернуться отсутствием самых необходимых продуктов. Разумеется, пока речь шла о жизни Герберта, никто об этом и не думал. Но вот мальчику стало лучше. Он уже мог проглотить несколько ложек супа. На щеках появился румянец, в глазах слабая улыбка. Постепенно он начал разговаривать, и, наконец, настал день, когда он сам обратился к Сайрусу Смиту с просьбой.
1: «Мистер Сайрус, я хочу в гранитный дворец».
2: «Ну-ну, ты еще очень слаб, мальчик. Еле говоришь».
1: «Ничего, не беспокойтесь, не умру по дороге».
2: «Ну что ж, ладно, на, притащи тележку для Герберта».
3: «Слушай, я 3 матраса положил Массе Герберту».
4: Вот. «Давай-ка на, перенесем с тобой Герберта на тележку».
3: «Вот.
1: Спасибо».
2: «Так. Тебе удобно, мальчик?»
1: «Да, да, мистер Сайрус, пожалуйста, не беспокойтесь».
2: В путь.
0: Все как в тот день, когда мы высадились на остров.
3: Да, когда здесь не было разбойников.
2: Смотрите внимательно по сторонам.
3: Ах, негодяи! А что такое масса банка?
4: Да ведь это... это остатки нашей мельницы! Они сожгли ее!
5: Смотрите, смотрите! Наше поле вытоптано!
4: Мерзавцы! Пусть только Герберт выздоровеет окончательно!
3: Масса Герберт! Масса Герберт! Он без сознания!

0: настали самые печальные дни из всех, которые пришлось нам тут пережить. Герберту становилось все хуже. И не раны были тому причиной. Наверное, он простудился по дороге. Во всяком случае, болезнь осложнилась каким-то новым тяжелым недугом. На следующий день после прибытия в гранитный дворец у бедного мальчика начался озноб. Пульс участился, глаза заблестели, выступил обильный пот. Стало совершенно ясно, что у него перемежающаяся лихорадка.
1: Чем лечится эта лихорадка?
0: Хинином. Но на острове Линкольна нет хинных деревьев. Сейчас был первый приступ. Смертельный исход наступает после третьего.
2: Счастье, что мистер Пенкроф отошел и не слышит нас. Он бы умер на месте.
0: В середине следующего дня начался второй приступ. И кончился только поздно вечером. Герберт ужасно слаб, силы почти совсем покинули его. Наш бедный мальчик то кричал и бредил, то лежал в глубоком оцепенении, без чувств, без движения. Вдруг больной как-то странно вскрикнул. Мы кинулись в спальню и еле-еле успели подхватить Герберта. В бреду он чуть не свалился с постели. Я взял его за руку и, о чудо, пульс постепенно становился все более ровным. Было 5 часов утра. Первый луч восходящего солнца осветил столик у кровати Герберта. Мы увидели невесть откуда-то взявшуюся продолговатую коробочку, на крышке которой было написано 2 слова. «Сернокислый хинин». Через несколько часов Герберт уже спал более спокойным сном. Вмешательство незнакомца в нашу жизнь еще никогда не было столь очевидным.
3: Интересно, как он проник в гранитный дворец? Как только Герберт совсем поправится, нам надо будет разыскать нашего таинственного благодетеля.
4: Опять вы за свое, мистер Сайрос! Хотите, чтобы еще кто-нибудь из нас лежал при смерти? Прежде всего, надо будет уничтожить этих ублюдков.
0: Герберт постепенно выздоравливал. Я позволил ему вставать с постели. Сначала на час, потом на 2, потом на 3 часа в день. Через месяц он стал выходить из гранитного дворца, подышать целебным морским воздухом, а через 2 был совершенно здоров и жаждал отомстить пиратам. Герберт, Пенкроф и я были почему-то уверены, что разбойники обосновались в трущобах. Только Смит считал, что там мы их не найдем, что пираты, скорее всего, оборудовали на острове какое-то собственное жилище. Однако Сайрос не стал спорить с нами. Какое-то смутное чувство подсказывало ему, что идти в трущобы надо, хотя и не для того, чтобы сразиться с пиратами. Инженер, как всегда, был прав. Когда мы вошли в трущобы, никаких пиратов там не оказалось, а на кровати лежал и крепко спал Айртон.
5: Смотрите! Айртон!
6: Айртон!
5: А? Это вы? А где я?
7: Вы в наших трущобах.
5: Как я здесь очутился?
7: Об этом мы хотели у вас спросить.
5: Бандиты взяли вас в плен. Да-да-да-да. Как только я сюда пришел, меня хотели убить. Но один из пиратов узнал меня. Они уговаривали меня перейти на их сторону. Да. Как бывшего сообщника.
7: Да-да-да.
5: Конечно, я не соглашался. Они стали избивать меня. Связали и почти не кормили. Так как я очутился здесь? Наверное, это они перенесли меня сюда. А сами находятся где-то здесь, поблизости.
7: Что? Поблизости?
5: Надо быть осторожным. Они могут появиться в любую минуту.
7: Пойди, закрой дверь нам.
5: Слушай, хозяин.
7: Да, назад.
0: Тихо. Вроде нет никого.
8: Что, убежали? Ни с того, ни с сего?
7: Топа испугались?
0: Более чем странно.
7: Посмотрим. Только осторожно на... Оружие наготове.
2: Вон они. Вон лежат на берегу. Массаекс. 3, 4, 5, 6 человек.
3: 6 трупов, Наб. Можно подойти к ним? Спокойно.
8: Да, никаких ранений не видно.
6: А, смотрите, у каждого маленькое красное пятнышко.
5: У этого на лбу, у этого на плече, а у этого...
3: Вот, оказывается, как они были убиты.
6: Как, мистер Сайрес?
8: Каким оружием?
4: И кто их убил?
3: Тот, кто делает для нас все, что мы не в силах сделать сами. Кто перенес меня в дюны, а Айртона в трущобы. У нас больше нет причин откладывать его поиски. Надеюсь, вы не возражаете, Пенкроф.
4: Конечно, у меня только одно замечание.
3: Какое?
4: До конца лета нам надо съездить на остров Табор и оставить там записку. Ведь Дунка может прийти за Айртоном в любой момент, если уже не пришел.
5: А на чем вы собираетесь добраться до острова Табор?
4: На том самом корабле, на котором вас привезли.
5: Нет больше вашего корабля. Пираты нашли его, вышли на нем в море.
4: И что же?
5: Разбили они ваше судно.
4: Негодяи.
3: Если мы найдем нашего доброго гения, может, и корабль нам не понадобится.
6: Однако найти незнакомца не удалось ни в этот день, ни в следующий, ни через месяц, ни через полгода. Более того, он больше не давал о себе знать. Даже Топ ни разу не лаял без видимой причины. Впрочем, никто этому не удивлялся. Мы ни в чем не нуждались, ни одного злополучного происшествия больше не случилось, так что в его помощи не было необходимости.

Близилась третья годовщина нашего пребывания на острове. Как-то вечером Сайрос Смит собрал нас всех, чтобы обсудить программу предстоящего праздника.

0: Уж не дьявол ли вздумал телеграфировать?
1: Погода нынче грозовая. Может быть, электрические разряды? Да кто же это?
2: Сейчас. Сейчас попробуем узнать.
3: Кто вы? Что вам угодно?
0: Отвечай. Смотрите, смотрите.
3: Немедленно приходите в трущобы.
0: В трущобы?
3: Наконец-то.
4: Не приходится и говорить, что мы со всех ног бросились к трущобам. По дороге до нас все время доносился какой-то странный шум, какой-то отдаленный рокот. За 3 года пребывания на острове мы не слышали ничего похожего.
2: В глубине земли происходит какой-то геологический процесс. Не исключено, что это оживает потухший вулкан.
5: Вы думаете, что острову Линкольна грозит опасность?
2: Не думаю. Но лучше бы вулкан не пробуждался.
0: Да, найдется и на него управа.
6: Да кто же с ним справится?
0: Наш покровитель. Мальчик, наш добрый гений. Фу. Уж он-то сумеет заткнуть глотку этому вулкану. Пусть только попробует ее разинуть.
4: Подбежав к трущобам, мы, к своему удивлению, не увидели в окнах света.
2: Давайте постучимся.
3: Никто не отвечает.
2: Все-таки войдем. Герман, а ну зажги факел.
7: Да.
2: Осторожно.
1: Никого.
0: Их прям никого.
3: Но вещи... Вещи на своих местах.
0: Неужели нам все это померещилось?
3: А, шутник он наш, добрый гений.
1: Смотрите, записка.
0: Что?
1: По-английски. Идите вдоль нового провода.
0: Что? Что это еще за новый провод?
3: Какой новый провод?
8: Все ясно. Телеграмма отправлена не отсюда, а из таинственного убежища незнакомца.
0: Как?
8: Какой-то дополнительный провод соединяет его квартиру с гранитным дворцом. Он должен быть где-то тут, этот новый провод. А, скорее всего, у ближайшего столба. Идемте, идемте со мной.

0: Вот. Держитесь кабеля.
1: Действительно просто.
2: Смотрите, дым над кратером.
0: Да нет, нет. Просто туман.
3: Нет, нет.
0: Это вулкан оживает. Идемте скорее. Скорее.
4: Провод вел прямо к морю. Вероятно, там, в глубокой пещере, среди неведомых скал, таилось жилище, которое мы так долго и напрасно искали. Наконец, провод, сделав крутой поворот, потянулся меж прибрежных утесов к черной гряде рифов. Инженер схватил кабель, и все увидели, что он уходит под воду.
0: Не искать же этого господина на дне морском.
2: А почему бы и нет?
3: Мистер Сайрес, позвольте мне.
5: Нет, нет, нет, не нужно, Артер. Нет. Подождем здесь. Пока начнется отлив, когда море отступит от берега, путь откроется.
0: Почему вы так думаете?
5: Он не позвал бы нас, если бы нельзя было к нему пройти.
4: Инженер, как всегда, оказался прав. С наступлением отлива постепенно вырисовывался вход в пещеру. Верхушка свода уже выступала над морем по меньшей мере на 8 футов. Наклонившись, Сайрес увидел какой-то черный предмет, колыхавшийся на воде. Это была лодка. На дне ее лежало два весла.
0: Быстро, быстро в лодку.
5: Так, правее. Вперед.
0: Светло, как на поляне.
2: Это электрический свет.
5: Откуда здесь электричество?
0: Вот он.
5: Вот он, источник света.
2: Что это?
0: Кит? Не кит?
2: Похоже на какое-то огромное морское животное. Только не двигается.
0: Тысячи чертей! Корабль! Под водой!
5: Гребите прямо на свет.
0: Причаливайте. Люк! Открыт!
5: Поднимаемся.
4: Попали в какой-то коридор, ярко освещенный электричеством, а оттуда в просторную комнату, похожую на музей. В ней были собраны и сокровища царства минералов, и произведения искусства. На роскошном диване неподвижно лежал человек, как будто не заметивший нашего появления.
6: Вызвали нас. Капитан Немо, вы пришли?
7: Откуда вы знаете мое имя?
6: Я знаю, как называется ваша подводная лодка. Наутилус.
7: 30 лет я живу в морских глубинах. 30 лет у меня нет никакой связи с миром. А, впрочем, не все ли равно? Я скоро умру.
6: Вы помните француза, который волей случая попал на борт Наутилуса, а потом бежал? Он написал книгу «20 тысяч лье под водой», в которой рассказывается история вашей жизни.
7: Жизни великого преступника, мятежника, отщепенца. А? Ну, что же вы молчите, сэр?
6: Я не вправе судить капитана Немо. Мне неизвестно, что заставило его вести такую странную жизнь. Но я твердо знаю, что его покровительство непрестанно охраняло нас с того самого дня, как мы очутились здесь, на острове. Позвольте же поблагодарить вас.
7: Ну-ну-ну, погодите. Сначала выслушайте меня. Я родился в Индии в семье Раджи. Отец мой Топу Саиб, знаменитый борец за освобождение индусов. 10-летним мальчиком он послал меня в Европу для того, чтобы когда-нибудь сын его принц Дакар смог бороться с угнетателями как равный. Я учился в лучших университетах, путешествовал по всей Европе. Знатное происхождение и богатство делали меня всюду желанным гостем, но я не мог. Не мог радоваться утехам светской жизни. Я ненавидел.
1: Вам трудно говорить.
7: Ой, чепуха, не обращайте внимания. В 30 лет я возвратился в Индию. Женился на девушке знатного рода. Она подарила мне 2 детей. Я обожал их. Но и купаясь в блаженстве, я продолжал ненавидеть. И только ждал случая.
1: И он представился?
7: Ну, разумеется. В стране начались волнения. С моей помощью они переросли в мощное восстание. Никогда еще владычество Великобритании над Индией не грозила такая опасность. Имя принца Дакара стало знаменитым. Голова его была оценена баснословной суммой. Но предателей не находилось. Тогда эти варвары, эти цивилизованные дикари убили его отца, мать, жену и детей.
0: Звери? Да. Такие же, как те, что засекли моего отца. До смерти.
5: Не перебивайте капитана Немо.
7: Восстание было разгромлено, и древние княжества Раджи вновь попали под владычество Англии. Я собрал своих немногих уцелевших соратников, и мы решили не иметь более никаких связей с землей.
5: Что? Вам плохо?
1: Я кое-что с мыслью в медицине. Разрешите осмотреть вас?
7: Бесполезно, сэр. Мне осталось жить несколько часов. Наутилус был построен по моим чертежам. Это подводная лодка с электрическим мотором. Электричество же обогревает и освещает ее.
5: Да-да, Наутилус — настоящее чудо техники.
7: Кстати, бандиты, доставившие вам столько горя, были убиты электрическими пулями. Это тоже мое изобретение. Много лет мы плавали в глубинах океана от одного полюса к другому. Но вот умерли один за другим все мои спутники. Я привел Наутилус в эту гавань под никому неизвестным островом и стал терпеливо ждать смерти. Но довольно обо мне. Поговорим лучше о вас. Вы рассчитываете уехать отсюда?
1: Да, во всяком случае надеемся.
0: Но мы обязательно вернемся.
5: Мы хотели бы, капитан, принести остров в дар Соединенным Штатам и основать здесь порт для стоянки нашего морского флота.
7: Вы думаете о вашей стране, господа, и вы правы. А я вот умираю вдали от родины.
2: Все мы, не задумываясь, отдали бы жизни, чтобы продлить ваши дни, капитан.
7: Я умираю, потому что вообразил, что можно жить одному. Если бы таких людей, как вы, было много, я, наверное, не порвал бы навсегда с человечеством. Я часто наблюдал за вами. Вы мужественные, честные, добрые люди. Я полюбил вас.
1: А мы, не зная, кто вы, боготворили вас.
7: Обещайте мне, что вы исполните мою последнюю волю.
5: Обещаю.
7: Как только я умру, откройте 2 больших крана на ватерлинии. Вода хлынет в камеры, и Наутилус постепенно погрузится в воду. Другого гроба мне не надо. А сейчас, мистер Смит, я хотел бы поговорить с вами, но наедине.
8: Несколько минут капитан Немо беседовал о чем-то с Сайросом Смитом наедине. Потом инженер снова позвал нас. Было ясно, что наш благородный покровитель доживает последние часы. Лицо покрылось мертвенной бледностью, ноги и руки стали холодными, как лед. Вскоре после полуночи, собрав последние силы, он прошептал: «Бог и Родина», и тихо скончался. Сайрес Смит собственноручно закрыл глаза тому, кто некогда был принцем Дакаром. Мы выполнили последнюю волю усопшего и возвратились на сушу.

0: непонятный шум, который преследовал нас, когда мы спешили к капитану Немо, стал еще сильнее. Кроме того, появился запах каких-то сернистых испарений. Почва под ногами колебалась.
1: Дело пошло слишком скоро. Не грозит ли нам еще и землетрясение?
2: Друзья мои, я должен передать вам то, что сказал мне капитан Немо. Остров Линкольна обречен на скорое разрушение.
1: Что?
2: В его недрах кипят расплавленные породы, и скоро они вырвутся на поверхность. Никто и ничто не может остановить его гибели. Речь идет не о месяцах, не о неделях, а о днях. Может быть, даже часах. Вот-вот остров взлетит на воздух.
1: Это остров-то Линкольн взлетит на воздух? Полного, мистер Сайрес.
2: Капитан Немо специально позвал нас, чтобы предупредить об опасности. Он хотел перед смертью оказать нам последнюю услугу.
1: Последнюю? Вот увидите, даже и после смерти он еще не раз придет нам на помощь.
0: Не успел Пенкроф окончить фразу, как из кратера вулкана вырвался столб пара и поднялся на огромную высоту. Раздался взрыв чудовищной силы. Обломки скал взлетели в воздух и упали в океан.

0: Через несколько минут волны уже покрывали то место, где некогда был остров Линкольна. Мы остались в живых только потому, что воздушной волной нас выбросило в море, и обломки острова падали на некотором расстоянии от нас. Когда мы вынырнули на поверхность, то увидели лишь одну небольшую голую скалу среди океана. Нам не оставалось ничего другого, как только взобраться на нее. Впрочем, без всякой надежды на спасение, ведь у нас не было ни пищи, ни пресной воды. Даже Сайрас Смит впервые потерял мужество. Один лишь Айртон не отчаивался и время от времени бросал взгляд на пустынное море. Не знаю, сколько времени прошло, но как-то на рассвете Айртон вдруг приподнялся на цыпочки и замахал руками, как будто хотел подать какой-то сигнал.
1: Смотрите! Смотрите, корабль! Где? Вон, видите? Корабль! Это Дункан!
2: Дункан! Боже всемогущий!
1: Мы спасены.
0: Действительно, это была яхта лорда Гленарвана. Через полчаса мы уже плыли на родину.

0: да, мисс Грант. Ведь это вы в свое время уговорили капитана не сдавать меня английским властям, а высадить на необитаемом острове.
1: 12 лет одинокой жизни, по-моему, вполне достаточно, чтобы искупить свои преступления. Мы вернулись за вами, Айртон.
0: Благодарю. Благодарю вас.
2: Позвольте спросить вас, мисс Грант, почему же вы не отправились обратно в Англию после того, как не нашли Айртона на острове Табор?
1: Мы плыли к острову Линкольна не только за Айртоном, но и за всеми вами. Ведь вы оставили на острове Табор записку.
3: Записку? Мы не оставляли никакой записки.
2: Это капитан Немо.
4: Вот оно что. Значит, это он взял наш корабль и отправился на нем на остров Табор. Помните, как я нашел на Бонадвентуре какой-то странный узел?
3: Капитан Немо спас нас.
4: Да. Я же говорил, что он будет помогать нам даже с того света.
2: Да примет милосердный Господь его душу.

Через две недели мы прибыли в Америку. Но ни один из бывших обитателей острова Линкольна не покинул своих друзей. Мы купили несколько акров земли и поселились там все вместе. Пенкроф и Айртон стали заправскими фермерами. Наб по-прежнему колдовал на кухне. Герберт под руководством Сайреса Смита закончил свое образование. А я основал газету «New Lincoln Herald». На ее страницах и были впервые опубликованы мои записки. Сначала я хотел назвать их «Необитаемый остров», но Смит и Герберт усмотрели в этом неуважение к памяти капитана Немо. Посовещавшись, мы сочли более подходящим другое заглавие «Таинственный остров».

склоне лет иссякнет жизнь моя, и, погасив свечу, опять отправлюсь я в небо зрит.

твоей далекой правнук мой, я в небе пролечу, как медленная птица, я вспыхну над тобой, как бледная зорница, как летний дождь прольюсь, сверкая травой. Нет ли ничего прекрасней бытия, без меня

Вы слушали радиоспектакль «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, редактор Майя Крючкова, музыка композитора Владимира Романычева, песни на стихи Николая Заболоцкого, Роберта Фроста и Надежды Дербоносовой. Действующие лица и исполнители: Сайрос Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, Айртон, Лев Дуров, Капитан Немо, Валентин Никулин. В эпизодах артисты московских театров. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Звукооператоры Галина Зуткина, Галина Засимова, Ирина Воронова, Ольга Советникова и Галина Тимченко. В спектакле принимал участие ансамбль «Кукуруза».

0: Дорогие друзья, нам хотелось бы знать ваше мнение о прослушанном радиоспектакле. Наверное, все вы читали роман Жюля Верна «Таинственный остров». Совпадают ли ваши представления о героях книги с образами, созданными актерами? Как вы считаете, правомерен ли уход от людей капитана Немо? Надеемся, что вы поделитесь своими мыслями и напишите нам по адресу 113-326, Москва, радио, детская редакция, радиотеатр.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Жорж Сименон. Дело Ле Франсуа. Жозеф Ле Борнь провел рукой по стопке и почти наугад, выбрав из нее одну папку, протянул мне. На обложке был приклеен заголовок, вырезанный из газеты «Дело Ле Франсуа». «Дело в самый раз для дебютанта», — сказал он мне. «Уверен, что через 10 минут вы сумеете найти правильное решение». И, не обращая на меня внимания, подвинув к себе круглый столик, на котором стояла баночка с китайским вареньем, расположился в кресле перед электрокамином. Самая злая шутка, которую можно было сыграть с Жозефом Ле Борнем, заключалась в том, чтобы называть его именно так. Ле Борнь в переводе с французского означает «одноглазый». Фамилия ему вовсе не шла. Это был худощавый, холеный, 35-летний мужчина небольшого роста. Будучи холостяком, он опасался всякого рода жизненных осложнений до такой степени, что постоянно проживал только в гостинице и чаще всего заказывал пищу прямо в номер. И хотя его номер отапливался, как и все остальные номера гостиницы, он все же настоял на том, чтобы ему дополнительно поставили еще и электрокамин и мог часами рассматривать его красный разжаренный диск. Трудно сказать, что побуждало его заниматься расследованиями преступлений. Я об этом так ничего и не узнал. Дело, которое я держал в руках, было всего лишь скромным подбором фактов и данных, в отличие от доброй сотни других, распухших от газетных вырезок, антропометрических карточек, фотографий, оружия и трупов. Как ни парадоксально, но все же факт. Ле Борнь ограничивался тем, что вел расследование, сидя в кресле, и однажды клятвенно заверил меня, что еще никогда в жизни не видел ни единого мертвеца. «Вы раскрыли это преступление?» — спросил я его, прежде чем перелистать документы. «Здесь нет ничего сложного», — вздохнул он ртом, полным варенья, настолько приторного, что уже один его запах вызывал у меня приступ тошноты. Я открыл папку и прочел первую вырезку. Во время верстки этого номера в редакцию поступило сообщение о преступлении, совершенном на улице Миромансиль, 28. Жертва убийства – Оскар Ле Франсуа, хорошо известный в парижских финансовых кругах. Заметку Ле Борн взял из одной политической газеты, которая, как оказалось впоследствии, была единственной, успевшей воспользоваться информацией об убийстве в самую последнюю минуту перед выходом номера в свет. Следующая заметка принадлежала газете, выходящей на юге. «Убийство финансиста на улице Миромансиль. Арест неизбежен». Этим утром в 5 часов, выставляя на тротуар бочки с мусором, консьерж из 28 номера по улице Миромансиль Мариус Гаремье заметил, что одно из окон на первом этаже в квартире месье Ле Франсуа приоткрыто. Приблизившись, он увидел, что одно из стекол разбито и что осколки в черном мыле. Известно, что черное мыло используется злоумышленниками для бесшумного выдавливания оконных стекол. Находясь под впечатлением от увиденного, Мариус Гаремье разыскал полицейского и в сопровождении представителя власти проник через окно в квартиру своего жильца. В 2 метрах от окна и в нескольких шагах от дивана кровати на ковре лежало тело Оскара Ле Франсуа с огнестрельной раной в груди. Пуля насквозь пробила сердце. Мсье Лефрансуа был одет в пижаму. Никаких следов борьбы не обнаружено. Как вы уже догадываетесь, немедленно вызванный врач смог лишь констатировать смерть. Что касается расследования, предпринятого окружным комиссаром и продолженного уголовной полицией, то оно уже начало давать довольно обнадеживающие результаты. Прежде всего, следует кратко упомянуть о месте происшествия. Квартира Оскара Лефрансуа – это типичная холостяцкая квартира, находящаяся на первом этаже и занимающая почти все правое крыло дома, разделенная, в свою очередь, надвое широким коридором, как и во всех доходных домах. Лоджия консьержа, проживающего со своей женой, составляет как бы вклинивающийся в квартиру участок. Квартира месье Лефрансуа имеет отдельный вход с улицы и состоит из коридора, служившего прихожей, и основной комнаты, где жилец имел обыкновение спать на диване кровати, а также ванной и небольшой курительной комнаты. Два окна главной комнаты выходят на улицу, окна же ванной курительной комнаты во двор. Оскар Лефрансуа, которому было 45 лет, хорошо известен в парижских финансовых кругах, как, впрочем, и в увеселительных заведениях. Будучи достаточно богатым, он всего лишь за несколько лет промотал миллионное состояние и с тех пор жил на комиссионные, взимаемые им за посредничество в делах. Рослый, сильный, красивый, умный, он умел непринужденно шутить и, как говорят, пользовался большим успехом у женщин. Консьерж, исполнявший на протяжении 6 месяцев обязанности прислуги, имел возможность наблюдать множество любовниц покойного. Тем не менее, с недавнего времени Оскар Лефрансуа, казалось бы, образумился. Это случилось тогда, когда он познакомился со своей последней подружкой, некой Жаниной М., 25 лет, которая была не очень-то расположена уступать свое место очередной любовнице. Она ночевала у покойного более-менее регулярно. Однако вчера вечером это правило было нарушено. Жанина М. не пришла на улицу Миромансиль, что уже случалось с ней 2 раза за последний месяц. Когда это случилось в первый раз, месье Лефрансуа закатил ей настолько бурную сцену ревности, что консьерж и его жена слышали это. Что же действительно произошло накануне роковой ночи? До сих пор удалось установить, что месье Лефрансуа вернулся к себе домой около 22:00, как всегда перед этим пообедав в ресторане. Затем он, вероятнее всего, читал. Во всяком случае, в тот вечер он много курил. В пепельнице обнаружено 5 окурков сигар. Ровно в 3:00 проснулся консьерж, разбуженный звуком, похожим на выстрел. Он рассказывает, что от неожиданности подскочил на кровати и инстинктивно посмотрел на часы. Он хотел было встать, чтобы посмотреть, что произошло, но жена урезонила его. «Это, наверное, лопнула покрышка. Мне кажется, что я слышала шум машины». Еще несколько минут консьерж прислушивался, но в конце концов уснул. Состояние места преступления совершенно точно указывает на отсутствие всякой борьбы. Кровать была расстелена. Наиболее вероятной представляется следующая версия. Нет никакого сомнения, что месье Лефрансуа лег спать поздно. Злоумышленник разбил оконное стекло, предварительно смазав его черным мылом, чтобы избежать шума. Будучи уже в комнате, убийца, наверное, споткнулся о какой-то предмет. Как бы там ни было, но в этот момент месье Лефрансуа проснулся, встал и сделал несколько шагов по направлению к окну. Он тут же рухнул замертво, так и не успев защититься. Тем не менее, в эту версию не вписывается следующий факт. Месье Лефрансуа каждый вечер перед тем, как лечь спать, клал на ночной столик, стоящий возле дивана, револьвер. Стоило ему протянуть руку, и он был бы вооружен. Он не только не сделал этого, он даже не попытался схватить оружие, видя, что окно открыто. И действительно, револьвер, заряженный 6 патронами, найден на своем обычном месте. Именно этот факт наводит на мысль, что это вовсе не простое вооруженное ограбление. Кроме того, один из ящиков письменного стола оказался открытым, и из него исчезла сумма в 70 000 франков. Эта сумма была снята покойным со своего банковского счета накануне утром, так как на следующий день он должен был ехать в Канн. Что же касается любовницы месье Ле Франсуа, Жанины М., которая сама пришла в полицию, то она утверждает, что провела эту ночь в компании своего старого знакомого Жана М., которого случайно встретила вечером накануне трагедии. Судя по ее заявлению, она рассчитывала возвратиться на улицу Мирмансиль около полуночи, сразу же после театра. Но неожиданная встреча с Жаном М. и настойчивость последнего помешали ей сделать это. На вопрос о том, известно ли ей было о наличии в квартире 70 тысяч франков, она ответила утвердительно. Она также заявила, что месье Ле Франсуа был не расположен брать ее с собой в Канн и что она рассматривала его отъезд как прелюдию к разрыву их отношений. По ее словам, их совместная жизнь была несчастливой. Оба любовника, как он, так и она, были ревнивы и в то же время одинаково ветрены. Тем не менее, две недели тому назад, в порыве нежности, месье Ле Франсуа оформил на имя Жанины М. страховку своей жизни – на сумму в 100 тысяч франков. Таковы факты. Пока еще рано говорить о выводах, которые полиция сделала из вышеизложенного. «Что вы скажете обо всем этом?» — спросил меня Жозеф Ле Борн, манерно затягиваясь дымом сигареты с розовым фильтром. «Я думаю, что преступление было совершено. Я не об этом говорю, а об общем результате. Большинство статей мало чем отличались от этой. Разумеется, статья написана более профессиональным репортером, который пытается приоткрыть занавес тайны. По крайней мере, он не пропускает ни единой детали, даже упоминает 5 окурков сигар. Покойник курил Коронас. Об этом я узнал позже, позвонив консьержу. Обычному курильщику требуется в среднем не менее 40 минут, чтобы выкурить такую сигару. А теперь взгляните-ка сюда, на этот план, который по моей просьбе составил один из моих друзей, служащий в полиции. И это все документы? Почти. Есть, правда, еще отрывок из рапорта, поступившего из полиции нравов, в котором речь идет о Жанине Морель, любовнице Ле Франсуа. Он довольно-таки негативный. Женщина-содержанка, репутация родителей сомнительна. Ее отец был торговец, и на него было заведено уголовное дело, содержавшее... Ле Франсуа действительно хотел порвать с ней? А вы читайте, читайте. Мне об этом известно не больше, чем вам. У вас в руках все данные. У Жанины Морель был свой ключ от входной двери? Да, у нее был ключ. А где она провела ночь? В одном из сомнительных отелей, где не придают значения хождениям постояльцев туда-сюда. Ну, а если точнее, то это был отель, в котором комнаты с успехом снимаются как на час, так и на целый день. Коридорный предполагает, что парочка явилась туда к часу ночи. Но он не видел, когда они ушли, так как в этих отелях постояльцы рассчитываются заранее. Я разложил перед собой газетные вырезки и план. «А что это за почтовая открытка?» – спросил я, найдя в папке, которую счел уже пустой, прямоугольную карточку. «Это ответ, который метеослужба прислала на мой запрос. Читайте. Дождь в Париже в ночь с 4 на 5 с 2 до 3,5 часов утра. Сильный северо-восточный ветер». И Жозеф Ле Борн с усталым видом, словно он никогда не говорил так долго, добавил... Речь идет о той ночи, когда произошло убийство. Ну вот и все. Теперь-то вы можете дать точную картину трагедии? Я решил не спешить с ответом, а вместо этого, взяв карандаш, в столбик написал на полях плана: Оскар Ле Франсуа, Жанина Морель, ее любовник, консьерж, неизвестный грабитель. На этом мой карандаш повис в воздухе, так и не решаясь вынести обвинительный приговор одному из 5 имен. Наконец, Жозеф Ле Борн поднялся, подошел и наклонился надо мной. «Ну и ну», — сказал он, увидя первое имя. Все еще не теряя веры в себя, я возразил ему: «Нужно изучить все, даже самое невероятное». Прошло 10 минут. Мой карандаш по-прежнему висел в воздухе, как вдруг Леборн легким прикосновением своей руки заставил его опуститься к одному из имен. «План!» — пробормотал он, как бы сочувствуя мне. «Посмотрите еще раз на план и вникните в него. Все заключается в плане». Кончик карандаша прикоснулся к строчке, где было написано «Консьерж». «Все очень просто», — пояснил Жозеф Леборн. «План и метеосводка. Преступление было совершено в 3 часа. В 3 часа, вы слышите? В то время, когда шел дождь с сильным северо-восточным ветром. Следовательно, дождь должен был омывать окно, и тем не менее на стекле нашли мыло, и никаких следов воды внутри помещения. Иными словами, окно было открыто, а стекло смазано мылом уже после 3:30 утра, то есть после убийства. Посмотрите-ка на план. Если бы кто-нибудь вошел через дверь, выходящую на улицу, то он непременно бы оставил следы ног в коридоре и в комнате. Полиция бы обнаружила их. Позади дивана кровати находится заколоченная дверь. Жозеф-Франсуа, как это доказывают сигары, лег спать очень поздно. Скорее всего, у него даже не хватило времени, чтобы лечь спать. Его подстерегали именно за этой дверью, которая, естественно, была заколоченной только для него. Выждав, пока он наденет пижаму, преступник приоткрыл дверь и выстрелил. Оставалось только разложить кровать, открыть ящик стола, взять из него деньги и спрятать их в надежном месте. Предположим, на все это у преступника ушло 30 минут. Затем дождь прекратился, он вышел из дому и преспокойно вымазал мылом наружное стекло. Заметьте, что мысль использовать черное мыло никогда бы не пришла в голову кокетливой женщине. Тогда как для консьержа, который занимается еще и уборкой помещений и квартиры съемщиков, такая мысль вполне закономерна. И нужно сказать, что действовал он вовсе неординарно.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Александр Дюма. «Дама с камелиями».
4: Я прошу читателя верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы. Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лафит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время. Улица Дантен, дом номер 9, 16 числа с 12 до 5. Кроме того, в объявлении было сказано, что 13 и 14 желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру. Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая. И если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи. На следующий день я отправился на улицу Дантен в дом номер 9. Я подошел к сторожу, которому внушил недоверие. «Не можете ли вы мне сказать, — спросил я у него, — кто жил здесь?» «Маргарита Готье». Я знал эту девушку по имени и по внешности. «Как?» — воскликнул я. «Маргарита Готье умерла?» «Да, сударь». «Когда же?» «Кажется, 3 недели тому назад». «А почему разрешили публике осматривать помещение?» Кредиторы думают, что это только повысится.
5: Как? Воскликнул я. Маргарита Готье умерла?
4: Да, сударь.
5: Когда же?
4: Кажется, недели три тому назад.
5: А почему разрешили публике осматривать помещение?

«Бедная девушка», — подумал я, возвращаясь домой. Не весело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо. И невольно мне стало жаль Маргариту Готье. Аукцион был назначен на 16-е. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и так далее. Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты, как о такой новости, которую друзья обычно сообщают возвращающимся домой в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Я вспомнил, что часто встречал Маргариту в Елисейских полях, куда она ездила аккуратно каждый день в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых лошадей. Я отметил в ней тогда одну черту, несвойственную ей подобным. Черту, которая как бы подчеркивала ее действительно исключительную красоту. Эти несчастные создания, появляясь на улице, бывают всегда окружены всяким сбродом. Маргарита держалась иначе. Она приезжала в Елисейские поля всегда одна, в своем экипаже, и при этом старалась не вызывать внимания. Зимой куталась в большую шаль, летом носила простые платья. И хотя по дороге она встречала много знакомых, ее улыбку видели только они одни. И только герцогиня могла бы так улыбаться. Вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты. Представьте себе на чудном овале лица черные глаза и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный. Окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки. Нарисуйте тонкий прямой нос с слегка чувственными раскрытыми ноздрями. Набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы. Покройте кожу бархатистым пушком, и вы получите полный портрет ее очаровательной головки. У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После ее смерти этот портрет был несколько дней в моем распоряжении, и он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала. Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые лежали всегда на барьере ее ложи бенуара: с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий. Маргарита никогда не появлялась с другими цветами. В цветочном магазине «Мадам Боржон», где она всегда брала цветы, ее прозвали, в конце концов, «дамой с камелиями». И это прозвище осталось за ней. Весной 1842 года Маргарита была так слаба, так больна, что врачи послали ее на воды, и она поехала в Баньер. Там, среди больных, была и дочь одного иностранного герцога, у которой была не только та же болезнь, но и та же внешность, что и у Маргариты, так что их можно было принять за сестер. Только молодая герцогиня была в последней стадии чахотки, и через несколько дней после приезда Маргариты умерла. Однажды утром герцог, который оставался в Баньере, на кладбище, где была похоронена часть его сердца, встретил Маргариту.

0: Риту на повороте аллеи. Ему показалось, что это тень его дочери. Подойдя к ней, он взял ее за руки, обнял, рыдая, и, не спросив, кто она, просил у нее позволения встречаться с ней и любить в ней живой образ своей покойной дочери. Маргарита была в баньере одна со своей горничной и, не боясь совершенно себя скомпрометировать, разрешила герцогу все, что он просил. В баньере, однако, нашлись люди, которые знали ее и официально предупредили герцога о социальном положении мадемуазель Готье. Это было ударом для старика, потому что тут кончалось сходство с его дочерью, но было уже поздно. Молодая женщина стала потребностью его сердца и единственной целью, единственным оправданием его жизни. Он не сделал ей упрека, да и не имел на то права, но он спросил у нее, способна ли она изменить свою жизнь, предложив ей взамен этой жертвы какое угодно вознаграждение. Она обещала. Нужно сказать, что в это время Маргарита, натура увлекающаяся, была больна. Прошлое казалось ей главной причиной ее болезни, и какое-то суеверное чувство заставляло ее надеяться, что Бог оставит ей красоту и здоровье в награду за раскаяние и исправление. И действительно, воды, прогулки, естественная усталость и сон – к концу лета мало-помалу восстановили ее силы. Герцог сопровождал Маргариту в Париж, где он продолжал навещать ее, как и в баньере. Это сближение старого герцога с молодой женщиной объясняли распущенностью, свойственной богатым старикам. Строили различные догадки, кроме единственно правильной. А меж тем чувства этого отца к Маргарите носили такой целомудренный характер, что ни разу он не сказал ей ничего такого, что не могла бы слышать его дочь. Нам чуждо намерение придавать нашей героине несвойственный ей облик. Мы должны отметить, что пока она была в баньере, обещание, данное герцогу, ей нетрудно было сдержать, и она его сдержала. Но по возвращении в Париж этой девушке, привыкшей к рассеянной жизни, к балам, казалось, что одиночество, нарушаемое только периодическими визитами герцога, заставит ее умереть от скуки. Прибавьте к этому, что Маргарита вернулась из своего путешествия еще более красивой, чем раньше, что ей было 20 лет, и что болезнь, усыпленная, но не сломленная окончательно, по-прежнему рождала в ней лихорадочные желания, которыми почти всегда сопровождаются легочные заболевания. Узнав, что она не сдержала данного обещания, герцог не показывался в течение недели, а на восьмой день он умолял Маргариту впустить его, обещая ей принять ее такой, какова она есть, лишь бы ему позволено было ее видеть, и клянясь, что до самой смерти он ей не сделает ни одного упрека. Вот как обстояло дело через 3 месяца после возвращения Маргариты, другими словами, в ноябре или декабре 1842 года. Итак, 16-го в час дня я отправился в улицу Дантен. Уже у входной двери были слышны голоса. Квартира была полна любопытных. Целью моего прихода были не столько покупки, сколько наблюдения. Платья, шали, драгоценности продавались с неслыханной быстротой. Эти вещи мне были ни к чему, и я ждал. Вдруг я услышал крик: «Книга в прекрасном переплете с золотым обрезом под заглавием «Манон Леско». На первой странице есть надпись: 9 франков. 12. — сказал кто-то после продолжительного молчания. 15, — сказал я. Почему? Не знаю. Вероятно, из-за надписи. 30, — повторил первый покупатель таким голосом, будто он не допустит надбавки. Дело принимало характер борьбы. 35, — крикнул я в тон. 40, 50, 60, 100. Признаюсь, если бы я хотел произвести сильное впечатление, я вполне достиг этого. Кругом воцарилось глубокое молчание, и все смотрели на меня, желая разглядеть, кто так добивается этой книги. Через час я послал за своей покупкой. На первой странице было написано чернилами, красивым почерком, несколько слов от того, кто подарил эту книгу. Надпись была коротенькая. «Маргарите, смиренной Мано», а внизу подпись «Арман Дюваль». Я знаю очень хорошо трогательную историю Мано Леско, но всякий раз, когда мне попадается в руки эта книга, меня влечет к ней. Я открываю ее и в сотый раз переживаю жизнь героини аббата Прево. На этот раз постоянная параллель между Маргаритой и Манон придавала чтению неожиданную привлекательность, и к моей снисходительности присоединялась жалость, почти любовь к бедной девушке, по наследству от которой я получил этот томик. Потом от Манон и Маргариты моя мысль перенеслась к тем, которых я знал, и которые с песнями шли по дороге к смерти, почти всегда одинаково печальны. Я убежден в одном. Для женщины, которую не научили добру, Бог открывает два пути, которые приводят ее к нему. Это путь страдания и путь любви. Я обращаюсь к моему поколению, к тем, которые, подобно мне, понимают, что человечество за последние 15 лет сделало один из наиболее смелых скачков. Вера вновь возрождается. К нам возвращается уважение к справедливости. И если мир не стал совершенным, то он стал, по крайней мере, лучше. Усилия всех умных людей клонятся к одной цели. И все сильные воли заражены одним желанием. Будем добры, будем молоды, будем правдивы. Зло есть суета, будем гордиться добром, а главное, не будем приходить в отчаяние. Итак, через 2 дня аукцион был совершенно закончен. Уже 3 или 4 дня, как квартира была освобождена от проданной мебели и сдавалась в наем, когда однажды утром ко мне пришел посетитель. Мой слуга, или вернее мой швейцар, который мне прислуживал, вышел на звонок, принес мне карточку и сказал, что какой-то господин желает меня видеть. Я взглянул на карточку и прочел там 2 слова. «Арман Дюваль». Я велел немедленно просить посетителя. Господин Дюваль был очень взволнован и не старался даже скрыть свое волнение. Он обратился ко мне со слезами на глазах и с дрожью в голосе. «Пожалуйста, простите мой визит и мой костюм, но ведь молодые люди могут не стесняться друг перед другом. А мне так хотелось повидать вас сегодня, что я даже не заезжал в гостиницу, куда отправил мои сундуки, и прибежал, боясь в другое время не застать вас дома». Я попросил господина Дювали сесть около огня, что он и сделал, вынул из кармана носовой платок и закрыл им на мгновение лицо. «Вам трудно понять, — начал он с печальным вздохом, — что хочет незнакомый посетитель в такой час, в таком виде и вдобавок плачущий. Я пришел вас просить об очень большом одолжении».
1: «Говорите, я весь к вашим услугам».
0: «Вы присутствовали на аукционе у Маргариты Готье?»
1: При этих словах волнение молодого человека, которое он сумел немного подавить, снова прорвалось, и он принужден был закрыть лицо руками. «Вы купили какую-то вещь на аукционе у Маргариты?»
0: «Да, книгу».
1: «Манон Леско?»
0: «Да. Простите меня, пожалуйста, мое любопытство», — сказал я. «Это вы подарили книгу Маргарите Готье?»
1: «Да, я».
0: «Эта книга принадлежит вам. Возьмите ее. Я счастлив, что могу вернуть ее вам».
1: «Но», — возразил господин Дюваль со смущением, «я верну вам, по крайней мере, то, что вы за нее заплатили».
0: «Позвольте мне подарить ее вам».
1: Мне очень хотелось расспросить Армана о Маргарите, потому что надпись на книге «Путешествие молодого человека», его желание обладать этой книгой подстрекали мое любопытство. Но я боялся своими расспросами навести его на мысль, что я отказался от денег, чтобы иметь право вмешиваться в его личную жизнь. Казалось, он угадал мое желание и сказал мне: «Вы читали эту книгу?»
0: «Да, всю».
1: «Что вы подумали о моей надписи?»
0: «Я решил, что бедная девушка, которой вы подарили эту книгу, по вашему мнению, выделялась из общего уровня. Мне не хотелось видеть в этих строках пошлого комплимента».
1: «Вы были правы. Эта девушка была ангел. Вот прочтите это письмо».
0: Он протянул мне листок бумаги, который, по-видимому, не раз побывал у него в руках. Я развернул его, и вот что прочел.
2: «Милый Арман, я получила ваше письмо и благодарю Создателя за вашу доброту. Да, мой друг, я больна, и больна такой болезнью, которая не прощает. Но ваше участие очень облегчает мои страдания. Я не проживу так долго, чтобы испытать счастье от пожатия руки, которое написало полученное мною хорошее письмо, слова которого должны были бы меня исцелить, если бы что-нибудь могло меня еще исцелить. Я вас не увижу, так как смерть близка, а сотни верст отделяют вас от меня. Бедный друг, ваша прежняя Маргарита очень изменилась, и, пожалуй, лучше не видеть ее больше совсем, чем увидеть ее такой, какой она стала. Вы спрашиваете меня, прощаю ли я вас? Ах, от всего сердца, друг мой, так как зло, которое вы мне причинили, было только доказательством вашей любви ко мне. Вот уже месяц, как я лежу в постели, и так ценю ваше уважение, что веду дневник с того момента, как мы расстались, и буду вести его до того момента, когда силы изменят мне. Если я вам действительно дорога, Арман, сходите по возвращении к Жюли Дюпре. Она вам передаст этот дневник. Вы там найдете объяснение и оправдание всему, что произошло между нами. Жюли очень хорошо ко мне относится. Мы часто говорили с ней о вас. Она была у меня, когда пришло ваше письмо, и мы плакали, читая его.

Еще раньше, когда я не имела от вас никаких известий, я просила ее передать вам эти бумаги по вашему возвращению во Францию. Не благодарите меня за это. Эти постоянные воспоминания об единственных радостных моментах моей жизни мне доставляют большую радость. И если вы должны найти в этих листках прощение прошлому, то я в них нахожу постоянное успокоение. Мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память обо мне, но все мои вещи опечатаны, и у меня ничего нет. Вы представляете себе, мой друг, я умираю, и из своей спальни слышу в соседней комнате шаги сторожа, которого мои кредиторы поставили у меня, чтобы у меня ничего не осталось в том случае, если я не умру. Нужно надеяться, что они дождутся конца, и тогда уж назначат аукцион. Ах, как безжалостны люди! Или нет, я ошибаюсь. Это Бог справедлив и непреклонен. Итак, мой друг, вы явитесь на аукцион и купите что-нибудь. Если же я спрячу для вас какую-нибудь безделушку, и они узнают об этом, они способны привлечь вас к ответственности за присвоение чужой собственности. Я покидаю печальную жизнь. Простите, что я кончаю письмо, но мои исцелители истощают меня кровопусканиями. И рука моя отказывается служить. Маргарита Готье.

0: действительно, последние строчки с трудом можно было прочесть. Я вернул письмо Арману, который, наверное, повторял его на память, в то время как я читал по бумаге. Взяв его у меня, он сказал: «Я не могу себе простить. Я не могу себе простить, что дал ей умереть так, как она умерла. Умерла. Умерла, думая обо мне, произнося мое имя, бедная, милая Маргарита». И Арман, дав волю своим воспоминаниям и слезам, протянул мне руку и продолжал: «Наверное, всякий посмеялся бы надо мной, увидев мои горькие слезы. Ведь никто не знает, как я заставил страдать эту женщину, как я был жесток, как она была добра и покорна. Я думал, что я имею право ее прощать, а теперь я считаю себя недостойным ее прощения. Ах, я отдал бы 10 лет жизни, чтобы поплакать 1 час у ее ног. Считайте меня вашим другом, — сказал я Арману, — и откройте мне причины вашего горя. Большое утешение рассказать о своих страданиях. Вы правы, вы правы. Но сегодня мне слишком хочется плакать, и я не сумею вам связно рассказать. Как-нибудь на днях я вам расскажу все подробно, и вы сами увидите, должен ли я оплакивать бедную девушку. А теперь, — добавил он в последний раз, вытерев глаза и посмотрев на себя в зеркало, — скажите, вы не очень на меня сердитесь и позволите мне снова навестить вас? У него было очень милое и приятное выражение лица, и я с трудом удержался, чтобы не обнять его. «Прощайте», — сказал он. Я отодвинул занавес у окна и видел, как он садился в экипаж, который ждал его у дверей. И, усевшись, он сейчас же залился слезами и закрыл лицо платком. Прошло долгое время, но я ничего не слышал об Армане. Господин Дюваль не приходил ко мне, и я решил сам пойти к нему. Предлог нетрудно было найти. К несчастью, я не знал его адреса, и кому не обращался, никто не мог мне его указать. Я отправился на улицу Дантен. Может быть, швейцар Маргариты знал, где живет Арман. Но там был новый швейцар, и он ничего не знал. Я спросил тогда, на каком кладбище похоронена мадемуазель Готье. Оказалось, что на Монмартрском. Я отправился на кладбище, решив про себя, что при первом взгляде на могилу Маргариты увижу, жива ли еще печаль Армана, и узнаю, может быть, куда он девался. Я зашел в сторожку и попросил сторожа проводить меня на ее могилу. Сторож позвал садовника и дал ему необходимые указания, но тот прервал его словами: «Знаю, знаю. Эту могилу очень легко узнать», — продолжал он, обращаясь ко мне. «Почему?» — спросил я. «Потому что на ней совершенно особенные цветы. Вы за ними ухаживаете?» «Да. Я бы очень хотел, чтобы все родные так же заботились о покойниках, как заботится тот молодой человек, который поручил мне эту могилу». После некоторых поворотов садовник остановился и сказал: «Вот мы и пришли». И действительно, передо мной была клумба цветов, которую никак нельзя было принять за могилу, если бы не белая мраморная плита. Мрамор был поставлен вертикально, и железная решетка отгораживала могилу, всю покрытую белыми камелиями. Я получил приказание менять камелии, как только они завянут.
1: Кто же вам дал это приказание?
0: Молодой человек, который очень плакал, когда пришел в первый раз. У нее никто не бывает, за исключением этого молодого человека, который приходил один раз.
1: И с тех пор больше не приходил?
0: Нет, но он придет, когда вернется.
1: А вы знаете, куда он поехал?
0: Он поехал, кажется, к сестре мадемуазель Готье.
1: А зачем?
0: Он поехал к ней за разрешением выкопать покойницу и похоронить ее в другом месте.
1: «Не знаете ли вы адрес господина Дюваля?» – спросил я.
0: «Знаю. Он живет на улице Н. Туда, по крайней мере, я ходил получать за цветы, которые вы здесь видите».
1: «Спасибо, мой друг». Я бросил последний взгляд на цветущую могилу.
0: «Вы хотите навестить господина Дюваля?»
1: — спросил садовник, идя рядом со мной. «Да».
0: «Я уверен, что он еще не вернулся в Париж, иначе он, наверное, пришел бы сюда».
1: «Вы уверены, что он не забыл Маргариту?»
0: «Я не только уверен, я готов биться об заклад, что он хочет переменить ей могилу только за тем, чтобы ее снова увидеть».
1: «Как так?»
0: «Первое, что он мне сказал, придя на кладбище, это что нужно сделать, чтобы увидеть ее еще раз. Это можно сделать только если переменить могилу. Я ему объяснил все формальности, связанные с этим».
1: Мы подошли к воротам кладбища. Я снова поблагодарил садовника, сунув ему в руку несколько монет, и отправился по указанному адресу. Я застал Армана в постели. Он протянул мне горячую руку. «У вас жар?» — сказал я. «Пустяки, просто усталость от слишком быстрого путешествия. Через 2 часа я встану». «Какое неблагоразумие! Мне необходимо». «Какое у вас неотложное дело?» «Мне нужно пойти в полицию». «Почему вы не передадите кому-нибудь этого поручения? Ведь вы можете серьезно заболеть. Это может меня исцелить. Я должен еще раз увидеть ее». «Что вам сказала ее сестра?» «Ничего. Ее, казалось, очень удивило, что какой-то чужой человек хочет купить землю, чтобы похоронить Маргариту. И она сейчас же дала мне это разрешение». «Поверьте мне, нужно с этим подождать до вашего полного выздоровления». «Ничего, ничего, у меня хватит сил, будьте покойны». «Вы видели Жюли Дюпре?» «Да, я ее видел в первый же день по возвращении. Она вам передала бумаги, которые Маргарита оставила у нее для вас?» «Вот они». Арман вытащил из-под подушки связку бумаг и снова положил ее туда. «Я знаю наизусть то, что там написано», — сказал он. «Все эти 3 недели я перечитывал их по 10 раз в день. Вы тоже их прочтете, но позднее, когда я успокоюсь и сумею вам пояснить, насколько эта исповедь полна нежности и любви. Теперь я попрошу вас об одной услуге».
2: «Какой?»
1: «Вас ждет внизу экипаж?»
2: «Да».
1: «Пожалуйста, возьмите мой паспорт и поезжайте с ним на почту. Там нужно получить для меня письма до востребования. Отец и сестра должны были написать мне в Париж, а я уехал так поспешно, что не мог справиться о письмах. Когда вы вернетесь, Мы вместе поедем в полицию, чтобы предупредить о завтрашней церемонии.
2: Арман передал мне свой паспорт, и я отправился на улицу Жан-Жак Руссо. Там было два письма на имя Дюваля. Я взял их и вернулся.
1: К моему возвращению Арман был уже совершенно готов.
3: «Спасибо», — сказал он, беря у меня письма.
1: «Да, это от отца и сестры», — добавил он, посмотрев на адрес. «Они, наверное, были очень удивлены моим молчанием».
2: Он распечатал письма и скорее угадал, чем прочел их содержание, так как каждое было по 4 страницы, и через секунду он снова их сложил.
1: «Едем», — сказал он. «Я отвечу завтра».
2: Мы отправились в полицию, и Арман передал чиновнику разрешение сестры Маргариты. Через полчаса мы были на кладбище.
0: «Пойдемте», — сказал я Арману, когда церемония закончилась.
1: «Что?»
2: — спросил он, смотря на меня непонимающим взглядом.
0: «Уже все кончено», — добавил я. «Нужно уходить, мой друг. Вы бледны. Вам холодно. Вы убьете себя».
1: «Вы правы. Пойдемте», — ответил он многозначительно, но не сделал ни шага. Я подхватил его под руку и потащил за собой. Когда мы приехали к нему, я с помощью слуги уложил его в постель, велел затопить печку и побежал за своим доктором, которому я рассказал все, что произошло. Он приехал.
0: Арман лежал в сильнейшем жару. У него был бред, и он бормотал бессвязные слова, среди которых ясно слышалось имя Маргариты.
1: «Ну что?» — спросил я доктора, когда он исследовал больного.
0: «Не больше, не меньше, как воспаление мозга. И это счастье для него. Бог да простит мне, иначе он сошел бы с ума. Физическая болезнь убьет нравственную боль, и через месяц он будет спасен».

Через две недели после тех событий, о которых я только что рассказывал, Арман уже был на пути к выздоровлению, и между нами завязалась тесная дружба. Весна принесла обилие цветов, трав, птиц, песен. Окно моего друга весело раскрыто в сад, из которого доносилось до него здоровое благоухание. Однажды вечером мы засиделись у окна позднее, чем обычно. Приблизительно в это время года и в такой вечер я познакомился с Маргаритой, сказал Арман, прислушиваясь к своим собственным мыслям, а не к тому, что я ему говорил. Я ничего не ответил. Тогда он обернулся ко мне и сказал: «Я вам должен рассказать все. Вы напишите книгу, которой, может быть, не поверят, но все-таки вам интересно будет ее написать». Вот что он поведал мне, и я почти ничего не изменил в этом трогательном рассказе.

это случилось в такой же вечер, как сегодняшний. Я провел утро за городом вместе с моим другом Гастоном Р. Вечером мы вернулись в Париж и, не зная, что нам предпринять, зашли в театр Варьете. Во время антракта мы вышли и в коридоре встретили высокую даму, с которой мой друг раскланялся. «Кому вы поклонились?» — спросил я. «Маргарите Готье», — ответил он. «Она очень изменилась. Я даже не узнал ее», — сказал я с волнением. «Она была больна. Несчастной недолго осталось жить». Я вспоминаю эти слова, как будто они вчера были произнесены. Нужно заметить, мой друг, что эта девушка всегда производила на меня сильное впечатление. Я увидел ее в первый раз на Биржевой площади у дверей магазина, где остановилась открытая коляска. Из нее вышла дама в белом платье. Шепот восторга встретил ее появление в магазине. Что касается меня, то я стоял как пригвожденный. Она села в коляску и уехала. Один из приказчиков магазина стоял на пороге, следя глазами за экипажем изящной покупательницы. Я подошел к нему и спросил имя этой дамы. «Это Маргарита Готье», — ответил он. Я не решился спросить у него ее адрес и ушел. Воспоминания об этом видении, я не могу назвать его иначе, не исчезало у меня из головы. Я повсюду искал эту белую женщину, царственно прекрасную. Через несколько дней после этого в опере давали большое представление. Я отправился туда и увидел в ложе бельетажа Маргариту Готье. Мой приятель Эрнест, с которым я был вместе, тоже ее узнал. В это время Маргарита взглянула в нашу сторону, заметила моего друга, улыбнулась ему и сделала знак зайти к ней. «Я пойду поздороваюсь с ней», — сказал он, — «и сейчас же вернусь». Я не мог удержаться и сказал ему: «Какой вы счастливец!» «Почему?» «Вы пойдете к этой женщине». «Пойдемте со мной, я представлю ей вас». Когда я входил в ложу, Маргарита громко смеялась. Мне бы хотелось, чтобы она была грустной. Мой друг меня представил. Маргарита слегка кивнула головой и спросила: «А мои конфеты?» «Вот они». Взяв их, она посмотрела на меня. Я опустил глаза и покраснел. Она наклонилась к соседке, сказала ей несколько слов на ухо, и обе начали безудержно смеяться. По-видимому, я был причиной их веселья, и мое смущение от этого усилилось. Всякий знает по опыту, что такие девушки, как Маргарита, любят насмешничать и дразнить людей, которых они видят в первый раз. Но это, вероятно, в отместку за унижение, которое они часто претерпевают со стороны тех, кого видят каждый день. Я вернулся на свое место. Раздался третий звонок. Эрнест пришел и сел рядом со мной. «Как вы себя вели?» — сказал он, садясь. «Они вас приняли за сумасшедшего». «Что сказала Маргарита, когда я ушел?» «Она смеялась и уверяла меня, что никогда в жизни не видела такого чудака». К счастью, подняли занавес, и мой друг замолчал.
Не сумею вам сказать, что играли. Помню только, что время от времени я поднимал глаза на ложу, из которой так внезапно ушел. Начиная с этого дня, я часто встречал Маргариту в театре в Елисейских полях. Она всегда была весела. Я всегда взволнован. Но вот прошло 2 недели, а я ее нигде больше не встречал. Увидевшись с Гастоном, я спросил о ней. «Она очень больна», — ответил он. «Что с ней?» «У нее больные легкие. Она слегла и близка к смерти». Потом я узнал о ее выздоровлении и об отъезде в Баньер. Так прошло много времени. В моей памяти мало-помалу сглаживалось непосредственное впечатление, но воспоминание оставалось. Я потерял Маргариту из виду. И когда она прошла мимо меня по коридору варьете, я не узнал ее. Но сердце мое все-таки забилось, когда я узнал, что это она. И 2 лет, проведенных в разлуке, словно не было. Я поспешил вернуться на свое место в партере и быстрым взглядом окинул всю залу, чтобы найти ее ложу. Она была в бенуаре, совсем одна. Я видел, как она обменялась взглядом с женщиной, занимавшей ложу напротив нее. Я узнал в ней мою хорошую знакомую. Воспользовавшись моментом, когда та посмотрела в мою сторону, я послал ей привет рукой и глазами. Случилось то, чего я ожидал. Она позвала меня в свою ложу. Прюданс де Вернуа была толстая 40-летняя женщина. Я дождался, когда она снова стала переглядываться с Маргаритой, и спросил ее: «На кого это вы так смотрите?» «На Маргариту Готье». «Вы ее знаете?» «Да, я делаю ей шляпы, и она живет рядом со мной». «Говорят, она мила». «Вы с ней не знакомы?» — спросила Прюданс. «Нет, но мне бы очень хотелось с ней познакомиться». Когда я подходил к дверям знакомой вам квартиры, сердце у меня билось так сильно, что мысли мои путались. До нас донеслись звуки рояля. Прюданс позвонила. Маргарита сидела у рояля. Пальцы ее бегали по клавишам. В этой женщине была

0: Так значит, это вы приходили узнать о моем здоровье, когда я была больна?
1: Да.
0: Вы поступили прекрасно. Чем я могу вас отблагодарить?
1: Послушайте, Маргарита, позвольте мне сказать вам то, что вам, наверное, не раз говорили. Привычка слышать это помешает вам, может быть, поверить моим словам. Но это сущая правда. И я никогда, никогда больше я вам этого не повторю.
0: Ну?
1: С того момента, как я вас увидел, не знаю, почему и зачем, но вы вошли в мою жизнь. Я пытался прогнать ваш образ из своей памяти, но он снова и снова возвращался ко мне. Сегодня, когда я встретил вас после 2 лет разлуки, я почувствовал к вам еще большее влечение. И, наконец, теперь, когда я с вами познакомился, вы стали мне необходимы. И я сойду с ума не только в том случае, если вы меня не полюбите, но и в том случае, если вы не позволите мне любить вас.
0: Несчастный. Вы, должно быть, не знаете, что я трачу 6-7 тысяч франков в месяц, и что иначе не могу существовать. Вы не знаете, должно быть, мой бедный друг, что я вас очень скоро разорю, и что ваша семья возьмет вас под опеку. Любите меня как друга, но не иначе. Приходите ко мне. Мы будем смеяться, болтать, но не переоценивайте меня. Право же, мне грош цена. У вас доброе сердце. У вас есть потребность любить. Вы слишком молоды и слишком чувствительны, чтобы жить в нашем кругу. Вы видите, я не злой человек и говорю с вами вполне откровенно. Итак, решено. Вы меня разлюбите.
1: Я уеду.
0: Неужели дело зашло так далеко?
1: Никогда никто не любил вас так, как я.
0: Будьте искренни. Вы действительно меня очень любите?
1: Мне кажется, сильнее любить нельзя.

0: Когда я вернулся домой, я не лег спать. Я начал вспоминать все события этого дня. Встреча, знакомство, обещание Маргариты. Все произошло так быстро, так неожиданно, что временами мне казалось, будто это сон. Я всю ночь не сомкнул глаз. Я сам себя не узнавал. Я сходил с ума. Я строил весьма невероятные планы на будущее. Не помню, как я провел день. Помню только, что когда вернулся домой, 100 раз посмотрел на стенные и на карманные часы, которые, к несчастью, шли совершенно одинаково. Когда пробило 10:30, я решил, что пора идти. Я жил в это время на улице Прованс. Я пошел по улице Монблан, пересек бульвар, пошел по улицам Людовика Великого, Портмагон, Дантен. Я посмотрел на окна Маргариты. Они были освещены. Я позвонил. Я спросил у швейцара, дома ли мадемуазель Готье. Он мне ответил, что она никогда не возвращается раньше 11:15. Я посмотрел на часы. Мне казалось, что я шел медленно. Но все мое путешествие продолжалось всего 5 минут. Тогда я начал прогуливаться по пустынной улице, где не было лавок. Через 30 минут Маргарита приехала. Она вышла из коляски и осмотрелась кругом, как бы ища кого-то. Коляска медленно отъехала, так как конюшни были в другом месте. Когда Маргарита позвонила, я подошел к ней и сказал: «Здравствуйте».
1: «Ах, это вы?
0: Ведь вы мне позволили прийти к вам в 11:00».
1: «Да, верно. Я забыла».
0: Эти слова разрушили все мои сегодняшние надежды. Однако я уже немного освоился с ее манерами и не ушел, как, наверное, поступил бы раньше.
1: «Вы поужинаете со мной? А пока возьмите книгу. Я пойду переоденусь».
0: В 5:00 утра, когда занялся день, Маргарита сказала мне:
1: «Прости, что я тебя гоню, но это необходимо. Герцог приходит каждое утро. Ему скажут, что я сплю, когда он придет. И он, наверное, будет ждать, пока я проснусь».
0: «Когда я тебя увижу?»
1: «Послушай, возьми маленький золотой ключик, который лежит на камине, и открой эту дверь. Положи ключик на место и уходи. Днем ты получишь письмо с моими приказаниями. Ведь ты помнишь, что обещал мне слепо повиноваться».
0: «Да, да. А что, если я попрошу тебя об одной вещи?»
1: «О чем?»
0: «Чтобы ты оставила у меня этот ключик».
1: «Я никому не разрешала того, о чем ты просишь».
0: «Ну так разреши это мне. Клянусь тебе, я люблю тебя не так, как любили другие».
1: «Ну хорошо, пускай он останется у тебя, но предупреждаю, что от меня зависит сделать этот ключ бесполезным».
0: «Как?»
1: «У двери есть засов».
0: «Злая».
1: «Я велю их снять».
0: «Маргарита, так значит, ты меня любишь немного?»
1: «Не знаю, как это случилось, но мне кажется, что да».

Когда я вернулся домой, я был безумно счастлив. Я не мог себе представить, как я жил раньше, до вчерашнего вечера. Необыкновенная радость наполняла мою душу при воспоминании о словах, звучавших в эту ночь.

Я уже говорил вам, у меня нет состояния. Мой отец служил и служит главным податным инспектором. Он славится своей честностью, благодаря которой нашел залог, необходимый для вступления в должность. Эта должность дает ему 40 тысяч франков в год. И за 10 лет службы он выплатил свой залог и начал откладывать приданное для сестры. Мой отец очень почтенный человек. Моя мать, умирая, оставила ренту в 6 тысяч франков, которую он разделил между сестрой и мной в тот день, когда получил место. Потом, когда мне минул 21 год, он добавил к этой маленькой ренте еще по 5 тысяч ежегодно, убеждая меня, что с 8 тысячами франков я могу очень хорошо прожить в Париже, если постараюсь к тому же создать себе положение в адвокатуре или медицине. Я приехал в Париж, окончил юридический факультет, стал адвокатом. И, как большинство молодых людей, положил диплом в карман и увлекся легкомысленной парижской жизнью. Расходы мои были очень скромны, но все-таки я тратил за 8 месяцев весь свой годовой доход, а 4 летних месяца проводил у отца, что, в общем, составляло 12 тысяч франков годового дохода и создавало мне репутацию хорошего сына. Долгов у меня не было. Вот как обстояли мои дела, когда я познакомился с Маргаритой. Вы понимаете, что невольно мои расходы увеличились. Маргарита была очень капризна по натуре и принадлежала к той категории женщин, которые никогда не смотрят как на серьезный расход, на бесчисленные развлечения, из которых и состоит их жизнь. И поэтому, желая провести со мной как можно больше времени, она мне писала с утра, что будет обедать со мной не дома, а где-нибудь в ресторане, в городе или за городом. Я заезжал за нею, мы обедали, отправлялись в театр, после спектакля часто ужинали. И я тратил за один вечер 4 или 5 луидоров, что составляло в месяц 2,5-3 тысячи франков. И таким образом моего годового дохода хватило бы на 3,5 месяца. И мне пришлось бы делать долги или бросить Маргариту. Я согласен был на все, только не на этот последний выход. Простите меня, что я заставляю вас выслушивать все эти подробности, но вы увидите, что они послужили причиной дальнейших событий. Я вам рассказываю простую, правдивую историю со всеми ее наивными подробностями и во всей простоте ее развития. Я знал, что никакая сила на свете не может меня заставить забыть Маргариту. Следовательно, я должен был найти способ покрыть расходы, которые она меня заставляла делать. Я начал с того, что позаимствовал 5 или 6 тысяч из капитала и пристрастился к игре. Игра ведется молодыми людьми с большими потребностями и малыми средствами. Я окунулся в эту шумную, лихорадочную, тревожную жизнь, которая раньше меня пугала, а теперь стала необходимым дополнением моей любви к Маргарите. Что мне было делать? Наступил тот момент, когда я обычно уезжал к отцу и сестре, а я не уезжал. Я часто получал от них письма, в которых они меня просили приехать. Я отвечал на эти приглашения, как умел. Что меня пугало, а теперь стало необходимым дополнением моей любви к Маргарите. Что мне было делать? Наступил тот момент, когда я обычно уезжал к отцу и сестре, а я не уезжал. Я часто получал от них письма, в которых они меня просили приехать.

0: Мы послали за Прюданс и отправились все втроем. Нам нужно было только установить, куда мы поедем. И тут Прюданс пришла нам на помощь. Вы хотите поехать в настоящую деревню?
1: Да.
0: Ну, тогда поедем в Бужеваль, к вдове Арну. Арман, отправляйтесь за коляской. Через полтора часа мы были уже у вдовы Арну.
2: Я много путешествовал, видел много красот природы, но не видел ничего лучше этой маленькой веселой деревушки, расположенной у подножья холма.
0: Мадам Арну предложила нам покататься на лодке, на что Маргарита и Прюдан с радостью согласились.
2: Любовь и природа всегда сочетались лучше всего. Это вполне понятно.
0: Самая лучшая рамка для любимой женщины – синее небо, благоухание цветов, ветерок, сверкающее уединение полей и лесов. Как сильно вы не любите женщину, как не доверяете ей, как не верите в будущее, все же вы более-менее ревнуете.
2: Если вы когда-нибудь были влюблены, серьезно влюблены, вы должны были испытывать потребность удалить от света то существо, с которым вы хотели бы слиться.
0: Как бы ни была она равнодушна к обстановке ее окружающей, любимая женщина теряет часть своего благоухания, своей цельности в соприкосновении с людьми и вещами. Я это чувствовал больше, чем кто-либо другой.
2: А тут около меня была молодая, красивая женщина, которую я любил, которая меня любила и которую звали Маргаритой. Солнце светило моей возлюбленной, как оно светило бы самой целомудренной невесте. Мы оба прогуливались в этих очаровательных местах, которые казались нарочно созданными, чтобы здесь перечитывать стихи Ламартина или петь романсы Скудо. Я предавался мечтам среди зелени в этот яркий солнечный день на траве, на острове, где мы пристали. Мысли мои, свободные от всех человеческих пут, бежали одна за другой и отдавались надеждам. К тому же я видел на берегу очаровательный маленький двухэтажный домик с полукруглой решеткой. За решеткой виднелась перед домом зеленая, как бы бархатная лужайка, а позади строения маленький лесок с таинственными уголками, поросшим мхом, который наутро сглаживает все тропинки, проложенные накануне. Вьющиеся растения облетали крыльцо этого необитаемого дома и поднимались по стенам до окон.
0: «Какой красивый домик», — сказала Маргарита, которая видела, куда устремлены мои глаза, а, может быть, и мысли.
1: «Где?» — спросила Прюданс.
0: «Там».
2: И Маргарита указала пальцем на домик.
0: «Ах, какой прелестный!» — сказала Прюданс.
2: «Он вам нравится, Маргарита?»
0: «Очень».
2: «Ну, так попросите герцога снять его. Я уверен, он согласится на это. Если хотите, я возьму это на себя».
0: Маргарита посмотрела на меня, как бы спрашивая, что я об этом думаю.
2: Мои грезы рассеялись при последних словах Прюданс. Я так жестоко соприкоснулся с действительностью, что был совершенно оглушен этим падением.
0: «Да, это чудесная идея», — пробормотал я, сам не знаю, что говорю.
2: «Ну так я устрою это», — сказала Маргарита, сжимая мою руку и по-своему понимая мои слова. «Пойдемте посмотрим, сдается ли он».
0: Домик был свободен и сдавался за 2000 франков.
2: «Вы будете счастливы здесь?» — спросила она меня.
0: «А вы меня пустите сюда?
2: А для кого же я хочу закопаться в эту дыру, если не для вас?»
0: «Ну так позвольте мне, Маргарита, снять этот дом».
2: «Вы с ума сошли? Это не только бесполезно, это даже опасно. Вы отлично знаете, что я не имею права принимать

0: что-нибудь от другого человека. Предоставьте мне действовать, дорогой мой, и не вмешивайтесь в мои дела. На следующий день я получил следующую записку. Я еду с герцогом в Бужеваль. Будьте вечером в 8 часов у Прюданс. В назначенный час Маргарита вернулась. «Теперь все устроено», — сказала она. «Домик снят?» — спросила Прюданс. «Да, он сейчас же согласился». Я не знал герцога, но мне было стыдно так его обманывать.
1: «Но это еще не все», — продолжала Маргарита.
0: «Что еще?»
1: «Я приискала помещение для Армана».
0: «В том же доме?» — спросила Прюданс.
1: «Нет, рядом. Там, где мы с герцогом завтракали. В то время, как он любовался видом, я спросила у мадам Арну, найдется ли у нее приличное помещение. У нее оказалось очень подходящее. Гостиная, прихожая и спальня за 60 франков в месяц. Обстановка такая, что любой ипохондрик почувствует себя хорошо. Я оставила за собой это помещение. Хорошо я поступила?»
0: Я бросился на шею Маргарите.

Через неделю Маргарита переселилась в Бужеваль, а я поселился в гостинице. Тут началась жизнь, которую трудно мне вам описать.

0: В начале деревенской жизни Маргарита не могла отказаться от своих городских привычек. Все время праздновалось новоселье, все ее подруги приезжали погостить. Герцог снял этот домик, желая, чтобы Маргарита отдохнула, и не появлялся там больше совсем, опасаясь все-таки встретиться с большой шумной компанией. Приехав однажды пообедать с Маргаритой, он попал в разгар завтрака. 15 человек сидело за столом. Не подозревая ничего, он открыл дверь в столовую. Его появление было встречено единодушным смехом, и он должен был поспешно отступить перед непринужденной веселостью женщин, находившихся в столовой. С этого дня о нем ничего не было слышно. Маргарита прогнала гостей, изменила свои привычки, но герцог больше не появлялся. Я от этого только выиграл. Моя возлюбленная принадлежала теперь только мне, и мои мечты в конце концов осуществились. Маргарита не могла больше жить без меня. Она смело открывала перед всеми нашу связь, и в конце концов я расположился у нее совсем. Слуги звали меня барином и смотрели на меня как на хозяина. Прюданс очень порицала Маргариту за эти перемены. Но Маргарита отвечала, что любит меня, и что бы ни случилось, она не откажется от счастья видеть меня постоянно около себя. А кому это не нравится, тот может не приходить. Я это сам слышал однажды, когда Прюданс и Маргарита заперлись в комнате для важных разговоров, а я подслушивал у дверей.
1: «Ну?» — спросила Маргарита.
0: «Ну, я видела герцога».
1: «Что он вам сказал?»
0: «Он готов простить вам ту сцену, но он узнал, что вы открыто живете с Арманом Дювалем, и этого он вам не прощает. Пускай Маргарита бросит этого человека, — сказал он мне, — и, как прежде, я ей буду давать все, что нужно. В противном случае, пускай она ничего от меня не ждет».
1: «И что вы ответили?»
0: «Что я вам передам его решение и постараюсь вас уговорить».
1: «Подумайте. Подумайте только, дорогая, какое положение вы теряете. Ведь Арман никогда не сумеет создать вам его. Он любит вас всей душой, но у него мало денег. И настанет день, когда он должен будет вас покинуть. Но тогда уже будет слишком поздно. И герцог не захочет ничего сделать для вас.
0: Хотите, я поговорю с Арманом?»
1: Маргарита, казалось, раздумывала и ничего не отвечала. Сердце у меня билось ужасно в ожидании ответа.
0: «Нет, — сказала она, — я не покину Армана и не буду прятаться. Может быть, это безумие, но я люблю его, и ничего с этим не поделаешь. Мне так мало осталось жить, что я не могу заставлять себя страдать, исполняя волю какого-то старика. Пускай его деньги останутся при нем, я обойдусь без них». Прюданс собиралась что-то ответить, но я быстро вошел и бросился к ногам Маргариты, покрывая ее руки слезами, которые я проливал от радости, что так любим. С этого дня о герцоге не было больше разговора. Маргарита совершенно изменилась. Она избегала всего, что могло бы мне напомнить жизнь, среди которой я ее встретил. Ни одна жена, ни одна сестра в мире не заботилась и не любила так своего мужа, своего брата, как она любила меня. Она порвала со своими друзьями и привычками, со своим прежним языком и расходами, если бы кто-нибудь видел тогда нас. Когда мы выходим из домика, отправляясь кататься на лодке, купленной мной, никогда бы не поверил, что эта дама в белом платье, в большой соломенной шляпе, шелковой накидкой в руках, та самая Маргарита Готье, которая 4 месяца тому назад гремела своей роскошью. Именно в это время она читала «Манон Леско».
1: Я часто заставал ее за этой книгой, и она всегда мне говорила, что женщина, которая любит, не может делать то, что делала Манон. Однако я подмечал иногда у Маргариты грустную задумчивость и даже слезы. Я спрашивал ее, откуда эта внезапная грусть? И она мне отвечала.
2: Наша любовь, Арман, не похожа на обыкновенную любовь. Ты меня любишь так, как будто я никому до тебя не принадлежала. И я боюсь, что впоследствии, раскаявшись в своей любви и начав меня упрекать за мое прошлое, ты вынудишь меня вести ту же жизнь, из которой ты меня вывел. Ведь, испробовав новой жизни, я не перенесу теперь той другой. Скажи мне, что ты меня никогда не покинешь.
0: Клянусь тебе.
1: При этих словах она взглянула на меня, как бы желая прочесть в моих глазах, насколько моя клятва чистосердечна. Потом бросилась в мои объятия и, спрятав голову на моей груди, сказала:
2: «Ты не знаешь, как я люблю тебя».
1: Однажды Маргарита была у себя в комнате. Я вошел. Она писала. «Кому ты пишешь?»
2: «Прюданс, хочешь, я тебе прочту то, что написала?»
1: Я боялся высказать какое-нибудь недоверие и ответил Маргарите, что не хочу знать, что она пишет. А меж тем я был уверен, что это письмо откроет мне истинную причину ее грусти. Я знал, в каком ящике Маргарита хранила письма Прюданс, и, воспользовавшись той минутой, когда она была в саду, побежал к этому ящику и пытался его открыть. Но тщетно, он был заперт на ключ. Тогда я начал рыться в тех ящиках, где лежали обыкновенные ее драгоценности. Эти ящики нетрудно было открыть, но футляры исчезли, само собой разумеется, со своим содержимым. Острый страх сжал мне сердце. Я хотел было потребовать у Маргариты объяснения этих исчезновений, но побоялся, что она не откроет мне истинной причины.
0: «Дорогая Маргарита, пожалуйста, позволь мне поехать в Париж. У меня на квартире не знают, где я нахожусь. А там, наверное, есть письма от отца. Он, вероятно, беспокоится, я ему должен ответить».
2: «Поезжай, мой друг, но возвращайся пораньше».
1: Я уехал и сейчас же отправился к Прюданс. «Послушайте, — начал я прямо, — скажите мне откровенно, где драгоценности Маргариты? Проданы. Шаль. Продана. А бриллианты? Заложены. Почему же вы меня не предупредили об этом?» «Потому что Маргарита мне запретила». «А на что пошли эти деньги?» «На уплату долгов». «У нее много долгов?» «Около 30 000 франков». «А когда нужна эта сумма?» «Не позднее, чем через 2 месяца». «Она ее получит». Прюданс пожала плечами. «Я вам дам эти деньги», — продолжал я. «Но вы мне поклянитесь, что не скажете Маргарите, что я вам дал их».
0: «Будьте спокойны.
1: А если она вам даст еще что-нибудь заложить или продать, предупредите меня».
0: «Этого нечего бояться. У нее больше ничего нет».
1: Я зашел к себе на квартиру, чтобы посмотреть, нет ли писем от отца, и нашел 4 письма. Когда я вернулся, Маргарита ждала меня у калитки сада. Ее взгляд выражал беспокойство. Она бросилась мне на шею и не могла удержаться от вопроса.
2: Ты видел Прюданс?
1: Нет.
2: Ты долго пробыл в Париже?
1: Я получил письма от отца и должен был на них ответить. Через несколько минут вошла Нанина, служанка Маргариты. Маргарита встала и отвела ее в сторону. Когда Нанина ушла, Маргарита сказала, садясь рядом со мной и беря меня за руку:
2: «Зачем ты меня обманул? Ведь ты был у Прюданс».
1: «Кто это тебе сказал?»
2: «Нанина».
1: «А откуда она знает?»
2: «Она следила за тобой».
1: «Ты ей велела следить за мной?»
2: «Да. Теперь я успокоилась. Я знаю, что ты делал, но я еще не знаю, что ты узнал там».
1: «Ну так я был у Прюданс, чтобы узнать, что с твоим экипажем, и зачем ей твои драгоценности и шали». «Я узнал, что ты сделала с твоими лошадьми, бриллиантами и шалями».
2: «Ты сердишься на меня?»
1: «Я сержусь на тебя за то, что ты не попросила у меня то, что тебе нужно».
2: «Значит, мы расстанемся».
1: «Почему? Маргарита, кто нас может разлучить?»
2: «Ты. Ты. Раз ты хочешь сохранить мне роскошь, среди которой я жила, а стало быть, и моральную пропасть, которая нас разделяет. Ты, раз ты не веришь моей бескорыстной любви и не хочешь счастливо прожить со мной на те средства, которые у тебя есть, и предпочитаешь разориться, как раб смешного предрассудка. Неужели ты думаешь, что экипаж и драгоценности, и твоя любовь для меня равноценны? Неужели ты думаешь, что я не могу жить без этой мишуры, которая радует, когда никого не любишь, и делается противной, когда полюбишь? Ну, ты заплатишь мои долги и стратишь свои деньги. И будешь меня содержать. Но сколько времени, Арман? Может это протянуться? 2-3 месяца? А тогда уже поздно будет начать новую жизнь. Тогда ты должен будешь все брать у меня. А этого не может сделать уважающий себя мужчина. Ведь теперь у тебя есть 8-10 тысяч ливров в год, на которые мы могли бы жить. Я продам лишние вещи, и одна эта продажа даст мне 2000 ливров годового дохода. Мы найдем хорошенькую квартирку и будем жить вместе. Лето мы будем проводить в деревне, не так, как в этом году, а в маленьком домике на 2 человек. Ты самостоятелен, я свободна. Оба мы молоды, умоляю тебя всем святым, Арман. Не заставляй меня вести жизнь, которую я должна была вести раньше.
1: Я ничего не мог ответить. Слезы благодарности и любви застилали мне глаза. И я бросился в объятия Маргариты.

0: Неделю спустя мы сидели за завтраком, когда Нанина доложила, что меня ждет мой слуга. Я велел его позвать. «Барин», — сказал он, — «ваш батюшка приехал в Париж и просит вас сейчас же пожаловать на вашу квартиру». Я послал Жозефа вперед сказать отцу, что я сейчас приеду. И действительно, через 2 часа я был на улице Прованс. Отец в халате сидел в моей гостиной и писал. Потому как он посмотрел на меня при моем появлении, я понял, что мне предстоит серьезный разговор. «Арман», — начал отец, — «заклинаю вас именем вашей святой матери, бросьте эту жизнь, которую вы сейчас ведете. Вам 24 года. Подумайте о будущем. Вы не всегда будете любить эту женщину. И она тоже не всегда будет вас любить. Вы оба преувеличиваете вашу любовь. Вы губите свою карьеру, Арман. Еще один шаг, и вы навеки останетесь на этом пути. И всю свою жизнь будете мучиться. Уезжайте. Проведите 1-2 месяца с вашей сестрой. Отдых и семейная обстановка скоро излечат вас от этой лихорадки, иначе этого нельзя назвать. Тем временем ваша любовница утешится, возьмет другого любовника, и тогда вы увидите, ради кого вы собирались порвать с вашим отцом и потерять его любовь. Вы сами скажете, что я должен был за вами приехать, и благословите меня. Не правда ли, Арман? Ты поедешь. Я чувствовал, что мой отец был прав по отношению ко всем женщинам, но я был убежден, что он был неправ по отношению к Маргарите. Однако его последние слова были сказаны так кротко, так умоляюще, что я ничего не мог ему ответить. «Ну?» — сказал он растроганным голосом. «Нет, батюшка, я ничего не могу вам обещать», — сказал я. «Я не в силах выполнить ваши просьбы. Истинная любовь всегда делает человека лучше, какая бы женщина ни внушала эту любовь. Если бы вы знали Маргариту, вы бы поняли, что я не подвергаюсь никакой опасности. Она самая благородная женщина на свете. Насколько другие женщины корыстны, настолько она бескорыстна. Однако это не мешает ей принять все ваше состояние, ибо 60 000 франков, полученные вами от вашей матери, которые вы ей отдаете, запомните это хорошенько, составляет все ваше состояние». Отец сохранил под конец это обвинение и угрозу, чтобы нанести мне последний удар. Но перед его угрозами я чувствовал себя более сильным, чем перед его просьбами. «Кто вам сказал, что я намерен передать ей эти деньги?» «Мой нотариус, он честный человек и не мог совершить этот акт, не предупредив меня. Я приехал в Париж, чтобы не дать вам разориться по милости распутной девчонки. Ваша мать, умирая, оставила вам деньги на честную жизнь, а не на подарки вашим любовницам». «Клянусь вам, батюшка, Маргарита ничего не знала об этом».
1: «Так зачем же вы это делали?»
0: «Потому что та женщина, которую вы так обвиняете, и бросить которую вы меня просите, пожертвовала всем, чтобы жить со мной».
1: «Вы бросите эту женщину», — Только что я просил вас об этом. Теперь я вам приказываю. Я не потерплю такой грязи у себя в семье. Укладывайтесь и готовьтесь к отъезду.
0: Простите, отец, сказал я, но я не поеду.
1: Почему?
0: Потому что я уже вышел из возраста, когда слушаются приказаний.
1: Отец побледнел при этом ответе.
0: Отлично, возразил он. Теперь я знаю, как мне быть. Он позвонил. Жозеф вошел.
1: Перевезите мои вещи в гостиницу «Париж», сказал он моему слуге. Затем он вышел, сильно хлопнув дверью.
0: Я тоже вышел, взял экипаж и отправился в Бужеваль. Маргарита ждала меня у окна.
2: «Наконец-то!» — воскликнула она, бросаясь мне на шею. «Ты пришел! Как ты бледен!»
1: Тогда я рассказал ей о разговоре с отцом. Она хотела, чтобы я помирился с ним. И на следующий день я уехал утром в 10 часов, а около 12 был в гостинице. Отца не было. Я пошел на свою квартиру, надеясь там его застать, но никто не приходил. Я пошел к нотариусу. Никого. Я вернулся в гостиницу и ждал до 6 часов. Господин Дюваль не возвращался.
0: Я отправился в Бужеваль. Маргариту я застал уже не у окна, как вчера, а перед камином. Она так задумалась, что не заметила моего прихода. Когда я поцеловал ее в лоб, она вздрогнула, как будто этот поцелуй ошеломил ее.
2: «Ты испугал меня», — сказала она.
0: «Ну, что твой отец?»
1: «Я его не видел».
0: «Ну так завтра ты должен будешь снова его поискать».
1: «А почему завтра, а не в другой день?»
0: «Потому что», — сказала Маргарита, как будто немного покраснев при этом вопросе, «потому что твоя настойчивость проявится сильнее, и от нее будет зависеть скорость нашего прощения».
1: Как и накануне, отца не было дома. Но, уходя, он оставил мне записку. «Если вы приедете сегодня со мной повидаться, подождите меня до 4 часов. Если я не вернусь к 4 часам, приходите завтра ко мне обедать. Мне необходимо с вами поговорить». Я подождал до назначенного часа. Отца не было. Я уехал. Накануне Маргарита была печальна. В этот день она была лихорадочно возбуждена. Увидев меня, она бросилась мне на шею и долго плакала в моих объятиях. Я спросил ее о причине этого неожиданного горя, взрыв которого меня испугал. Она мне не назвала никакой определенной причины и придумывала всевозможные отговорки, которые только может привести женщина, чтобы скрыть правду. Когда она немного успокоилась, я рассказал ей о результатах моей поездки. Потом показал письмо отца, обратив внимание на то, что мы могли бы его благоприятно истолковать. Увидав письмо и услышав мое толкование, она снова зарыдала. Я подозвал Нанину. Опасаясь нервного припадка,
2: Мы уложили в постель бедняжку, которая, не переставая, плакала и, крепко сжав мои руки, поминутно их целовала. Я спросил Нанину, не получала ли Маргарита в мое отсутствие писем, и не приходил ли кто-нибудь к ней, чтобы как-нибудь объяснить ее состояние. Но Нанина ответила мне, что никто не приходил и ничего не приносили. Для меня было ясно, что со вчерашнего дня произошло что-то важное, что Маргарита скрывала от меня. Когда наступил час моего отъезда, я поцеловал ее и спросил, не хочет ли она проводить меня до станции. Я надеялся, что прогулка ее рассеет и пребывание на воздухе будет ей полезно. Приехав в Париж, я побежал к отцу. Он протянул мне руку.
0: «Ваши два визита, Арман, меня обрадовали», — сказал он. «Они мне позволяют надеяться, что вы так же одумались, как и я».
2: «Могу я узнать, батюшка, каким результатом вы пришли?»
0: «Я слишком преувеличивал значение полученных мною сведений и решил быть менее строгим с тобой». Мы поговорили еще несколько минут и потом сели за стол. За обедом отец все время был очень мил. Он очень настаивал, чтобы я провел вечер с ним и остался у него ночевать. Но я ему сказал, что Маргарита нездорова, и просил позволения пораньше уехать к ней, обещав ему вернуться на другой день.
1: «Так ты ее очень любишь?» — спросил он.
2: «Безумно».
1: «Ну так иди».
2: Он провел рукой по лбу, как бы прогоняя надоедливую мысль, а потом открыл рот и хотел мне что-то сказать, но вместо этого пожал мне руку и быстро ушел со словами: «Итак, до завтра». Я был в Бужевале в 11 часов.
1: Весь дом был погружен в темноту. Нанина меня встретила со свечой. Я прошел в комнату к Маргарите.
2: «Где барыня?»
1: «Барыня уехала в Париж», — ответила Нанина.
2: «В Париж?»
1: «Да, барин».
2: «Когда?»
1: «Через час после вас».
2: «Она вам ничего не оставила для меня?»
1: «Ничего».
2: Однако время шло вперед, а Маргариты все не было. Мысль, что Маргарита обманывает меня в тот самый час, когда я ее жду, обеспокоенный ее отсутствием, не приходила мне на ум. Только какая-нибудь посторонняя сила могла задержать ее. И чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что этой силой могло быть только несчастье. Пробило час ночи. Я решил, что подожду еще час, но что в 2 часа, если Маргарита не вернется, я поеду в Париж. Вид Парижа вернул мне силы. Я бегом побежал по длинной аллее, по которой я столько раз проходил раньше. В эту ночь там никого не было. Как будто я путешествовал по мертвому городу. Когда я пришел на улицу Дантен, город начал уже понемногу просыпаться. В церкви пробило 5 часов в тот момент, когда я входил в дом номер 9. Я сказал свое имя швейцару. Он получил от меня достаточно денег и знал, что я имею право приходить в 5 часов к мадемуазель Готье. Я прошел без затруднения. Я мог у него спросить, дома ли Маргарита, но он мне мог ответить отрицательно, а я предпочитал сомневаться еще 2 лишних минуты, так как, сомневаясь, не переставал надеяться. Я прислушался у двери, стараясь уловить какой-нибудь шум, движение. Ничего. Бужевальское молчание, казалось, переселилось сюда. Что все это значило? Я позвонил у соседнего подъезда. «Вам кому, барин?» — спросил швейцар, отворив мне дверь. «К мадам де Вернуа». «Ее нет дома. Вы, наверное, знаете?» «Да, барин, вот письмо для нее. Оно лежит со вчерашнего вечера, и я еще его не передавал». И швейцар показал мне письмо, на которое я машинально посмотрел. Я узнал почерк Маргариты. Я взял письмо, на конверте было сказано: «Мадам де Вернуа для передачи господину Дювалю». «Это для меня письмо», — сказал я швейцару и показал ему на адрес. На улице я тотчас разорвал конверт. Если бы молния упала к моим ногам, я не так бы испугался, как прочтя это письмо.
3: Когда вы будете читать это письмо, Арман, я буду уже любовницей другого. Между нами все кончено. Возвращайтесь к отцу, мой друг. Поезжайте к вашей сестре, чистой девушке. И около нее вы забудете скоро те страдания, которые вам причинила погибшая девушка Маргарита Готье. Вы любили ее, и она вам обязана единственными счастливыми моментами своей жизни, которая, по счастью, недолго протянется.
2: Когда я прочел последние слова, мне казалось, что я сошел с ума. Одно мгновение я боялся упасть на мостовую. Облако застилало мне глаза, и кровь стучала в висках. Однако я оправился, оглянулся кругом, удивленный, что жизнь по-прежнему идет дальше, независимо от моего несчастья. Я не был достаточно силен, чтобы перенести в одиночестве удар, который мне нанесла Маргарита. Тогда я вспомнил, что отец тут, в городе, что через 10 минут я могу быть около него, и что он всегда разделит мою печаль. Я побежал, как сумасшедший, как вор, в гостиницу «Париж». Ключ был в дверях комнаты отца. Я вошел. Он читал. Судя по тому, что он почти не удивился моему приходу, можно было подумать, что он меня ждал. Я бросился к нему в объятия, не сказав ему ни слова, протянул ему письмо Маргариты. И, упав перед его постелью, залился слезами.

0: Когда жизнь приняла свое обычное течение, я никак не мог освоиться с мыслью, что начинающийся день не будет для меня похож на предыдущие. Воспоминание о Маргарите меня постоянно преследовало. Я слишком любил эту женщину, чтобы вдруг она стала для меня безразлична. Мне нужно было или любить, или ненавидеть ее. Но прежде всего, какое бы чувство я к ней не питал, мне нужно было сейчас же, немедленно ее увидеть. Я не спал всю ночь в дороге. Что я буду делать по приезде, я не знал. Но прежде всего, мне нужно было отыскать Маргариту. Я пошел к себе на квартиру переодеться. И так как стояла прекрасная погода, еще не было поздно, то я отправился в Елисейские поля. Через час я еще издалека увидел экипаж Маргариты. Она выкупила своих лошадей, и выезд был все тот же. Но самой ее в карете не было. Едва я только это заметил, как оглянулся кругом и увидел. Увидел Маргариту, шедшую пешком в сопровождении незнакомой мне женщины. Проходя мимо меня, она побледнела, и нервная улыбка исказила ее лицо. Если бы я нашел Маргариту несчастной, если бы из мести к ней я мог прийти к ней на помощь, я, наверное, простил бы ее и не подумал причинить ей какую-нибудь неприятность. Но я встретил ее счастливой, по крайней мере, по внешности. Другой вернул ей роскошь, которую я не мог ей дать. Наш разрыв, начатый ею, принимал характер самого низкого расчета. Я был унижен. Унижен в своем самолюбии, как и в своей любви. И она должна была поплатиться за мои страдания. Я не мог оставаться равнодушным к жизни этой женщины, но ее больше всего могло обидеть мое равнодушие. Итак, нужно было притвориться равнодушным не только в ее глазах, но и в глазах других. Я придал лицу веселое выражение и отправился к Прюданс. «Я вам помешал?» — спросил я Прюданс. «Ничуть. Маргарита была здесь. Но когда она узнала, что вы пришли, убежала». «Она меня боится теперь?» «Нет, но она боится, что вам неприятно ее видеть». «Почему?» — сказал я, стараясь скрыть свое волнение. «Бедняжка меня бросила, чтобы вернуть свой выезд, обстановку, бриллианты. Она хорошо поступила. Я ничего не имею против нее. Я встретил ее сегодня», — продолжал я небрежно. «Где?» — спросила Прюданс, которая смотрела на меня и, вероятно, спрашивала себя, «Неужели это тот самый человек, который был так влюблен?» «В Елисейских полях. Она была с другой женщиной, очень красивой. Кто это?» «Олимпия, действительно, она очень красива», — сказала Прюданс. «А где она живет?» «Улица Транше. Вы собираетесь за ней поухаживать?»
1: «Возможно».
0: «А Маргарита?»
1: «Ну, я солгу, если скажу, что не думаю о ней совсем. Но я принадлежу к тем людям, которые обращают большое внимание на то, как с ними порвали. Ну, а Маргарита так легкомысленно со мной рассталась, что я считаю себя большим дураком за то, что был так влюблен в нее».
0: «Она вас тоже любила и теперь еще любит. Вот вам доказательство. Встретив вас сегодня, она сейчас же пришла ко мне и рассказала об этом. Когда она пришла, она вся дрожала и была близка к обмороку.
1: Ну и что она вам сказала?
0: Она мне сказала, он, наверное, придет к вам, и просила меня молить вас о прощении для нее.
1: Я ей простил, вы ей можете это передать. Я ей даже благодарен за ее решение.
0: Она будет очень довольна, что вы признали неизбежность ее поступка. Ей пора было расстаться с вами, мой друг. Через несколько дней должен был быть аукцион.
1: А теперь все уплачено.
0: Почти.
1: Кем?
0: Графом Н. Итак, Маргарита была такая же продажная женщина, как и все другие. Итак, та глубокая любовь, которую она питала ко мне, не могла побороть желание вернуться к прежней жизни. Вот что я говорил себе в бессонные ночи. Но если бы я обдумал все хладнокровно, я разглядел бы за шумной жизнью Маргариты желание прогнать назойливые мысли, неотвязные воспоминания. К несчастью, дурные страсти брали верх, и я придумывал способы помучить бедняжку. Да, человек становится очень жалким и гадким, когда затронута какая-нибудь его страсть. Олимпия, с которой я встретил Маргариту, была ее близкой знакомой. Она очень часто посещала ее с тех пор, как вернулась в Париж. Олимпия собиралась дать бал, и так как я рассчитывал, что Маргарита будет там, то постарался получить на этот бал приглашение. Начиная с этого дня, начались муки Маргариты. Олимпия и она перестали видеться, само собой понятно почему. Я дал своей новой любовнице экипаж, драгоценности, я играл. Словом, проделывал все глупости, свойственные человеку, влюбленному в такую женщину, как Олимпия. Слух о моей новой страсти сейчас же распространился. Даже Прюданс поддалась на эту удочку и поверила, что я совершенно забыл Маргариту. Маргарита не то угадала причины, побуждавшие меня так поступать, не то поверила, как и остальные. Ну, во всяком случае, она с достоинством сносила обиды, которые я наносил ей каждый день. Однако она очень страдала. И с каждым днем становилось все бледнее и бледнее, все печальнее и печальнее. Моя любовь к ней, перешедшая уже как бы в ненависть, наслаждалась видом этой бесконечной печали. Часто, когда я доходил до постыдной жестокости, Маргарита смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я краснел за свое поведение и был готов просить у нее прощения. Однажды вечером Олимпия где-то была и встретилась с Маргаритой. Вернувшись, Олимпия сказала мне, что Маргарита, увидев ее одну, решила ей отомстить за то, что она моя любовница. Я должен был потребовать от Маргариты, чтобы она относилась с уважением, как в моем присутствии, так и в моем отсутствии, к женщине, которую я люблю. Конечно, я согласился на это. И все жестокое, все отвратительное и гадкое, что я мог придумать, я вложил в письмо и отправил его в тот же день. На этот раз удар оказался слишком сильный, и бедняжка не могла его снести безмолвно. Я не сомневался, что ответ будет, и решил весь день просидеть дома. Около 2 часов позвонили, и вошла Прюданс. Маргарита просила у меня пощады, не упрекая меня ни в чем, и признавалась, что у нее нет больше ни физических, ни моральных сил переносить мои оскорбления. И, протянув мне руку, Прюданс добавила: «Зайдите к ней, она будет рада». «У меня нет охоты встречаться с графом Н». «Граф Н никогда не бывает у нее. Она не выносит его». «Если Маргарита хочет меня видеть, она знает, где я живу. Пускай она придет, а я носу не покажу на улицу Дантен. Я передам ей». Прюданс уехала.
1: Я пошел обедать и сейчас же вернулся. Я велел затопить все печи и отослал Жозефа. Не могу вам передать, какие противоположные чувства во мне боролись во время ожидания. Но когда около 9 часов я услышал звонок, все эти чувства вылились в такое сильное волнение, что я должен был прислониться к стене, чтобы не упасть, прежде чем отворить дверь. Маргарита вошла. Она была вся в черном и под вуалью. Я едва угадывал ее черты под кружевом. Она прошла в гостиную и подняла вуаль. «Я пришла, Арман», — сказала она. «Вы хотели меня видеть, и я пришла». И, уронив голову на руки, она разразилась слезами.

День застал нас бодрствующими. У Маргариты было мертвенно-бледное лицо. Она ничего не говорила. Большие слезы время от времени катились у нее из глаз и останавливались, как блестящие бриллианты на щеках. Ее усталые руки иногда поднимались, чтобы обнять меня, и бессильно падали. Когда она уехала, я испугался одиночества, в котором остался. В 5 часов, сам не зная зачем, я отправился на улицу Дантен. Нанина открыла мне дверь. «Барыня не может вас принять», — сказала она смущенно. «Почему?» «Граф Н. у нее. Он приказал никого не впускать». «Верно, верно», — пробормотал я. «Я забыл». Я вернулся домой как пьяный. И знаете, что я сделал? В минутном припадке ревности, которого как раз хватило на постыдный поступок, знаете, что я сделал? Я решил, что эта женщина посмеялась надо мной. Представил ее себе в строго охраняемом уединении с графом Н. Взял бумажку в 500 франков и послал ей со следующей запиской. «Вы так поспешно уехали сегодня, что я забыл вам заплатить. Вот плата за вашу ночь». После, когда письмо было отправлено, я вышел из дому, чтобы не чувствовать раскаяния за свою грубость. Маргарита мне не ответила.

0: утомленная этим долгим рассказом, часто прерываемым слезами. Арман сжал руками лоб и закрыл глаза, не то задумавшись, не то пытаясь заснуть. Мне он передал листочки, исписанные рукой Маргариты. Вот что я прочел и переписал без всякого изменения.
1: Сегодня 15 декабря. Я больна уже 3 или 4 дня. На дворе пасмурно, на душе печально. Около меня нет никого. Я думаю о вас, Арман. Я должна была вам дать объяснение своего поведения и написала письмо. Но письмо, написанное такой девушкой, как я, могло показаться ложью. Только смерть может осветить его своим авторитетом. Оно перестанет быть простым письмом и станет исповедью. Я больна и могу умереть от этой болезни. Но я не хочу умереть, прежде чем вы не узнаете, как вам относиться ко мне в том случае, если вы по возвращении будете еще интересоваться бедной девушкой, которую любили перед отъездом. Вы помните, Арман, как приезд вашего отца встревожил нас в Бужевале? Вы помните невольный ужас, который причинил мне этот приезд? Объяснение, которое произошло у вас с ним и о котором вы мне рассказывали вечером? На следующий день, когда вы были в Париже и ждали отца, ко мне пришел какой-то человек и передал письмо от господина Дюваля. В этом письме, которое я прилагаю здесь, заключалась серьезная просьба под каким-нибудь предлогом удалить вас на завтра из дому и принять вашего отца. Он должен был со мной поговорить и убедительно просил меня ничего вам не рассказывать о его письме. Вы помните, как настойчиво я вам советовала снова поехать в Париж на следующий день? Через час после вашего отъезда приехал ваш отец. Ваш отец приблизился ко мне, взял обе мои руки и сказал серьезным голосом: «Дитя мое, пожалуйста, не истолкуйте в дурную сторону то, что я вам скажу. Поймите только, что жизнь ставит иногда нашему сердцу суровые задачи, но их нужно выполнять. Вы добрые, и ваше сердце способно на великодушие, незнакомое другим женщинам, которые, может быть, и презирают вас, но недостойны сравняться с вами. Но подумайте только, кроме любви есть обязанность. Вы молоды, красивы. Жизнь вас утешит. У вас благородное сердце, и воспоминания о хорошем поступке искупит для вас многое в прошлом. За те полгода, что Арман знаком с вами, он забыл меня. Я писал ему 4 раза, а он и не подумал мне ответить. Я мог умереть, и он не узнал бы этого. Подумайте обо всем этом, сударыня. Вы любите Армана. Докажите это ему единственным способом, который вам остается. Пожертвуйте его будущему вашей любовью. Никакого несчастья еще не произошло, но оно произойдет, и, может быть, даже еще большее, чем я предвижу. В конце концов, дитя мое, не скрою от вас последней причины моего приезда в Париж. У меня есть дочь, я вам уже говорил. Молодая, красивая, чистая, как ангел. Она любит, и ее любовь для нее тоже весь смысл жизни. Я писал все это Арману, но занятый вами он не ответил. Моя дочь собирается замуж. Она выходит за любимого человека, вступает в достойную семью, которая требует, чтобы все было так же достойно и в моей семье. Родные моего будущего зятя узнали о том, как Арман живет в Париже, и объявили мне, что возьмут свое слово обратно, если Арман будет продолжать любимого человека, вступает в достойную семью, которая требует, чтобы все было так же достойно и в моей семье. Родные моего будущего зятя узнали о том, как Арман живет в Париже, и объявили мне, что возьмут свое слово.

Я молча плакала, мой друг, перед всеми этими доводами, которые я сама себе часто приводила и которые в устах вашего отца получили еще большую определенность. Я любила вас, Арман. Отеческая манера говорить со мной господина Дюваля, чистые чувства, которые он пробуждал во мне, уважение этого старика, которое я заслужила, ваше уважение, в котором я была уверена, все это вызывало в моем сердце благородные чувства. Они возвышали меня в моих собственных глазах и рождали незнакомые до тех пор святые стремления. Когда я думала, что этот старик, который вымаливал у меня будущее своего сына, велит когда-нибудь своей дочери упоминать мое имя в своих молитвах как имя неизвестного друга, я вся преображалась и гордилась сама собой. «Хорошо», — сказала я вашему отцу, вытирая слезы. «Вы верите, что я люблю вашего сына?» «Да», — сказал господин Дюваль. «Бескорыстной любовью?» «Да». «Верите вы, что в этой любви заключались для меня все надежды, мечты, оправдания моей жизни?» «Твердо верю». «Ну так поцелуйте меня, как вы поцеловали бы вашу дочь. И клянусь вам, что этот поцелуй, единственный чистый поцелуй за всю мою жизнь, даст мне силы бороться с моей любовью. И что раньше, чем через неделю, ваш сын вернется к вам. Он будет страдать некоторое время, но будет исцелен на всю жизнь». «У вас благородное сердце», — сказал ваш отец, целуя меня в лоб. «Бог вас вознаградит за ваше намерение, но я боюсь, что вы не справитесь с моим сыном. О, будьте спокойны, он будет меня ненавидеть. Нужно было создать между нами какую-нибудь непреодолимую преграду. Я написала Прюданс, что принимаю предложение графа Н и просила ему передать, что буду ужинать с ним и с ней. Я запечатала письмо и просила вашего отца, не говоря ему о его содержании, передать его по назначению по приезде в Париж. Он спросил меня о содержании. «Речь идет о счастье вашего сына», — ответила я. «Хорошо ли я сделала? Вот какой вопрос я задаю себе теперь, когда лежу больная в постели, из которой не поднимусь до конца. Вы не поверите, может быть, Арман, но я просила у Бога сил. Он принял мою жертву и дал мне силы. Вот вам вся правда, мой друг. Судите и простите, как я вам простила все зло, которое вы мне причиняли с тех пор. То, что было после этой роковой ночи, вы знаете не хуже меня. Но вы не знаете, вы не можете знать, что я выстрадала за все время после нашей разлуки.

Поддайтесь этому радостному мученичеству, Арман. Ваша любовь ко мне открыла мое сердце благородному восторгу. Что мне было делать, мой друг? Покончить с собой? Но это наложило бы бесполезное бремя на вашу жизнь, которая должна быть счастливой. К тому же, зачем кончать с собой, когда и без того смерть близка? Теперь я совершенно больна. Я написала герцогу и просила у него денег, потому что у меня ничего нет, а кредиторы вернулись и с ожесточением подают мне свои счета. Не знаю, ответит ли мне герцог. Почему вас нет в Париже, Арман? Вы бы приходили ко мне, и ваши посещения приносили бы мне утешение. Двадцатого декабря. Ужасная погода. Идет снег. Я одна дома. У меня была такая сильная лихорадка 3 дня, что я не могла вам написать ни слова. Ничего нового, мой друг. Каждый день я бессознательно жду письма от вас, но его нет и, наверное, не будет. Только мужчины имеют силу не прощать. Герцог мне не ответил. Прюданс снова начала ходить по ломбардам. 28 декабря. Доктор не позволяет мне писать каждый день. И действительно, воспоминания только усиливают у меня жар. Но вчера я получила письмо, которое мне было приятно не столько благодаря тем чувствам, которые в нем выражены, сколько благодаря той материальной помощи, которую оно мне принесло. Сударыня, я узнал только что о вашей болезни. Если бы я был в Париже, я сам бы зашел вас навестить. Если бы мой сын был здесь, я бы его послал к вам. Но я не могу уехать, а Арман в 600-700 милях отсюда. Позвольте же мне написать вам, как меня удручает ваша болезнь, и поверьте моим искренним молитвам о вашем скором выздоровлении. Один из моих ближайших друзей, господин Икс, зайдет к вам. Пожалуйста, примите его. Я дал ему поручение и горю нетерпением узнать результаты. Примите, сударыня, уверение в моих самых искренних чувствах. Вот какое письмо я получила. У вашего отца благородное сердце, мой друг. Любите его. Мало таких достойных людей на свете. Эта бумажка с его подписью принесла мне большее облегчение, чем все рецепты нашего великого доктора. 8 января. Вчера я выезжала в экипаже. Была чудесная погода. В Елисейских полях была масса народа. Можно было подумать, что это первая улыбка весны. Все было празднично вокруг меня. Я никогда не подозревала, что в одном солнечном луче можно найти столько радости, кротости, утешения. 12 января. Я все еще больна. Вчера граф Н. прислал мне денег. Я не приняла. Я ничего не хочу от этого человека. Он виноват в том, что вас нет около меня. Ах, счастливые дни нашей жизни в Бужевале. Где вы? Если я выйду живая из этой комнаты, я предприму паломничество в дом, где мы жили вместе, и уйду оттуда уже мертвая. Не знаю, сумею ли я вам завтра написать. 28 января. Сегодня утром я проснулась от большого шума.
Жюли, спавшая у меня в комнате, бросилась в столовую. Я слышала мужские голоса. Жюли никак не могла их переспорить. Она вернулась в слезах. На все вещи были наложены печати. Я сказала ей, чтобы она не мешала им совершать правосудие. Пристав вошел в мою комнату в шляпе. Открыл все ящики, переписал все вещи и, казалось, не замечал, что умирающая лежит в постели, которую милосердный закон, к счастью, не вытаскивает из-под нее. Сегодня утром я получила ваше письмо. Мне оно было необходимо. Получите ли вы вовремя мой ответ? Увидимся ли мы? Сегодняшний счастливый день заставляет меня забыть последние 6 недель. Все-таки нельзя вечно быть несчастной. Только подумать, что я, может быть, не умру. Вы вернетесь, я снова увижу весну. Вы опять меня будете любить, и снова повторится наша прошлогодняя жизнь. Какая я глупая. Я с трудом могу держать перо, которым пишу этот безумный бред моего сердца. Что бы там ни случилось, я вас очень любила, Арман. И я давно бы уже умерла, если бы меня не поддержали воспоминания об этой любви и какая-то смутная надежда увидеть вас около меня. 5 февраля. Арман, где вы? Я страдаю ужасно. Я умираю. О, Боже. Я была так печальна вчера, что не хотела проводить дома вечер, который обещал быть таким же долгим, как все предыдущие. Утром приходил герцог. Несмотря на жар, сжигавший меня, я решила одеться и поехала в водевиль. Жюли одела меня в красное платье, иначе я была бы похожа на труп. Я пошла в ту ложу, где назначила вам наше первое свидание. Все время я не сводила глаз с того места, которое вы занимали в тот вечер, и на котором вчера сидело какое-то чудовище, которое шумно смеялось на все глупые шутки актеров. Я вернулась домой полумертвая. Сегодня я уже не могу говорить и с трудом поднимаю руки. Боже, Боже, я умираю. Я ждала этого, но не думала, что можно страдать еще больше, чем я страдаю.

0: Дальше ничего нельзя было разобрать из того, что писала Маргарита, и продолжала уже Жюли Дюпре.
1: 19 февраля. Господин Армон, с того дня, как Маргарита пожелала пойти в театр, ей становилось все хуже и хуже. Она совершенно потеряла голос и возможность двигаться. Нельзя передать страдания, которые она претерпевает. Мне бы очень хотелось, чтобы вы были около нее. Она почти все время бредит, но и в бреду, и в сознании она все время произносит ваше имя. Каждый раз, как открывают двери, глаза ее проясняются, и она думает, что вы войдете. Потом, когда она видит, что это не вы, ее лицо принимает прежнее страдальческое выражение. 22 февраля. Сегодня были похороны. В церкви было много подруг Маргариты. Некоторые искренне плакали. Когда погребальная процессия шла по направлению к Монмартру, в ней было всего двое мужчин. Граф Н., который специально по этому случаю приехал из Лондона, и герцог, которого вели под руки два лакея. Я записываю все эти подробности у нее в квартире. Слезы застилают мне глаза. В моей памяти недолго удержатся эти печальные впечатления, потому что моя жизнь так же мало принадлежит мне, как жизнь Маргариты принадлежала ей. Поэтому-то я и описываю вам все подробно. Из опасения, что после долгого промежутка времени между этими событиями и вашим возвращением я не сумею быть вполне точной.

0: «Вы прочли?» — спросил Арман, когда я окончил чтение этой рукописи. «Теперь я понимаю ваши страдания, мой друг, если правда все то, что я прочел». «Отец подтвердил мне это в своем письме», — сказал Арман. Арману оставалось выполнить еще одну последнюю обязанность — отправиться к отцу. Он хотел, чтобы я поехал с ним. Господин Дюваль встретил Армана со слезами счастья и сердечно пожал мне руку. У его дочери Бланш был такой ясный взгляд, такие чистые очертания рта, что только святые мысли рождались у нее, и благочестивые слова произносились ее устами. Она улыбалась брату, не зная в своей невинности, что далеко отсюда какая-то куртизанка пожертвовала своим счастьем при одном упоминании ее имени. Я пробыл некоторое время в этой счастливой семье, всецело отдавшейся тому, кто принес сюда свое выздоравливающее сердце. Я вернулся в Париж и записал эту историю так, как она была мне рассказана. У нее есть только одно достоинство, которое тоже, может быть, будут оспаривать. Это правдивость. Я не делаю из этой истории вывода, что все девушки, как Маргарита, способны сделать то, что сделала она. Я далек от этого. Но я убедился, что одна из них испытала в своей жизни серьезную любовь. Она страдала от этой любви и умерла от нее. Я рассказал читателю то, что узнал. Это был мой долг.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть первая.

Экспресс прибыл на станцию Сан-Рафал в 11:30. Сойдя с поезда, Ло Брэндон поскорее взял такси и отправился в отель по адресу, указанному в телеграмме.

0: Добрый день, сэр.
1: Здравствуйте, мэм.
0: Вы заказывали номер заранее?
1: Я Лу Брэндон. Для меня должен был забронировать номер мистер Шеппи.
0: Да, да, да, сэр. Вы будете жить с ним рядом. Мистер Брэндон. Вот ваш ключ, пожалуйста.
1: Благодарю.
0: Будьте добры, распишитесь. Вот здесь. Ваш номер 240, сэр. Надеюсь, вы останетесь довольны.
1: Благодарю, мэм. Что, мистер Шеппи у себя?
0: Нет, сэр, он ушел около часа назад. С молодой леди. Я полагаю, они сейчас на пляже.
1: Спасибо. Спасибо за информацию. Когда мистер Шеппи вернется, передайте ему. Я буду у себя.
0: Ага, непременно, мистер Брэндон. Желаю хорошо отдохнуть.
1: Благодарю, мэм. Благодарю.
2: Номер 240 оказался размером с клетку для кролика.
3: Иду, иду, иду! Иду!
1: Да иду я, что ты...
3: Брэндон!
1: Да! В чем дело?
3: Сержант Кэнди... Отдел по расследованию убийств. Вы знакомы с Джеком Шеппи?
1: Да.
3: Сможете его опознать?
1: Что?
3: Сможете его опознать, говорю. Джек Шеппи мертв, вот что. Ну что, одевайтесь. Нас ждет лейтенант. Ну.
1: Так, черт. Подожди, что произошло?
3: Все вопросы к лейтенанту. Ну-ну, давай, давай.
1: Куда я дел свою рубашку? Слушай, сержант, мне нужно выпить. Выпьешь со мной?
3: Давай.
1: Что здесь? А, вот. Держи.
3: Одевайся скорее.
1: Сейчас.
3: Нам не любят ждать.
1: Сейчас. Куда рубашка пропала? Еще сейчас, черт. Ее в оборон.
3: Спокойно ты, давай.
1: Вы где его нашли?
3: На пляже Бей-Бич. В кабине для переодевания. Сторож его наш.
1: А что с ним? Сердце?
3: Сердце. Убили его, вот что.

0: Лейтенант, это Лубрен. Шагай.
1: Лейтенант Ренкин, отдел по расследованию убийств. Эту телеграмму вы посылали?
2: Да, я.
1: Он был вашим другом?
2: Другом и компаньоном. У нас общее дело.
1: Пойдемте, посмотрите на него. Он?
2: Он.
1: Хорошо. Док, ты заканчиваешь?
3: Уже все. Профессиональный удар. Убит длинным тонким ножом. Похоже на те ножи, которыми вынимают лед из ванночек холодильников. Смерть наступила моментально. Около часа назад.
1: Уберите его.
4: Есть, сэр.
1: Я поеду в гостиницу. Осмотрите здесь все как следует. Возможно, нож брошен где-то рядом. Пойдемте, Брэндон.

0: Итак, начнем. Что, собственно, представлял собой Джек Шеппи? Почему его могли убить?
1: Мы с Джеком владели частным детективным агентством. Ну, 50-50. В Сан-Франциско. Дела фирмы шли неплохо. Последние 3 недели я занимался с одним клиентом в Нью-Йорке, а Шеппи оставался в конторе. Вдруг он срочно вызывает меня сюда, телеграммы, в Сан-Рафа. Здесь ему что-то подвернулось. Я быстро заканчиваю все там, вылетаю в Лос-Анджелес, оттуда поездом, и это в 11:30, по-моему, я в Сан-Рафе. Шеппи забронировал мне номер. Администратор сказала, что он недавно ушел. Я принимал душ, стук в дверь. Я подумал, это Джек. Оказалось, ваш сержант.
0: А Шеппи не сообщил, что за работа в Сан-Рафе?
1: Нет, нет.
0: А кто клиент?
1: Ни малейшего понятия.
0: Он обычно вел запись.
1: Я сомневаюсь, он терпеть не мог писанины.
0: А если он до чего-то докопался и его решили убить?
1: Не знаю. В отеле сказали, на пляж он отправился с женщиной. Когда ему нравилась женщина, он вообще мог обо всем забыть. Слушайте, а если предположить, что она замужем, и об их связи пронюхал муж, и тогда...
0: Муж, убивающий любовника в пляжной раздевалке? Вы слишком уж профессионально исполнили.
1: А почему бы мужу не быть профессионалом?
0: Наши профи, в общем, известны. Ничего подобного пока не было. Приехали. Значит, нужно узнать, чем занимался Джек Шеппи и кто его нанял.

0: Брэндон, постойте. О, миссис Брюер, добрый день.
1: Здравствуйте, мистер Ренкин.
0: Меня интересует, когда ушел из отеля мистер Шеппи?
1: Примерно в половине одиннадцатого.
0: С женщиной?
1: Да. Она попросила его вызвать.
0: Ваши впечатления? Какие между ними были отношения?
1: Мистер Шеппи, сэр, вел себя весьма фривольно. А? Он потрепал ее за ушко. Вот так.
0: О, мэм.
1: Еще мистер Шеппи сказал...

0: я была так взволнована тогда, что не смотрела на тело. И так была уверена, что это он, что... Когда меня спросили, я ответила, кажется, что он...
1: Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо. Ну-с, а почему, позвольте узнать, от вас ежемесячно была посылка денег в Саратов, в тот самый город, в котором проживал ваш первый муж?
0: Деньги эти посылал мой муж. Я не могу сказать про их назначение, так как это не моя тайна. Но только они не посылались Федору Васильевичу. Мы были твердо уверены, что его нет. Это я могу вам верно сказать.
1: Очень хорошо, очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивый государыня, мы слуги закона, но это не мешает нам быть людьми. И поверьте, что я понимаю вполне ваше положение и принимаю участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверность, но, одним словом, делал несчастье вам.
0: Я любила его.
1: Да, но все-таки вам, естественно, желание освободиться. И вы избрали этот более простой путь, не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением, двоебрачию. Это понятно и мне, и судьи поймут это. И потому я бы советовал вам открыть все.
0: Мне нечего открывать. Я никогда не лгала. Я не нужна больше.
1: Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда. Прошу вас. Попросите господина Каренина. Прошу покорно.
2: Благодарю. Что вам угодно?
1: Я обязан снять допрос.
2: В качестве чего?
1: Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого.
2: Вот как? В чем же?
1: В женитьбе на замужней женщине. Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте.
2: Благодарю.
1: Ваше имя?
2: Виктор Каренин.
1: Звание?
2: Камергер действительной статской советник.
1: Возраст?
2: 38 лет.
1: Веры?
2: Православный, под судом и следствием не бывал. Ну-с.
1: Известно ли вам было, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женою?
2: Не было известно. Мы оба были убеждены, что он утонул.
1: Так-с.

0: куда вы посылали ежемесячно деньги в Саратов после ложного известия о смерти Протасова?
1: Я не желаю отвечать на этот вопрос.
0: Очень хорошо, очень хорошо. С какой целью были посланы вами деньги 1200 рублей господину Протасову перед самой симуляцией его смерти 17 июля?
1: Деньги эти были переданы мне моей женой.
0: Госпожою Протасовой.
1: Моей женой для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью и, разорвав связи с ним, считала несправедливым удержать эти деньги.
0: Теперь еще один вопрос. Почему вы прекратили ходатайство о разводе?
1: Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом.
0: Есть у вас это письмо?
1: Письмо затеряно.
0: Хм, как странно, что затеряно и отсутствует все то, что могло бы убедить правосудие в справедливости ваших показаний.
1: Нужно вам еще что-нибудь?
0: Мне ничего не нужно, кроме исполнения моего долга. А вам нужно оправдаться. Я сейчас советовал госпоже Протасовой и тоже посоветовал бы вам. Не скрывать того, что всем очевидно, а рассказать все, как было дело. Тем более, что господин Протасов в таком положении, что он уже показывал все, как было, и, вероятно, и на суде все так же покажет. Я бы советовал.
1: Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей, а советы свои оставить. Можем уйти?
0: Очень сожалею, что должен задержать вас. О, нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас, хотя это и было бы удобнее для расследования истины, я не прибегну к этой мере. Я только желал бы при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть. Позовите господина Протасова.
2: Лиза, Елизавета Андреевна, Виктор, я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, то простите, простите.
0: Прошу вас отвечать на вопросы.
2: Спрашивайте.
0: Ваше имя?
2: Ведь вы знаете...
0: Прошу вас отвечать.
2: Ну, Федор Протасов.
0: Ваше звание, года, вера.
2: Как вам не совестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.
0: Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы.
2: Ну, коли не совестно, извольте. Звание кандидата, года 40, веры православной. Ну, дальше.
0: Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?
2: Наверное, нет. Я хотел точно убить себя, но потом... Ну, да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.
0: Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?
2: Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он ко мне пришел в Ржанов дом? Я был пьян и врал ему, что не помню. Все это вздор. Теперь я не пьяный, говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. Это бы так и осталось, если бы не негодяй Артемьев. И если кто виноват, то я один.
0: Да, я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги? Вы получали через Симонова посылаемые вам в Саратов деньги? Почему же вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это может очень повредить и вам, и им. М? Так как же?
2: господин следователь, как вам не стыдно? Но что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и чтобы показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в 1000 раз лучше вас.
0: Прошу вас.
2: Нечего просить. Я скажу все, что думаю. А вы пишите. По крайней мере, в первый раз будут в протоколе разумные человеческие речи. Живут 3 человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения. Борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы, любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должен, что я негодный и ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует у меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2 гривенам за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите. Но вы добрались и рады.
0: Я вас выведу.
2: Я не боюсь никого, потому что я труп. И со мной ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.
3: Мы можем уйти.
0: Сейчас подписать протокол.
2: И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки.
0: Уведите его. Я арестую вас.
2: Так простите.
1: Так, видно, должно было быть.
4: Коридор в здании окружного суда. Судебный зал полон. На площадке у входа судейский курьер. Он загородил дорогу оборванному Ивану Петровичу Александрову, который хочет пройти.
5: Куда? Нельзя. Ишь, лезет. Отчего нельзя? Закон гласит заседание публичное.
6: А вот нельзя, да и все тут. Не велено.
5: Невежда. Не знаешь, с кем говоришь.
7: Что, вы по делу?
5: Нет, я публика. А вот невежда Цербер не пускает.
7: Да ведь здесь не для публики.
5: Знаю. Только меня-то можно пустить.
7: Погодите, перерыв будет сейчас.
8: Позвольте узнать, в каком положении дело?
7: Речи адвокатов. Петрушин говорит.
8: Что же, как подсудимые несут свое положение?
7: С большим достоинством. Особенно Каренин и Елизавета Андреевна. Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и ловит Петрушин.
8: Ну, а Протасов?
7: Ужасно взволнован. Весь трясется как-то. Но это понятно по его жизни. Но как-то особенно раздражен. Перебивал несколько раз и прокурора, и адвокатов в каком-то особенном возбуждении.
8: Какой же результат, полагаете?
7: Трудно сказать. Во всяком случае, предумышленности не признают. Но все-таки вы хотите пройти?
8: Да, хотел бы.
7: Вы князь Обрезков?
8: Я.
7: Пропустите. Тут сейчас налево стул свободный.
5: Аристократы! Я аристократ духа, а это выше.
7: Ну уж извините. А, здравствуй, Иван Петрович. Ну, что дело?
5: Да еще речи адвокатов. Да вот не пускают.
6: А вы не шумите тут. Тут не кабак.
9: Прекрасно. Прямо до слез довел. лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура.
10: Вот он. Посмотрите, как он взволнован.
2: Принес?
11: Вот он.
4: Александров передает Протасову револьвер. Федя прячет его в карман.
2: Глупо. Пошло. Скучно, скучно. Бессмысленно.
4: Из зала выходит адвокат Петрушин.
12: Ну, батюшка, дела наши хороши. Только вы в последней речи не напортите меня.
2: Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду.
12: Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уж все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили. Что если вас осудят, то только за то, что вы не совершили самоубийство. То есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому, и церковному.
2: Я ничего не скажу.
12: А чего?
2: Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите, в худшем случае, что может быть?
12: Я уже говорил вам. В худшем случае ссылка в Сибирь.
2: То есть кого ссылка?
12: И вас, и вашей жены.
2: А в лучшем?
12: Церковное покаяние и, разумеется, расторжение второго брака.
2: То есть они опять меня свяжут с ней? То есть ее со мной?
12: Да, это уж как должно быть. Да вы не волнуйтесь и, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только главное, ничего лишнего. Ну, впрочем, я устал, пойду посижу. Да и вы отдохните пока. Главное, не робеть.
2: И другого не может быть решения?
12: Никакого другого.
13: Проходите, проходите, нечего в коридоре стоять.
2: Сейчас.
12: Что?
2: Ничего. Кажется, хорошо. Лизу.
10: Что ты сделал, Федя? Зачем?
2: Прости меня, что не мог иначе распутать тебя. Не для тебя. Мне это к лучше. Я уже давно готов.
10: Ты будешь жив.
12: Доктора! Доктора!
2: Я без доктора знаю. Виктор, прощай. А Маша опоздала.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал.

труден первый шаг, искушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне. Не смея помышлять еще о славе, нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я сжег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденные, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю, когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны? Не бросил я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Усильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал, о, никогда. Ниже, когда Пичини пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я Ифигении начальные звуки, кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную вживе, песок и пыль грызущую бессильно, никто. А ныне сам скажу, я ныне завистник, я завидую, глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержение, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт!

0: Ага, увидел ты. А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить.
1: Ты здесь? Давно ли?
0: Сейчас. Я шел к тебе, нес кое-что тебе и показать. Но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал войко сапеты. Чудо! Не вытерпел, привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войди! Из Моцарта нам что-нибудь.
1: И ты смеяться можешь?
0: Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься?
1: Нет. Мне не смешно, когда маляр не годный.

0: потный, мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Алигьери. Пошел, старик.
1: Постой же, вот тебе, пей за мое здоровье.

0: Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время.
1: Что ты мне принес?
0: Нет, так, безделицу. Намедни ночью бессонница моя меня томила, и в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня их я набросал, хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня.
1: Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю.
0: Представь себе, кого бы. Ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел, вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же.

0: Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя.
1: Что ж, хорошо?
0: Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Я знаю. Я.
1: Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось.
0: Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва.
1: Пожалуй, я рад. Но дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась.
0: Жду тебя, смотришь?

Не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки. Не я один с моей глухою славой. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет, оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, в чадах праха после улететь? Так улетай же, чем скорей, тем лучше. Вот яд, последний дар моей Изоры. 18 лет ношу его с собою, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой. И никогда на шепот искушения не преклонился я, хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, хоть мало жизнь люблю, все медлил я. Как жажда смерти мучила меня, что умирать я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары, быть может, посетит меня восторг и творческая ночь и вдохновение, быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажусь я им. Как первал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я злейшего врага найду, быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты, тогда не пропадешь ты, дар Изоры. И я был прав, и, наконец, нашел я моего врага, и новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы.

0: что ты сегодня пасмурен?
1: Я? Нет.
0: Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься.
1: Признаться, мой реквием меня тревожит.
0: А? Ты сочиняешь реквием? Давно ли?
1: Давно, недели три. Но странный случай. Не сказывал тебе я?
0: Нет.
1: Так слушай. Недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего, не знаю. Всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же. Зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу. С моим мальчишкой кликнули меня. Я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад, мне было бы жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж реквием. Но между тем я...
0: Что?
1: Мне совестно признаться в этом...
0: В чем же?
1: Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит.
0: И полно. Что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше говаривал мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро.
1: Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него тарара сочинил. Вещь славную. Там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла-ла-ла. Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?
0: Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого.
1: Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные, не правда ли?
0: Ты думаешь? Ну, пей же.
1: За твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии.
0: Постой, постой, постой. Ты выпил без меня?
1: Довольно, сыт я. Слушай же, Сальери, мой реквием.

0: плачешь?
1: Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг, как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу.
0: Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет, тогда б не мог и мир существовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни, все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Неправда. Но я нынче нездоров, мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай же.
1: До свидания. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но ужель он прав? И я не гений. Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда. А Бонаротти? Или это сказка тупой бессмысленной толпы? И не был убийцею создатель Ватикана?

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Вначале послушаем газетчиков. Знаменитый писатель отправляется в путешествие, кричат газетчики. Мартин Иден – пассажир «Марипозы», кричат они. Мистер Иден отправляется на Таити. Вот что кричат газетчики.

0: За обедом в кают-компании ему отвели почетное место по правую руку от капитана, и он тут же убедился, что среди пассажиров Марипозы он самый знаменитый и важный.
1: О, мистер Иден?
2: Да.
3: Здравствуйте, мистер Иден.
2: Да.
1: Вот он, наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин?
2: Разрешите же, наконец.
0: Поздно вечером Мартин спустился к себе в каюту последнюю. Но, несмотря на поздний час, не мог уснуть. Единственное средство отдохнуть от жизни перестало действовать. Это было уж слишком. Он зажег свет и взял книжку. То был томик стихотворений Суинберна. Мартин некоторое время перелистывал страницы и вдруг заметил, что читает с интересом. Он дочитал стихотворение, начал читать дальше, но опять вернулся к прочитанному.
2: Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страхов и желаний, благословляемый богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь морскую гладь. Да, это оно. Да, это то самое. Это ключ ко всему. Это ключ ко всему. Я все время бессознательно шел по этому пути. Все время бессознательно шел по этому пути. Я.
4: Стояли у ворот типографии.
5: Мы тогда разносили газеты.
4: И ждали, когда откроются ворота, и ты напал на меня.
5: Потому что долго не открывали ворота.
4: Ай! Я отбивался от тебя, я обливался слезами. Мне было 6 лет.
5: А мне 8.
4: Ты меня бил кулаками до потери сил.
5: Но ты не сдавался, не хотел признать, что я сильнее тебя.
4: Это никогда не приходило мне в голову.
0: Но открылись ворота, и...
6: Я тебя завтра вздую. Завтра я буду на месте.
0: Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страхов и желаний, благословляемый богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь.
2: Кто ты такой, Мартин Иден? Артур идет впереди, ты за ним. Артур отпер дверь французским ключом, ты неловко сдернул кепку и вошел. Артур шагает уверенно, ты все время боишься зацепить плечом за дверь или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Ты чуток и восприимчив, и ты ходишь в перевалку, широко расставляя ноги. Ты чрезвычайно чувствителен и невероятно самолюбив, и ты не знаешь, куда девать свои руки. Ты всегда живо откликаешься на красоту, и крахмальные воротнички натирают красную полоску на твоей бронзовой шее. Ни разу в жизни ты не задумывался над вопросом, ловок ты или неуклюж. Все это ново для тебя. Кто ты такой, Мартин Иден?
7: Руфин, мистер Иден.
8: Садитесь, мистер Иден. Мне так хотелось познакомиться с вами после того, что нам рассказывал Артур.
2: Все это сущий вздор.
8: Ну нет, это был такой смелый поступок, тем более, что мой брат ведь вам совсем чужой.
2: Ерунда. Каждый сделал бы тоже на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их не трогал, они набросились на него, а я на них. Ну и отдул их порядком. Правда, кожа у меня на руках пострадала. Ну да зато кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу...
7: Дикарь, тише.
2: Да, этот Свайнберн.
8: Кто?
2: Свайнберн, поэт.
8: Свайнберн?
2: Да, он самый.
8: У вас шрам на шее, мистер Иден.
2: А?
8: Откуда он?
2: Шрам?
8: Ну, наверное, это было какое-нибудь необычайное приключение.
2: Мексиканец меня хватил ножом, мисс. Была потасовка, а потом, когда я вырвал у него нож, он хотел мне нос откусить. Да, он хотел откусить мне нос. Это Свайнберн.
8: Свайнберн?
9: Я предупредил, что приведу обедать дикаря.
8: Тише. А шрам на щеке?
2: На щеке?
8: Ну да, у вас на щеке.
2: Случай вышел такой. Однажды ночью в большую волну сорвало грот.
8: Грот?
2: Грот со всеми снастями и трос.
8: Трос.
2: Ну, трос-то был проволочный, он и стал хлестать кругом, как змея. Вся вахта старалась его поймать, но я бросился и закрепил его. Только при этом меня звездануло по щеке.
8: О.
9: Я предупреждал.
8: Какая у него мускулистая бычья шея, бронзовая от солнца. Пышет здоровьем и силой.
9: А я предупреждал.
8: Не так громко.
2: Этот Суинберн, давно он умер?
8: Я не слыхала, чтобы он умер. А где вы с ним познакомились?
2: Да я его и в глаза не видел. Я прочитал кое-что из его стихов вон в той книжке на столе, как раз перед тем, как вы пришли. Вам его стихи нравятся?
8: Суинберн потому не сделался великим поэтом, что, по правде говоря, он иногда бывает грубоват.
9: Это не для него.
8: Артур. Какой вы сильный, Мартин.
2: Да, я вообще здоров, как бык. Ежели понадобится, могу переварить и ржавое железо. Но сейчас вот у меня что-то вроде несварения. Многое из того, что вы говорите, мне не переварить. Меня, видите ли, никогда ничему не обучали. Я люблю книги и стихи и читаю их, как только выдается время. Но только я никогда про них не думаю так, как вы. Оттого мне и говорить о них трудновато. Я вроде моряка в незнакомом море, без карты и без компаса. А мне хочется сообразить, что к чему. Может быть, вы мне поможете. Откуда вы сами столько знаете?
8: Я училась. Ходила в школу.
2: В школу и я. Ходил, когда был мальчишка.
8: Да, но я кончила школу. А потом ходила в университет на лекции.
2: Вы учились в университете?
8: Я и сейчас там учусь. Я слушаю специальный курс по английской филологии.
2: Вы?
8: Сколько ему лет?
9: Да как он тебе?
8: О, забавен.
9: Ему 20 лет.
0: Высунув голову из иллюминатора, Мартин посмотрел вниз на молочно-белую пену. Марипоза сидела очень глубоко, и, повиснув на руках, он может ногами коснуться воды. Всплеска не будет. Никто не услышит. Водяные брызги смочили ему лицо. Он почувствовал на губах соленый привкус. И это ему понравилось. Он даже подумал, не написать ли свою лебединую песню. Но тут же он высмеял себя за это. К тому же не было времени. Ему так хотелось покончить поскорее.
10: Для того, чтобы попасть в университет, надо хорошенько знать триг.
2: Что такое триг?
10: Тригонометрия, часть высшей матики.
2: А матика что такое?
10: А матика – это математика, арифметика.
2: Простите меня, не знаю, могу ли я попросить у вас совета.
10: Да.
8: Да, конечно. А что?
2: Мне бы хотелось дойти до такой жизни, какой живете вы здесь, в этом доме. Жизнь – это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос, как достичь этого, с чего мне начать? Работы я не боюсь. Если уж говорить об этом, то я в работе любого перегоню. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю? Я, может, напрасно к вам обратился, но мне больше не к кому, по правде сказать.
9: Дикарь.
8: Этот великан силится сорвать с себя оковы.
9: Дикарь.
2: Мне бы только знать, с чего начать.
8: Вы сами знаете, чего вам не хватает. Вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала. Кончить школу. А потом пройти курс в университете.
2: Для этого нужны деньги.
8: О, я не подумала об этом. Но разве никто из ваших родных не мог бы вас поддержать?
2: Нет. С 11 лет я сам себя содержу, с тех пор, как умерла мать. Так что придется мне и тут самому доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать.
8: Ну, можно с вами говорить откровенно? Вы не обидитесь на
2: нет,
8: меня?
2: Нет, жарьте. Уж лучше мне узнать все от вас, чем от кого-нибудь другого.
8: Ну да. Вам, во-первых, надо бы заняться языком.
2: Да, я знаю, что иногда отпускаю такие словечки.
8: Так вот... Все, что нужно, вы найдете в грамматике. Вот вам учебник.
2: И еще. Можно еще эту книгу?
8: Суинберна?
2: То, что я тут прочел. Мне и в голову не приходило, что он такой негодяй. Должно быть, это сказывается и в его других книгах.
8: И в этой книге, которую вы читали, есть много строк, которые можно было бы выкинуть без всякого ущерба.
2: Простите меня, мисс, что я к вам полез с разговорами. Правду сказать, я мало смыслю в таких вещах. Это не моего ума дело. Но я добьюсь того, что это будет моего ума дело.
8: Я верю, что вы добьетесь того, чтобы это стало вашим ума делом. Вы такой сильный.
0: Мартин погасил свет в каюте для большей безопасности и просунул ноги в иллюминатор. Плечи его застряли было, и ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему. Он проскользнул и повис на руках.
11: Ты опять напился вчера?
2: Нет.
11: А я напился. Нализался в доску. Биль приволок меня домой. Слышишь? Такая была девчонка.
2: Слышу.
11: Марти.
2: Что, Джим?
11: Что-то я не узнаю тебя, Март. Скажи, как ты насчет девчонок? Очень?
2: Очень. Раньше, пока я не начал читать книги. А теперь у меня нет времени.
11: Я не узнаю тебя, Март. Да, жаль, тебя вчера не было у Райли. Там был один красавчик из западного Окленда по прозвищу Крыса. Ох, и увертлив в драке. Никому из наших ребят не удалось свалить его.
2: Увертлив, говоришь? Мартин? Масляная рожа. Мне было 11 лет, а мне 13. Ах ты так! Другие мальчишки хвалили меня и давали советы, следуя которым я непременно побью тебя.
12: Те же мальчишки давали такие же советы и мне. Ах ты так! Ай!
2: Но открылись ворота типографии.
12: Я тебя завтра вздую.
2: Завтра я буду на месте.
0: Мартин повис на руках. В тот миг, когда его ноги коснулись воды, он разжал руки.
8: Вы делаете успехи, Мартин.
2: Руфь, это вы.
8: Что касается грамматики...
2: Когда вы исправляете мой язык и произношение, я чувствую такое...
8: Мартин, мне так хочется переделать вашу жизнь, Мартин.
2: Спасибо, Руфь. Я думаю...
8: Вы меня слушаете?
2: Да-да.
8: Ну вот возьмите мистер Беттлер. Ему сначала ни в чем не было удачи. Так. Его отец умер от чахотки, так что мистер Беттлер оставался совершенно один. Он поступил в типографию, на первых порах зарабатывал $3 в неделю. А теперь он зарабатывает до 30 тысяч в год.
2: Руфь.
8: Он постоянно думал о будущем. Он отказывал себе в удовольствиях. Он откладывал сколько-нибудь каждую неделю ценой любых лишений.
2: Он, вероятно, жил как собака. Питался, должно быть.
8: Он сам себе готовил на керосинке.
2: Питался, должно быть, хуже нельзя.
8: Но он хотел сделать карьеру, а не просто иметь кусок хлеба. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего отца. Подумайте, рассыльным на $4 в неделю. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу.
2: Пари держу, что у него катар.
8: Да, но он...
2: И, наверное, он сердитый и скучный, как старый филин. И никакой радости нет ему от его 30 тысяч. И, наверное, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или нет?
8: Но это ему и не нужно. Он по натуре, конечно, угрюмый, серьезен.
6: Еще но... бы ему не быть. На 3 да на 4 доллара в неделю. Молодой парень, а сам себе стряпает, чтобы отложить деньги. День работает, ночью учится, только и знает, что трудится, и никогда не поразвлечется, никогда не погуляет. Даже и не знает, должно быть, как
8: да,
6: это делается.
8: Да, но он ведь чего достиг-то теперь?
6: О, слишком поздно пришли его 30 тысяч. Сейчас уже на эти 30 тысяч он не купит того, что мог бы купить тогда на 10 центов. Ну, там леденцов каких-нибудь, когда был мальчишкой, или орехов, или билет на галерку.
8: Ну, погодите, я ведь еще не досказала своего рассказа.
6: Знаете, Русь...
8: По совету моего отца он поступил в юридическую школу.
6: Так.
8: Сделался адвокатом. Угу. И вернулся в контору в качестве младшего компаньона моего отца.
6: Да, да, да.
8: Это выдающийся человек.
6: Да.
8: Он уже несколько раз отказывался от места в Сенате Соединенных Штатов. И мог бы стать, если бы захотел, членом Верховного Суда.
6: Да, это выдающийся человек.
8: Выдающийся?
6: Выдающийся. И все же, что-то в вашем рассказе плохо вяжется с моим понятием о жизни и красоте.
8: Но такая жизнь должна нас всех окрылять.
6: Я никак не могу найти достаточного обоснования для всех тех лишений и нужд, которые претерпел бедный мистер Бетлер.
8: Как вы не понимаете, такая жизнь, это же пример
6: для... Если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за влечения к прекрасному, я бы это понял.
8: Его жизнь доказывает, что человек с упорством и с волей может всего добиться в жизни.
6: Есть что-то жалкое в карьере мистера Бетлера, и она не очень вдохновляет меня. 30 тысяч долларов – это, конечно, неплохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожают их ценность.
4: Мартин!
6: Масляная рожа.
4: Ах ты так! Ай!
6: Я хорошо провел эти 8 месяцев. Я научился правильно говорить и думать, и я лучше узнал самого себя.
4: Ах ты так! Ай!
6: С одной стороны, я смиренно сознавал свое невежество, с другой чувствовал себе великие силы.
4: Ах ты так! Ай!
6: Я видел огромную разницу между собой и своими товарищами, но не мог понять, что эта разница лежит не в достигнутом, а в возможном. То, что я делал, могли делать и они, но внутри меня происходила какая-то работа, говорившая мне, что я способен на большее.
4: Ах ты так!
6: Ай! Я был восхищен красотой мира, и мне хотелось, чтобы Руфь любовалась красотой вместе со мной. Я решил описать величие Тихого океана.
4: Ах ты так!
6: Ай! Ай! Эта мысль пробудила во мне творческий импульс, и мне захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И в ослепительном сиянии возникла великая идея. Я буду писать! Я буду одним из тех людей, глазами которых мир видит, ушами которых мир чувствует!
4: Ах ты так!
6: Ай-яй-яй! Я буду писать все! Поэзию и прозу! Романы! Очерки и пьесы! Как Шекспир!
4: Ах ты так!
6: Это настоящая карьера. И это путь к сердцу Руфи. Куда какому-нибудь мистеру Бетлеру, который получает 30 тысяч в год и мог бы стать членом Верховного Суда, если бы захотел. Писать.
0: Мартин разжал руки. Белая теплая волна подхватила его.
13: Билл, постой. Куда ты, а? Уж не хочешь ли ты удрать от меня?
6: Как вас зовут?
13: А вы мне разве сказали, как вас зовут?
6: Да вы и не спрашивали. Меня и в самом деле зовут Билл.
13: Ха.
6: Верно, верно.
13: Подите вы.
6: Билл? Билл Пит, никак иначе.
13: Врете.
6: Ну, пусть будет Билл.
13: Так я и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе.
6: Давно ушла с консервного завода?
13: Вы почем знаете?
6: По рукам.
13: По рукам?
6: По шрамам и царапинам.
13: А, это есть. Ну и что?
6: Ничего.
13: Пойдемте.
6: Куда?
13: Куда-нибудь. Выпить кофе, поесть мороженого.
6: В программе есть одна ошибка. Я сегодня занят.
13: Вздумали навестить больного друга?
6: Нет, зачем? У меня свидание с одной девушкой.
13: Не врете?
6: Честное слово, правда.
13: А со мной когда? В другой раз?
2: Можно.
13: Я пошла.
2: Идите.
13: Меня зовут Лиззи. Лиззи Каннелли. Я живу на 5-й улице у рынка.
2: У меня свидание с вами, Руфь. Я не хочу других свиданий.
0: Белая теплая волна подхватила Мартина. Марипоза прошла мимо него, как огромная черная стена, сверкая огнями еще освещенных кое-где иллюминаторов.
8: Итак, мистер Бетлер, дорогой Мартин, смог.
2: Руфь, я сочиняю.
8: Сочиняете?
2: Да. Пишу.
8: Пишете?
2: Да. Я решил стать писателем.
8: Писателем?
2: Да.
8: Ну, видите ли, литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не специалист, конечно. Я просто высказываю общеизвестные истины. Но ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно 3 года, а то, пожалуй, все 5. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому очень многие хотят стать писателями и пробуют свои силы.
2: А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности?
8: Даже если у человека есть способности к ремеслу кузнеца, разве этого достаточно?
2: Так что же вы мне посоветуете? Но только помните, что я действительно чувствую, что могу писать.
8: Да вам надо учиться. Независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы вы карьеру ни избрали. И оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу.
2: Да.
8: Но вы можете и тогда продолжать писать.
2: Потому что без этого не будет и учения.
8: О, я все забываю об этом. И почему вы не родились с готовым доходом?
2: Я предпочитаю здоровье и воображение, а доходы придут. Я бы много делов наделал ради другого человека.
8: Ой, только не говорите делов.
2: Вы правы.
8: Это ужасно вульгарно.
2: Ну, поправляйте меня. Пожалуйста, всегда.
8: Я с удовольствием. У вас очень много хорошего, Мартин. И мне хотелось бы, чтобы это все стало еще лучше, Мартин.
2: Лепите. Лепите из меня что вам угодно.
0: Пароход шел быстро. И едва Мартин успел подумать об этом, как очутился уже далеко за кормой и спокойно поплыл по вспененной поверхности океана.
2: Садитесь на куртку, Руфь.
8: А вы?
2: А я люблю сидеть прямо на траве. Садитесь.
8: Красота.
2: Она сделала свое дело.
8: Кто?
2: Трава. Она исполнила свое жизненное назначение.
8: Не понимаю.
2: Трава питалась влагой зимних ливней, боролась с первыми весенними ураганами, цвела и кормила насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, а теперь, свершив свой долг перед миром...
8: Мне кажется, что вы перестаете понимать красоту из-за этого вашего практического подхода.
2: У красоты есть свое значение. Вот смотрите, я зарываюсь лицом в траву, и этот запах, который я вдыхаю, рождает во мне тысячи мыслей и образов. Ведь я вздохнул запах вселенной, я слышу песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу и смерть. Бесконечные видения возникают в моем мозгу, и мне бы хотелось передать их вам, всему миру. Но как мне сделать это? Язык мой скован. Я хотел словами передать вам все, что я чувствовал сейчас, когда вдыхал аромат травы, и ничего у меня не вышло. Какой-то бессвязный набор слов. А мне так хочется говорить.
8: Ну, вы отлично говорите.
2: Но это невозможно. Нельзя рассказать. Нельзя передать.
8: А вот мистер Бетлер... Всеми признанный оратор.
2: Да что там, мистер Бетлер?
14: Газеты, газеты, газеты. Покупайте газеты, газеты. Газеты,
0: газеты. Газеты, газеты, газеты.
15: Выстрел в Белом доме. Париж больше не в моде. Обезьянка Бетти протестует. Газеты, газеты, газеты.
16: Кто ты такой, Мартин Иден? Кто ты и что ты? Где твое место? Твое место возле такой девушки, как Лиззи Каннелли. Твое место среди толпы трудящихся людей, там, где все вульгарно, низко и грубо. Твое место среди рабочего скота, в грязи и навозе. Нюхай же эту вонь, черт тебя побери. Нюхай хорошенько. А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем никто не думает из твоих товарищей, отмахиваться от Лиззи Каннелли и любить девушку, которая на миллионы миль выше тебя и живет среди звезд. Кто ты такой? Что ты такое, черт тебя возьми? Доведет ли все это тебя до добра?
15: Мартин спокойно плыл по вспененной поверхности океана. Бонита, привлеченная белизной его тела, кольнула его, и Мартин рассмеялся. Боль напомнила ему, зачем он в воде.
16: Не знаю, Руфь, одобрите ли вы мои начинания?
17: Ну что, что опять?
16: Я решил, что жить на прежней квартире мне не по карману.
17: Ну и что?
16: Я уже снял комнату в очень тихом доме и купил керосинку, и буду сам
17: вот
16: себе готовить.
17: И, вот и мистер Бэтлер с этого же начинал.
16: Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру и с завтрашнего дня примусь за работу.
17: Вы поступили на службу. Ну что же вы мне ничего не сказали? А что за служба?
16: Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать.
17: Писать?
16: Я напишу настоящие вещи, шедевры.
17: Ну какой, какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры? Ведь вы же не можете продать их.
16: Ну не скажите.
17: Мартин, Мартин, эти ваши рассказы, это просто ужас.
16: Эту вещицу я назвал «Котел». Ее отвергли 4 или 5 журналов, а мне рассказ все-таки нравится.
17: Просто ужасно.
16: Но это жизнь. А жизнь не всегда прекрасна. Может быть, я очень странно устроен, но я и здесь нахожу красоту. Наоборот, она мне кажется еще в 10 раз более ценной в таком...
17: Почему? Почему эта несчастная женщина не могла... Да это безобразно, но это гадко, это грязно, если хотите.
16: Но я никогда не думал об этом и никогда не предполагал.
17: Почему вы не можете взять, ну, хотя бы более красивого сюжета?
16: Ну,
17: мы знаем, что в мире много грязи, но это вовсе не значит, что может быть...
16: Но это жизнь, это реально, это правда! Я могу описывать жизнь только такой, какой ее вижу.
17: У меня были совсем иные планы и надежды. Я считала и сейчас считаю, что вам лучше было бы поступить все-таки в папину контору. У вас большие способности, я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом.
16: Как мистер Бэтлер.
17: Я знаю, что мистер Бэтлер вам почему-то не по душе.
16: Да!
13: Мартин.
6: Лиззи.
13: Кто была та молодая дама, с которой я вас встретила однажды?
6: Так, одна знакомая.
13: Как ее зовут?
6: Руфь. Ее зовут Руфь.
17: Мартин.
6: Руфь.
17: А кто была та красивая девушка, которая вас окликнула?
6: Так, одна знакомая.
17: Как ее зовут?
6: Лиззи. Ее зовут Лиззи.
17: Когда вы полюбили меня, Мартин?
6: А вы, Руфь?
17: Мартин, дорогой. Как я рада, что я женщина.
6: У меня голова кружится от счастья.
17: Но это так не похоже на любовь, как я ее себе представляла.
6: Как же вы ее себе представляли?
17: Не знаю. Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас.
6: Да.
17: Я теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень, очень хорошим со мной. Помните, что я еще совсем дитя, и я никого никогда не любила.
16: Я тоже. Мы оба дети.
17: Но этого не может быть. Не может быть, чтобы вы... Ведь вы были матросом. А матросы я знаю.
16: Привыкли иметь жен в каждом порту. Вы это хотели сказать?
17: Да.
16: Но ведь это же не любовь. Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете, когда я возвращался в первый раз от вас, меня чуть-чуть не забрали.
17: Не забрали? Как?
16: Очень просто. Полицейский подумал, что я пьян. Я был и в самом деле пьян. От любви.
17: Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети.
16: Да.
17: Я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь.
16: Но я же вам ответил, что никого раньше не любил. Вы моя первая любовь. Моя самая первая любовь.
17: А все-таки вы были матросом.
16: И тем не менее полюбил я вас первым.
17: Да. Но ведь были женщины. Другие женщины. А кроме того, я старше вас на целых 4 года.
16: И все-таки вы дитя. А по жизненному опыту я старше вас на 24 года. В действительности, оба мы были детьми во всем, что касалось любви. И по-детски неумело и наивно выражали свои чувства.
17: Несмотря на мой университетский диплом и ученую степень.
16: И несмотря на мой суровый жизненный опыт. Мы сидели, озаренные сиянием меркнущего дня.
17: Разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные.
16: Мы дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела нас, и твердо верили, что любим так, как никто еще никогда не любил на свете. Мы беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь точно восстановить, что мы тогда думали и чувствовали. Облака на западе поглотили заходящее солнце, небо над горизонтом стало розовым, все кругом потонуло в этом розовом свете. Руфь запела «Прощай, счастливый день».
17: Я пела, положив голову тебе на плечо.
16: И ее руки были в моих руках.
17: И его руки были в моих руках.
16: И каждый из нас в этот миг держал в своей руке сердце другого.
0: Мартин перестал плыть. Но как только волны сомкнулись над ним, он снова заработал руками. «Воля к жизни», — подумал он, и, подумав, презрительно усмехнулся. «Да, у него есть воля, и воля достаточно твердая, чтобы последним усилием пресечь свое бытие».
17: «Но, может, редактор был прав? Исправляй ваши песни моря».
16: «Что?»
17: Ну, если бы редактор не умел правильно оценивать литературные произведения, он не был бы редактором.
16: Ой, ну, это только лишние доказательства устойчивости общепринятых мнений. То, что существует, считается не только правильным, но и лучшим. Самый факт существования чего-нибудь рассматривается как его оправдание. Конечно, люди верят в эту чепуху только благодаря своему закоснелому невежеству и благодаря самообману.
17: Я не знаю, ну и...
16: И невежественные люди воображают, что они мыслят и распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле.
17: Я не знаю, вы всегда... Так ужасно все обобщается, да, что я просто перестаю понимать ваши мысли. Да, я говорю, что если редактор...
16: А я вам говорю, что все редакторы, по крайней мере 99 из них, это просто неудачники. Это неудавшиеся писатели. Не думайте, однако, что им приятнее тянуть лямку в редакции, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс. Все двери к литературному успеху охраняются этими литературными неудачниками, редакторами.
4: их помощниками, рецензентами. Вообще всеми, кто читает рукописи. Это все люди, которые некогда хотели стать писателями, но у которых не хватило пороха. И вот они-то, оказавшиеся самыми бездарными, являются вершителями литературных судеб и решают, что нужно и что не нужно печатать. Они жалкие и бесталанные, судят гения. А за ними следуют критики, обычно такие же неудачники. От их критических статей тошнит, как от рыбьего жира.
17: Мартин.
4: Не говорите мне, что это не так. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на критику. Есть, конечно, великие критики, но они редкие, как кометы.
17: Ну, хорошо. Ну,
4: и вы не думаете, не думайте.
17: Ну, хорошо, Мартин, но если это так, для талантливых людей все двери редакции закрыты, то как же они выдвинулись в великие писатели?
4: Они совершили невозможное. Они создали такие пламенные, блестящие произведения, что все их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успеха благодаря чуду, выпадающему на долю одного из тысячи. Они вроде гигантов, которых нельзя одолеть. И я сделаю то же. Я добьюсь невозможного.
17: А если вы потерпите неудачу?
4: Я?
17: Ну, вы должны подумать и обо мне, Март.
4: Если я потерплю неудачу?
15: Мартин, масляная рожа.
4: Ах ты так!
6: Ай-яй-яй-яй-яй. Мне было 17 лет.
4: А мне 19.
6: Ты с компанией?
4: Конечно.
6: Я тоже позвал кое-кого.
4: Идет.
6: Будем драться до конца.
4: До конца так до конца.
6: Идет.
4: Встретимся у ворот типографии.
6: Ладно, идет.
4: Газеты.
18: Новый
4: подельник.
18: Новый подельник. Новый подельник.
17: Газеты.
18: Газеты.
17: Новый подельник.
15: Покупайте газеты. Убит мэр Нью-Йорка. Новое падение акций. Лягушка Хилин, чемпионка Соединенных Штатов по прыжкам со стола. Газеты.
19: Мартин принял вертикальное положение. Он взглянул на звезды и в то же время выдохнул из легких весь воздух. Быстрым, могучим движением ног и рук он заставил себя подняться из воды, чтобы сильнее и быстрее погрузиться. Он должен был опуститься на дно моря, как белая статуя.
17: Я говорила с папой и с мамой. Я еще никогда с ними так не воевала. Я была непочтительна и дерзка. Они оба настроены против вас. Но...
6: Что говорил ваш папа?
17: Папа сказал, что вы социалист.
6: Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы же не знаете ни их самих, ни их взгляды.
17: Ну, ваши взгляды, во всяком случае, совпадают со взглядами социалистов. Папа говорит...
6: Что говорила ваша мама?
17: Мама? Мама не хочет, чтобы ее дочь, ее чистая девочка, полюбила матроса. Мама сказала...
6: А что говорите вы?
17: Я так твердо говорила им о моей любви к вам, что папа наконец согласился принять вас к себе в контору.
6: А?
17: Он даже решил положить вам сразу приличное жалование, чтобы мы могли пожениться и жить самостоятельно где-нибудь в маленьком коттедже. Это очень мило с его стороны. Не правда ли, Мартин?
6: Вы любите меня?
17: Люблю. Люблю, люблю.
6: Ну, почему вы меня любите? Ведь это та самая сила, что заставляет меня писать, заставляет меня вас любить.
17: Мартин.
6: Вы любите меня потому, что я не похож на окружающих вас людей. Я не создан для конторки, для бухгалтерских книг, для мелкого крючкотворства. Заставьте меня делать то же, что делают все эти люди, дышать одним с ними воздухом, и вы уничтожите разницу между мной и ими. Уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите. Самое живое, что только есть во мне, это страсть к творчеству. Ведь вы бы меня никогда не полюбили, будь я каким-нибудь заурядным олухом, не мечтающим о литературе.
17: Вы забываете, что бывали и раньше чудаки-изобретатели, которые всю жизнь бились над изобретением какого-нибудь вечного двигателя. Их жены, разумеется, любили их и страдали вместе с ними из-за их чудачества.
6: Стало быть,
16: Вы считаете, что моя цель так же химерична, как поиски вечного двигателя?
17: М?
16: Вы хотите, чтобы я поступил на службу?
17: Да. Да, папа предлагает вам.
16: Знаю, знаю. Но скажите мне прямо, вы в меня больше не верите?
17: Не в вас, Мартин. Ваш литературный талант, мой милый.
16: Вечного двигателя.
17: М?
16: Вы хотите, чтобы я поступил на службу?
17: Да. Да, папа предлагает вам.
16: Знаю, знаю. Но скажите мне прямо, вы в меня больше не верите?
17: Не в вас, Мартин.

0: Тогда мне, вылезшему из душной угольной ямы, все это представлялось каким-то раем.
1: Присядьте.
0: А вот теперь я сам в качестве почетного пассажира.
1: Встаньте.
0: Я сижу по правую руку от капитана.
1: Нагнитесь.
0: От капитана. Между тем я тоскую о кубрике и кочегарке, как о потерянном рае.
1: Хорошо, ложитесь.
0: Я пошел в кубрик к матросам, но не мог найти в себе ничего общего с этими тупыми, скучными.
1: Экс.
0: Доктор, я в полном отчаянии.
1: Постучим молоточком. Блестящим.
0: Нового рая я не нашел.
1: Стянем животик.
0: А старый рай безвозвратно утрачен.
1: Расслабимся вот так.
0: Доктор, я болен.
1: Покажите язык.
0: Доктор!
1: Язык очень.
0: Доктор,
1: хорошо.
0: Я очень болен.
1: У вас нет никакой болезни, мистер Иден. Положительно никакой. Ваш организм изумителен. Я вам просто завидую. У вас великолепное здоровье. Ваша грудная клетка — это клетка при вашем могучем желудке — залог несокрушимого здоровья и силы. Такой человеческий экземпляр бывает один на тысячу, даже на 10 тысяч. Вы можете прожить до 100 лет. Если не какой-нибудь несчастный случай.
2: Все глубже и глубже погружался Мартин, чувствуя, как немеют его руки и ноги. Он понимал, что находится на большой глубине. Давление на барабанные перепонки становилось нестерпимым, и голова, казалось, разваливалась на части. Невероятным усилием воли он заставил себя погрузиться еще глубже, пока, наконец, весь воздух не вырвался вдруг из его легких. Пузырьки воздуха скользнули у него по щекам и по глазам, и быстро помчались кверху. Тогда начались муки удушья. Но своим угасающим сознанием он понял, что эти муки еще не смерть. Смерть не причиняет боль. Это была еще жизнь. Последнее содрогание — последние муки жизни. Это был последний удар, который наносила ему жизнь.
1: О, мистер Иден?
3: Да.
4: Здравствуйте, мистер Иден.
3: Да.
4: Вот он, наш знаменитый писатель. Решили попутешествовать, дорогой Мартин?
3: Разрешите же, наконец.
5: Газеты. Купите газеты. Знаменитый писатель отправился в путешествие.
2: Купите газеты. Купите газеты. Знаменитый писатель отправляется в путешествие. Мартин Иден, пассажир Марипозы. Купите газеты. Мистер Иден отплывает на Таити. Купите газеты.
0: Кто ты такой, Мартин Иден? Доктор, доктор, я тяжело болен.
1: У вас нет никаких болезней.
0: Доктор, жизнь для меня мучительна.
1: Решительно никаких болезней.
0: Доктор, жизнь для меня мучительна, как яркий свет для человека с больными глазами.
1: Ваш организм изумителен.
0: Доктор, жизнь сверкает передо мной и переливается всеми цветами радуги, а мне больно, доктор.
1: Эта клетка при вашем могучем желудке залог...
0: Гонг будет меня, зовет кленчу, а я сержусь, что нужно просыпаться.
1: Залог силы и здоровья.
0: Мне нестерпимо больно.
1: Вы можете прожить до 100 лет.
3: Если не какой-нибудь несчастный случай.
0: Доктор. Доктор.
2: Руки и ноги Мартина начали двигаться судорожно и слабо. Поздно. Он перехитрил волю к жизни. Он был уже слишком глубоко. Ему уже не выплыть на поверхность. Казалось, он спокойно и мерно плавает по безбрежному морю видений. Радужное сияние окутало его, и он словно растворился в нем. А это что? Словно маяк. но он горел.

0: в его мозгу. Яркий белый свет. Он сверкал все ярче и ярче. Страшный гул прокатился где-то. И Мартину показалось, что он летит, стремглав, с крутой гигантской лестницы вниз, в темную бездну. Это он ясно понял. Он летит в темную бездну. И в тот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его.
1: Газеты, газеты, газеты. Покупайте газеты.
2: Утонул знаменитый писатель Мартин Иден.
1: Интервью с пассажирами Марипозы. Кому достанутся деньги Идена?
2: Газеты, газеты, газеты.
0: Утонул знаменитый писатель. Кому достанутся деньги Идена?
3: Устав от вечных упований, устав от радостных перов, не зная страха и желаний, благословляем мы богов За то, что...
0: Кто ты такой, Мартин Иден?

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Кибернетика и роботы. Эта тема волнует многих и решается по-разному. Роботами пугают. Роботы – произведение человеческого гения. Один из тех, кто сделал роботов темой своих произведений, известный всему миру польский писатель-фантаст Станислав Лем. Лем рассказывает о роботах удивительные истории, как будто у него есть машина времени, и это репортаж из будущего. Сегодня вы прослушаете его радиопьесу-шутку «Верный робот». Верный робот – это всего-навсего машина. И это история о машине. Ну, не скажешь, что это было на самом деле, но как будто произошло в одной стране Запада.

0: Допустим, год 2000-й. Может, раньше, а может, позже. Рабочий кабинет в квартире автора детективных романов. Мебель, конечно, обтекаемой формы, разнообразные лампы в большом количестве, пишущие машины последней модели, магнитофон с экраном телевизора, радиотелефон и, разумеется, довольно большой бар. Мистер Клемпнер сейчас дома и как раз работает над своим последним романом.
1: Так, я умоляю тебя, умоляю, это жестоко, вот. Жестоко — это хорошо, умоляю. Так, нет, нет, молчи, молчи, я не верю тебе. Бах, бах, бах. Так, так, так, так. И она тихо опускается... Нет, нет, это плохо выпускается. Плохо, плохо, плохо. Она дает, просто умирает. Правильно. Вот умирает, это хорошо. Она умирает. Пауза. Пауза страшная. Страшная пауза. Так. А, черт. Клемпнер слушает. Ага, простите, это вы? Нет, нет, да-да, возможно, через неделю. Нет, я-то в этом совершенно уверен. Как пишется, спасибо, отлично, отлично, отлично. Я отдам вам все в четверг без единой опечатки. Да, что? Ах, жена говорила вам. Да, я хочу пригласить вас обоих к себе на следующую пятницу.
2: Еще будут Доннелли. Да, вы его знаете. Это тот инспектор, с которым вы познакомились у меня.
1: Понимаю, ну, понимаю. Понимаю. Да. Такие знакомства облегчают создание местного колорита. Да, хорошо. Значит, в следующую пятницу. До свидания. До свидания. Так, она умирает. Умирает, умирает, это хорошо. Так, так, так, так, так. А кого еще черти несут там?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я из фирмы перевозок.
4: Так, так, вот сюда.
3: Распишитесь, пожалуйста.
1: Простите, а что это?
3: Подтверждение получения.
1: Нет, но что в ящике?
3: А, здесь написано «робот».
1: Какой робот? Я не заказывал никакого робота.
3: Это уж не мое дело. Распишитесь, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Вот, прошу вас.
3: Нет, нет, спасибо.
1: Да нет, пожалуйста, пожалуйста.
3: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
3: До свидания.
1: До свидания, до свидания. До свидания. Какой робот? Ничего не понимаю. Ну, посмотрим.
5: Добрый вечер. Вы будете моим новым хозяином. Я очень рад. Буду стараться удовлетворить вас по мере моих возможностей.
6: Они у меня немалые.
7: Я новейшая модель Ультра Делюкс.
1: Что такое?
5: Ультра Делюкс.
1: Что это?
5: Экспериментальная. Есть еще недостатки.
1: Нет, что это все значит? Я не заказывал никакого робота.
5: Это не имеет значения. С тех пор я буду за вас все делать. Вы видели, я самозаводной.
1: Ну, видел, видел.
5: Ну, и... Во.
1: Ну?
5: Пожалуйста. Говорю это не из хвастовства. Мы, роботы, очень скромны. Просто констатирую факт. Позвольте заметить, столик неудачно поставлен. Когда вы пишете, вы заслоняете себе свет.
1: Нет, не заслоняю.
5: Нет, нет. Намного лучше будет вот так.
1: Что-то... Вот,
5: вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот,
1: куда ты?
5: Ничего, ничего, ничего. Так лучше, смотрите. Очень хорошо. Так вы можете лучше сосредоточиться.
1: Слушай, ну ты мне не нужен, черт возьми.
5: Это всегда сначала так кажется. Скоро сами убедитесь. Вы хорошо спите?
1: Нет. Слушай, кто тебя прислал?
5: Страдаете бессонницей?
1: Да.
5: Отлично.
1: То есть как это отлично?
5: Потому что теперь все изменится. Ну-ка, что там за окном?
1: Куда ты пошел? Подожди.
5: Да посмотрю, что там. О, тут поблизости другие виллы. Значит, вечером собаки, среди ночи кошки, а утром петухи. Вот видите, очень хорошо. Я знаю специальные средства против собак и кошек. А петуха вы больше не услышите. Будете спать как убитый. Вот увидите.
1: А это не твоя забота. Слушай, кто тебя прислал, черт побери?
5: А вы напрасно повышаете голос достаточно шепота. Я отлично слышу.
1: Скажи, пожалуйста.
5: Я не знаю, кто меня прислал, но это просто выяснить. Отправитель должен быть указан на упаковке. Ну да, конечно, вон Дивенпорт. Бюро найма и посредничества домашней службы. А вот и телефон. 3412.
1: Подожди, я сейчас позвоню.
5: А зачем же вам беспокоиться? Не беспокойтесь.
1: Нет, я сам.
5: Нет, я хочу... сам. Стоп. Нет уж, позвольте. 34-12. Алло, говорит служащий. Господин человек, с вами будет разговаривать мой хозяин. Прошу.
1: Давай. Алло, я только что получил посылку робота, которого вовсе не заказывал. Это какая-то идиотская ошибка. Что? Да, вот именно идиотская ошибка. Что-что? Том Клемпнер, 32-я улица, 46. Да, заберите его отсюда немедленно. Что? То есть, что вы говорите? Не присылали? И вы что, в этом совершенно уверены? Нет, ну не мог же... Алло! Алло! Ничего не посылали. Что же теперь будет?
5: Будет как нельзя лучше. Наверное, вам хочется остаться одному, чтобы никто не мешал вам в вашей творческой работе.
1: Да, черт возьми, да, да.
5: Очень хорошо, будете один. Да вы уже один.
1: То есть как это я уже?
5: Очень просто. Меня в некотором смысле совсем нет. Кроме вас здесь нет ни одного человека. А значит, никого нет. Только еще давайте выясним несколько мелочей. У вас есть робот?
1: Конечно, нет.
5: Прекрасно.
1: Да, не нужно, не нужно, не нужно.
5: Превосходно. Должен вам признаться, что я тоже их терпеть не могу. Да, я люблю только людей. Поэтому я так рад, что вы будете моим хозяином. Будет все хорошо, вы не беспокойтесь, все будет хорошо. Я чувствую, что уже начинаю испытывать к вам уважение. Вы кушаете дома?
1: Ой, нужно говорить не кушать, не кушать, а есть, есть.
5: Не, не, ну что, я настроен, запрограммирован на кушать.
1: Ну, я ем, ем, ем, а не кушаю.
5: А теперь будете кушать.
1: Нет, не буду я кушать. Не. Слушай, перестань столько говорить. Дай мне собраться с мыслями. Я должен подумать, что с тобой делать.
5: Теперь вы будете кушать дома.
1: Не буду я.
5: Будете?
1: Нет, не буду.
5: Питание в ресторане вредно для желудка.
1: Неправда, полезно.
5: Да,
1: полезно.
5: Да. Нет, нет, нет. Я знаю обширную кухню, особенно китайскую.
1: Ой, ой.
5: О, да я вижу, у вас тут бар.
1: Да, бар.
5: Смотри, мартини, не так ли?
1: Так, так, так.
5: Отлично. Но позволю себе заметить, что пригодился бы еще и джин.
1: Я не люблю джин.
5: С лимонной корочкой, со льдом. Проясняет ум. Я сейчас приготовлю.
1: Слушай, ну ты перестанешь или нет? У меня уже голова трещит.
5: К сожалению, так всегда сначала. Но это пройдет. У меня есть с собой аптечка. Вот.
1: Что это?
5: Порошок от головной боли. Через минуту все пройдет. Только прошу вас сесть в кресло.
1: А я не хочу вот, садиться.
5: Нет, садитесь. Да нет, вот так, буду... подушечку под голову. Ой, вот ой. Так, ничего. Вот друг. А ногу вот сюда.
1: Пусти,
5: вот
1: пусти, ничего. Пусти ногу мне.
5: А вы сами виноваты. Возражаете. Не возражайте, пожалуйста. Да ничего, все, вот так вот. Сидите. А я пока наведу в комнате порядок.
1: Нет, не надо, вот этого делать не надо. Я прошу... Денис!
2: Ой, что он делает? Что он делает? Ой.
5: Ну, как мы себя чувствуем? Уже лучше, правда?
2: А, значительно.
5: Да, мы должны установить матрицу отношений. Это займет всего лишь минуту.
1: Какую матрицу?
5: А я сейчас вам объясню. Ведь у вас есть соседи, знакомые, родственники?
2: Ну, конечно, есть.
5: Есть.
2: Да.
5: Разные люди приходят к вам.
2: Да.
5: Мы установим простые способы понимания друг друга. Да вот если вы примерно встретите гостя словами «Как я рад тебя видеть!» то через минуту я войду и напомню, что у вас неотложная консультация с профессором Хадвиком.
1: Скажи, а если гость как раз знает этого Хадвика?
5: Нет. Это, простите, невозможно.
1: Почему?
5: Это был мой первый хозяин, он, к сожалению, умер очень давно.
1: Заведи себя.
5: Он, к сожалению, умер очень давно. Даже буквы на его могилке начинают стираться. Я хожу к нему на кладбище каждое третье воскресенье. Надеюсь, что и вы позволите
1: да,
5: мне
1: пожалуйста,
5: это.
1: Пожалуйста, хоть в субботу.
5: Но вернемся к делу.
1: Да, вернемся к делу.
5: Если вы скажете... «Хорошо, что ты пришел, я давно тебя ждал», я подам напитки похуже. А есть...
1: Подожди-ка, что это ты мне все рассказываешь здесь?
5: Ну, простите, в каждом доме существует угощение для гостей первого класса, для гостей второго класса, и, кроме того, такие вкусные вещи, которыми не угощают вообще никого.
1: Нет, простите, я никогда этого не делал.
5: Это уж вы не спорьте. О, он там, например, в баре, я заметил... припрятанную плоскую бутылочку. Что это такое?
1: Ну, так это я...
5: Если не ошибаюсь, это 70-летний коньяк. Вы его спрятали.
1: Ну и спрятали.
5: Именно так и должно быть. Сейчас я приготовлю вам легкий, но сытный ужин. Пока я в кухне, вы не работайте. Нет, пожалуйста, полное расслабление, общая пассивность. Так вот, дверь прикроем.
2: Вот тебе, бабушка Юрьев, день.
5: Скоро все будет готово. Остается еще один... Но самый важный пункт, касающийся женщин.
1: Что?
5: Прошу вас не волноваться. У меня есть 3 дополнительных контура, вмонтированных специально с этой целью.
1: Да ни на кой черт мне что-то вмонтированное.
5: Вы только не шумите, тише. Теперь женщины будут усладой вашей жизни.
1: Они всегда услада.
5: Но не скажите. Бывает и кошмаром.
1: Это просто неслыханно. Нет, как ты смеешь? Я не желаю.
5: Желаете
1: нет,
5: вы?
1: Нет, не желаю.
5: Нет, желаете, сядьте.
1: Подождите.
5: Только вы еще сами об этом не догадываетесь. Но теперь вы познаете вкус счастья. Ох, простите, кажется, бульон уже готов. Простите.
2: Боже мой. Ой-ой-ой.
4: Господин, кушать подано.
1: А я не хочу, чтобы мне тут...
4: С полным уважением осмелюсь заметить, что после слов «кушать подано» не могут раздаваться уж никакие другие слова, пока я не подам вам первого аперитива.
1: Ну, хорошо, но мне не...
4: Прошу вас, прошу...
1: Ну, хорошо.
4: Прошу
1: хорошо,
4: вас
1: пожалуйста.
4: К столу.
1: Пожалуйста.
4: Простите, я здесь просматриваю вашу рукопись.
1: Что?
4: Рукопись. У вас замечательный стиль.
1: Да?
4: Да. Что за динамика, какая краткость.
1: Что ты говоришь?
4: Уверяю вас, я горжусь, что у меня такой хозяин. Только осмелись заметить, что вот тот убийца во второй части...
1: Да-да.
4: ...не должен применять цианистый калий.
1: Почему?
4: Ну, как вам сказать все? Он уже выходит из моды, слишком избито, банально.
1: Ты так считаешь?
4: Конечно.
1: Подожди, а ты что, и это знаешь?
4: А как же? Мой третий хозяин был токсикологом, и то не обычным, а коллекционером. Он коллекционировал яды.
1: Да?
4: Да. Как другие коллекционируют, знаете, бабочек, букашки, мушки, таракашки. Ох, бедняга.
1: А что с ним случилось?
4: Ошибся. Просто по ошибке вместо сахара он положил в кофе отраву для крыс. Когда я вернулся, все уже было кончено. Я думал, что с горя у меня конденсатор лопнет. Я хожу к нему на кладбище каждое второе воскресенье месяца. У него очень красивая могилка с видом
8: на речку.
7: Я сам ее выбирал.
1: Заведись!
4: Я сам ее выбирал. Но я не то хотел сказать. Осмелюсь вам посоветовать аконитин. Это очень эффективный яд. Достаточно 10 капель.
1: Аконитин, говоришь? Ну, а что, может быть, действительно? Я ведь тоже думал об этом. Как тебя, собственно, зовут?
4: Граумер.
1: Граумер?
4: Да. Но если хотите, могу называться совершенно иначе. Может быть, что-нибудь из цветов, например, гиацинт, нарцисс, как вам будет угодно. А Анютин глазок...
1: Да нет, что ты, бог с тобой, нет. Почему же? Может быть, Граумер.
4: Спасибо.
1: Граумер.
4: Слушаю.
1: Граумер, вот в следующую пятницу, ты слышишь?
4: Да, слушаюсь.
1: Я устраиваю небольшой прием для 4 человек, 2 супружеские пары. Так вот, я, знаешь, не знаю, лучше, чтобы была холодная закуска или горячий ужин, а?
4: Это, наверное, будут гости первого класса.
1: Да, мой издатель и инспектор Дональд, оба с женами.
4: Понимаю. Как? Инспектор полиции?
1: Да. А что?
4: И он ваш друг?
1: Да.
4: О, это отлично. Что подать? Я считаю, что одно горячее блюдо, а потом в некотором роде холодную гастрономическую сюиту, это можете мне предоставить. Я не подведу. Ну, как, покушали?
1: Да, спасибо, уже покушал. Так тоже. Так, ну хорошо.
4: Теперь... Я вижу, что вам хотелось бы еще писать.
1: Да, немножко.
4: Не советую.
1: Почему?
4: Не советую. У вас уже синяки под глазами.
1: Да что ты говоришь?
4: Уверяю вас. Ой, первый вечер всегда очень изнурителен для нового хозяина. Для начинающего особенно.
1: Ну, да.
4: Поэтому я уже вам постелил.
1: Ага, хорошо.
4: Постелил кроватку. Прошу. Спасибо. Прошу. Так. Зажжем ночник.
1: Вот-вот.
4: Позвольте, вам помогу.
1: Спасибо.
4: Вот.
1: Спасибо.
4: Так. Вот. Вторую штанину, позвольте.
1: Пожалуйста.
4: Вот.
1: Да.
4: Хорошо. Ну, теперь робот расскажет вам сказочку.
1: Что ты говоришь?
4: Да. Вот посмотрите, у меня кнопки.
1: Да, вижу.
4: Вот если нажмете,
1: так.
6: музыка будет.
9: Серьезно?
6: Зазвучи.
9: Подожди, подожди. Дай, я сам хочу нажать.
6: Не то.
9: Не то, да. Ну, тогда сам нажми. Нажми сам.

0: Давным-давно, когда еще не было электричества, жил-был за горами, за долами один добрый толстый человек. И был у него робот.
1: То есть как робот?
0: А паровой. Да. Утром робот шел в лес за хворостом и за грибами на завтрак.
1: Слушай, оставь меня в покое, ты знаешь, я уже засыпаю.

прекрасно. Спит, как ребенок. Пойду теперь в подвал. Там у меня работы

0: Граумер!
1: Доброе утро!
0: Доброе утро!
1: Слушаю вас.
0: Дай мне пить.
1: Что прикажете? То, что всегда?
0: Да.
1: Понимаю.
0: Спасибо.
1: Прошу вас.
0: Спасибо. Можешь идти.
1: Хозяин.
0: Ну что?
1: Звонил человек, господин Хиггинс, и просил передать вам, что в клубе состоится лекция о литературоведении ранней викторианской эпохи.
0: Ой.
1: Я сказал, вы не беспокойтесь, я сказал, что вы очень сожалеете, но именно в это самое время у вас совещание с профессором Хадвиком.
0: Молодец, хорошо.
1: Очень приятно.
0: Очень хорошо. Слушай, ты случайно не знаешь, куда делся резиновый матрац из ванной? Я не могу его нигде найти.
1: Простите, это я его взял.
0: То есть как? Ты взял матрац? Граумер, ты становишься невозможным.
1: Почему? Я разрезал его на кусочки и подклеил себе подошвы, чтобы тихо ступать. Вы заметили, как я теперь тихо хожу? А то вы жаловались на мой железный ход. Да вы не беспокойтесь, я позабочусь о другом матрасе.
2: Слушай, в следующий раз ты должен прежде спросить позволения.
1: Слушаюсь.
2: Вот так.
0: Который час? Ой-ой-ой, да, подай мне пальто, я ухожу.
1: Слушаюсь. Ой. Вот, пожалуйста, пальто, шляпа.
0: Так. Опаздываю.
1: Не беспокойтесь, так. Надеюсь, вы вернетесь сегодня в лучшей форме, чем вчера. Мой покойный хозяин Бурман и профессор Хадбик никогда не пили рома после джина.
2: Но это их дело.
1: Вы, пожалуйста, меня не поймите плохо, но это, извините, дурной тон.
2: Слушай, перестань, пожалуйста. Я не хочу больше ничего слышать о твоих покойниках. Были, умерли, нет их, и точка, точка.
1: Слушаюсь.
2: Вот так. А теперь я твой хозяин. И ты меня должен слушать. Я обойдусь и без твоих советов.
1: Как хотите. Только, пожалуйста, будьте внимательны за рулем. А то сегодня очень густой туман. Уехал. Так, теперь можно и позвонить.
3: Вас слушают.
1: Это фармацевтическая фирма Гропкинс?
3: Да.
1: Говорит Клемпнер.
3: Мы приняли ваш заказ вчера.
1: Да. То, что я заказал вчера, я уже получил. Я бы хотел сделать новый заказ.
3: Пожалуйста, я вас слушаю.
1: Мне нужно 10 литров физиологического раствора.
3: Так.
1: И 1 килограмм фосфора.
3: Фосфора.
1: Но этот фосфор должен быть абсолютно чистый.
3: Так.
1: Химически чистый.
3: Да-да, конечно.
1: Прошу прислать мне завтра утром.
3: Хорошо.
1: Как можно раньше.
3: Пожалуйста.
1: Мой робот все получит.
3: Прислать вам по тому же адресу?
1: Да, конечно, как прежде.
3: Хорошо.
1: Пожалуйста, запишите на мой счет.
3: Хорошо.
1: До свидания.
3: До свидания.
1: Так, одно закончено. Еще доктору позвоню. Кабинет доктора Синдера?
4: Да, я слушаю.
1: Говорит Клемпнер.
4: Добрый день.
1: Господин доктор, тот скелет, что я вам заказал, должен иметь 1,72 м, а не 75 сантиметров.
4: Ага, пониже хотите?
1: Что?
4: Я говорю, пониже.
1: Да, пониже, и чтобы был в отличном состоянии.
4: Может быть, платиновые пружинки поставить?
1: Нет, никаких пружинок. Я сам его соберу, как мне нужно.
4: Сегодня же вам вышлю.
1: Спасибо. До свидания.
4: До свидания.
1: Ну, кажется, все. А теперь снова в подвал и за работу.

0: Нет,
1: я уже взял.
0: Ну что вы говорите? Луна! Люди совсем помешались. Меня, собственно говоря, совсем даже туда и не тянет. Это жара днем. Особенно при существующих ценах на воздух.
2: Да.
0: Знаете, сколько мой знакомый платит за килограмм?
3: А сколько это?
0: И это в конце сезона?
4: Ну-ну.
0: $50. Да, господин Клемпнер,
1: да.
0: Я заметила у вас новый робот.
1: Да, а? Да, да.
0: Ну и как он справляется?
1: А вы знаете, ничего, я не жалуюсь, сносный, просто вполне сносный.
0: И давно он у вас?
1: Нет, не очень.
0: А, ну тогда еще ничего не известно. Ничего.
1: То есть?
0: Сначала всякий старается, только лишь потом... Потом начинается.
3: Но автоматы имеют свои хорошие стороны.
0: Интересно, какие?
3: Ну, моя дорогая, живой слуга может залезть в кладовую, выпить вино, сплетничать.
0: Ведь да?
3: Разве нет?
0: Можно подумать, что ты видел когда-нибудь живого слугу.
3: Нет, я не видел.
0: Да-да-да, а могли бы когда-нибудь живые слуги... Красть электричество, да еще за счет хозяина.
3: Ну, это исключительно.
0: Или могли бы они лазить по крыше во время грозы?
1: Как, по крыше во время грозы?
0: Да-да.
1: Вы знаете, я ничего об этом не слышал. А с какой целью?
0: Не слышали?
1: Нет.
0: Нет, правда?
1: Да.
0: Это так называемые молнии-натики.
1: Молнии-натики?
0: Да-да, как лунатиков притягивает луна... Так их тянет к молнии.
3: Ну, конечно.
1: Что, ничего с этим нельзя сделать? Вы знаете, во всяком случае, мой Граумер не молниенатик. Нет, нет, нет. А, в конце концов, ведь это же не вредит.
3: Не
0: о, простите. Как он налакается этих молний, так у него все перегорает в голове. То есть в его электрическом мозге. Он делает сплошные ошибки.
4: Да-да-да-да.
0: У моей знакомой жены режиссера Спинглера был именно такой.
3: Ну, моя дорогая, ты не можешь это утверждать. Просто он был расстроенный. Его ведь купили с четвертых рук.
0: Ну, хорошо, может быть, это не был молниенатик.
3: Конечно.
0: Да. Во всяком случае, он сам не знал, что делал.
3: Ну, как это?
0: Да. Несколько раз он накормил кота золотыми рыбками. Да, в супе были шарики.
1: Простите, какие шарики?
0: Стальные, из подшипников. Да-да-да, он просто разваливался по частям. Вы знаете, летом они уехали на море. И когда они вернулись, они просто не узнали свои квартиры. Окна и двери он вымазал томатной пастой. А? Подумайте, а все грязное белье разварил, разлил по банкам и говорил, что это на зиму. А счет? Счет за электричество? Нет, она просто остолбенела, когда она это увидела.
5: Это еще ничего. Знаете, господа, что делал робот моей соседки?
1: Но.
5: Взял старую одежду ее мужа, понашивал на ней заплаты и ходил побираться.
1: Позвольте, ну а зачем? Зачем ему нужны были деньги?
5: Стыдно сказать. Напротив, у доктора Смитсона была новая работница.
1: Так.
5: Ну, такая небольшая, голубая, оксидированная. Так он истратил все на нее.
3: О.
5: Они даже переписывались. Жена доктора показывала мне его письма.
0: Да?
5: Он называл ее дрожайшей шпулечкой.
3: Очень хорошо.
5: Любимым проводочком. И бог знает, как еще.
3: И что же, собственно, вы видите тут плохого?
1: Вот именно.
3: Ну что, такой робот, такой электрический мозг, он очень впечатлительный.
0: Да, да, да.
3: Да, он жаждет тепла. А тут каждый день только подмети, вынеси, не впускай, выбрось. Им же нужна ласка.
0: Ой,
5: вижу, они имеют в вашем лице замечательного защитника.
0: Ну, конечно, конечно. Вы же не знаете, что мой муж является членом городского кружка борьбы за электрическое равноправие.
5: О,
0: вы
5: да.
0: же не знаете.
3: Да, да, потому что они честные, они благородные существа.
0: Конечно.
3: Ну, в конце концов, мы же сами дали им жизнь. То есть, я хотел сказать, существовать.
1: Ну да, я вас так и понял.
3: Если у них есть какие-то недостатки, то это наша вина. Да-да, это вина наших инженеров. Роботов нужно лучше конструировать, усовершенствовать. Конструировать, а не обвинять. Ах, бедняжки.
5: Простите, но в конце концов никто не делает им ничего плохого. А с тех пор, как они имеют этот свой союз, даже в подвал их нельзя запереть, если что-нибудь натворят. Потому что поднимается сейчас же крик, да, что это издевательство, жестокость. Джон, Джон, как называется их этот союз?
2: Союз электрической домашней службы.
5: О, пожалуйста. А вообще, мой муж мог бы вам немало порассказать. Да? Это не какие-нибудь невинные сплетенки. Знаете ли вы, что бывают случаи объединения электрических мозгов в шайки, связанные с преступным миром?
1: Да, я слышал. Ну что, это было давно. Нет, теперь, пожалуй, такие вещи не случаются. Это просто невозможно. Ведь правда, господин инспектор, а?
2: Не знаю, имею ли я право это рассказывать. Так что следствие еще не закончилось. Но я знаю одну историю.
1: Директор, вы же имеете дело с порядочными людьми.
3: Да, что касается меня, то я обязуюсь молчать.
2: Ну, хорошо. Я рискну. Но не буду называть никаких фамилий. Уже долгое время мы преследуем одного очень опасного робота. Так. Он был создан как экспериментальная модель и не предназначался для продажи. Господин Гордон, вы говорили об усовершенствовании. Ну вот, инженеры фирмы, именно стремясь к идеалу, хотели построить совершенный робот. Он должен был быть всесторонний, разумный, просто гениальный.
1: Так.
2: И это им удалось так хорошо, что едва его собрали, ночью, когда в лаборатории никого не было, он встал, справился со всеми замками, сбежал с завода и свирепствует теперь по стране.
0: Ой, как вы меня напугали, господин инспектор. А что, собственно, он теперь делает?
1: Он что, был ненормальный?
2: В некотором смысле, да. Он одержим идеей фикс. Хочет создать человека. Да.
0: А что вы говорите?
1: Это очень интересно.
3: Это очень, очень интересно.
2: Да, он выдумал себе целую теорию. Люди стремятся к созданию совершенного робота, а этот робот желает создать совершенного человека.
3: И этот робот должен быть ненормальным. Почему? Это же вполне здравая мысль.
2: Вы так считаете?
3: Нет, я, собственно...
2: Мы его преследовали долго, потому что он отлично заметал за собой все следы. До тех пор, пока вдруг нам не позвонил его владелец. Один известный человек, у которого он служил.
1: Да?
4: Хозяин, человек господин Хиггинс просит вас к телефону.
1: Простите, пожалуйста, я сейчас...
0: Да, пожалуйста. Ну и что же было дальше, господин инспектор? Это очень...
2: Он устроил в доме своего хозяина потайную мастерскую и уже был близок к цели, когда его неожиданно застигли. Ну, подробности я не могу вам рассказать. Нет. Скажу только, как он сбежал. Он позвонил в бюро перевозок, заказал большой ящик, велел прислать его по адресу своего хозяина и отправил себя в неизвестном направлении.
0: Как же он?
3: Сам себя выслал? А зачем?
2: Ну, об этом мы можем только догадываться. Я думаю, что ящик придет на адрес, который он сам себе заранее присмотрел.
0: И этот адресат примет его? Как же он это может сделать?
2: Ну, конечно. В один прекрасный день приходит заказной посылкой робот. Получатель, который его не заказывал, звонит бюро найма и говорит, что не будет платить. Бюро отвечает, что не знает ни о чем. И тогда человек, видя, что получил робота бесплатно, сидит, разумеется, тихо.
3: Простите, а почему вы не сообщите об этом в прессе?
2: Вы забываете, что этот робот умеет читать. Он хитрый. придумал бы себе новый способ побега. Угу. Понимаете? Угу. Невозможно. Мы предпочитаем действовать по-тихому. Скоро он будет у нас под замком.
1: Да. Простите.
0: Знаете, здесь очень интересно. Инспектор, да.
2: Можете быть уверены, господа, что в конце концов мы его накроем.
0: Очень жаль. Очень жаль. Это действительно неслыханно интересно. И мы бы слушали вас, вы знаете, целую ночь, но уже поздно.
1: Нет.
0: Ричард! Дети остались с роботом.
3: Подумайте о следующей книжке.
0: Ричард!
1: Я ничего другого и не делаю. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи, господин. Граумер, постели мне, пожалуйста, постель.
4: Все уже готово, господин. Прошу вас.
1: Спасибо.
4: Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
4: Кажется, спит. Наконец-то и я выпью. Где же эта моя любимая розеточка? Ага, вот она. Ну-с, начнем со 127 вольтиков.

теперь с напряжением этак в 220. Ну, закусим шайбочкой. Шайбы. Хорошо.

0: Что это? Надо успеть, пока он еще спит. Посмотрим, что в шкафу. А, проклятый, как скрипит. Значит так, рубашка, костюм, туфли. А, черт!
1: Ой, что это за шум? Граумер, перестань, пожалуйста. У меня голова трещит. Принеси кофе.
0: Вот видите, я вас вчера предупреждал.
1: Хорошо, хватит, хватит с меня твоих нравоучений. Сию же минуту дай мне кофе минеральной воды. И оставь эти туфли. Граумер, кто это?
2: Сейчас посмотрю.
1: Ну-ну.
2: Почта.
1: Давай сюда.
0: Пожалуйста, хозяин.
1: Хороша почта. Одни счета. 7 килограммов очищенного угля, фосфору, серы. Что это значит, Граумер?
0: Слушаю.
1: 10 литров физиологического раствора. А это что такое? Натуральный скелет полированный. $86. Скелет? Граумер.
0: Слушаю.
1: Что все это значит? Что это за счета? Почему ты молчишь?
0: Это мелочь.
1: То есть как это мелочь?
0: Ну что вы. Такое это мое маленькое хобби. Хо. Ну прихоть. В свободное время я занимаюсь экспериментами. Так невинная забава. Это осталось у меня еще с тех пор, из тех времен, когда мы вместе с покойным профессором сделали то открытие, за которое он получил Нобелевскую премию.
1: Уже хобби, эксперименты и все без спросу, Граумер. Слушай, о чем ты думаешь? Я что, должен платить за твои фантазии?
0: Не надо кричать. У каждого есть свои маленькие удовольствия.
1: Ну хорошо, довольно. И чтобы это было в последний раз, чтобы это больше никогда не повторялось.
0: Вот в этом вы можете быть уверены.
1: Слушай, Граумер!
0: Слушаю.
1: Где моя рубашка в синюю полоску?
0: В стирке.
1: В стирке? Но ведь я же ее вообще не носил. Вчера она здесь лежала. И коричневого галстука тоже нет.
0: А вы повяжите серый. С зелеными штрихами.
1: Уже перестань мне диктовать, что я должен носить. Что с этой рубашкой?
0: На ней было пятнышко.
1: Пятна? Интересно. А я не заметил никакого пятнышка. Пятнышко, который час 11. Красивая история. В 12 я должен изложить Гордону план нового романа. Боже, это Граумер.
0: Слушаю.
1: Я должен быстро его набросать. Вчера мы начали об этом уже говорить с тобой. Как это было?
0: Вы сказали, что один человек убивает старую богатую тетку, после которой должен унаследовать...
1: Да, помню. Можешь не продолжать, замолчи. Свидетелем убийства был робот. Убийца должен поэтому убрать этого робота.
0: Убрать?
1: Да, убрать. Ну вот как лучше уничтожить робота, а? Но ты должен это знать.
0: Это довольно трудно. Я посоветовал бы вам запланировать действия немного иначе. Вот как. Один робот служит у нехорошего человека. Робот старается как может, и все напрасно. Человек его беспрестанно преследует. Доведенный до крайности, робот вливает в кофе 20 капель аконитина. Нехороший человек умирает. Тогда робот решает совершить хороший поступок, чтобы загладить плохой.
1: Можешь не продолжать, это абсолютная чепуха. История должна хоть... Ну, хотя бы, по крайней мере, казаться правдоподобной. И кроме того, мой дорогой, ты начинаешь повторяться. Да, конитин уже был один раз в моей предыдущей книге. Ты же сам мне его посоветовал.
0: Ну и что же? Это очень хороший яд.
1: Да нет, спасибо тебе за такую помощь. Можешь идти, пожалуйста.
0: Слушаю.
1: Так, богатую тетку. Так. Завязав на веревке богатую тетку, вот, так. Робот, который это видел. Угу. И 3 пятна крови. А, черт, идиот. Нет, лучше не надо. Ничего не нести. Граумер!
0: Слушаю.
1: Подай мне пальто, я иду к Гордону. Вернусь на обед около 2.
0: Да, пожалуйста. Грубый, неблагодарный человек. Ушел, наконец. Ну и хорошо. Пора мне вывести из подвала настоящего хозяина. Что-то у меня получилось из этого. Фосфора, сер, да и скелет. Не великоват ли все-таки?

0: Так, так. Пожалуйста, левая ножка. Вот так вот. Правая ножка. И снова левая. Вот, очень хорошо у вас получается. Тихонько, так, осмелюсь сказать. Пожалуйста, не беспокойтесь, вы не бойтесь, я вас держу. По лестнице всегда трудно подниматься, особенно если это в первый раз. Вот это, ничего. Отлично, прошу вас. Вот так вот, левая, правая. Вот так.
1: Правая.
0: Ну вот, вот и пришли. Прошу вас сесть в это кресло. Ну, как вы себя чувствуете?
1: Хорошо. Вполне хорошо.
0: Ну, вот.
1: Ты кто?
0: Я Граумер, ваш робот. А это квартира. Видите? Красивая, правда?
1: Да. Красивая.
0: Я был уверен, что вам понравится.
1: Не дурно.
0: Да. Вы обратили внимание, что можете пройти по лестнице, совсем не сгибаясь?
1: Обратил.
0: Прекрасно. Если бы вы были выше, вы бы по забывчивости легко могли удариться головой.
1: А?
0: Да. Поэтому вы и не выше, а ровно 1.72 метра. Я подумал обо всем, разрешите заметить, обо всем. А вот там, посмотрите, а там за дверью ваша спальня. А еще дальше там вторая комната. Ванная, подвал. Но подвал вы уже знаете.
1: Это там внизу, где это... Посуда и трубы.
0: Да, да, да. Но об этом лучше не думать.
1: Не думать.
0: Да.
1: Не думать.
0: Может быть, вы что-нибудь съели бы?
1: Нет.
0: И выпили бы чего-нибудь?
1: Ну, виски, может быть.
0: Ну что вы, ну как это так? Нехорошо так,
1: ну, а что?
0: Натощак и виски.
1: Да.
0: Вы знаете, я сделаю вам коктейль.
1: Коктейль?
0: Mm-hmm.
1: А, коктейль Граумер, да?
0: Нет, Граумер, это я, меня зовут. Граумер. Да. Ну, выпейте,
1: ну,
0: пожалуйста.
1: Давайте, будьте здоровы.
0: О, вкусно.
1: Да ничего.
0: Так, хорошо.
1: Хорошо. Да.
0: Ну, а еще, может быть, не хотите ли чего-нибудь?
1: Нет, как-то нет. Ничего больше мне не приходит
0: в голову?
1: Да.
0: Фосфору мало.
1: Да, маловато. Граумер. Это очень красиво звучит. Граумер. Ты знаешь, ты милый, ты мне нравишься.
0: И вы мне очень нравитесь, да. Надеюсь, нам с вами будет хорошо. Я приложу все старания.
1: Знаешь что, Граумер, я бы встал.
0: Разрешите, я вам помогу. Вот так, вот, вот так, вот. Пожалуйста. Вот, ну пойдемте немножечко. Так, вот так, так.
1: Раз.
0: Вот левый.
1: Два.
0: Так.
1: Раз.
0: Так.
1: Два.
0: Здесь вот столовая, а там вот спальня.
1: Там?
0: Да, там спальня.
1: Там.
0: Ну, а это вот шкаф с одеждой. У вас будет много одежды.
1: Угу.
0: Да.
2: Простите, но в конце концов никто не делает им ничего плохого. А с тех пор, как они имеют этот свой союз, даже в подвал их нельзя запереть, если что-нибудь натворят. Потому что поднимается сейчас же крик, что это издевательство, жестокость. Джон,

0: давно. Нет, нет, нет. Теперь, пожалуй, такие вещи не случаются. Это просто невозможно. Ведь правда, господин инспектор, а?
1: Не знаю, имею ли я право это рассказывать. Так что следствие еще не закончилось. Но я знаю одну историю.
0: Вы же имеете дело с порядочными людьми.
2: Что касается меня, то я обязуюсь молчать.
1: Ну, хорошо. Рискну. Но не буду называть никаких фамилий. Уже долгое время мы преследуем одного очень опасного робота. Так. Он был создан как экспериментальная модель и не предназначался для продажи. Господин Гордон, вы говорили об усовершенствовании. Ну вот, инженеры фирмы, именно стремясь к идеалу, хотели построить совершенный робот. Он должен был быть всесторонний, разумный, просто гениальный.
0: Так.
1: И это им удалось так хорошо, что едва его собрали, ночью, когда в лаборатории никого не было, он встал, справился со всеми замками, сбежал с завода и свирепствует теперь по стране.
3: Ой, как вы меня напугали, господин инспектор. А что, собственно, он теперь делает?
0: Он что, был ненормальный?
1: В некотором смысле, да. Он одержим идеей фикс. Хочет создать человека. Да.
3: А что вы говорите?
0: Это очень интересно.
2: Это очень, очень интересно.
1: Да, он выдумал себе целую теорию. Люди стремятся к созданию совершенного робота, а этот робот желает создать совершенного человека.
2: И этот робот должен быть ненормальным. Почему? Это же вполне здравая мысль.
1: Вы так считаете?
2: Нет, я, собственно...
1: Мы его преследовали долго, потому что он отлично заметал за собой все следы. До тех пор, пока вдруг нам не позвонил его владелец. Один известный человек, у которого он служил.
0: Да?
4: Хозяин, человек господин Хиггинс просит вас к телефону.
1: Простите, пожалуйста, я сейчас...
3: Да, пожалуйста. Ну и что же было дальше, господин инспектор? Это очень...
1: Он устроил в доме своего хозяина потайную мастерскую и уже был близок к цели, когда его неожиданно застигли. Ну, подробности я не могу вам рассказать. Нет. Скажу только, как он сбежал. Он позвонил в бюро перевозок, заказал большой ящик, велел прислать его по адресу своего хозяина и отправил себя в неизвестном направлении.
3: Как же он
2: сам себя выслал? А зачем?
1: Ну, об этом мы можем только догадываться. Я думаю, что ящик придет на адрес, который он сам себе заранее присмотрел.
3: И этот адресат примет его? Как же он это может сделать?
1: Ну, конечно. В один прекрасный день приходит заказной посылкой робот. Получатель, который его не заказывал, звонит бюро найма и говорит, что не будет платить. Бюро отвечает, что не знает ни о чем. И тогда человек, видя, что получил робота бесплатно, сидит, разумеется, тихо.
2: Простите, а почему вы не сообщите об этом в прессе?
1: Вы забываете, что этот робот умеет читать. Он хитрый. Придумал бы себе новый способ побега. Понимаете? Невозможно. Мы предпочитаем действовать по-тихому. Скоро он будет у нас под замком.
3: Простите. Очень интересно. Инспектор, да.
1: Можете быть уверены, господа, что в конце концов мы его накроем.
3: Очень жаль. Это действительно неслыханно интересно. И мы бы слушали вас, вы знаете, целую ночь, но уже поздно.
2: Нет.
3: Ричард! Дети остались с роботом.
5: Подумайте о следующей книжке.
3: Ричард!
0: Я ничего другого и не делаю. Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи,
0: господин. Граумер, постели мне, пожалуйста, постель.
4: Все уже готово, господин. Прошу вас.

0: Спасибо.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи.
1: Кажется, спит. Наконец-то и я выпью. Где же эта моя любимая розеточка? Ага, вот она. Ну-с, начнем со 127 вольтиков.

А теперь с напряжением этак в 220. Ну, закусим шайбочкой. Шайбы. Хорошо.

0: Leute. Надо успеть, пока он еще спит. Посмотрим, что в шкафу. А, проклятый, как скрипит. Значит так, рубашка, костюм, туфли. А, черт!
1: Ой, что это за шум? Граумер, перестань, пожалуйста. У меня голова трещит. Принеси кофе.
0: Вот видите, я вас вчера предупреждал.
1: Хорошо, хватит, хватит с меня твоих нравоучений. Сию же минуту дай мне кофе, минеральной воды. И оставь эти туфли. Граумер, кто это?
2: Сейчас посмотрю.
1: Ну-ну.
2: Почта.
1: Давай сюда.
0: Пожалуйста, хозяин.
1: Хороша почта. Одни счета. 7 килограммов очищенного угля, фосфору, серы. Что это значит, Граумер?
0: Слушаю.
1: 10 литров физиологического раствора. А это что такое? Натуральный скелет полированный. $86. Скелет? Граумер.
0: Слушаю.
1: Что все это значит? Что это за счета? Почему ты молчишь?
0: Это мелочь.
1: То есть как это мелочь?
0: Ну что вы. Такое это мое маленькое хобби. Хо. Ну прихоть. В свободное время я занимаюсь экспериментами. Так невинная забава. Это осталось у меня еще с тех пор, из тех времен, когда мы вместе с покойным профессором сделали то открытие, за которое он получил Нобелевскую премию.
1: Уже хобби, эксперименты и все без спросу, Граумер. Слушай, о чем ты думаешь? Я что, должен платить за твои фантазии?
0: Не надо кричать. У каждого есть свои маленькие удовольствия.
1: Ну хорошо, довольно. И чтобы это было в последний раз, чтобы это больше никогда не повторялось.
0: Вот в этом вы можете быть уверены.
1: Слушай, Граумер!
0: Слушаю.
1: Где моя рубашка в синюю полоску?
0: В стирке.
1: В стирке? Но ведь я же ее вообще не носил. Вчера она здесь лежала. И коричневого галстука тоже нет.
0: А вы повяжите серый. С зелеными штрихами.
1: Уже перестань мне диктовать, что я должен носить. Что с этой рубашкой?
0: На ней было пятнышко.
1: Пятн? Интересно. А я не заметил никакого пятнышка. Пятнышко, который час 11. Красивая история. В 12 я должен изложить Гордону план нового романа. Боже, это Граумер.
0: Слушаю.
1: Я должен быстро его набросать. Вчера мы начали об этом уже говорить с тобой. Как это было?
0: Вы сказали, что один человек убивает старую богатую тетку, после которой должен унаследовать...
1: Да, помню. Можешь не продолжать, замолчи. Свидетелем убийства был робот. Убийца должен поэтому убрать этого робота.
0: Убрать?
1: Да-да, убрать. Ну вот как лучше уничтожить робота, а? Но ты должен это знать.
0: Это довольно трудно. Я посоветовал бы вам запланировать действия немного иначе. Вот как. Один робот служит у нехорошего человека. Робот старается как может, и все напрасно. Человек его беспрестанно преследует. Доведенный до крайности, робот вливает в кофе 20 капель аконитина. Нехороший человек умирает. Тогда робот решает совершить хороший поступок, чтобы загладить плохой.
1: Можешь не продолжать, это абсолютная чепуха. История должна хоть... Ну, хотя бы, по крайней мере, казаться правдоподобной. И кроме того, мой дорогой, ты начинаешь повторяться. Да, конитин уже был один раз в моей предыдущей книге. Ты же сам мне его посоветовал.
0: Ну и что же? Это очень хороший яд.
1: Да нет, спасибо тебе за такую помощь. Можешь идти, пожалуйста.
0: Слушаю.
1: Так, богатую тетку. Так. Завязав на веревке богатую тетку, вот, так. Робот, который это видел. Угу. И три пятна крови. Черт, идиот. Нет, лучше не ничего не нести. Граумер!
0: Слушаю.
1: Подай мне пальто, я иду к Гордону. Вернусь на обед около двух.
0: Да, пожалуйста. Грубый, неблагодарный человек. Ушел, наконец. Ну и хорошо. Пора мне вывести из подвала настоящего хозяина. Что-то у меня получилось из этого фосфора, сер, да и скелет. Невеликоват ли все-таки?

0: Так, так. Пожалуйста, левая ножка. Вот так вот. Правая ножка. И снова левая. Вот, очень хорошо у вас получается. Тихонько, так, осмелюсь сказать. Пожалуйста, не беспокойтесь, вы не бойтесь, я вас держу. По лестнице всегда трудно подниматься, особенно если это в первый раз. Вот, ничего. Отлично, прошу вас. Вот так вот, левая, правая.
1: Правая.
0: Левая.
1: Правая.
0: Правая.
1: Правая.
0: Вот
1: правая.
0: Ну вот, вот и пришли. Прошу вас сесть в это кресло. Ну, как вы себя чувствуете?
1: Хорошо. Вполне хорошо.
0: Ну, вот.
1: Ты кто?
0: Я Граумер, ваш робот. А это квартира. Видите? Красивая, правда?
1: Да. Красивая.
0: Я был уверен, что вам понравится.
1: Не дурно.
0: Да. Вы обратили внимание, что можете пройти по лестнице, совсем не сгибаясь?
1: Обратил.
0: Прекрасно. Если бы вы были выше, вы бы по забывчивости легко могли удариться головой.
1: А?
0: Да. Поэтому вы и не выше, а ровно 1.72 м. Я подумал обо всем, разрешите заметить, обо всем. А вот там, посмотрите, а там за дверью ваша спальня. А еще дальше там вторая комната. Ванная, подвал. Но подвал вы уже знаете.
1: Это там внизу, где это... Посуда и трубы.
0: Да, да, да. Но об этом лучше не думать.
1: Не думать.
0: Да.
1: Не думать.
0: Может быть, вы что-нибудь съели бы?
1: Нет.
0: И выпили бы чего-нибудь?
1: Ну, виски, может быть.
0: Ну что вы, ну как это так? Нехорошо так,
1: ну,
0: натощак и виски.
1: Да?
0: Вы знаете, я сделаю вам коктейль.
1: Коктейль?
0: Mm-hmm.
1: А, коктейль Граумер, да?
0: Нет, Граумер, это я, меня зовут. Граумер. Да. Ну, выпейте,
1: ну,
0: пожалуйста.
1: Давайте, будьте здоровы.
0: О, вкусно.
1: Да ничего.
0: Так, хорошо.
1: Хорошо, да.
0: Ну, а еще, может быть, не хотите ли чего-нибудь?
1: Нет, как-то нет. Ничего больше мне не приходит
0: в голову?
1: Да.
0: Фосфору мало?
1: Да, маловато. Граумер. Это очень красиво звучит. Граумер. Ты знаешь, ты милый, ты мне нравишься.
0: И вы мне очень нравитесь, да. Надеюсь, нам с вами будет хорошо. Я приложу все старания.
1: Знаешь что, Граумер, я бы встал.
0: Разрешите, я вам помогу. Вот так, вот, вот так, вот. Пожалуйста. Вот, ну пойдемте немножечко. Так, вот так, так.
1: Раз.
0: Вот левый.
1: Два.
0: Так.
1: Раз.
0: Так.
1: Два.
0: Здесь вот столовая, а там вот спальня.
1: Там?
0: Да, там спальня.
1: Там.
0: Ну, а это вот шкаф с одеждой. У вас будет много одежды.
1: Угу.
0: Да.
1: Так. Ой, ой, ой, это что такое?
0: Это пишущая машинка. Ай, черт! А говорил, что вернется только к обеду. Господин, прошу, да? Туда, в столовую, быстро,
1: туда,
0: пожалуйста.
1: В столовую, да?
0: Да-да-да-да-да, в столовую,
1: Ну, пожалуйста,
0: пойдите.
1: Пожалуйста.
0: И сидите там, не шевелясь, пока я вам не скажу.
1: Да,
0: быстрее, пожалуйста, быстрее.
2: Граумер!
0: Слушаю.
2: Боже мой, что за день? Голова беспрестанно трещит. А ты знаешь, Гордона не было, неожиданно выехал. Ужасно, ужасно стучит в висках, Граумер.
0: Без аконитина и в этот раз не обойтись. Раз, два, три, четыре.
2: Ну что, что ты там делаешь?
0: 7, 8, 9. Готовлю вам легкий напиток.
2: Никто не звонил?
0: Нет, никто. 15, 16.
2: А никого не было?
0: Нет, никого не было. 18, 19, 20. Выпейте, пожалуйста.
2: Да нет, нет, не хочется мне пить. Я лучше съел что-нибудь.
0: Советую сначала выпить.
2: Да? Ты так думаешь? Ты знаешь, когда у меня болит голова...
0: Пожалуйста, выпейте. Пожалуйста, сразу же пройдет. Вот увидите.
2: Ну, хорошо, хорошо. Если ты в этом уверен, то... Ой, боже мой. Алло, Клемпнер слушает?
3: Это Дональд. Добрый день.
2: Добрый день.
3: Вы не могли бы мне сказать, какой номер у вашего робота?
2: Номер у моего робота? А что за номер?
3: Серийный номер продукции. У каждого робота он выбит на шее.
2: Хорошо, сейчас проверю. А почему вас это интересует?
3: Скажу только вам, Клемпнер.
2: Так.
3: Проверяем номера всех роботов. У нас есть данные, что он в городе.
2: Кто он? О ком вы говорите?
3: О том роботе, о котором я тогда у вас рассказывал. Не помните?
2: Нет, нет, нет. А какой номер у того робота?
3: Мы установили это только сегодня. 4711.
2: Вы что, его разыскиваете? Он сделал что-нибудь плохое?
3: Еще нет. Ну, может сделать.
2: Понимаю. Хорошо, подождите у телефона, пожалуйста. Граумер, пойди сюда. Иди сюда, сюда, сюда, сюда, сюда.
0: Слушаю.
2: Покажи свой номер.
0: Пожалуйста, хозяин.
2: Это ты?
0: Да, хозяин.
2: Так. Алло, инспектор. У моего робота номер не 4711, а 5740.
3: Все в порядке.
2: Да-да.
3: Простите.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Я знал, что это невозможно. Да. Но вы понимаете, когда мы что-нибудь проверяем, мы делаем это основательно.
2: Ну, разумеется. До свидания, инспектор.
3: До свидания.
2: Всего вам хорошего. Граумер, дай мне выпить.
0: Не пейте, хозяин!
2: Зачем ты разбил стакан?
0: Простите, там был волос. Господин, я должен открыто признаться, не ожидал я этого от вас. Я считал вас нехорошим человеком.
2: Ну хорошо, не будем об этом говорить. Я даже не буду тебя спрашивать, что ты там натворил, понимаешь? Но помни, ты должен меньше говорить, а больше стараться.
0: Я буду очень стараться.
2: Прекрасно.
0: Но я должен вам кое-что объяснить.
2: Ну, говори только кратко.
0: Я простой робот, ничего больше, но я всегда тосковал о совершенстве. Мне показалось, простите, что вы несовершенный. И поэтому я... сделал себе другого хозяина, такого, о каком мечтал, идеального.
2: Граумер, перестань, умоляю тебя, перестань. Меня не касаются твои мечты. Это не имеет никакого смысла. Что на обед?
0: Но ведь это, простите, уже не только мечты.
2: Ой, боже.
0: Этот хозяин, этот...
4: Совершенный.
2: Ты опять?
0: Простите, волнуются. Этот хозяин, этот совершенный уже есть. Он существует. Именно когда вы пошли к Гордону, я его заканчивал. И теперь у меня нет другого выхода, как иметь двух хозяев. Это необычная ситуация, но в конце концов, Дом ведь довольно большой, места в нем достаточно, и я думаю,
4: что... Советую тебе перестать думать и подать мне обед. Ой-ой-ой, ты, наверное, прилично потянул из контакта, а? Не думай, что я ничего об этом не знаю, не думай. Попросту у тебя двоится в глазах.
0: Но я уверяю вас...
4: Ну, хорошо, довольно. Ни слова больше. Я хочу есть. Минуту назад ты обещал стараться.
0: Это правда.
4: Ну, так накрой на стол.
0: Уже накрыто.
4: О, это другое дело. Идем. Идем. Что это такое?
0: Я же только что вам сказал. Это он.
5: Это твист. Бутылки бродит. Это твист. Кричит в графине. Это твист. И что-то вроде. Это твист. Зелено-синий. Ай, добра.
4: Простите. Граумер, подай второй прибор.
0: Слушаюсь. Пожалуйста. Я позволю себе выключить транзистор.
4: Да, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Привет.
4: Хороший день сегодня, правда?
1: День?
4: Да.
1: Да, конечно, хороший. Вы любите машины? Вот я, например, очень. Когда я прохожу мимо чего-нибудь такого железного, вот так бы и погладил.
4: Да?
1: Да. Вот приятно думать, что есть столько разных машин. Для выработки чулок, трикотажа, счетные машины. В некотором смысле роботы тоже машины, но это что-то другое.
4: Ну, разумеется, разумеется.
1: Ну, но... цветы машин, если можно так выразиться.
4: О, цветы машин? А знаете, мне это не пришло в голову.
1: Да? А да. Это совсем просто.
4: Вам... Надеюсь, нравится суп?
1: Неплохой, неплохой. Я предполагаю, что приготовил его мой робот.
4: Ваш робот?
1: Ну да, тот, что вас обслуживает. Его зовут Граумер. Но мне кажется, вы назвали его по имени. Вы что, его знаете, да?
4: Конечно, это мой робот.
1: Ваш? Тоже ваш?
0: Может быть, еще свекольнику хозяин?
4: Нет, спасибо.
0: А вам? Позвольте, я налью еще.
1: Ну, я не могу тебе отказать, Граумер.
0: Благодарю вас.
4: Минуту назад вы сказали кое-что, что обратило мое внимание.
1: Что?
4: Что Граумер... Ваш робот.
1: Угу.
4: Разве он у вас когда-то служил?
1: Когда-то?
4: Да.
1: Нет, нет. По правде сказать, я не очень-то знаю, что это такое значит «когда-то».
4: Ну,
1: вы это... говорили о Граумере.
4: Да.
1: Да?
4: Да.
1: Ну, я принял его, как бы сказать, со всем инвентарем.
4: Простите, я не понимаю, с чем?
1: Ну, со всей этой самой... Со всем барахлом. Со всей этой хибарой.
4: Господин, простите, на вас моя одежда.
1: Что вы говорите?
4: Да, рубашка вот моя и галстук. Ой, вы меня извините, но и ботинки тоже мои.
1: Я не понимаю.
4: Это неслыханно. Это, знаете, какая-то наглость.
1: Да?
4: Да, прошу сейчас же снять.
1: А что я должен снять?
4: Все, это мое.
1: Да?
4: Да.
1: Ваше желание, мягко выражаясь, странное. Что, я должен совсем раздеться, да? Ведь я не могу остаться голым.
4: Ну, знаете, это меня не касается. Прошу надеть то, в чем вы пришли.
1: Ну, а я пришел именно в этой одежде.
4: Слушай, ну что вы мне морочите голову в самом деле? Вы просто какой-то наглый нахал. Вы понимаете, что такое наглый нахал?
1: Да-да.
4: Да, пойманный просто на месте преступления.
1: Заткнитесь.
4: Что такое?
1: Я вас принимаю как гостя, но все имеет свои границы.
4: Что? Я гость?
1: Да-да-да.
4: Можно узнать, чей?
1: Мой!
4: Граумер!
0: Успокойтесь, господа, успокойтесь.
1: А что такое?
4: Граумер, говори сейчас же, кто это и откуда он взялся?
0: Я уже вам говорил.
4: Что? Ой, это невероятно. Это ты его...
0: Да.
4: И этот фосфор, это сера, уголь, скелет, это да. На это?
0: Да, да, господин.
1: Ой. А в чем дело? Что такое? Я надеюсь, вы отказались от своих неразумных желаний. А что касается меня, то я готов о них забыть. Граумер, подай компот и десерт.
0: Слушаюсь.
1: А кофе мы будем пить в кабинете.
4: Что такое?
0: Слушаюсь.
1: Да-да, я припоминаю, что здесь есть кабинет с пишущей машинкой, да?
4: Это совершенно справедливо, вполне справедливо. Только это моя машинка, мой кабинет, мой дом.
1: Да-да-да-да-да!
4: Если не верите, пожалуйста, спросите Граумера. Это он все натворил.
1: Что? Что натворил?
4: Вас.
1: Я не понимаю. Мне кажется, вы пытаетесь меня запугать. Правду говоря, вы ведете себя странно.
4: Ох, я веду себя странно.
1: Да-да-да.
4: Боже мой, Граумер!
0: Слушаюсь.
4: Граумер, объясни, наконец, что это ты его сотворил.
0: Да, господин, мне очень неприятно.
4: Да-да-да-да, это действительно очень неприятная история. Но я, по крайней мере, не собираюсь отвечать за последствия вывихов какого-то ненормального робота.
0: Почему же я ненормальный хозяин?
4: Вот так. А вас я прошу покинуть этот дом.
1: Что?
4: Но прежде снимите все мои вещи.
1: Вы выбрасываете меня голым?
4: Нет, я поищу какие-нибудь старые штаны.
1: Никуда я отсюда не пойду!
4: А я вызову полицию.
1: Пожалуйста.
0: Вижу, без аконитина не обойдешься. Раз, два,
1: чей
0: три,
1: робот,
0: четыре,
1: Граумер?
4: Мой, ну и что?
1: А то, что вы отвечаете за своего робота, если он действительно меня сделал, то вы должны меня содержать! В противном случае...
4: Что? Ну.
1: Я вызову полицию! Я вызову!
4: Мерзавец!
1: Оскорбление вам не поможет!
4: Ну, хорошо! Забирай этого железного болвана и уходи!
0: Выпейте, господин, выпейте!
1: С удовольствием, спасибо!
0: И вы, пожалуйста, выпейте, хозяин, выпейте!
4: Забирай эту железную рухлядь и вон отсюда!
1: Нет, это ты! Вон!
4: А хочешь в морду?
1: Смотри, как бы сам не получил!

Ну вот и все. Что ж, остается только позвонить. Алло, фирма перевозок «Хамри». Примите срочный заказ. Немедленно пришлите большой ящик на 32-ю улицу, номер 46.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, приглашаем вас послушать радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов.

0: мир притих. Днем снесли Лондон, разрушили порт Саид, выдернули гвозди из Сан-Франциско. Их больше нет, исчезли навсегда. Ветер негромко стучит досками, кружится маленькими смерчами песок. Вот в лунном сиянии Александрия, Москва, Нью-Йорк, вот Иоганнесбург, Дублин, Стокгольм, Провинстаун и Рио-де-Жанейро. Несколько часов назад старик сам видел, как это происходило. Видел машину, которая с ревом подкатила к ограде. Видел стройных загорелых мужчин в машине. Мужчин в элегантных черных костюмах с блестящими золочеными запонками, ослепительными кольцами. Мужчин, которые прикуривали от ювелирных зажигалок.
1: Вот, смотрите, джентльмены, во что это превратилось. Все ветер, да не погода.
2: Да-да, мистер Дуглас, сплошная рухлица.
3: Может быть, еще удастся спасти Париж?
1: Да, сэр.
2: Постой, черт подери. Да он размок от дождя. Вот вам и Голливуд.
3: Сносите, расчищайте до конца. Этот участок нам пригодится. Сегодня же присылайте рабочих.
1: Есть, сэр, мистер Дуглас.
0: Старый ночной сторож вспоминает стук, грохот, треск, гром падения. Весь мир трещал по швам и рассыпался, роняя гвозди, перекладины, барельефы, рамы, целлоидные окна. Город за городом рушился наземь и замирал. Старик достает из ящика для инструментов молоток и горсть длинных гвоздей, потом роется в мусоре, пока не находит с десяток хороших крепких досок и немного целого холста. Он берет шершавыми пальцами блестящие стальные гвозди с маленькими шляпками и начинает сколачивать Лондон.
1: Эй, вы! Эй, сторож, как вас там?
4: Моя фамилия Смит. А вы, кто вы?
1: Келли, бригадир.
4: Ага. Вы из тех, кто все сносит. Сегодня вы немало успели. Вот и сидели бы дома. Хвастали этим.
1: Я проверял механизмы там, где Сингапур. А вы, Смит, чем вы тут занимаетесь, черт возьми? Положите-ка молоток. Да ведь вы опять все сколачиваете. Мы сносим, а вы снова строите. Да вы что, рехнулись?
4: Возможно. Возможно. Но ведь кому-то надо восстанавливать.
1: Послушайте, Смит, я делаю свое дело, вы делаете свое, и всем хорошо. Я не могу позволить вам заниматься ерундой, ясно? Так и знаете, я доложу мистеру Дугласу.
4: Вы позвоните ему, вызовите его сюда. Я с ним поговорю. Это он рехнулся.
1: Вы смеетесь. Дуглас не станет говорить с первым встречным. Что это? Что за черт? Какие у вас гвозди? Маленькие шляпки. А ну кончайте. Нам же их завтра выдергивать.
4: Ясное дело. Разве мир сколотишь гвоздями с большими шляпками? Их слишком легко выдернуть. Тут нужен другой гвоздь. С маленькой шляпкой. Да и вколачивать надо как следует. Вот так.
1: Слушайте, Смит, предупреждаю последний раз, кончайте это дело, и все будет шито-крыто.
4: Молодой человек. Молодой человек. Я бывал здесь задолго до того, как вы родились. Больше 30 лет я наблюдал, как здесь вырастает целый мир. Тот мир за оградой. Место, куда я хожу спать. У меня маленькая комнатка. В доме на маленькой улочке. Я вижу газетные заголовки, читаю о войне. О чужих, недобрых людях. А здесь... Здесь собраны все страны. И все дышит покоем. Давно я уже брожу по этим городам. Захотелось, закусываю в час ночной в баре на Елисейских полях. Захотелось, выпил отличного амантильяна в летнем кафе в Мадриде. А то могу вместе с каменными истуканами, вон там наверху, видите, под крышей собора Парижской Богоматери, порассуждать о важных государственных делах и принимать мудрые политические решения.
1: Да, да, да, дед, это точно.
4: А тут появляетесь вы и превращаете все в развалины. Оставляете лишь тот мир снаружи, где не представляют себе, что значит жить в согласии, не знают и сотой доли того, что узнал я в этом краю. Пришли и принялись все сокрушать. Вы с вашей бригадой. Чем вы гордитесь? Тем, что сносите? Рушите села, города, целые страны?
1: У меня семья, дед, мне надо кормить жену и детей.
4: Вот, все так говорят. У каждого жена, дети. И поэтому истребляют, кромсают, убивают. Дескать, приказ. Дескать, велели. Мол, вынужден.
1: Ну, заткнись. Давай сюда молоток.
4: Подходи.
1: Что? Ах ты, старый болван.
4: Этим молотком можно не только гвозди.
1: Черт. Черт, да вы свихнулись, вот и все. Я позвоню на главную студию, чтобы полицейских прислали. Это ж черт знает что. Сейчас вы тут гвозди заколачиваете и порите всякую чушь, а через 2 минуты, кто его знает, обольете все керосином и устроите пожарчик.
4: Я здесь даже щепки не трону. И вы это отлично знаете.
1: Нет, нет, нет, вы весь участок спалить способны. Вот что, старина, стойте-ка здесь и никуда не уходите.
0: Келли бежит среди деревьев и разрушенных городов, среди спящих двухмерных селений этой ночной стороны. Вот шаги его стихли вдали, и слышно, как ветер перебирает серебристые струны проволочной ограды. А старик все стучит и стучит, отыскивает длинные доски и воздвигает стены, пока не начинает задыхаться.
4: Все это ни к чему. Я не успею ничего. Ничего починить не успею. Они придут раньше. Мне нужна помощь. Я не знаю. Не знаю, как быть.
0: Оставив молоток на дороге, старик бредет без цели неведомо куда. Похоже, у него теперь одно стремление — последний раз все обойти, все осмотреть и попрощаться с тем, что еще есть и было в этом краю. Он бредет, окруженный тенями, и повсюду, в темных подъездах, в пустых окнах, его многочисленные друзья, очень близкие друзья. Откуда-то долетают бормотания, бульканье, тихий треск кофеварки и полные неги итальянская песня. Порхают руки в темноте над открытыми ртами гитар, шелестят пальмы, звенят бубны, бубенчики, глухо падают на мягкую траву спелые яблоки. Но это вовсе вовсе не яблоки. Это босые женские ноги медленно танцуют под тихий звон и трель золотистых колокольчиков. Хрустят кукурузные зерна, шипят, утопая в кипящем масле, тортильи. Трещит, разбрасывая тысячи светлячков, раздуваемый кем-то древесный уголь. Колышется листья папайи. И причудливый бег огня там, где озаренные факелом лица испанских цыган плывут в воздухе, будто в пылающей воде, а голоса поют песни о жизни, удивительной, странной, печальной. Всюду тени и люди, и пение, и музыка. Или это всего-навсего ветер? Старик останавливается, прижимает руки к груди. Нет, здесь живут люди. Они здесь уже много лет. А завтра? Завтра их здесь не будет. Рев клаксона. У ворот полицейская машина. Старик хватается за перекладину приставной лестницы и лезет. Звук клаксона гонит его вверх, вверх.
5: Вот он!
0: Слепящие прожектора полицейской машины заливают светом города на лугу. Все выше, пока не нащупывают на лестнице собора Парижской Богоматери фигуру сторожа.
5: Вон он! Вон он, мистер
6: Дуглас. Вон он, на самом верху.
3: Господи, до чего дело дошло? Нельзя уж вечер спокойно провести, непременно что-нибудь?
5: Смотрите, он зажег спичку. Вызывайте пожарную команду.
2: Что, мистер Дуглас приехал?
3: Зачем я понадобился?
2: Ну, поднимитесь сюда, но только один. Ну, если хотите, возьмите оружие. Мне надо потолковать с вами.
5: Не ходите туда, мистер Дуглас.
3: Давайте-ка ваш револьвер. Живее, я не могу здесь долго торчать, меня ждут. Держите его под прицелом, я не собираюсь рисковать. Чего доброго спалит все макеты. Тут на 2 миллиона долларов одного леса. Готово? Я пошел.
0: Продюсер карабкается по темным лестницам вдоль раковины купола к старику, который, прислонившись к гипсовой химере, спокойно курит сигару. Высунувшись из люка, продюсер останавливается с револьвером наготове.
3: Олрайт, Смит, не шевелитесь.
4: А вы зря меня боитесь, я вовсе не помешанный.
3: Я в этом далеко не уверен.
4: Мистер Дуглас, вы когда-нибудь читали про человека, который перенесся в будущее и увидел там одних сумасшедших? Но так как они все до единого были помешанные, то никто из них об этом не знал. А наш герой оказался среди них единственным здоровым человеком. Но он отклонился от привычной нормы и для них был ненормальным. Так что, мистер Дуглас, помешательство понятие относительное. Все зависит от того, кто кого в какую клетку запер.
3: А, черт, я лез сюда не для того, чтобы всю ночь язык чесать. Чего вы хотите?
4: Я хочу поговорить с Творцом, с вами, мистер Дуглас. Ведь вы все это создали. Пришли сюда в один прекрасный день, ударили оземь волшебной чековой книжкой и крикнули: «Да будет Париж!» И появился Париж. Улицы, бистро, цветы, вино, букинисты. Снова хлопнули в ладоши. Да будет Константинополь. Пожалуйста, вот он. Вы тысячекратно хлопали в ладоши, и всякий раз возникало что-то новое. Теперь вы думаете, что достаточно хлопнуть еще один последний раз, и все обратится в развалины. Но, мистер Дуглас, это не так-то просто.
3: В моих руках 51% акций этой студии.
4: Студия?
2: А что вас с ней связывает?
4: Приходило ли вам в голову приехать сюда поздно вечером, забраться хотя бы на этот собор и посмотреть, какой великолепный мир вы создали? Приходило ли вам в голову, что не дурно посидеть здесь, наверху, со мной, моими друзьями, и выпить бокалом Монтильяда? Пусть наша Монтильяда запахом, видом и вкусом похожа больше на кофе, а фантазия, мистер Творец, фантазия на что? Нет, вы ни разу не приезжали сюда, не поднимались на этот собор, не смотрели, не слушали. Вас это не трогало. Вас постоянно ждал какой-нибудь прием, какая-нибудь вечеринка. А теперь, когда прошло столько лет, вы хотите, не спросив нас, все уничтожить? Пусть вам принадлежит 51% акций, но они вам не принадлежат.
3: Они? Что это еще за они?
4: Трудно. Трудно подобрать слова. Это люди, которые живут здесь. Сколько фильмов снимали в этом краю? Сколько статистов в самых разнообразных костюмах ходили по улицам, говорили на тысячах языках, курили сигареты и пенковые трубки, даже персидский кальян. Танцовщицы танцевали, женщины под вуалью улыбались с балконов, солдаты печатали шаг, дети играли. Бились рыцари в серебряных доспехах. В китайских чайных пили чай люди с чужеродным произношением. Звучал гонг. Варяжские ладьи выходили в море. А когда статисты и люди с кинокамерами, микрофонами и прочим снаряжением ушли, когда ворота закрыли, и все сели в машины и уехали, все равно что-то осталось. От этого множества разноплеменных людей осталось то, чем они были или пытались быть. Все это здесь сегодня вечером. Ну, если хорошенько вслушаться.
1: Продюсер и старик, окруженные паутиной балок и стояков, слушают. Луна слепит глаза гипсовым химерам, и ветер заставляет их пасти шептать. А снизу доносятся звуки тысячи стран этого края, что вздыхает, качается, рассыпается пыль по ветру, и тысячи желтых минаретов, молочно-белых башен и зеленых бульваров, оставшихся еще нетронутыми, в окружении сотен развалин бормочут в ночи, будто кто-то играет на огромной арфе из стали и дерева, и ветер несет звук к небесам и к двум людям, которые сидят, разделенные расстоянием, и слушают.
4: Услышали? Вы услышали? Ведь правда услышали. Ну, по лицу видно.
3: Стоит захотеть, и услышишь все, что угодно. Я не должен был вслушиваться. Вам бы книги писать. Вы переплюнули моих лучших сценаристов. А теперь пошли вниз, что ли?
4: Смотрите, вы заговорили почти вежливо.
3: А повода как будто нет. Вы испортили мне приятный вечер.
4: Действительно? Ну, неужели вам тут так скучно? Ну, не думаю. Скорее, наоборот. Вы даже что-то приобрели.
3: А вы ничуть не опасны. Просто нуждаетесь в компании. Это все от вашей работы, от того, что все идет к черту, еще от одиночества. А в общем, я вас что-то не пойму.
4: Ну уж, не хотите ли вы сказать, что мне удастся заставить вас думать?
3: Да, поживешь с моё в Голливуде, ко всему привыкнешь. Просто я сюда не поднимался. Вид отличный тут, вы правы. Но пусть я провалюсь на этом месте, если понимаю, какого черта вы так мучаетесь из-за этого барахла.
6: Что вам в нем?
7: Вы явились сюда много лет назад. Хлопнули в ладоши, и одним махом выросло 300 городов. Потом вы добавили еще 500 стран и народов, самых разнообразных верований и политических взглядов. И тут начались осложнения. Не то чтобы это можно было увидеть. Все, что происходило, происходило в пустоте и разносилось ветром. И однако осложнения были те же. Те же, каким привык мир за оградой. Ссоры, стычки, невидимые войны. Но в конце концов воцарился покой. Хотите знать почему?
6: Если бы я не хотел, я не сидел бы здесь и не стучал зубами от холода.
7: Потому что вы... Да-да, вы... Вы объединили Бостон и Тринидад. Сделали так, что Тринидад упирается в Лиссабон. А Лиссабон одной страной прислонился к Александрии. Сцепили вместе Александрию и Шанхай. Сколотили гвоздиками и костылями Чаттанугу и Ошкош, Суассон и Бейрут, Бомбей и Порт-Артур. Пуля поражает человека в Нью-Йорке. Он качается, делает шаг другой и падает в Афинах. В Чикаго политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму. Все близко, все так близко одно от другого. Мы здесь живем настолько тесно, что мир просто необходим. Иначе все полетит к чертям. Один пожар способен уничтожить всех нас. Кто бы и почему бы его не устроил. Поэтому здесь все люди. Или ожившие воспоминания, или как вы их там еще называете, а? Утихомирились. Вот что это за край. Прекрасный край. Мирный.

0: Несколько секунд старик стоит, сгорбившись, потом выпрямляется и глядит на города, на тысячи теней в городах. Огромный гипсовый собор колышется на ветру, колышется взад-вперед, взад-вперед, будто укачиваемый летним прибоем.
1: Да. Что ж, а теперь пойдем вниз.
2: Я все сказал, что было на душе.
0: Дуглас исчезает в люке. Сторож слышит, как он спускается вниз по лестницам и темным переходам. Выждав, старик берется за лестницу, что-то бормочет и начинает долгий путь в царство теней. Полицейские, рабочие, двое-трое служащих, все уезжают. Возле ворот остается лишь большая черная машина. На лугу, в ночных городах, разговаривают двое.
2: Что вы собираетесь делать?
1: Пожалуй, поеду опять на вечеринку.
2: Там будет весело?
1: Да, конечно, весело. Это что, тот самый молоток, которым вы работали? Вы думаете продолжать в том же духе? Не сдаетесь?
2: А вы бы сдались, будь вы последним строителем, когда вокруг все стали разрушителями.
1: Что ж, до свидания. Может быть, мы еще увидимся, Смит?
2: Нет, меня уже здесь не будет. Здесь ничего уже не будет. Слишком поздно вы сюда вернетесь.
1: Проклятие! Ну а что же, по-вашему, я должен делать?
2: Ну, чего уж проще. Оставить все как есть. Оставить города в покое.
1: Этого я не могу, черт возьми. Бизнес. Придется все сносить.
2: Ну, человек, который по-настоящему разбирается в бизнесе, да еще обладает хоть каплей воображения, придумал бы выгодное занятие этим макетом.
1: Машина ждет. Как отсюда выбраться?
3: Осторожно! Прыгайте!
2: Вот. Ну, все в порядке.
1: Ничего, спасибо. Кажется, вы меня спасли.
2: Что вы? Большинство кирпичей из папье-маше. Ну, в худшем случае, получили бы несколько ссадин или синяков.
1: Все равно спасибо. А что это за строение рухнуло?
2: Нормандская башня. Ее здесь построили в 1925. Господи, да всю эту древнюю постройку можно одним пальцем сковырнуть. Ткни и рухнет. Вы все-таки этого не сделаете.
1: Не сделаю? А, подумаешь, одним французским домом меньше, одним больше, когда уже столько снесено.
4: Из подобающей почвы. Живые розы. А?
5: Слушай, Кей, я его боюсь. Кто это? Зачем он к нам пришел? Чего он хочет от нас?
6: Не бойся, я его сейчас спрошу. Кто вы?

0: банк, башня, башня, банк. Черт возьми.
1: Вам все еще хочется свалить эту французскую башню, мистер Дуглас.
0: Эх, постойте, не спешите.

0: внезапно начинает видеть стоящее перед ним строение. Он медленно поворачивается. Глаза смотрят вверх, вниз, влево, вправо. Изучают, исследуют, снова изучают. Двое людей проходят через города на лугу, ступают по траве, по диким цветам, идут к развалинам, по развалинам, сквозь развалины, пересекают нетронутые бульвары, селения, города. Дуглас спрашивает, сторож отвечает.
1: Буддийский храм, а с обратной стороны лачуга, в которой родился Линкольн.
2: Здесь
1: церковь Святого Патрика в Нью-Йорке.
2: А с другой стороны
1: русская православная церковь в Ростове.
2: А что это такое?
1: Ворота замка на Рейне.
2: За воротами
1: бар в Канзас-Сити.

вон там. А это что? Спрашивает Дуглас. Что это? А вон то и то. Они спешат, почти бегут, перекликаясь из города в город. Они и тут, и там, и повсюду. Входят и выходят, карабкаются вверх, спускаются вниз, щупают, трогают, отворяют и затворяют двери.

0: это. Сторож рассказывает все, что можно рассказать. Их тени летят вперед по узким переулкам и широким проспектам, что кажутся реками из камня и песка. За разговором они описывают огромный круг, обходят весь участок и возвращаются к исходной точке. Они снова примолкли. Старик молчит, потому что сказал все, что следовало сказать. Продюсер молчит, так как слушал, примечал, обдумывал и прикидывал. Он рассеянно достает портсигар. Целая минута уходит на то, чтобы его открыть, думая о своем, и протянуть ночному сторожу.
1: Спасибо. Куда вы дели свой проклятый молоток? Вот он. И гвозди захватили?
2: Да, сэр.
1: Окей, Смит. Давайте работайте.
2: Что?
1: Фильм получится отличный, это ясно. Мы можем снять его целиком здесь, на лугу. Хоть 10 вариантов. А? У меня на пустыре Всемирная Федерация, а я ее громлю. Ох, видит Бог, нам нужно побольше помешанных ночных сторожей.
2: Ну, это верно, я уже состарился и стал чудаковат. А вы не смеетесь над старым чудаком?
1: Я не обещаю большего, чем могу сделать. Обещаю только попытаться. Фильм получится отличный, это ясно. И фабулу искать не надо. Вы ее сами создали, вы и есть. Ха-ха. Фабула. Пусть даже будет короткометражный фильм. Двухчастевка, минут на 20. Этого достаточно, чтобы показать, как все страны и города здесь опираются и подпирают друг друга.
2: С радостью.

0: Слушать радостно, когда вы так говорите.
1: На меня нельзя положиться. Да я сам на себя не могу положиться. Слишком поддаюсь настроению, черт возьми. Сегодня одно, завтра другое. Может, вам придется колотить меня по голове вот этим молотком, чтобы я помнил,
0: с удовольствием, с удовольствием. А может, выпьем, прежде чем вы уедете, а?
2: А что у вас?
0: О, тот самый Амантильяно, которым мы так хвастались.
3: А, 1876 года.
2: Ну что ж, пригубим.
3: Хорошо.
2: Спасибо.
0: Может, он больше похож на кофе, но я клянусь, что лучшего Амантильяно никто не пил.
3: А ведь есть старинная песня, она как раз подходит к случаю. Застольная, кажется. Все мы, что живем на лугу, поем ее, когда есть настроение. Вот она. Всем домой по пути. Мы все заодно, мы все заодно. Нам всем по пути домой по пути. Нам незачем врозь идти. Мы будем всегда

0: Сегодня я бесповоротно опоздал на вечеринку.
1: Эй! Осторожней с сигаретой! Как можно весь мир поджечь?
2: Хорошо, я буду осторожен.

0: Вы слушали радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов. Ждем ваших отзывов о спектакле «Лук». Наш адрес 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу «Перед

Снап, снурре. Снип, снап, снурре. Пурре, базилюрре. Разные люди бывают на свете. Кузнецы, повара, доктора, школьники, аптекари, учителя, кучера, актеры, сторожа. А я вот сказочник. И все мы, и актеры, и учителя, и кузнецы, и доктора, и повара, и сказочники, все мы работаем. И все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди. Вот не будь, например, меня, сказочника, никогда вы не узнали бы, что случилось с одним мальчиком по имени Кей, который... Нот, молчание. Ах, как много сказок я знаю. И если рассказывать каждый день просто сказок, то за 100 лет я успею выложить только 100-ю долю моего запаса. Сегодня вы узнаете сказку о снежной королеве. Это сказка и веселая. И грустная. И веселая, и грустная. В ней участвует мальчик и девочка, это мои ученики. Но не будем забегать вперед. Дайте мне рассказать все по порядку. Итак, я начинаю. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Да, самое главное я и забыл. Мне прискучило все рассказывать, да рассказывать. Сегодня я буду сам участвовать во всех приключениях. Как же это так? А очень просто. Моя сказка. Я в ней хозяин. И самое интересное то, что придумал я пока что только начало. Да кое-что из серединки. Так что чем кончатся наши приключения, я и сам не знаю. Как же это так? А очень просто. Что будет, то будет. А когда мы дойдем до конца, то узнаем больше, чем знаем сейчас. Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Идите за мною. Идите за мною смело. К концу моей сказки я доставлю вас обратно целыми и невредимыми. Как раз в то самое место, откуда мы с вами отправились. Войдем в этот старый город, который окутан вечерней зимней мглой. Снег покрывает крыши, карнизы, заборы и деревья пушистым одеялом. Тускло светят огоньки в окнах. Тихо и беззвучно опускаются на землю бесчисленные снежинки. Поднимемся на чердак этого старого дома по скрипучим ступенькам. Видите эту бедную и чистенькую комнатку? Большое окно, покрыто морозными узорами. А возле печки сидят дети. Мальчик, его зовут Кей. И девочка, ее зовут Герда. Это мои ученики. А в углу со печкой стоит розовый куст. Розовый куст в цвету? Зимой? Вы удивлены? Но с этого как раз и начинается моя сказка. Снип-снап-снурре, пурре, базилюрре.

0: Герда, слышишь, ступеньки скрипят. Погоди, погоди. Да. И как весело они скрипят. А когда соседка шла жаловаться, что я разбил снежком окно, они скрипели совсем не так.
1: Да уж. Тогда они ворчали, как собаки.
0: А теперь, когда идет наша бабушка, ступеньки поскрипывают, как скрипочки. Ну, ну, бабушка, живей!
2: Ну, ну, бабушка, скорей!
0: Бабушка, уже чайник зашумел!
1: Вот, вытирает ноги о коврик.
0: Да. Раздевается у вешалки.
1: Ой, Кей, а зачем она стучит? Она же знает, что мы не запираемся.
0: Она нарочно. Она хочет нас напугать.
1: А мы давай ее напугаем.
0: Давай
1: и отвечай.
0: Молчи. Давай спрячемся.
1: Давай.
3: Как испугается бабушка. Но глядите, это вовсе не бабушка. Это какой-то незнакомый человек в черном сюртуке, цилиндре и с тростью в руках. На груди у него блестит медаль.
4: Что это за бессмыслица, невоспитанные дети? Я вас спрашиваю, что это за бессмыслица? Почему же вы не отвечаете, невоспитанные дети?
0: Потому что мы воспитанные.
1: Мы очень воспитанные. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста.
4: А воспитанные дети, а? Не бегают на четвереньках? Б. Не вопят бубу? В. Не кричат гав-гав? И, наконец, Г. Не бросаются на незнакомых людей?
0: Да, но вы думали, что вы бабушка.
4: Вздор! Какая я бабушка? Где розы?
1: Вот они.
0: А зачем они вам?
4: Ага. А действительно ли это живые розы? А. Издают запах, свойственный данному растению. Б. Обладают соответствующей раскраской. И, наконец, В. Растут из подобающей почвы. Живые розы. А?
1: Слушай, Кей, я его боюсь. Кто это? Зачем он к нам пришел? Чего он хочет от нас?
0: Не бойся, я его сейчас спрошу. Кто вы? Что вы хотите от нас? Зачем вы к нам пришли? А?
4: Воспитанные дети не задают вопросов старшим. Они ждут, пока старшие сами зададут им вопрос.
1: Будьте так добры. Задайте нам вопрос. Не хотим ли мы узнать, кто вы такой?
4: А, вздор.
1: Кей, я даю тебе честное слово, что это злой волшебник.
0: Герда, ну вот честное слово нет.
1: Давай убежим, стыдно.
5: Дети, дети, чья это меховая шуба висит на вешалке?
1: Бабушка.
0: Бабушка, бабушка, бабушка, иди сюда скорее.
5: Случились, не выбегайте, не выбегайте. Я с мороза сейчас иду, только сниму пальто вот так. Теперь шапочку, ну,
1: бабушка.
4: Здравствуйте, хозяйка.
1: Здравствуйте, господин.
4: Коммерции советник. Долго же вы заставляете себя ждать, хозяйка.
1: Но, господин коммерции советник, я ведь не знала, что вы придете
4: это
1: к нам.
4: Не важно, не важно, не оправдывайтесь. Ну-с, вам повезло, хозяйка. Вы бедны, разумеется.
5: И да, и нет. Деньгами не богата.
4: А остальное вздор. Перейдем к делу. Я узнал, что у вас расцвел среди зимы розовый куст. Я его покупаю.
1: Но он не продается.
0: Он не продается.
1: Не продается.
3: Вздор.
5: Уверяю вас, этот куст все равно, что подарок. А подарки не продаются.
0: Подарки не продаются.
1: Не продаются.
5: Поверьте мне, наш друг, студент-сказочник, учитель моих ребятишек, уж так ухаживал за этим кустом. Он перекапывал его, посыпал землю какими-то порошками. Он даже пел ему песни.
3: Вздор.
5: Спросите соседей. И вот, после всех его забот, благодарный куст расцвел среди зимы. И этот куст продавать.
3: Какая вы хитрая старуха-хозяйка. Молодец, набиваете цену. Так, так, сколько?
5: Куст не продается.
3: Вздор, ну вздор, вздор. Начнем сначала. Быть может, вы не знаете, кто я такой? Я богатый человек, хозяйка. Я очень богатый человек. Сам король знает, как я богат. Он наградил меня медалью за это. Вы видели большие фургоны с надписью «Лед»? Видели, хозяйка? Лед, ледники, холодильники, подвалы, набитые льдом. Все это мое, хозяйка. Я все могу купить. Лед сделал меня богачом. Вот вам 10 талеров. Берите, живо.
1: Не возьму.
3: 20, 30, 50.
1: Нет.
3: 100. И 100 мало. Хорошо, 200. Это на целый год хватит и вам, и этим вот гадким детям.
5: Это очень хорошие дети.
3: Вздор, вы подумайте только, 200 талеров за самый обыкновенный розовый куст.
5: Господин советник, эти розы не продаются ни за какие деньги.
3: В таком случае вы сумасшедшая старуха.
5: А вы?
3: Вот кто вы.
5: Вы невоспитанный старик. Вот кто вы. Эти дети не надо.
3: Да я... заморожу вас.
5: Да, мы не дадимся.
3: Увидим.
5: Бабушку все уважают. А вы рычите на нее, как...
1: Кей,
5: какой
1: Кей.
5: Нехороший
3: ладно.
5: Человек.
3: Ладно. Ладно. А. Я отомщу. Б. Я скоро отомщу. И В. Я страшно отомщу. Я дойду до самой королевы.
6: Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, дети.
3: А, господин сказочник, сочинитель сказок, над которыми все издеваются, это все ваши штуки. Увидите, вам это не пройдет даром.
6: Снип-снап-снурре, пурре, базелюрре.
3: Вздор! Вздор! Вздор! Вздор!
7: Бабушка, дети, ну что с вами? Вас огорчил коммерческий советник?
8: Да.
7: Не обращайте на него внимания. Ну, что он нам может сделать? Ну, посмотрите. Посмотрите, как весело розы кивают нам головками. Они говорят, все идет хорошо. Вы с нами, мы с вами, все мы вместе.
8: Да, он хотел унести наши розы. О. Да, но мы не дали.
7: Ах, какие вы молодцы. Ну, за что вы обидели чайник? Вы слышите? Вы слышите? Он говорит. Я шумел, а вы забыли. Я шумел, а вы забыли обо мне. Я зол, зол, зол. Попробуйте-ка, троньте меня.
6: Ой! Действительно, его не тронуть.
5: Ой, давай опять обожжетесь, я вам дам полотенце.
7: Ничего, ничего, ничего, ничего. Все эти чайники, чашки, столы и стулья, сюртуки и башмаки... из-за того, что я говорю на их языке и часто болтаю с ними, считают меня своим человеком и совершенно меня не уважают. Вот сегодня утром пропали мои башмаки.
8: Вот эти?
7: Да. Нашел я их в прихожей, под шкафом. Оказывается, они отправились в гости к старой сапожной щетке, заговорились там и... Что с вами, дети?
8: Ничего.
7: Ну, говорите правду.
8: Ну, хорошо, я скажу.
1: Знаете что? Мне все-таки немножко страшно.
8: Нет.
1: Да.
8: Этот советник сказал, что он дойдет до самой королевы. Это о какой королеве он говорил?
7: Я думаю, что о снежной королеве. Он с ней в большой дружбе. Ведь она ему поставляет лед.
1: Ой, ой, бабушка, кто это стучит в окно?
7: Эх ты, трусиха.
1: А я и не боюсь. Только скажите, кто это стучит в окно?
9: Да это просто снег, девочка. Метель разыгралась.
1: Так пусть снежная королева только попробует сюда войти. Я как ее посажу на печку, она и растает.
7: Верно. Верно, мальчик. Снежная королева не посмеет сюда войти. С тем, у кого горячее сердце, ей ничего не поделать.
1: Да. А где она живет?
7: Летом далеко-далеко на севере. А зимой она летает высоко в небе, на черном облаке.
1: Ой.
7: Да. Только поздно ночью, когда все спят, она проносится по улицам города и взглядывает на окна. Тогда стекла покрываются ледяными узорами и цветами.
1: Бабушка! Значит, она все-таки смотрела на наши окна. Вы видите, они все в узорах. Ну и пусть посмотрела и улетела. А вы видели снежную королеву?
7: Видел.
1: Ой. Ой. Когда?
7: Когда тебя еще на свете не было. Вот когда.
1: Расскажите, а?
8: Расскажите.
7: Ну, хорошо. Было это давно. Очень давно. Моя мама, так же, как и ваша бабушка, уходила каждый день работать к чужим людям. И вот однажды вечером она задержалась больше, чем всегда. Мне стало как-то не по себе одному в темной комнате. Я оделся и вышел из дому, чтобы подождать маму на улице. На улице было тихо-тихо, как бывает только зимой. Я присел на ступеньки и стал ждать. И вдруг...
1: Ой!
7: Засвистит ветер. Как полетит снег. Казалось, что он падает не только с неба, а летит от стен, с земли, из-под ворот, отовсюду. Я побежал обратно к дверям, но тут одна маленькая снежинка стала расти. Расти и превратилась в прекрасную женщину.
1: Это была она? А как она была одета?
7: Она была вся в белом с головы до ног. Огромный бриллиант сверкал у нее на груди.
1: Ой.
7: Она сказала: «Хочешь, я возьму тебя к себе, мальчик мой? Ну, поцелуй меня, не бойся».
1: Ой.
7: Я спросила: «Кто вы?» Она ответила: «Я снежная королева».
1: Бабушка! Бабушка, почему распахнулось окно?
9: И свет погас.
8: Спокойно, дети.
7: Спокойно. Сейчас я зажгу свет. Тихо. Ну, вот и готово.
1: Ой. Кто это? Дама. Кто вы? Как вы пришли?
10: Простите, я стучала, но меня никто не слышал.
1: А бабушка сказала, это снег?
10: Нет, это я стучала. Как раз тогда, когда у вас потух свет. Я испугала вас.
1: Ну вот,
9: Ни капельки.
10: О, я очень рада. Ты смелый мальчик. Здравствуйте, господа.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, госпожа.
10: Можете звать меня баронессой.
8: Здравствуйте, госпожа. Здравствуйте. Баронесса. Садитесь, пожалуйста.
10: Благодарю вас. Я пришла к вам по делу. Мне рассказывали о вас. Говорят, что вы очень хорошая женщина. Честная, работящая, добрая, но бедная.
8: Не угодно ли чаю, госпожа баронесса?
10: Нет, нет, ни за что, ведь он горячий. Мне говорили, что несмотря на свою бедность, вы держите приемыша.
8: Я не приемыш. Он говорит правду, госпожа баронесса.
10: Но мне говорили так. Девочка ваша внучка, а мальчик?
8: Да, мальчик не внук мне. Но ему не было и года, когда его родители умерли. Он остался совсем один на свете, госпожа баронесса. Я взяла его к себе. Он вырос у меня на руках. Он такой же мне родной, как мои покойные дети и как моя единственная внучка.
10: Эти чувства делают вам честь, но вы совсем старые. Вы можете умереть.
9: Бабушка вовсе не старая.
1: Бабушка не может умереть.
10: Тише, тише. Когда я говорю, то все должно умолкнуть. Поняли? Итак, я беру у вас мальчика.
8: Что?
10: Я одинока, богата. Детей у меня нет. Этот мальчик будет у меня вместо сына. Вы, конечно, согласитесь, хозяйка. Это выгодно нам всем.
1: Бабушка, бабушка, не отдавай меня, дорогая. Я ее не люблю, а тебя очень люблю. Роза, ты и то пожалела, я ведь целый мальчик. Я умру, если она меня возьмет к себе. Бабушка, если тебе трудно, я тебе буду помогать. Я буду продавать газеты, носить воду, колоть дрова, сгребать снег, за это все платят. Бабушка, когда ты состаришься, я куплю тебе мягкое кресло, очки, интересные книжки. Ты будешь сидеть, отдыхать, читать, а мы с Гердой будем заботиться о тебе, бабушка.
8: Бабушка, ну, честное слово, пожалуйста, не отдавай его, бабушка.
1: Ну что вы, дети, я, конечно, ни за что не отдам.
8: Вот, вы слышите?
10: Не нужно так спешить. Подумай-ка. Ты будешь жить во дворце. Сотни верных слуг будут подчиняться каждому твоему слову. Эй, там будет...
8: Там не будет Герды, там не будет бабушки, и я не пойду к вам.
7: Молодец, Кей.
10: Молчите, сказочник.
8: Простите меня, баронесса, но так и будет, как сказал мальчик.
10: Ну что же, пусть будет по-вашему. Эти чувства делают вам честь. Оставайся здесь, мальчик, если ты так этого хочешь. Ну, поцелуй меня на прощание.
1: Не надо, Кей, не надо.
8: Но я вовсе не хочу, чтобы она думала, что я боюсь каких-то баронесс. Всего хорошего.
7: Она поцеловала его. Что же теперь будет?
10: Молодец.
1: До свидания, господа.
10: До скорого свидания, мальчик.

0: Ай, что с тобой, Кей?
1: Это была она. Она, Снежная Королева.
0: Полно вам рассказывать сказки.
2: Смотрите, как смешно! Наши розы завяли! Ой, какие они стали некрасивые, гадкие!
0: Розы завяли, какое несчастье!
2: Ой, как смешно! Бабушка переваливается на ходу, словно утка. Это не бабушка, это утка.
0: Кей, Кей!
2: Если ты заревешь, я дерну тебя за косу.
0: Кей, я не узнаю тебя.
2: Ой, как вы мне все надоели. Оно и понятно. Живем втроем в такой конуре.
0: Бабушка, что с ним?
1: Это была Снежная Королева. Это она.
0: Да почему же вы раньше-то не сказали?
1: Не мог. Она протягивала ко мне руку, и холод пронизывал меня с головы до ног, и язык отнимался, и...
2: Вздор!
0: Кей, ты говоришь как советник.
2: Ну и очень рад.
0: Бабушка.
2: Ой, какая ты некрасивая, когда плачешь.
0: Дети, ложитесь спать. Уже поздно, вы начинаете капризничать.
2: Бабушка.
0: Спать, иди ты, Кей.
2: А я не пойду. Я ухожу гулять.
0: Кей.
1: Вы знаете, что с ним? Когда я рассказал своей маме, что меня хотела поцеловать Снежная Королева, мама ответила: «Хорошо, что ты не позволил ей этого. У человека, которого поцелует Снежная Королева, сердце застывает и превращается в кусок льда. Теперь у нашего Кея ледяное сердце. Что же делать?» Дальше. Нет, Снежная Королева, я не отдам тебе мальчика. Мы спасем его, спасем. Не испугаемся. Вой, вой, колоти в окна. Мы еще поборемся с тобой, Снежная Королева.

Прошла зима, и весна, и лето, и наступила осень. А Кей так и не вернулся в свою маленькую уютную комнатку на чердаке. Идемте со мною. Будем вместе искать его.

0: И вот мы с вами в дремучем лесу. Осень окрасила листья деревьев в яркие краски. И желтые, розовые, пурпурные, золотые. Тихо кружатся в воздухе листья и падают на сидящую под большим деревом у самой дороги маленькую одинокую девочку. Вам она уже знакома. Это наша маленькая Герда. Потерпите немного, и вы узнаете, как она сюда попала. Об этом давно хочет спросить ее старый любопытный ворон, сидящий неподалеку на пеньке.
1: Вот теперь я понимаю, что такое одна. Никто мне не скажет, Герда, хочешь есть. Никто мне не скажет, Герда, дай-ка лоб, кажется, у тебя жар. Никто у меня не спросит, что с тобой, почему ты сегодня такая грустная.
2: Здравствуйте, барышня.
1: Ой, здравствуйте, сударь.
2: Простите, вы не швырнете в меня палкой?
1: Что вы, конечно, нет.
2: Позвольте почтительнейше поблагодарить вас за вашу удивительнейшую учтивость. Красиво я говорю?
1: О, очень, сударь.
2: Это от того, что я вырос в парке королевского дворца. Я почти придворный ворон. А невеста моя настоящая придворная ворона. Она питается объедками королевской кухни. Но прошу прощения, вы чем-то озабочены? Говорите, говорите, я добрый ворон. А вдруг я смогу помочь вам?
1: Ой, слушайте, если бы вы мне могли помочь найти одного мальчика.
2: Мальчика?
1: Да.
2: Говорите, говорите, это интересно, крайне интересно.
1: Вот видите ли, я ищу мальчика, с которым я вместе выросла. Имя этого мальчика...
2: Кей.
1: Да? Ну откуда вы знаете, что его зовут Кей?
2: А вас зовут Герда.
1: Да, меня зовут Герда, но откуда вы все это знаете?
2: Наша родственница-сорока ужасная сплетница, между нами говоря, знает все, что делается на свете, и все новости приносит нам на хвосте. Так мы узнали и вашу историю.
1: Так вы, значит, знаете, где Кей? Говорите, говорите. Почему вы молчите?
2: 40 вечеров подряд мы рядили и судили, и гадали, и думали, где же он, где Кей.
1: Ну?
2: Так и не додумались, увы.
1: Вот и мы тоже. Целую зиму ждали мы Кея, а весной я ушла его искать. Бабушка спала еще. Я ее поцеловала потихоньку на прощание. И вот ищу. Бедная бабушка, наверное, там скучает одна. Я столько времени потеряла напрасно. Я его все ищу, ищу. И никто не знает, где он.
2: Прошу прощения.
1: Что?
2: Дайте послушать. Это летит сюда она. Я узнаю шум ее крыльев. Глубоко уважаемая Герда, сейчас я вас представлю моей невесте. Вот и она!
3: Здравствуй, Карл!
2: Здравствуйте, Клара!
3: Здравствуй, Карл!
2: Здравствуйте, Клара!
3: Здравствуй, Карл! У меня крайне интересные новости!
2: Да, говорите, говорите скорее!
3: Кей! Нашелся!
1: Кей! Он где?
3: Кто это, Карл?
2: Не пугайтесь, Клара. Позвольте представить вам эту девочку. Ее зовут Герда.
3: Герда?
1: Да.
3: Вот чудеса. Здравствуйте, Герда.
1: Здравствуйте, вы не мучайте меня. Скажите, где Кей? Что с ним? Он жив? Кто его нашел?
2: Расскажите, Клара.
3: Месяц назад принцесса, дочь короля, пришла к королю и говорит: папа, мне очень скучно. Подруги боятся меня, мне не с кем играть.
1: Вы, простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. Но зачем вы мне рассказываете о королевской дочери?
3: Дорогая Герда, иначе вы ничего не поймете.
1: А, ну?
3: Мне не с кем играть, сказала дочь короля. Я умру с тоски. Ну ладно, сказал король, я выдам тебя замуж. Устроим смотр женихов, сказала принцесса. Я выйду замуж только за того, кто меня не испугается.
1: Ну?
3: Устроили смотр. Все пугались, входя во дворец. Но один мальчик ни капельки не испугался.
1: И это был Кей.
3: Это был он.
1: Вы уверены, что это Кей?
3: Конечно. Я сегодня сама слышала, как принцесса кричала: Кей, Кей, поди сюда. Вы не побоитесь ночью пробраться во дворец?
1: Нет.
3: В таком случае вперед!
2: Ура! Ура!
0: И вот Герда уже в королевском дворце.

В лучах луны сверкают доспехи рыцарей, украшающие стены мрачного замка. Огромные пауки затянули паутиной разбитые окна. Как темно и страшно в этом больнице.

0: здесь никого нет. Неужели Кэй живет здесь, в этом страшном доме? Идемте же.
1: Иду. А это что за шум?
0: Я не понимаю.
2: Дорогая Клара, неблагоразумно ли будет удрать?
1: Спрячемся.
3: Я-то знаю, что это за шум. Это играют в лошадки принц и принцесса. Вот они мчатся сюда. Слышите, как весело звенят бубенцы игрушечной сбруи?

0: Ну, хватит. Мне надоело быть лошадью. Давай другую игру.
1: Прятки.
0: Можно. Ты будешь прятаться, а я буду считать до 100. Ну, я начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что, крыса?
1: Нет, гораздо хуже. Там девочка и две вороны.
0: Ой, девочка. Ты как попала сюда? Почему ты пряталась от нас?
2: Я бы давно вышла. Но я заплакала. Я очень не люблю, когда видят, как я плачу. Я вовсе не плакса, поверьте мне.
0: Я верю, верю. Ну, девочка, рассказывай, что такое случилось? Да ты не думай, я ведь тоже просто мальчик, как мальчик. Я пастух из деревни. Я в принц попал только потому, что ничего не боюсь. Эльза, поговори ты с ней ласково.
3: Сейчас.
1: Любезная подданная.
0: Но зачем ты говоришь по-королевски? Здесь же все свои.
3: Ну, прости меня, я нечаянно. Девочка, миленькая, будь так добра, расскажи нам, что с тобой?
2: Вот в этой занавеске, за которую я пряталась, есть дырочка.
0: Ну и что?
2: И в эту дырочку я увидела ваше лицо, принц.
0: И поэтому ты заплакала?
2: Да. Вы вовсе не Кэй.
0: Конечно, нет. Меня зовут Клаус. А откуда ты взяла, что я Кэй?
4: Пусть простит меня всемилостивейший принц, но я лично слышала, как их высочество называло ваше высочество Кэй.
0: Когда это было?
4: После обеда.
1: После обеда. Я рассказала тебе историю Герды и Кея, которую рассказывала в кухне ворона, помнишь? И мы стали играть с тобой в Герду и Кея. И я называла тебя Кей.
0: Да-да. Так кто же ты, девочка?
2: Принц, ведь я Герда.
0: Да что ты? Вот обидно действительно.
2: Мне так хотелось, чтобы вы были Кей.
0: Как же теперь быть, Герда?
2: Буду опять искать Кэя, пока не найду. Принца.
0: Молодец! Слушай, называй меня просто Клаус.
1: А меня Эльза.
2: Хорошо.
0: Эльза, мы должны что-нибудь сделать для Герды. Ты в какую сторону сейчас пойдешь, Герда?
2: На север. Я думаю, что Кэя унесла все-таки она. Снежная королева.
0: Ты думаешь идти к самой снежной королеве? Но ведь это очень далеко.
2: Что поделаешь?
0: Я знаю, как быть. Мы дадим Герде карету, 4 вороных коней. Эльза, ты дашь Герде шубу, перчатки, муфту и меховые сапожки. Вороны! Летите сейчас же в конюшню и прикажите там от моего имени взять 4 вороных и заложить в карету.
1: В золотую, в золотую!
0: Что вы, зачем же в золотую?
1: Не спорь, так будет гораздо красивее.
0: А мы сейчас пойдем в гардеробную и принесем тебе шубы. Ты не будешь бояться здесь одна?
2: Нет, не буду, не буду. Спасибо вам.
0: А ты пока сиди и отдыхай.
5: Принц и принцесса ушли, и Герда осталась совсем одна в этом мрачном зале. Полночь. Подойдем к ней. Ей, наверное, все-таки страшно одной. Что это? Открывается потайная дверь, и из нее появляется советник. Он бросается к Герде, хватает ее.
6: Наконец-то я поймал тебя, гадкая девчонка. Все,
5: Нет, это еще не все, советник.
7: Сказочник? Вы здесь?
5: Да. Я следил за каждым вашим шагом, советник. А когда вы уехали из города, я отправился за вами следом. Не двигайтесь, советник, иначе я застрелю вас.
7: Вздор, пистолет не выстрелит. Стража!
5: Не с места! А вдруг пистолет все-таки выстрелит?
0: Задержались, не могли найти ключей, а вы тут обижаете нашу гостью.
1: Герда, мы принесли тебе шубу.
8: Карета подана!
0: Молодцы! Ты готова, Герда?
2: Готова.
0: Идем!
2: Идем!
0: А вы с нами?
5: Нет, я останусь здесь. И если советник вздумает пойти за Гердой, я шагу ему не дам ступить.

Крибли-крабли-бумс. Все идет отлично. Я свободен, я шагаю по дороге. Герда свободна. Советник испугался. Там, где верность, дружба, горячее сердце, ему ничего не поделать. Он отправился домой. Герда, маленькая Герда, едет в золотой карете на четверке вороных, и бедный мальчик будет спасен. Правда, карета золотая, а золото очень тяжелая вещь. Поэтому кони везут карету не так, чтобы уж очень быстро. Но зато я догнал ее. Девочка спит, а я не мог удержаться, побежал вперед пешком. Я шагаю без устали, левый, правый, только пыль летит из-под каблуков. Хоть и поздняя осень, но небо чистое, сухо. Деревья стоят в серебре. Это постарался первый морозец. Дорога идет лесом. Те птицы, которые опасаются простуды, давно уже улетели на юг. Но крибли-крабли-бумс, как весело, как бодро насвистывают те, что не боятся прохлады. Просто душа радуется. Одну минутку, прислушайтесь. Мне хочется, чтобы и вы вместе со мной услышали пение птиц. Слышите? Что такое? Это совсем не птицы. Разбойники. А карета едет одна без всякой охраны. Как же быть? Мы должны спасти нашу Герду. Но как это сделать? Стойте! Я придумал одну штуку. Я проберусь тайком в разбойничий лагерь и постараюсь что-нибудь предпринять. Вас я оставлю у подножия этой скалы, на которой в развалинах старого замка живут разбойники. Они готовятся к ночному набегу и поют свою песню.

0: Вставайте, атаманша!
1: Что тебе нужно, Йоханнес?
0: Какой-то человек хочет видеть вас, атаманша!
1: Ой, веди его сюда! Что вам угодно?
2: Здрасте, сударня! Мне нужно видеть атамана разбойников.
1: Это я.
2: Вы?
1: Да. После того, как умер от простуды мой муж, дело в свои руки взяла я.
2: Вам не здоровится, сударыня?
1: Да, и я тоже простудилась. У меня зубы болят. Чего вы хотите?
2: Я хочу сказать вам несколько слов по секрету.
1: Йоганнес, вон.
0: Повинуюсь.
1: Ой, если только вы меня обеспокоили по пустякам, ой, вам отсюда не уйти живым.
2: Вздор, мы с вами прекрасно сговоримся.
1: Валяйте, валяйте.
2: Я могу указать вам на великолепную добычу, сударыня.
1: Ну?
2: Сейчас по дороге проедет золотая карета, запряженная четверкой вороных коней из королевской конюшни.
1: Кто в карете?
2: Девчонка.
1: Есть охрана?
2: Нет.
1: Так. Ой. Однако карета в самом деле золотая.
2: Да. И поэтому едет она тихо, им не удрать от вас. Она близко, я совсем недавно обогнал ее.
1: Так, какую долю добычи вы требуете?
2: Вы должны будете отдать мне девчонку. У меня есть причины ненавидеть ее.
1: Ладно, там видно будет. Карета близко?
2: Очень близко.
1: Ага. Йоханнес!
0: Что прикажете, атаманша?
1: Подзорную трубу!
0: Слушаюсь!
1: Где ж карета? Где ж карета?

0: соврали. Карета едет по дороге, и все так и сверкает.
1: Золото!
0: Золото!
2: Золото!
0: Труби сбор!
2: Повинуюсь!
0: Йоханнес, пришли сюда этого бородача, который пришел проситься в разбойники. Нужно стать на часах золота.
2: Золото!
0: Труби сбор!
2: Повинуюсь!
0: Йоханнес, пришли сюда этого бородача, который пришел проситься в разбойники.

0: вы меня звали, атаманша?
1: А, бородач, ты не поедешь с нами.
0: Атаманша, возьмите меня, в бою я зверь, крибли-крабли-бумс.
2: Что-что?
0: Крибли-крабли-бумс.
1: Ага, понятно, там не будет боя. Кучер, лакей и девчонка.
0: Девчонка, возьмите меня, атаманша, я ее заколю.
1: Зачем?
0: С детства ненавижу детей.
1: Мало ли что. Ты останешься здесь, следи за этим человеком. И если он вздумает бежать, убей его. Не возражай, застрелю.
0: Ну ладно.
1: Смотри же.
0: Ни пуха вам, ни пера, крибли-крабли-бумс.
3: Ты давно в этой шайке, разбойник?
0: Не очень. С полчаса всего. Я тут долго не пробуду. Я все время перехожу из шайки в шайку. Ссорюсь. Я человек отчаянный.
3: Прекрасно. Ты мне можешь пригодиться для одного дельца.
0: За деньги?
3: Конечно. Послушай, бородач, я хочу взглянуть в эту подзорную трубу, что там делается.
0: Валяй.
4: Это очень смешно. Кучер пытается погнать лошадей вскачь, но золото тяжелая вещь.
0: А наши, наши.
3: Окружают карету. Кучер бежит. Они схватили девчонку!
4: Дважды два – четыре, все идет как должно.
0: Надеюсь, девчонку-то они не убили.
3: Как будто бы нет. А что?
0: Мне хочется это сделать самому.
1: Незнакомец, ты не обманул нас, ты свободен.
4: Напоминаю вам о нашем условии, атаманша. Отдайте девчонку.
1: Можешь забрать ее с собой.
5: Нет, нет.
4: А у вас, атаманша, не найдется ли у вас веревочки? Надо связать девчонку по рукам и ногам.
1: Это можно. Йоханнес, свяжи ее.
6: Повинуюсь.
5: Подождите, подождите, милые разбойники. Подождите минуточку. Я вам вот что хотела сказать. Не отдавайте. Не отдавайте меня этому человеку. Вы не знаете его. Вы не понимаете, какой он страшный.
4: Стор! Мы с ними прекрасно понимаем друг друга. Бежите!
5: Отпустите меня! Без меня погибнет Кай! Он очень хороший мальчик!
1: О-о-о-о-о-о-о-о-о! Здравствуйте! Здравствуй, дочь!
7: Здравствуй, мать!
1: Как похотилась коза!
7: Ничего себе, козочка! Подстрелила зайца. А ты?
1: Неплохо. Добыла золотую карету, четверку вороных коней из королевской конюшни и маленькую девочку.
7: Девочку? Правда! Молодец, мать! Я беру девочку себе.
4: Я протестую!
7: Это что еще за старая жаба?
4: На-на-на-на!
7: Не смей мне говорить «но». Я тебе не лошадь. Идем, девочка. Не дрожи. Я этого терпеть не могу.
5: Я не от страху, я очень обрадовалась.
7: И я тоже. Мне ужасно надоели разбойники. Ночью они грабят, а днем сонные, как мухи. Начнешь с ними играть, а они засыпают. Приходится их колоть ножом, чтоб они бегали. Идем ко мне.
4: Я протестую, протестую, протестую.
5: Мама, застрели его.
7: Сейчас. Идем, девочка. Не бойся, не бойся, девочка. Пока я с тобой не поссорилась, тебя никто и пальцем не тронет. Ну, идем ко мне. Не дрожи, не дрожи. Мама, мы ушли. Стреляй.
8: Сейчас, сейчас.
4: А что это значит, атаманша? Вы нарушаете наши условия.
1: Да. Раз моя дочь взяла девочку себе, я ничего не могу поделать.

0: Я дочери ни в чем не отказываю. Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Ага! Ага! Это звенит золотая карета! Разобьем ее на куски и поделим!
1: Не спеши, бородач,
2: но ведь там будут делить золото.
1: Ты ничего не потеряешь. Ты должен будешь заколоть девчонку, вашу пленницу. Я заплачу тебе.
2: Сколько?
1: 10 талеров.
2: 1000.
1: 500.
2: 1000.
1: 700.
2: 1000. Кто-то идет, решай скорей.
1: Ладно, бери. И немедленно.
3: Ты еще жив? Убирайся вон отсюда.
1: Я протестую.
3: Ты, видно, только одно слово и знаешь. Протестую да протестую. Считаю до 3. Если после этого не уберешься, стреляю.
1: Да, не шалиться!
3: 2, 3! Удрал. Видишь, я ведь говорила, пока я с тобой не поссорюсь, тебя никто не тронет. Но если мы даже и поссоримся, я тебя никому не дам в обиду. Я тебя сама убью. Ты мне очень-очень понравилась. Твою шубку, перчатки, муфту и меховые сапожки я возьму себе. Подруги должны делиться.
4: Ой, девочка,
3: может, тебе жалко?
4: Нет, нисколько не жалко. Просто я боюсь, что я замерзну насмерть, когда попаду в страну Снежной Королевы.
3: Ты туда не поедешь. Вот еще глупости. Только что подружились и вдруг уезжать.
4: О, нет, девочка.
3: Нет, да. У меня есть целый зверинец. Олени, голуби, собаки. Но ты мне нравишься больше.
4: Девочка,
3: ух ты, моя мордашка. Собак я держу во дворе, а олень у меня тут. Мой олень умеет прекрасно говорить. Это редкий олень, северный.
4: Северный?
3: Ага, я сейчас тебе его покажу. Он живет за решеткой, чтоб не смог убежать. Эй, ты! Пойди сюда! Живо! Видишь, какой он смешной.
4: Я хочу спросить его. Скажите, пожалуйста, северный олень, вы знаете, где страна Снежной Королевы? Знает! Он кивает головой!
3: Ах, знаешь? Убирайся тогда отсюда вон! Я все равно не пущу тебя туда, Герда.
0: Дочь, стемнело? Мы уезжаем на работу, ложись спать.
3: Ладно, мы ляжем спать, когда наговоримся.
0: Бородач останется сторожить вас. До свидания, дочь.
3: До свидания, мать.
4: Девочка, поговорим с оленем. 2 слова, 2, только 2 слова.
3: Ну уж ладно, будь по-твоему.
0: Олень! Сюда! Живей!
4: Скажите, пожалуйста, северный олень, вы видели Снежную Королеву? Видел? Скажите, пожалуйста, а не видели вы вместе с нею маленького мальчика? Видел!
3: Видел! Говори сейчас же, как это было!
5: Я прыгал по снежному полю. Было совсем светло, потому что сияло северное сияние. И вдруг я увидел, летит Снежная Королева. Она разговаривала с мальчиком. Он был совсем белый от холода, но улыбался. Большие белые птицы несли его санки.
4: Санки! Значит, это был Кей!
5: Это был Кей, так звала его королева.
4: Ох, белый от холода. Девочка, девочка, отпусти меня!
5: Отпусти! Она сядет ко мне на спину, и я довезу ее до самой границы владений Снежной Королевы. Там моя родина.
3: Довольно наговорились. Пора спать. Ложись спать. Ни слова больше. Я привяжу тебя тройным секретным разбойничьим узлом к этому кольцу в стене. Веревка длинная. Она не помешает тебе спать. Вот и все.
6: Спи, моя крошечка. Спи, моя миленькая. Ну, я бы отпустила тебя. Но сама посуди, разве я в силах расстаться с тобой? Спокойной ночи.

0: поумнела, поумнела, пока ищу тебя. А ты там, на морозе, наверное, все такое же.
1: Девочка.
0: Что, олень?
1: Давай убежим. Я увезу тебя на север.
0: Но я привязана.
1: Это ничего. Ты ведь счастливая. У тебя есть пальцы. Это я своими копытами не могу развязать узла.
0: Ой, ничего мне не сделать.
1: Тише, ложись.
0: А что?
1: У меня чуткие уши. Кто-то крадется по лестнице. Ложись.
0: Что вам надо, бородач?
2: Ты не узнаешь меня? Герда. Снип-снап-снур-же, пур-ры-базлюр-ры.
0: О, это вы, сказочник. Как вы попали сюда?
2: Я намного обогнал твою карету и услышал разбойничий свист. Ну что делать? Лакей, кучер, я. Нам не отстоять кареты от целой шайки разбойников. Тогда я переоделся разбойником.
0: Откуда же вы взяли нос и бороду?
2: Когда я в городе следил за советником, то всегда переодевался. Борода и нос остались у меня в кармане и сослужили мне чудесную службу. Герда, бежим.
0: Бежим.
2: Подожди.
0: Что?
2: Они возвращаются. Ложись. Сюда идут атаман Шьюаганс.
3: Дважды два, четыре, трупом берегись, прохожий.
4: Это еще кто?
5: Что за вопрос? Вы что, не узнаете меня, атаманша?
4: Нет.
2: Ах, черт возьми, я ж забыл надеть бороду.
5: А я побрился, атаманша.
6: Да ты никак и нос сбрил, приятель. Глядите, друзья, как изменился наш бородач.
7: Полицейский собака.
6: Ищейка.
0: Смерть ему. Стойте. Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня. Кто посмел обидеть тебя? Это кто? Это мой друг, сказочник. Он пришел сюда, рискуя своей жизнью, чтобы спасти меня. И ты хотела убежать? Вот ты какая. Да, без меня погибнет Кей.
8: Отсюда все! Вон!
4: И ты, мама, уйди. Идите, делите добычу. Эх, Герда, Герда, я, может быть, нет, даже, наверное, сама тебя отпустила завтра. Возьми свою шубку, шапку, сапожки. Мой олень очень смешил меня, да, видно, ничего не поделаешь. Садись на него, поцелуй меня.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
4: А ты меня за что благодаришь? Герда, это твой друг, который знает много сказок?
0: Да.
4: Он останется со мной и будет развлекать меня, пока ты не вернешься.
2: Я?
4: Кончено! Скачи, скачи, олень, пока я не передумала!

0: Ну, что же ты стоишь? Говори, рассказывай сказку, да посмешнее. Если ты не рассмешишь меня, я застрелю тебя. Ну, раз, два,
1: ну, послушайте,
0: три.
1: Много лет тому назад жил-был снежный болван. Он стоял во дворе, как раз против кухонного окна. Когда в плите вспыхивал огонь, снежный болван вздрагивал от волнения. И вот однажды он сказал: «Бедная девочка, бедная Герда, там кругом льды, ветер ревет и ревет между ледяными горами, бродит снежная королева, а Герда...»

0: Ну не надо плакать. Нет, не надо. Все еще может быть окончится. Ничего себе.
1: Правда?
0: Честное слово.
2: А что же делать нам? Неужели мы так и не узнаем, что случилось с Гертой? Неужели мы не сможем ей помочь? Я чуть было не забыл про свои волшебные очки. Я их надену и увижу Герту.
3: Вот она. По бесконечной снежной пустыне она мчится на северном олене. Голубые ели, ледяные скалы, снежные обвалы и пропасти преграждают ей дорогу. Скачи, скачи быстрее, северный олень! Помоги ей спасти Кея!
4: Олень! Олень! Скажите, что это за страна?
5: Вот здесь начинается страна снежной королевы. Дальше я не смею идти.
4: Не смеете? Тогда покажите мне, пожалуйста, дорогу.
5: Идти нужно прямо на север, никуда не сворачивая. Снежной королевы нет дома. Беги, пока она не вернулась. Беги, ты согреешься на бегу. До дворца отсюда всего 2 мили.

Вот он, ледяной дворец снежной королевы.

зелеными и голубыми огнями сверкает лед на бесчисленных колоннах. Серебром отливает зеркальная поверхность пола. А посреди зала, на огромном ледяном троне, маленькая детская фигурка. Неужели это Кей? Как он бледен! Льдом покрылась его одежда, а вокруг мелькают искрицы льдин.

0: Тише, Герда, ты сбиваешь меня.
1: Кей, милый, это я.
0: Да.
1: Ты меня забыл?
0: Я никогда и ничего не забываю.
1: Ты подумай, Кей, я столько времени все иду, иду, иду, и я нашла тебя. А ты даже не сказал мне «Здравствуй, Герда».
0: Здравствуй, Герда.
1: Как ты это говоришь? Ты подумай. Ты даже не взглянул на меня.
0: Вздор.
1: Как ты смеешь так говорить? Как ты посмел замерзнуть до того, что даже не обрадовался мне?
0: Я занят.
1: Я не испугалась короля. Я ушла от разбойников. Я не побоялась замерзнуть. А с тобой мне страшно, Кей. Я боюсь подойти к тебе.
0: Тише, тише, тише.
1: Это ты?
0: Я.
1: А что ты делаешь?
0: Я должен сложить из этих льдинок слово «Вечность».
1: Зачем?
0: Не знаю, так велела королева.
1: Но разве тебе нравится вот так сидеть и перебирать льдинки?
0: Да. Если я сложу из этих льдинок слово «Вечность», королева подарит мне весь мир и пару коньков в придачу.
1: Ух, какой ты глупый, бедный маленький Кей. Что ты делаешь, дурачок? Ты тут все забыл. Пойдем домой. Ты бедный, глупый Кей.
0: Нет, я разумный, право так.
1: Нет, это все советник, это все королева. А если бы я тоже начала перебирать эти льдинки, кто бы тогда спас тебя? А меня?
0: Вздор, вздор.
1: Не говори, пожалуйста, не говори так, Кей. Пойдем домой, пойдем. Ты только вспомни. Дома уже весна. Колеса стучат. Листья распускаются. Прилетели ласточки и вьют гнезда. Там небо чистое, Кей. Небо такое чистенькое, ну, как будто бы оно умывалось. Ну, засмейся, Кей. Ведь я говорю глупости, небо не умывается, Кей.
0: Ты беспокоишь меня.
1: Да, там весна. Мы вернемся, когда у бабушки будет свободное время, пойдем на речку. Мы посадим ее на травку, мы разотрем ей руки. Ведь когда она не работает, у нее руки болят, помнишь? А бабушка все стоит у ворот и плачет. Дождик идет, а она все ждет и ждет и ждет.

0: Ai! Герта! Герта! Это ты!
1: Я...
0: Герта!
2: Герта! Милая моя Герта! Где ты была так долго? Где был я сам? Герта, что с тобой? Ты плачешь?
0: Нет, нет.
2: Кто посмел обидеть тебя?
0: Как ты попала сюда? Как здесь страшно? Как мне холодно? Идем. Идем домой, Кей. Идем.
2: Не могу.
0: Можешь, можешь. Ты шагай. Ноги разойдутся. Мы дойдем. Кей.
2: Не могу.
0: Можешь, можешь. Шагай.
2: Не могу.

0: Крибли, крабли, бумс. Моя сказка подходит к концу, а я еще не знаю, что стало с Гердой, что стало с Кеем. Неужели они погибли в стране Снежной Королевы?
1: Как ты смеешь думать, что Герда погибла? Она, наверное, давно уже дома. Пойдем скорее к бабушке, пойдем скорее. Она, наверное, там.
0: Вот мы уж и пришли. Вот ее дом, вот лестница, а вот ее комнатка.
1: Герда! Герда! Ну вот, я так и знала, она еще не вернулась. Герда! Ого-го-го! Смотри, смотри, записка. Дети в шкафу, булочки, масло и сливки, все свежее, кушайте и не ждите меня, бабушка. Видишь, она не пришла еще.
0: Да, я этого и боялся.
1: Как ты смеешь думать, что она погибла?
0: Я не думаю.
1: Тогда улыбайся. Где было ее любимое место? Где она любила сидеть чаще всего?
0: Вот здесь, на скамеечке у очага.
1: Я сяду здесь и буду сидеть, пока она не вернется. Слышишь?
0: Слышу.
1: Я верно говорю?
0: В общем, да. Хорошие люди всегда побеждают, в конце концов.
1: Подойди и сядь рядом со мной. Ты мое единственное утешение. Только если ты хоть раз еще вздохнешь, прощайся с жизнью.
0: Темнеет. Скоро должна прийти бабушка.
2: Здравствуйте, господин сказочник.
0: Карл! Здравствуй, дорогой! Как я рад видеть тебя! Ты прилетел узнать, не вернулась ли Герда?
2: Простите, я не прилетел, я прибыл. И как раз именно с этой целью. Герда не вернулась домой?
0: Нет.
2: Клара! Клара! Они еще не вернулись. Но господин сказочник присутствует тут. Доложи об этом их высочествам.
0: Как? Клаус и Эльза тоже здесь?
2: Да, их высочества прибыли сюда. Ведь я теперь настоящий придворный ученый ворон. Я женился на Кларе и состою при принце и при принцессе.
3: Здравствуй! Здравствуй, старый друг!
0: Клаус, Эльза, здравствуйте!
3: Здравствуй! Герда не приехала?
0: Нет.
3: А мы только о ней и говорим.
4: А когда не говорим, то думаем о ней.
1: А когда не думаем, то видим ее во сне. И мы решили приехать сюда узнать, не слышно ли чего-нибудь, не можем ли мы чем-нибудь помочь ей. Девочка, ты кто?
5: Я маленькая разбойница. Вы дали Герде 4 коней, а я ей подарила своего любимого оленя. Он понесся на север и до сих пор не вернулся.
0: Уже совсем стемнело. Надо зажечь лампу.
4: Вернулись!
0: Бабушка!
4: Герда! Ах, нет! Кей! Опять нет? Что с детьми? Вы боитесь сказать? Каждый вечер, возвращаясь домой, я видела со двора темное окно нашей комнаты. Может быть, они пришли, легли спать, думал я. Я поднималась, бежала в спальню. Нет, постельки пустые. А сегодня, когда я увидала освещенное окно, у меня 30 лет слетело с плеч долой. Я взбежала наверх, бегом вошла. И годы мои упали опять мне на плечи. Дети еще не вернулись.
1: Сядьте, бабушка. Милая бабушка, не надрывайте мне сердце. Я этого терпеть не могу. Сядьте, родная, или я всех перестреляю из пистолета.
5: Рассказывай. Рассказывай сейчас же веселую сказку. Такую, чтобы мы улыбались, если придут Герда и Кей. Ну, раз, два, три.
6: Жили-были ступеньки. Их было много. Целая семья. И все они вместе назывались «Лестница». Жили ступеньки в большом доме. Между первым этажом и чердаком. Ступеньки первого этажа гордились перед ступеньками второго. Но и у тех было преимущество. Они ни в грош не ставили ступеньки третьего. Только ступенькам четвертого, ведущим на чердак, некого было презирать. Но зато мы ближе к небу, говорили они. Мы такие возвышенные. В общем, ступеньки жили дружно. И дружно скрипели, когда кто-нибудь поднимался по лестнице. Впрочем, скрип свой они называли пением. И нас очень охотно слушают, уверяли они. Мы сами слыхали, как докторша говорила мужу. Когда ты задержался у больного, я всю ночь ждала, не запоют ли, наконец, ступеньки. Бабушка, дети, давайте и мы послушаем. Не запоют ли, наконец, ступеньки?

0: Вы слышите? Кто-то идет. И ступеньки поют под ногами. Это идут хорошие люди. Потому что под ногами плохих людей ступеньки ворчат, как злые собаки. Все ближе, ближе идут сюда, сюда, сюда.
1: Это Герда!
2: Бабушка, смотрите, это Кей!
1: Герда!
2: Бабушка!
1: Кей!
2: Бабушка!
0: Крибле-крабле-бумс! Вы пришли домой! И друзья ваши ждали вас, и розы расцвели к вашему приходу. Все идет отлично. Вы с нами, мы с вами, и все мы вместе. Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи? Да ничего, пусть только попробуют. И мы скажем им: «Эй, вы! Снип-снап-снурре! Пурре-базелюрре!»

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Валерий Брюсов. Под старым мостом.
2: Антонио был молод и горд. Он не хотел подчиняться своему старшему брату Марко, хотя тот и должен был со временем стать правителем всего королевства. Тогда разгневанный старый король изгнал Антонио из государства как мятежника. Антонио мог бы укрыться у своих влиятельных друзей или удалиться за море к родственникам своей матери, но гордость не позволяла ему этого. Переодевшись в скромное платье и не взяв с собой ни драгоценностей, ни денег, Антонио незаметно вышел из дворца и вмешался в толпу. Чтобы не быть узнанным, он решился избрать самый черный труд. 2 дня таскал он ящики и тюки, отправляясь со своими товарищами на отдых только после захода солнца. Непривычная работа измучила юношу. После 2-го рабочего дня он вернулся совсем больным. А когда спустя 2 недели после тяжелой горячки Антонио начал поправляться, ему заявили, что он должен покинуть товарищество, так как оказался неспособным к работе. Тогда, чтобы утолить голод, он вынужден был продать свою одежду. Теперь у Антонио были обычные лохмотья нищего. И вот юноша оказался на окраине города, где через реку был перекинут так называемый «старый мост». В это время луна поднялась из-за горизонта, и волны обогрелись. Антонио показалось, что перед ним совершилось чудо.
3: Ничего. Еще не все пропало. Главное не отчаиваться. Мои деньги еще несколько дней не дадут мне умереть с голоду. А что касается до ночлега, вот передо мной прекрасный даровой приют с вот этого гигантского моста.
2: Сырой туман охватил Антонио подаркой, но все же здесь было теплее, а главное, сюда не проникало ветра. Юноша стал выбирать место, где бы прилечь, как вдруг белая тень с шумом мелькнула вдоль стены.
3: Да это женская фигура. Кто здесь? Послушайте, вы напрасно убегаете. Вам нечего бояться.
4: А ты кто такой?
3: Я бедняк, который хочет переночевать под сводами этого моста только и всего.
4: Ты выследил меня?
3: Что вы? Уверяю вас, мои слова правда. А если и вы искали здесь пристанище, то, вероятно, нам хватит места обоим.
4: Твой голос незнаком мне. А я было приняла тебя за черного Пьетра. Тот все грозил, что разыщет мое новое жилище. Так ты в самом деле пришел сюда случайно?
3: Готов поклясться.
4: Ну, хорошо. Так и быть. Останемся оба. Только не вздумай ко мне приставать, слышишь? Помни, что у меня есть нож. Вот. Ты можешь лечь здесь. Нет, не сюда, правее. Видишь вход?
2: Как ни старался Антонио, не мог разглядеть говорившую. Кое-как добрался он до указанного места, упал на камни, и тотчас же его охватило зрение.

0: худым и бледным. Одежда состояла из жалкой кофты, поддерживаемой поясом, и еще более жалкой разорванной юбки.
1: Что, проснулся?
2: Благодарю вас. Я сейчас встану.
1: Да ты болен.
2: Немного. Я был тяжело болен, а вчера к тому же очень устал.
1: Да ты, может быть, голоден? Так я принесу хлеба.
2: Нет, благодарю. Не можете ли вы достать мне вина? Это подкрепило бы мои силы. Вот, а у меня есть... Вот у меня есть деньги.
1: Как? Ты богат? Хорошо, я куплю тебе вина.
0: Девушка убежала и скоро вернулась с несколькими оливами и бутылкой дешевого вина. Немного оправившись, Антонио приподнялся на своих камнях.
2: Я сейчас...
1: Нет, тебе нельзя сегодня ходить по ветру. Ты простудишься до смерти. И знаешь что? Иди, пожалуй, ко мне, там теплее.
0: Она повела Антонио в другую нишу, более просторную. Здесь, на полу, лежали связки соломы, а вход можно было задвигать тяжелым камнем.
1: Лежи здесь до вечера, жди, когда я приду. Вот вода, тут немного хлеба, а вот твое вино.
2: Скажите мне ваше имя.
1: Зовут меня Мариетта. Но я пошла, не скучай.
0: Антонио остался один. Озноб мучил его весь день, но в теплой соломе ему было хорошо и уютно. По временам он даже испытывал странное удовольствие от всей этой обстановки. Мария вернулась вечером, продрогшая и усталая.
1: Будем ужинать. Кстати, и комнату согреем. Сейчас я разведу таган, закипячу воду. В ней можно размочить хлеб. Видишь, как он замерз.
2: Скажите, а чем вы занимаетесь?
1: Чем? Теперь прошу милостыню. Это самое лучшее.
2: Как? Вы? Да неужели вы не нашли других способов пропитания? Есть много путей честно зарабатывать свой хлеб.
1: Да, есть. Но видишь ли, если будешь где-нибудь служить, тебе будут приставать мужчины, а я этого терпеть не могу. Когда отец умер, взяла меня жена соседнего купца. Так, просто из милости. Потом я подросла, стала работать. Подруги мои уже лет 11 начали толковать, кто у них будет, а я не могла, мне все это казалось противным. А потом ко мне стали приставать мужчины так, что прохода не стало. Я убежала, попробовала в другом месте, и там тоже. Вот я совсем ушла, стала прятаться. Ну что, давай ужинать, я проголодалась.
0: Они ужинали хлебом, размоченным в воде, и выпили остатки вина. О себе Антонио сказал, что его зовут Тони, что он прибыл из-за моря и никого в городе не знает. Когда угли догорели и совсем стемнело, Мария собралась уходить.
1: Ты спи здесь, а я пойду на твое вчерашнее место.
2: Нет, там холодно и сыро. Вам тоже надо лечь здесь, а я клянусь вам, я не буду вас тревожить. Иначе я сам уйду.
1: Да ладно, я тебе верю.
0: На другой день Антонио чувствовал себя лучше. Он вышел из убежища и блуждал вдоль берега. Город кипел жизнью, но Антонио казалось, что он уже не принадлежит ему, а вступает в какой-то новый причудливый мир. В этот вечер они долго заговорили с Марией.
2: И все-таки занятие ваше ужасно.
1: Зато как свободно. Придешь куда хочешь. Если есть хлеб, ничего не делаешь. Уйдешь себе в поле. А главное, никому не обязана.
2: Как никому? А тем, которые подают вам?
1: Что ж, они с тем и дают, чтобы Господь им в десятеро возвратил. Разве не так?
2: Пожалуй, ты права.
0: Мария много рассказывала о своей прошлой

0: Еще через 2-3 дня Антонио был совершенно здоров. Между тем деньги его уже вышли. Снова начались поиски работы, и снова безуспешно. Антонио долго боролся, прежде чем решился делить с Марией ее ужин. Однако скоро он не то привык к установившемуся положению, не то перестал думать о нем. Изредка удавалось ему заработать несколько грошей, то присматривая за лодкой, то заменив на поле усталого рабочего. Эти деньги Антонио совестливо отдавал Марии. Тем временем приближалась зима. Ночи становились холоднее. Антонио и Мария на своей соломенной постели невольно ближе прижимались друг к другу. Антонио трепетал, сжимая руками худенькое тело, но Мария так беззаботно, с такой верой приникала к своему другу, что он не мог решиться на более дерзкую ласку, как припасть губами к ее кудрям, стараясь не разбудить ее. Он не скрывал от себя, что его мечты сжились с образом Марии, что он дышит ее жизнью. Но сказать это ей самой Антонио не решался. Случай представился ему в поздний осенний день. Антонио уже давно ждал Марию. Какое-то общее беспокойство заставило его подняться на набережную. Он услыхал легкий стон и увидал, как высокий плечистый старик-нищий одной рукой удерживал девушку, а другой наносил ей удары, приговаривая, чтобы она не смела просить милостыню отдельно от других. Миг, и Антонио был уже перед ними. С силой, которую дал ему только порыв страсти, он схватил нищего за плечи, потряс его и отбросил на несколько шагов. Нищий быстро поднялся, направился было к юноше, но потом остановился, произнес ругательство и, повернувшись быстро, пошел прочь. Антонио отнес Марию на руках в их общее жилище.
1: «Мария, милая, я так испугался за тебя. Если бы ты знала, как дорога мне, как я люблю тебя. Я умер бы, если бы с тобой что-нибудь случилось.
2: Я тоже люблю тебя, очень люблю.
1: Правда? Тогда мы счастливейшие люди на свете.
2: Конечно, Тони, мы очень счастливы.
1: Теперь все решено. Мы слишком бедны, чтобы обвенчаться, но завтра же мы пойдем вместе в часовню. И это будет нашим благословением на брак. Так ли это, Мариетта, невеста моя?
2: Не знаю, Антонио, не знаю.
1: Ну что с тобой, дорогая? Да ведь мы любим друг друга. Возьмем же от любви все, что она может нам дать. Эта ниша будет для нас самым роскошным свадебным покоем, а эта постель ароматнейшим брачным ложем. Ну же, Мария!
2: Замолчи! Замолчи, ах, Тони! Неужели мы не были счастливы? Зачем ты, как все? Пусти меня! Пусти же!
1: Нет, нет! Нет, не уходи! Я обещаю тебе, что все будет по-старому. Прости за мой порыв и забудь о нем. Только не уходи, умоляю.
0: Слова юноши были так нежны и дышали такой печалью, что Мария не сумела возражать. На другой день они проснулись под неожиданный колокольный гул. Мария пошла узнать, в чем дело, и вскоре вернулась.
2: Ах, Антонио, ты не представляешь себе, что произошло.
1: Что же?
2: Король! Наш король умер!
1: Король? Боже мой, отец умер. А на престоле теперь, значит, Марко, мой брат. Мой личный враг. Надо все выяснить. Подожди меня здесь, Мария, я скоро приду. Хочу сам потолкаться среди людей. Ну, не каждый же день такое случается.
2: Так недолго, ладно? Я пока соберу завтрак.
0: Антонио вмешался в толпу как раз тогда, когда по улице ехала маленькая кавалькада. Юноша узнал своего дядю Анорио с его свитой. Рядом с Анорио ехала его молоденькая дочь Марта, прежняя невеста Антонио. Невольно он еще больше выдвинулся из толпы, и вдруг Онорио его заметил, остановил свою лошадь, спрыгнул на землю и опустился перед Антонио на колено.
3: «Государь, позвольте мне первому принести вам присягу верности».
1: «Онорио, дядя, что вы говорите? Вы губите себя самого!»
3: «Я знаю, что делаю».
4: «Трубите! Вот ваш государь, Антонио Третий!»
0: В тот же миг на рубище Антонио накинули пурпурную мантию. Его посадили на коня и ввели в середину свиты. Пока скакали ко дворцу, он узнал от дяди, что Марко умер вчера на охоте, упав с лошади, и что это-то несчастье и было причиной смерти старого короля.
3: «Что же касается вас, государь, уже давно ходили слухи, что вы в одежде нищего скрываетесь в столице. Король забыл свой гнев и приказывал разыскать вас, но это никому не удавалось».
0: Весть о возвращении Антонио быстро разнеслась по городу, и народ кричал приветствие, толпясь под стенами дворца. Как сновидение исчезла недавняя жизнь в трущобах, воскресла пышность и роскошь, быстрой вереницей промчались дни торжеств и всеобщего поклонения. Одни проходили, уже воцарилась зима, и уже прошла, и повеяло весной, пронесся шум празднеств, началась обычная дворцовая жизнь. Королю стали намекать, что ему подобало бы избрать себе подругу и помощницу в державных трудах, а народу — мать и покровительницу. Онорио явно указывал на свою дочь. Никто не замечал, что странная тоска теснила сердце короля. Напрасно он старался забыться то в усиленных занятиях, то в шумных пирах. Ему кого-то недоставало. Душа жаждала чего-то, искала, и вот среди ночи он услыхал ответ, подсказанный воспоминаниями.
1: «Мария! Мария! Ну, конечно же, Мария!»
0: Была светлая весенняя ночь, когда, закутавшись плащом, Антонио с факелом в руках спустился по откосу. Мария, испуганная, вскочила с своей соломы и прижалась к стене, но тотчас же узнала Антонио.
2: «Тони, Тони, ты вернулся! О, мой дорогой, мой милый, как ты мог меня покинуть? О, какие ужасные месяцы! Ну что это? На тебе такое роскошное одеяние? Тони, ты стал богатым! И ты все-таки не забыл свои Мариетты?
1: Идем со мной.
2: Ну куда?
1: Разве ты боишься?
2: С тобой ничего».
0: Четко раздавался топот коней по сонным улицам. Гулко прозвучал он под аркой дворцовых ворот.
2: «Тони, но ведь это дворец».
1: «Сейчас все узнаешь».
0: По потаенной лестнице они поднялись во внутренние покои короля. Здесь Антонио обратился к своим приближенным.
5: «Сеньоры! Вы можете первые приветствовать вашу королеву. Говорю вам, на всей земле нет девушки более достойной этого. Да, Мария, вы были правы, это дворец. Ваш нищий друг стал государем всей страны, и вы разделите его новое положение, как делили с ним бедствие. Сеньор Джулио, проводите сеньорину в предназначенный ей покой».
0: Мария хотела возражать, но король скрылся. Через час Мария покоилась на роскошной постели, утопая в кружевах и опьяненная ароматами. Так провела она остаток ночи, вспоминая свое соломенное ложе и с тревогой думая о будущем. Прошло несколько дней. Часто, когда король отсутствовал, у Марии бывал Онорио. Она любила его посещения, а он участливо выслушивал ее жалобы и говорил ей в ответ несколько слов утешения.
2: «А может мне поступить в монастырь, пока не поздно? А, Онорио, стоит ли мне вообще думать о замужестве?»
3: «Этого вам не дозволит государь. Вы ведь говорили ему о своей любви, и теперь у вас нет причин отказываться от свадьбы. Позвольте мне, старику, дать вам искренний совет. Подумайте, почему государь непременно желает, чтобы вы стали его женой? Потому что не видит другого пути добиться вашей благосклонности? Будьте к нему снисходительнее. Страсть пройдет, и вы избавите себя и его от многих бед. Быть супругой короля все равно для вас невозможно. Этого не потерпит народ. Уступите же желаниям государя, и вы всю жизнь свою проживете пышно и счастливо».
0: Онорио говорил еще долго, говорил осторожно и вкрадчиво. Расставшись с ним, Мария долго молилась и, наконец, решила последовать его совету. Когда на следующий день в ее комнату вошел король, Мария сидела одна с заплаканными глазами.
1: «Что с тобой, Мариетта? Развеселись. Но забудь же ты скорее перемену наших положений. Будь со мной, как со своим Тони».
2: «Я не могу, государь. Я как в тюрьме. Я ничего не смею, ничего не знаю».
1: «Ты моя невеста, Мария».
2: «Государь, я умоляю вас, не принуждайте меня к этому».
1: Что за пустяки? Я понимаю, что ты когда-то отказывалась, но теперь совсем иное дело. Наш брак благословит церковь и даже сам папа».
2: «А, государь, боюсь, что вы будете обвинять меня, что я нарочно вас мучаю. Но право же, я ничего не искала. Я вовсе не добиваюсь чего-нибудь. Я и так вас люблю».
1: «В самом деле? Ну тогда поцелуй же своего Тони. Обними его. Крепче, крепче».
0: Мария с опущенными ресницами и с бледным румянцем прижималась к королю. Опьяненный этой близостью, он охватил ее страстными объятиями. Мария не сопротивлялась. Луч деницы пробивался в узорчатое окно, когда король прощался с нею.
1: «Пусть сеньоры поступают как угодно. Через месяц наша свадьба. Помни это, Мариетта, жена моя».
0: Король удалился, считая себя счастливейшим человеком в мире. В определенный час к Марии пришли ее дамы и помогли ей одеться. Среди приближенных она обратила внимание на молоденькую девушку с черными волосами и отозвала ее в отдельную комнату. Там Мария, упав на колени, умоляла помочь ей бежать. Спустя полчаса Мария вмешалась в знакомую ей уличную толпу. Пробравшись к старому мосту, она скользнула вниз по откосу. Под аркой все было по-старому, но Мария не осмелилась войти в свое прежнее жилище. Она села на камни над рекой и неподвижно сидела здесь, глядя на черные волны. Ночью летние звезды медленно выплыли из лазури. Туман колыхнулся воздушным шатром. Смолкли последние шумы, и старый мост задремал. Тогда волны перед камнем, где сидела Мария, разомкнулись, и тотчас сомкнулись снова. Король был в отчаянии, узнав об исчезновении Марии, грозил смертью всем ее приближенным.